0: завершили разгром филадельфийцев в Филадельфии. Никс вчера выиграли с перевесом в 30 очков, 144 на 114. Выиграли серию со счетом 4-0. В финале Кубка Восточной конференции Никс играет с победителем серии между Детройтом и Кливлендом. В этой серии лидирует Детройт со счетом 2-1. В Западной конференции вчера Миннесота играла с Сан-Антонио. Окей, в самом начале второго периода был изгнан с площадки за грубость, ударил соперника локтем гигант-француз Виктор со страшной фамилией непроизносимой. Его изгнание помогло Миннесоте выиграть со счетом 114 на 109, счет серии 2-2, команды переезжают на пятую игру в Сан-Антонио. В этой же в Западной конференции Оклахома Сити Тандер, действующие чемпионы, уверенно лидируют серию с Лос-Анджелес Лейкерс, лидируют со счетом 3-0 и, видимо, выиграют эту серию и выйдут в финал Кубка Западной конференции. На бейсбольных полянах вчера Нью-Йорк Никс потерпели Янкис. Нью-Йорк Яникс. Янкис потерпели поражение в... А команда Tampa Bay Rays, которая преследует их по пятам, выиграла в Бостоне со счетом 4-1. Таким образом, на востоке американской лиги Tampa поднялась на первое место, 26 побед. У Yankees тоже 26 побед, но Tampa проиграла 13 матчей, Yankees проиграли 26 матчей. Моя команда New York Mets продолжает тонуть. Вчера она потерпела поражение, очередное поражение. Окей, интереснейшая серия была уикенд между Лос-Анджелес Доджерс, действующими чемпионами, и командой Атланта Брейвс, которая лидирует на востоке национальной лиги. Вчера Атланта выиграла со счетом 7-2 на востоке американской лиги. У Атланты 28 побед, 13 поражений, и она уверенно занимает первое место. Метрополитанс на последнем месте. И два слова в европейском футболе. В Испании выявился 100% чемпион. Это Барселона. Вчера Барса выиграла у мадридского Реала со счетом 2-0. И досрочно будет... Уже досрочно провозглашена чемпионом. Окей, на этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Вступайте с большими силами в новую рабочую неделю. Продолжать укреплять капитализм в Соединенных Штатах. И будьте здоровы.
1: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
2: «Сделка».
1: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
2: Премьера спектакля «Сделка».
1: Театр «Анкор».
2: Впервые в Нью-Йорке.
3: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
2: Театральная гостиная.
3: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
2: Билеты на сайте.
3: Theater.com и по телефону 718-266-3393.
4: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
5: Ждем вас.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы.

0: Доступные цены, консультации по получению льгот для малоимущих, программы предоплаты услуг, изготовление и установка памятников, обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
1: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и у меня сегодня две темы для вас основные. Но прежде всего, то, что у нас происходит с этими переговорами с Ираном. Я считаю, что эти переговоры никуда не идут. Я изначально думал, что они никуда не придут. Высказываются разные версии по поводу того, почему они вообще начались и так далее. Ну и вторая моя тема для вас — это происходящее в Венеции и вообще в Европе проходящие различные фестивали. И вот то совершенно какое-то дикое отношение к евреям и Израилю, которое мы там наблюдаем. Не сказать про это невозможно, и у меня уже, честно говоря, накопились достаточно эмоций и достаточно желаний высказаться по этому поводу, поэтому я скажу, это будет вторая тема у нас. Значит, что касается Ирана, значит, прежде всего, я не понимал и не понимаю расчеты Трампа в этом отношении. То есть много разных версий, почему он внезапно остановился, почему он внезапно начал разговаривать с иранцами и так далее. То есть одна из версий, например, в том, что у него истекли 60 дней, которые у него даются от Конгресса, он должен типа сделать перерыв, после чего он может начинать заново какие-то и так далее. Но если он так это сделал, то почему один из авианосцев ушел из зоны боевых действий и отправился обратно в Соединенные Штаты? Вроде бы мы там продолжаем копить силы, но авианосец уехал. Ну вот, мне непонятен этот момент. Значит, дальше вопрос заключается в том, что какой план дальнейших действий? Мы этого плана не видели и не видим. Скорее всего, его нет. То есть мы доказали сами себе, что бомбить можно, конечно, до бесконечности. То есть мы разбомбили все уже крупные объекты. Я думаю, что мы уже разбомбили почти все средние объекты. Значит, теперь нам надо начинать браться за малые объекты и за, как говорится, продолжать убивать руководство. Я считаю, что дело еще и в руководстве. Коль скоро руководство вот так себя ведет, и там были обнадеживающие, допустим, какие-то признаки, что, например, когда там один поехал на переговоры и говорил, что он собирается с кем-то разговаривать, при этом, значит, представитель Национальной гвардии, вот этой революционной, сказал, что нет, они разговаривать не собираются, это хороший признак. Я вам объясню, почему. Потому что когда начинается разногласие в высшем руководстве, значит, в стране нет единой власти. Значит, страна начинает, ну, пусть медленно, но разваливаться. С другой стороны, не надо быть слишком самонадеянными и самоуверенными. Я не думаю, что в стране прямо все бурлит в ожидании того, что сейчас туда приедет сын шаха, который всю жизнь прожил в Соединенных Штатах и для Ирана, в принципе, не является самоцелью. Понимаете, если мы думаем, что он сейчас туда приедет и там начнется восстание во имя его имени, я думаю, что это самовнушение. Не надо сравнивать вот ту иранскую оппозицию, которая здесь в Америке в основном или там в Европе где-то, с тем, что происходит в самом Иране. Уехавшие монархисты, которые были за Пехлеви или были при его режиме нормальными, как говорится, людьми, и даже не монархисты, а просто хорошо жили при нем. Это совершенно отдельная категория иранских граждан. Им нравится и Иран, им нравится монархия, им нравилась Пехлеви, и вся династия и так далее и тому подобное. Они, да, поддерживают возвращение шаха, но на какое количество, какой процент внутри Ирана поддерживают, это сказать абсолютно невозможно. Он будет, скорее всего, одной из фигур для дальнейших каких-то разговоров по поводу того, а кто там будет дальше. Но это не будет единственный человек, я уверен в этом. Уверен в этом. Значит, дальше. Значит, я говорю, я еще раз повторяю, я не знаю, какую стратегию Трамп предложит, а вот как дальше заставить Иран. Значит, иранские предложения, вот то, что мы уже, как говорится, знаем в виде ответов, ну, то есть это все, конечно, опять-таки писано вилами по воде, но то, что Иран ответил, можно сказать, то есть то, что можно понять, что США от него хотели. Ну, в частности, Иран требует прекращения боевых действий и постепенное возобновление судоходства через Ормузский пролив. Они вроде бы собираются снять там какие-то санкции, что-то хотят получить, какие-то деньги. Пока про это я ничего не слышал. Значит, США, они считают, должны снять блокаду с иранских портов. Это Иран требует. Ядерные вопросы они предлагают обсуждать в течение 30 дней, после того, как вот это вот, эти условия будут приняты. Значит, Иран готов приостановить обогащение урана, вывести Иран в какие-то третьи страны, часть урана разбавить до менее обогащенного. И в частности, они не хотят. Вот, то есть Трамп говорит 20 лет, я слышал 15 лет, я слышал 10 лет, остановка обогащения урана, то есть и так далее. Они хотят на меньший срок. Ну и, значит, передача урана третьей стране. Значит, я уже слышал, что его отдадут России, что его перевезут в Пакистан и так далее. Но это, конечно, очень такие доверительные наши партнеры, такие, как там в России где-то или в Пакистане, что мы прямо вот сейчас все им доверим, вывезем туда ядерное топливо и точно будем знать, что они никогда не нажульничают. Или не будут помогать дальше Ирану, как говорится, создавать или не вернут его под шумок обратно. Ребят, но вы нас за идиотов считаете? Потом еще раз повторяю. Если мы говорим о том, что правила обогащения урана заканчиваются после там, 15, 20, 25, хоть 100 лет, значит, мы даем фактически возможность Ирану вернуться к этой проблеме. Вернуться к обогащению. Значит, мы должны поставить условие, что это будет бессрочный договор. Они не могут обогащать уран до оружейного уровня. Обогащение урана должно быть только до уровня энергетики. Конечно, запрещать им иметь там атомную электростанцию мы не можем. И не должны. Это понятно. Но для этого не нужен настолько обогащенный уран. То есть нужно, там фигурирует цифра что-то 4%, то есть, или там 3 с чем-то. Значит, нужно обогащать уран, или можно, вернее, скажем так, до 4%. Но не до 69%, как у них сейчас. Значит, как это сделать? Я думаю, что, конечно же, нужны международные какие-то инспекции, которые будут вот именно заниматься процессом понимания и инспекций, до какого вот состояния работают эти центрифуги, сколько там они обогатили, какое количество, ля-ля-ля, и 3 рубля. Вот это все должно быть. Я пока про это даже не слышал. Полагаться на Иран бандитский, или на Китай, или на Пакистан, или вообще на кого-либо, и вы меня извините. Мы уже имели этот ЦУРОС, понимаете, с Северной Кореей, что они тоже ходили там, делали инспекции. И в тот момент, когда им надо было на какой-то секретной facility, они внезапно объявили о том, что у них есть ядерное оружие, они сворачивают все инспекции, идите его подальше все вместе. Мы уже это и проходили. Поэтому здесь нужен очень какой-то серьезный механизм отслеживания того, что в Иране происходит. Вы считаете, вернее, вы думаете хоть каким-то на минуту, что Иран в данном вот своем состоянии сейчас возьмет и согласится на подобное? Да никогда в жизни. Значит, мое мнение было и будет. Трамп должен перестать заниматься выборами и заниматься своей республиканской партией. Вы меня извините, все, кто считает, что вот эта республиканская партия, она проигрывает именно потому, что они не хотят проявить те же самые яйца, что есть у Трампа. Видите, они хотят быть со всеми в хороших отношениях. Так, видимо, не получается. Особенно в наше время, в наших проблемах. Понимаете, нельзя быть настолько осторожным. Нельзя. Можно быть корректным, можно не выражаться так, как делает этот Трамп, можно совершенно запросто потом ходить пиво пить вместе. У меня это проблем не вызывает. У меня вызывает проблема то, что, например, идет предложение о, допустим, таком законе, как Save Act, который поддерживается 80% населения Соединенных Штатов, и партия, которая имеет большинство в обеих палатах, пусть небольшое, но большинство, не полностью хоронит вот такой вот акт. Хоронит подобный закон. Имея большинство, господа, так представьте, что будет, если у них будет меньшинство. Поэтому мне, честно говоря, в принципе, все равно, понимаете, победят республиканцы или нет. Именно из этих, исходя из этих соображений. Потому что Трамп все равно так и так правит указами. Ну что они, демократы, смогут сделать? Ну возглавят они какие-то комиссии. Ну начнут они трясти, понимаете, пардон, пальцем или еще чем-то. Начнут трясти на камеру, понимают, что они сейчас расследуют Трампа, что они сейчас что-то найдут. И так. Во-первых, они ничего не найдут, что они уже нашли. Эпштейн уже умер, понимаете, уже новых каких-то проституток не притянут. А если притянут, ну так что, они будут разговоры разводить. Если бы у них было бы дело, это бы дело уже давно было бы уголовным. У них дела нет, это политический скандал. Импичмент, ну пусть начнут еще один, третий импичмент. Боже, эти импичменты, они могут плодить себе, понимаете, как туалетную бумагу. Они никогда не получат 68 голосов в Сенате для того, чтобы этот импичмент провести, или, допустим, Трампа удалить от власти. Поэтому это будет абсолютно бесполезное время проведения для них. Трамп так и так, даже при большинстве в двух палатах, правит указами. Не законами через Конгресс, а указами от себя любимого. Поэтому у него времени остается относительно мало, он должен заниматься дальше этими указами, а не заниматься своей инвалидной партией. Если вы хотите, чтобы республиканская партия выигрывала, вот посмотрите еще раз на Нью-Йорк. Почему республиканская партия проиграла в таком городе, как Нью-Йорк? Одна из причин, что вы выставляете такого замшелого, скучного, абсолютно никому не интересного кандидата из 80-х годов с какими-то там, понимаете, заслугами back then, который не может толком, понимаете, ничего предложить сегодня, таль. Кандидаты должны быть очень харизматичные, умные, умеющие быстро мыслить, не боящиеся признать какие-то ошибок. Понимаете, не говорящие об абортах в каком-то либеральном городе, где это явно продаваться не будет. Эти говорящие о людях, допустим, или по темам, которые, например, важны независимым, прежде всего, республиканцы вас и так поддержат, а демократы вас так и так не поддержат, значит, их агитировать не надо. Надо агитировать независимых. А что независимых волнует? Холодильник, господа. Холодильник, цены. С кем я только не говорю, все, правые, левые, жалуются на цены. Если вы думаете, что вы можете обойти эту тему стороной или сказать, что ну вот, виноват во всем Байден, вас пошлют подальше и будут правы. Поэтому республиканцы на этом проиграют, если они будут говорить, что да, цены, это потому что был Байден, потому что он спал на работе, потому что у него была деменция и так далее. Вы меня извините, этот номер уже не пройдет. Надо, наконец, признать, что экономика, можно сказать, например, такую фразу. Мы знаем по поводу всех цен. С ценами связано с то, что экономику мы пытаемся, можно так сказать, мы делаем все, чтобы ее раскачать. Мы делаем все, чтобы вернуть работу в Соединенные Штаты. Мы делаем, как говорится, у нас есть определенные успехи, но это очень мало времени прошло. Экономика в очень сложном, не в плохом, а в сложном состоянии. У нас очень большие проблемы с финансами. Надо это донести до избирателя, понимаете, не бояться ему сказать, что отечество, давайте вот так говорить, в опасности, что не так все просто. Понимаете, что нельзя вот просто нажать как какую-то магическую педаль, вот как я говорю, я поэтому категорически против вот этого, понимаете, всей этой ерунды, которую Трамп хотел сделать с Федеральным резервным банком, ему дают там бонус, и он понимает, что ему он ничего не получит от Федерального резервного банка. И я рад этому. Я вам объясню, почему. Я уже много раз говорил, почему я рад, что Трампу дают бонус в Федеральном резервном банке, потому что он ничего там не добьется. Он понизит этот процент, это еще больше вызовет инфляцию, мы начнем харкать кровью еще больше, но при этом будем кричать, что Трамп самый лучший. Да? Зачем мне это надо? Вот мне, как избирателю. Я не собираюсь голосовать за демократов, но извините, но мне вот эта акция Трампа, понимаете, для того, чтобы поднять собственные цифры на какой-то там доли процента. Это не исправление экономики. Экономику исправлять надо очень-очень детально. А он этого делать не хочет. Да и не может. Поэтому надо признать, что очень все многое зависит от целого ряда обстоятельств, которые не в его, как говорится, пользу на сегодняшний день. В общем, так или иначе, с избирателями надо вести работу, причем откровенную работу. Говорить, что вот мы сделали то-то, то-то, то-то, то-то. Вот мы пытаемся сделать еще вот это. Мы и так далее. Но у нас есть вот эта проблема. Вот посмотрите, это тут аховое состояние. У нас есть эта проблема. Понимаете, за 25 лет ушло больше 100 тысяч предприятий Соединенных Штатов. 100 тысяч больше. Для какого-то определенного, понимаете, понимания ситуации, можно сказать, вы знаете, такая же ситуация сейчас в Германии. В Германии аховое состояние экономики. Почему? Потому что у них исчезла дешевая энергия из России, у них исчез дешевый китайский рынок для того, чтобы сбывать туда товары. Китай теперь захлестывает Германию дешевыми товарами, то, что имеем мы, тот же самый момент. И, наконец, их сейчас пытаются заставить, чтобы они сами за себя платили за свою оборону. Все это вывело полностью Германию из состояния равновесия. Они во многом сами виноваты, но вот теперь, понимаете, мне интересно, они теперь поймут американские нужды? Потому что у нас те же самые проблемы. И мы предлагаем, как говорится, в той же Германии или европейцам действовать сообща. Они не хотят это делать. Они как дети инфантильные, понимаете, которые надулись прежде всего то, что их заставляет, извините, отвечать за самих себя. В тот момент, когда они к этому абсолютно не готовы, и главное, готовы не будут, пока мы уже знаем, что они готовы не будут. Обама тот самый ненавистный, проклятый, понимаете, который сидел в Белом доме в 2014 году, когда началась война в Украине, собрал НАТО тогда и приняли бюджет, который должен быть по 2%, и что нужно срочно вооружаться и так далее. И где и уже война после этого идет с 22 года. И где эти мощные европейские армии? Они все еще находятся на бумаге, все еще очень важно, рассуждения ведутся в парламентах о том, что они потратят. Ну вот немцы вышли на какую-то цифру по производству дополнительных снарядов, слава богу. Ну что, ну только в снарядах, что ли, речь идет? А воевать кто будет? Где солдаты? В Англии, понимаете, какое-то бедствие состояние с флотом. По-моему, такого состояния там не было, ну, со времен Римской империи. Падение ее, вернее. Англия, это та самая Англия, владычица морей, или, понимаете, или мы ошиблись в названиях. Аховое состояние флота. Тут танки не ездят, тут самолеты не летают. У французов самолетов нет. Для того, чтобы переправить армию, допустим, там или какой-то контингент армии в Мали или в Западной Африке, им нужно, чтобы американцы сели и их привезли туда. У них, грубо говоря, нету нормальных транспортных самолетов. Ну, мы их привезем, но, извините, господа, это Франция, которая когда-то рулила всем континентом. Несчастный Наполеон переворачивается в гробу в госпитале инвалидов. Ну, в общем, вот это все это состояние, понимаете, мы можем совершенно спокойно вести работу с избирателями. И объяснять им, что ситуация вот такая, как она есть. И никто никакими магическими символами не обладает. В том числе Трамп, даже если он об этом говорит. Он очень много говорит того, что говорить не надо. Надо сказать именно вот это, правду. Понимаете? И я думаю, что избиратель не такой дурной и не такой плохой в Америке. В Америке, понимаете, что его бы не поняли. Я уверен, что его бы поняли. Причем, обладая самым главным мегафоном в стране, он точно мог бы донести это послание, если несколько раз его, как говорится, транслировать и периодически говорить на эту тему. Поэтому к чему я это говорю? Знаю, что я, скорее всего, понимаю так, что республиканцы, если выиграют, то только на редистриктинге. То есть у них будут дополнительные места, которые они, как говорится, приобретают в виде дополнительных голосов, так как по-другому будет расчерчена карта. Вот мы знаем, что Верховный суд не утвердил Вирджинии вот этот вот беспредел, который предлагали там демократы. А у республиканцев в этом отношении идут дела лучше. То есть они все равно приобретут какие-то места, даже при потере, при проблемах и проигрыше выборов. Значит, если так, то Трампу можно спокойно расслабиться и сосредоточиться на Иране. Вот это его точно введет в историю. Не его громогласные слова, а именно если он победит Иран. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558. Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору. Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
4: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. Мы продолжаем нашу передачу. Я хочу плавно перейти все-таки к Венеции. То есть мы знаем, что происходит в Иране, там более или менее, то есть как бы становится понятным, что мы войну не закончили. Не добомбили, не закончили, и надо делать то, что нужно делать. А вот с Венецией тут, тут ситуация достаточно простая, понятная и очень-очень старая, главное. То есть я еще, конечно, очень хочу подробно написать на эту тему. Пока я, как говорится, вот прочитал, что происходит на этом фестивале, там очередной фестиваль. Ну, слушайте... Там множество, все-таки Венеция одна из таких культурных столиц Европы. И... Но вот что мне, честно говоря, начало раздражать, вы можете со мной не согласиться сколько угодно, это лично мое мнение, что понимаете, что вот евреи и Израиль на этом фестивале, да и на других тоже, выглядит какими-то, знаете, бедными, зачморенными какими-то, знаете, местечковыми родственниками, которых, знаете, бедные просители, то ли милостыни просим, то ли сострадание вот этих аристократичных европейцев с дернутым носом. Вот мне надоела эта позиция, и евреев вообще, Израиля в частности. Разумеется, это еще раз повторю, это мое мнение. В Израиле могут делать так, как угодно, это их, может быть, я понимаю это по-другому со своей стороны. Но вот я бы не ездил, не ходил, не доказывал бы то, что я имею право на присутствие на этом фестивале. Или фестивалях. Вот там и с теми, где меня откровенно не хотят, указывают на меня пальцем, презирают за мою фамилию еврейский нос. Понимаете, это перестало быть нормальным. То, что мы пытаемся доказать, что мы там имеем право быть. Мы зря вот пытаемся доказать то, что... я здесь много раз рассказывал эту историю, что еще в 1881 году еврейский врач, очень хорошо поставленный на ноги, живущий в Берлине, вообще не живший в России, он был русского происхождения, но он уехал в Берлин подальше от этой сумасшедшей Мелихи, которая была, была Российской империей. И Советским Союзом потом после тоже. Его звали Лев Пинскер, и он сказал, что никакого не будет окончательного понимания любви к евреям нигде и никогда. Тем более к ненавистному Израилю сейчас, что нужно иметь свое собственное. И это было основанием сионизма. Это был первый человек, который это сказал. И который это понял окончательно. Сколько раз мы должны еще сами себе доказать, что то же самое вот происходит сейчас. Все вот эти евровидения, вот это Венес Биеннале, вот как то, что они называют, другие фестивали, вот эти все эти сборища модных дам, что они там собираются в Европах. Нет, и тут появляется, понимаете, какой-то еврей с длинным носом. Если ты там будешь вспоминать про свое еврейство или будешь иметь вот ту позицию нормальную по отношению к Израилю, к событиям, главное даже не к Израилю, Бог с Израилем, но чисто вот к событиям, которые происходят вокруг Израиля, в частности к 7 октября, ты будешь понимать, почему начата та война, почему ведутся такие-то действия, понимаете, не потому что так вот в Европе они что-то решили, а именно почему на самом деле, то надо перестать попрошайничать и унижаться перед всей этой европейской публикой вздернутым носом. А мы это все время делаем. И вот меня это откровенно раздражает. Я считаю, что это просто уродское поведение с нашей стороны. С нашей стороны, не с их. Они доказали делом и словом. Они нас не любят. Ненавидят даже. Мы пытаемся, понимаете, как тот еврей на рынке, все время доказать им, что нет, мои яблоки таки да лучше. Да пусть не едят твои яблоки. Но невозможно доказать для того, чтобы себя доказать вот в этом сумасшедшем мире. Понимаете, я объясню, почему это происходит. И в Америке, и это моя уверенность в этом, и в Америке, и в Европе устали от евреев, устали от Израиля. Устали, завидуют, ревнуют, ненавидят. Устали почему? Потому что, понимаете, им надоело 80 лет после Второй мировой войны извиняться за то, что они были, или их деды, там прадеды, многие были уродами. Им надоело все время расшаркиваться. Это понимают все те, кто хотят на самом деле понять, что происходит. Им надоело расшаркиваться. Они хотят опять кричать, что евреи это отрава всего мира, что они отравили каждый колодец и плюнули в каждую кастрюлю с супом. Они хотят это делать, да у них это на подкорке. Почему? Потому что это наш, вот этот избранный народ, наш. Вот именно этим и избран, для того, чтобы мы все время служили громоотводом. Не подарки нам сыпятся с неба, а именно то, что мы громоотвод для всех сумасшедших. И они хотят заново приступить к давно понятному и знакомому для них делу. Причем раньше, если это было из-за христианства, из-за каких-то басен, что евреи взяли и распяли Христа, когда они его не распинали. Ну окей. Этот номер мы уже прошли. Но теперь это уже, понимаете, на каких-то других элементах. Понимаете, которые, знаете, если в кране нет воды, значит выпили понятно кто. Если в кране есть вода, значит и понятно кто нассал туда. Вот и все. Звучит прекрасно, как рифма. Если мы хотим вообще как таковой вот производить, я еще раз повторяю, и пропаганду, и борьбу вот с этим явлением, то надо не, понимаете, громче стучать в закрытые двери. Нет, нам нужно создать альтернативные университеты в Америке, допустим, Америка идеальна для этой ситуации. Альтернативные фестивали музыки, альтернативные кинофестивали, альтернативные культурные выставки достижений понятий. В Израиле, в Америке. Их очень хорошо освещать и так далее. Причем туда это не будет чисто еврейский какой-то фестиваль. Нет, это будет международный фестиваль. Но он будет проходить под, допустим, еврейской эгидой или еврейским каким-то. Или там будут представлены дополнительные материалы из Израиля. Там будет другое жюри, которое не будет, понимаете, стесняться давать, как говорится, баллы девочкам, которые поют лучше, чем все остальные вместе взятые на этом фестивале. Там, понимаете, не будут, понимаете, ходить бородатые мужики, которые представляют себя женщины и так далее и тому подобное. Или бородатые женщины и так далее и тому подобное. То есть нужно вот что-то сделать нормальное, не конформистское, понимаете, то, что вот сейчас модно в сумасшедшем мире, а вернуться, сделать пару шагов назад, вернуться к обратно, понимаете, где были и леди, и джентльмены, понимаете, в разных одеждах, а не в одинаковых. Нужно доказать вот этот высокий класс, где евреи всегда, как говорится, блистали. Туда, я еще раз повторяю, это не должен быть консервативный фестиваль, это должен быть либеральный фестиваль. Допустим, по фильмам. Туда я обязательно туда позвал бы, понимаете, и Роберта Де Ниро, и Шона Пена, хотя они более левые, чем, допустим, мы бы хотели бы. Я бы туда позвал бы очень большое количество представителей Израиля, допустим, того же. Или Спилберга, понимаете, с его там каким-то фильмом на эту тему. Или каких-то еврейских актеров, которые, понимаете, не боятся это сказать. Чтобы это шло, понимаете, под какой-то эгидой. Или было, допустим, ну, с фестивалем это более там, нужно думать, как это правильно сделать. Но, например, с еврейским университетом у меня нет ни малейших сомнений, как это надо делать. Должен быть создан университет, не еврейский в смысле ешивы, Боже упаси. Там должна быть одна кафедра и так далее, но там должны быть написаны правила. Допустим, должен быть написан даже такой манифест вначале, что наш университет создан еврейскими меценатами, которые поддерживают политику Израиля, ля-ля-ля-ля-ля, и так далее и тому подобное. Мы здесь приветствуем все мнения, но наше мнение было, есть и будет, что мы там... И они периодически должны выпускать какой-то политический листок, который говорит, что вот мы поддерживаем это событие, или мы, например, не поддерживаем это событие. В Израиле, допустим. Вот если мы говорим, что Израиль это у нас стало лакмусовой бумажкой, вот давайте это делать в виде лакмусового такого вот теста, который будет происходить чуть ли не каждый раз. Причем это не будет нейтральный, но это будет именно тральный, вот если так можно сказать, от обратного. Это будет университет, который будет постоянно выдавать свое политическое мнение, политизированное мнение в одну правильную сторону. Я не говорю, что нужно поддерживать левое правительство в Израиле или правое правительство в Израиле. То есть, в конце концов, могут быть разные мнения на данный счет. Но поддерживать то, что, например, идет там война с Хизбаллой, значит, должны, вот университет должен делать. За счет этого мы отсеем всю вот эту шваль, которая туда попытается пробраться. Конечно, будут бойкоты, будут крики, будут вопли. Но когда оттуда пойдут нобелевские лауреаты по химии, физике и так далее и тому подобное, понимаете, или какие-то серьезные достижения там будут достигнуты, и там не будут бояться сделать, вот как сейчас вот Вадим Альшевский пишет, что, понимаете, боятся назначать, допустим, на кафедру там представителей из евреев сейчас. Заново начали бояться. А здесь не будут бояться. И пусть говорят, что это оплот сионизма. Да ради Бога. Вот пусть говорят. Видите, нам надо перестать бояться. Встать в полный рост. Вы понимаете, мы можем запросто доказать вот этот высокий класс. Вне всех вот этих заносчивых уродов и отживших свое, уже давно отживших свое, аристократов в Европе. У них Европа демографически вообще умирает, понимаете, будет ли она через 50 или через 100 лет, или будет она в каком-то совершенно другом диком виде, мы не знаем. У них на сегодняшний день, например, город Бирмингем уже, понимаете, то есть при том, что 6% в Англии всего являются мусульманской, Бирмингем имеет уже 28% мусульман. Нет, то есть они очень активны, у них, ну, как всегда, менее культурное общество, менее культурная среда, она более агрессивна. Это всегда так было и будет. Но при этом, но вопрос заключается в том, что эти правительства в Европе не хотят ничего сделать для своего собственного спасения. Потому они бесятся, что они умирают и ничего не могут сделать. А потому им дико, они завидуют вот тем людям и племени, которые должно... было перестать существовать уже 3000 лет назад. Оно все берет и не умирает. Более того, начинает обгонять тех самых аристократов по уровню жизни, по смелости, по достижениям и так далее. Бесполезно доказывать или снять свое право на существование. Нужно вести борьбу мягкой силой, альтернативным доказательством, посредством создания своего нового эпоса и культуры. Это будет главным инструментом и пропаганды, и влияния. Так как не увидеть яркий свет, который исходит от еврейских кругов, евреев, в смысле мировой культуры, мировой науки, каких-то достижений и так далее, все равно мир не может, понимаете, укрыться от этого. Нельзя спрятаться от Эйнштейна или Фрейда. Понимаете? И остальных ученых, мы просто их больше всего цитируем. Они это все равно увидят, даже если будут скрипеть зубами на это смотреть, но все равно увидят. И это не будет за счет того, что они милостиво разрешили евреям поучаствовать, типа так и быть, потерпим этих носатых ТВ-молочников. Нет, так не будет. А будет за счет того, что им на других платформах докажут, что никто не нуждается в их оценках, милостях и мнениях. Коль скоро мнение, так и так будет на высшем уровне, даже если они будут долго не хотеть признавать очевидное нам, но невероятное для них. Понимаете, когда будет доказана какая-то очередная физическая, там, допустим, какой-то закон физики, или создан какое-то там, понимаете, мощное оружие, или вот то, что сейчас евреи лидируют, например, в разработках искусственного интеллекта, вот когда это будет доказано как совершенно непередаваемое что-то, нечто, как высший класс, они даже если будут вас ненавидеть, там все равно признают существование. Они вынуждены будут это делать. Но вы теперь скажете, нет, мы это не разрабатывали в Гарварде. Мы это не разрабатывали в Йеле. Мы не разрабатывали в Оксфорде. Нам не помогали европейцы. Мы это разрабатывали вот в университете, который создан на деньги еврейских меценатов. Там при входе в главный этот висит израильский и американский флаг. Ну, к примеру. Там не боятся принимать и приглашать туда на лекции Нетаньяху. Допустим, понимаете, я вам все время просто пытаюсь бросить вот какие-то вещи, что можно было бы делать. И он туда приезжает, и он ведет там лекции, он рассказывает что-то и так далее, и собирается большое количество людей, согласных, не согласных, но там ведется дискуссия, не закрикивание от уродов для уродов, а дискуссия на все нормальные темы, нормальным языком, в нормальном понимании дискуссии, а не вкидывание, пардон, дерьма на вентилятор. Понимаете, вот это коллективное фе от всемирного братства уродов и полезных идиотов, левого и правого толка одновременно, мне, честно говоря, категорически надоело. И объяснять им все время мне надоело. Им надо только доказывать альтернативными способами. Нас не хотят в Гарварде, окей. Кто-то будет продолжать биться за Гарвард, это правильное решение, я ни слова не скажу. Чтобы их признавали в Гарварде. Я понимаю, что многие не хотят изолироваться. В конце концов, изоляция – это тоже путь в гетто. Значит, мы должны принять что-то среднее. Не полная изоляция, а частичная. В конце концов, знаете, в свое время, когда евреев перестали хотеть брать на скорую помощь, в скорую помощь или везти в больницу, была создана вот эта организация Хацолах, понимаете, для того, чтобы оказывать более, понимаете, традиционный, нормальный сервис со стороны религиозных евреев, понимаете, для религиозных, да и не только для религиозных, понимаете, и так далее. Почему? Потому что тебя нормально в госпиталь отвезли на скорой помощи, чтобы ты не должен был умолять об этом. Значит, мы можем прийти к тому же самому в университетах, можем прийти в изобразительном искусстве, в музыке, в фильмах. И израильские фильмы на сегодняшний день, поверьте мне, это лучше, чем американские. Очень многие израильские фильмы, особенно по... У них очень мало актеров там. Там я постоянно мелькают одни и те же актеры, но неважно. Очень многие израильские фильмы намного более глубоко поставлены. Они, во-первых, более европейские, я считаю. Но они более глубоко поставлены с каким-то, понимаете, вот периодическим разговором о чувствах, периодическим разговором о том, что главный герой там в каком-то боевике, понимаете, не Рэмбо, от которого отлетают пули, понимаете, который там вытаскивает из себя куски там дерева. Понимаете, прижигает порохом, понимаете, и так далее. Нет, но это прекрасный героический эпос от Сильвестра Сталлоне, который тоже, там, еврей какой-то частью, тоже молился у стены плач. Дай ему Бог здоровья. Но здесь это сделано более реально. Понимаете? Что вот эти вот, вот вроде бы колоссальные герои с мощной грудью, понимаете, они тоже плачут. Потому что они видят, как гибнут их родные, или что-то они натворили, что они натворили из чувств, из эмоций и так далее. И вот, ну, я каждый раз вот оперирую вот этим фильмом, который вот нагремел, сейчас жду пятый сезон, «Фауда». Сезон. Там же есть полно вот каких-то линий, которые, ну, потрясающе показывают, насколько все сложно в этом мире, в Израиле в частности. Главный герой, понимаете, вступает в любовные отношения, понимаете, с арабской женщиной, врачом и так далее, понимаете, ну, потому что она ему нравится. И она абсолютно далека, в принципе, от политики и так далее, она не хочет даже в этом помогать, но она вынуждена в этом участвовать, потому что она сама из арабской среды. И она врач, она как бы делает то, что должна делать врач. Или вот, например, там, понимаете, вот, по-моему, это третий сезон или... Да, третий сезон. Что парень-араб хочет быть боксером, его тренирует вот этот вот главный герой, который притворяется тоже арабом, понимаете, потому что у этого парня, который тренируется, его там двоюродный брат большой террорист. И внезапно получается так, что его двоюродного брата он убивает, и все подозревают, что теперь этого двоюродного брата убил вот этот второй двоюродный, который продался израильтянам и евреям. Теперь его надо убить вместе со всей семьей. И вот они начинают там целый ряд каких-то действий для того, чтобы уйти от этих обвинений. И сами становятся фактически заново, становятся террористами. Потому что у них другого выхода фактически получается нет. Они не хотят там быть, но они становятся. И главный герой понимает, что фактически он своими действиями, что он пытался поймать одного, подставил другого. Он его подставил в чистом виде. Причем этого мальчика любит арабского. Он понимает, что он хочет поехать в Оман, в Иорданию, участвовать там в чемпионате по боксу. В легком там весе. У него есть там потенция, ну, как говорится, возможности и так далее. Но он не может ему сказать, что он еврей. Он не может ему сказать, что я часть разведки, что я тебя тренирую, я прекрасный боксер, но я часть израильской разведки, которая пытается выяснить и найти вот этих твоего двоюродного брата, который стреляет евреев, который террорист известный. И вот эти вот, вот это мучительное совершенно вот раздвоение, вот они показывают в фильмах. У нас этого в фильмах очень мало, ты увидишь. Поэтому израильские фильмы сейчас, они вот эта смесь, вот я говорю, этого Рэмбо, только более человеческого Рэмбо, с европейскими чувствами, понимаете, что у них вот... Ну, вот европейские фильмы часто вот были очень трагические, заканчивали трагически. Американские фильмы, как правило, заканчиваются хэппи-эндом. Я, кстати говоря, рад, потому что я люблю хэппи-энд. Но если говорить с точки зрения искусства, то так же в жизни не все время бывает. Вернее, вообще практически все время не бывает. Понимаете, есть вот этот вот потрясающий фильм с Ален Делоном, 72-й год. Где он бывший аристократ, вернее, не бывший, а то есть последний отпрыск аристократического рода, работает каким-то профессором в колледже, влюбляется там в какую-то девушку, студентку. Ну, выясняет, что это девушка-студентка с совершенно потрясающим лицом, с фигурой и так далее. А это, кстати, играла русская актриса, вот именно русская, из дворян. Совершенно потрясающее ангельское лицо у нее и так далее. Потом выясняет, что эта девушка, это... Известная проститутка на весь город. Что ее проституткой сделала ее мать. То есть это не делает ее плохим человеком, но это делает ее проституткой. И он, как говорится, он пытается ее оттуда увезти и попадает в аварию и погибает. В общем, там такая очень сложная, как говорится, такая вот жизненная линия. Но таких американских фильмов вы практически не увидите. Хотя вот эта идея интересная, что человек влюбился в проститутку, это же идет от кого? Идет из христианства. Понимаете, это же вот если так, если хотя бы чуть-чуть знать историю, то и не, даже не религию, а историю, то Иисус, тот, на которого молится 3,5 миллиарда человек, был женат фактически на Марии Магдалине, которая была проституткой, и которая его хоронила после того, как его распяли. И говорят, что у него дети были у Иисуса. Потому что представить, что в 33 года человек, возраст человека, когда тогда жили до 45 лет, в Израиле еврей не женат, это очень сложно представить себе подобное. Значит, поэтому вот, это, вот этот фильм, про который я говорю, понимаете, он практически подстроен, ну, в какой-то вот иносказательном виде, понимаете, на жизни Иисуса Христа. Понимаете, то есть такая очень тонкая линия между добром и злом, понимаете. Вроде бы это вот это, понимаете, общественным порицанием, и что на самом деле человек из себя представляет, даже несмотря на его профессию. Вот это понять, вот это оценить могут очень-очень немногие. Это очень-очень тонкий такой вот. Вот у израильских фильмов это есть. Вот честно, вот я просто говорю про фильмы сейчас. Вот почему не сделать этот фестиваль, где показать эти израильские фильмы? И пусть попробуют сказать, что это невысокое искусство. Нам надо перестать просить и плакать, и унижаться, и биться в поклонах перед этим всем сбродом. Они ничего особенного из себя не представляют, кроме как вздернутого носа. Из-за того, что у них какие-то были великие предки. Предки не делают тебя великим сегодня. Они были великие тогда, а не сейчас. Окей, сделаем перерыв и продолжим.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спорте.
7: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
8: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
10: В студии Наталья Быстрицкая, вы слушаете новости. Госдепартамент начнет отзывать американские паспорта у родителей с крупными долгами по алиментам. Сначала мера затронет около 3000 человек, задолжавших более $100 000. Позже ограничения начнут применять ко всем, кто задолжал по алиментам больше 2500. Такой порог существует в законе с 96 года, но раньше его почти не использовали. Вернуть паспорт можно будет только после погашения долга. Если паспорт аннулируют, пока человек находится за границей, он не сможет выехать по нему обратно в США. Для возвращения придется получать временный документ в американском посольстве. Барак Обама в последнее время кулуарно рассуждает о своих шансах побороться за президентский пост еще раз, пишет журнал «Нью-Йоркер» со ссылкой на окружение демократа. Обама уверен, что выиграл бы выборы, но осознает, что Конституция не позволяет снова баллотироваться ни ему, ни Трампу. Как Обама, так и Трамп дважды избирались президентами и не могут снова занять этот пост в соответствии с 22-й поправкой. 64-летний Обама остается в Демпартии крайне популярной фигурой. В правительстве Германии отвергли предложение Путина о том, чтобы посредником между Россией и Украиной выступил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер, сообщает «Шпигель» и другие немецкие СМИ со ссылкой на источники. Шакира представила официальную песню чемпионата мира по футболу, который тем летом пройдет в США, Мексике и Канаде. Песня называется «Дай-дай». Для анонса артистка опубликовала минутное видео, снятое на стадионе «Маракана» в Бразилии. Полная версия трека должна выйти 14 мая. В записи принял участие нигерийский исполнитель Burna Boy. Для певицы это не первый опыт сотрудничества с Мундиалем. Речь идет о композиции «Вака Вака Эй Эй», которая была официальной песней чемпионата мира 2010 года в Южной Африке. Турнир 2026 станет историческим сразу по нескольким причинам. Впервые в нем примут участие 48 национальных команд. Матчи пройдут сразу в трех странах. Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля.
4: Погода. Дэвидсон Радио.
10: Эта неделя в Нью-Йорке будет пасмурной, дождливой. Сегодня днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию.

0: всем. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки и великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
4: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа. Наш телефон 718-303-9090. Я уже вот начал две темы. Давайте я уже начну и третью, потому что у меня здесь есть еще одна. 13 марта вышла статья, которая за этот год, которая говорит, что война с бедностью, которая начата была при президенте Джонсоне, фактически May, они говорят May, то есть может быть сделала перманентный, то есть постоянный underclass, то есть непривилегированный класс, как говорят экономисты. То есть, наконец-то, здравые люди начали понимать, что если вы кормите, вот то, что, знаете, вот висят объявления периодически около прудов различных, рек и так далее, не кормите птиц. Почему? Потому что вы создаете dependency, целая population, то есть целая комьюнити птиц становится зависимыми от вашей еды. И это представляет себе опасность для этих птиц, потому что они не могут больше выжить без вашей еды. Они перестают быть самостоятельными, они уже не думают о том, что они должны думать. И вот то же самое у человека. То, что в свое время... Да, знаете, Джонсон отделался наилучшими, как говорится,

0: из самых лучших побуждений, я это понимаю. Но результат вот этого всего более чем сложный. Более чем. Потому что фактически создан действительно класс людей, которые считают, что им все должны, им все обязаны, они сами ничего не могут, их постоянно угнетают, их постоянно обижают. И вы типа вот хоть ты там, что называется, тресни, но вы обязаны это предоставить. Это вот та ситуация, которая была случайно создана из самых лучших побуждений. То есть они уже, вот смотрите, это интересный, конечно, такой продукт. Демократы это, конечно, признавать долго еще не захотят. Но интересное было исследование. В свое время, кстати, даже Нью-Йорк Таймс об этом писало. Что, что вот эти вот социальные лифты, которые бы сделали, типа вот affirmative action, что они фактически сами по себе сделали хуже, а не лучше. Почему? Потому что, то есть, люди вначале, допустим, поступали в какие-то университеты специального, поэтому affirmative action, но никогда их окончить не могли, никогда не могли прийти к нормальному пониманию, потому что для них делались привилегии какие-то. И поэтому, несмотря вот там на 60 лет усилий, affirmative action в конечном счете был отменен, потому что он ничего не дает. Или дает настолько мало, что это не оправдывает никакие вложения, которые в него сделаны. Но я рад, что они пришли к этому пониманию, понимаете? Потому что это, по-моему, ежу понятно. Вы хотите помочь кому-то? Это благое дело. Но помощь должна заключаться в том, чтобы человека переучить, допустим. Дать ему другую работу. Помочь ему, как говорится, найти ту работу, которую он хочет найти. Допустим, вот помощь вот поиска работы, допустим. Вот это, наверное, должно быть более активно у нас делаться. Именно у нас здесь. Потому что мы пытаемся человеку сразу вот всучить деньги, вот давай типа не работай, давай сиди на каком-то... А вот помочь ему именно вот найти правильную для него работу, вот о чем ведется речь. Вот это мы пока не делаем. У нас очень слабо развита вот эта система помощи человеку, который хочет куда-то, как говорится, приткнуться. И говорят, иди ищи работу. Понимаете, а это особенно сейчас, когда мы говорим о том, что у нас есть целый ряд проблем с нахождением работы из-за того, что раньше это было по газете, раньше это было, допустим, там, через какие-то интернет-сайты и так далее. Там были брокеры и так далее. Сейчас это практически полностью все ушло на интернеты и работает плохо. И вот, пожалуйста, вам. В общем, так или иначе, это тоже совершенно четкая тема. И то, что это... то, что они начали приходить к этому, я рад. Я рад. Потому что мы четко и ясно понимаем, что вот то, что делалось раньше, это не ведет ни к какому процветанию. Это просто чушь собачья. Это попытка просто временно наложить какой-то пластырь на колоссальные какие-то проблемы для того, чтобы их не решать. Это именно, вот, понимаете, поставить галочку. Или наоборот, начать их решать каким-то с колоссальным усилием, с какими-то колоссальными деньгами и не добиться ничего. Вот это, в принципе, вот, мне напоминает демократическую партию вот с этим вот бассейном, который вот есть, отражающий бассейн, который есть около мемориала Линкольна. То есть, по идее, этот бассейн демократы предлагали отремонтировать за 300 миллионов долларов, и займет-то 2 года. Трамп каким-то образом договорился сделать это за 2 миллиона в течение двух там недель или месяцев. Двух месяцев. Ну, то есть оно должно быть готово все к 250-летию США. Вот мой вопрос. Понимаете, может быть, он это понимает, вот именно вот эту вот проблему того, что понимает, что целый ряд наших организаций пытаются заниматься откровенным распилом. Откровенным. Мы просто не хотим почему-то это признать. Ну вот как-то так. Так, еще раз, 718-303-90-90. Прошу вас, набирайте. Возвращаясь к Ирану, еще раз хочу сказать такую вещь, что я предельно сомневаюсь, что у нас есть какой-то другой путь с Ираном, кроме как закончить войну. Мы просто должны решить, что мы делаем с конкретно с наземным вторжением, или, понимаете, со сменой власти, или мы отказываемся от этой ситуации и так далее. Мы тогда продолжаем уничтожать их руководство. И таким образом, как говорится, все это, как говорится, заниматься более правильным решением этой проблемы. Потому что то, как мы это делали, оно явно не работает. То есть оно работает, но смотрите, мы уничтожили их военные силы. Мы оставили только фактически вот эту революционную гвардию, которая может терроризировать там конкретных людей. Но в принципе мы уничтожили их тогда. Но мы при этом не можем сказать, что мы открыли этот пролив. Почему? Потому что, ну, то есть они при желании могут его обстрелить. Если мы там высадим какой-то контингент войск, то мы станем как бы очень статичной мишенью для обстрела со стороны Ирана. Поэтому мы высаживаться там тоже не можем. Значит, наши какие-то старания должны именно заключаться в том, что мы должны продолжать их вот утюжить, продолжать убивать руководство, чтобы они пришли к пониманию, что жизнь спокойно не будет. Возможно, повторяю, нужен режим перманентной войны. Видите, мы же все время что ждем? Мы ждем, что они придут к пониманию, что им надо заключить мир, что они должны сдаться, что они там должны пойти. Тогда, скажите, этот режим пойдет нам подобное? Я вот сомневаюсь. Я имею все основания для сомнений. Значит, нужно не ждать, что они пойдут на это, нужно просто продолжать бомбить и еще раз бомбить. С целью не для того, чтобы добиться конкретного перемирия, а с целью того, чтобы они понимали, что, как говорится, что жизнь больше сладкой не будет. Кстати говоря, это заставит арабов двигаться. Они начнут, как говорится, изобретать возможности уйти от использования Ормузского пролива. То есть начнут строить трубопроводы, начнут общаться с Израилем, у них есть прекрасная идея постройки трубопровода в Израиле, но из Саудовской Аравии сейчас, конечно, это делать не будет. Это практически понятно. Ну, значит, мы идем к чему-то следующему. Ну, вот чисто вот с этой точки зрения. Поэтому добрый день, вы в эфире.
1: Я на все за...
0: Так, еще раз, телефон 718-303-90-90. Поэтому вот то, что я говорю, это вот основная, как говорится, идея за вот этой войной. Как они будут ее дальше проводить, я пока не понимаю. Не понимаю. Но это перемирие, ждать, пока Иран захочет мириться, ну вы меня извините. Или из области фантастики. Из фантастики. Добрый день, вы в эфире.
1: Доброе утро, Александр. Спасибо за передачу.
0: Доброе.
1: Вы абсолютно правы. Я считаю, что, ну, я даже не знаю, наш президент или, ну, мне трудно сказать, или комедиант, понимаете ли. Сегодня он говорит, что у нас идут хорошие, успешные переговоры, а на завтра он говорит, что мы разбомбим Иран полностью, понимаете? Я не знаю, понимаете, это просто смех, понимаете, это смех, и они играются с ним, как, я понимаю, но, видно, всю эту кампанию надо было начинать трезво оценить ситуацию, что это Иран, как вы правильно говорите, что это нация, которая, так сказать, будет до последнего, так сказать, идти, куда, куда им скажет Аятоллах, понимаете, это... А это все вот, это показывает слабость, я не знаю. Мне просто очень жаль, что 90% американцев не видят, что Иран действительно представляет угрозу. Конечно, сейчас он представляет угрозу для Израиля, безусловно, потому что до Израиля рукой подать. Ну, если он будет ядерной державой, с ней абсолютно, как он правильно говорит, уже будет другой разговор, понимаете?
0: Поэтому, ну, если они станут ядерной державой, уже будет поздно говорить о чем-то.
1: Конечно, уже будет другой разговор, конечно. Он, да, абсолютно.
0: Нет, уже разговора вообще, уже разговора вообще,
1: ну,
0: уже
1: вообще
0: не будет.
1: Вообще разговоры не будут, конечно.
0: Уже будет соглашательство, то и будет только соглашательство.
1: Просто мне, ну, я уже не знаю, как сказать, что все эти там демократы и прочие не видят угрозы. Действительно, что если Иран будет ядерный, то Америке тоже будет не сладко. Сейчас все валят на Израиль, что это Израиль подговорил Трампа.
0: Ну, это очень
1: вот
0: удобная позиция. Это удобно. Но я... Нет, это удобная позиция, но я понял. Спасибо. Спасибо.
1: Ну, да, будьте здоровы.
0: Да. Ну, вы понимаете, тут надо понять следующую вещь, что вот я много раз-то говорил и продолжу сейчас говорить. Ни одна американская администрация никогда с Израилем вместе не воевали. Почему? Потому что они боялись именно этих обвинений. Именно этих обвинений. Сейчас Трамп говорит о том, или не Трамп, а скорее Пентагон, говорит о том, что он сталкивается с целым рядом ограничений на ведение боевых действий с Ираном, например, со стороны европейцев, но и со стороны арабов. Поэтому они хотят иметь базу, где они этих ограничений не будут. Где эту базу они могут создать? Только в Израиле. Значит, они должны тогда принципиально решить и сказать, да, ребятки, мы создаем в Израиле постоянную суверенную базу, где-то там в Негеве. Нас там, как говорится, принимают, нам дают спокойно оперировать, нам не устраивают эти вырванные годы, как там в Турции или еще где-то делают. Все в том же самом регионе. И так далее. Но это принципиальное решение со стороны Америки. Я надеюсь, к нему не придут. Потому что, ну, это логика подсказывает. Добрый день, вы в эфире.
2: Александр, доброе утро. А когда
0: доброе.
2: Трамп едет? Да, когда Трамп летит в Китай?
0: По-моему, 15-го.
2: Вот я думаю, там это будет и все решено.
0: С Ираном вы имеете в виду?
2: Ну да.
0: Ну, я сомневаюсь. Понимаете, я сомневаюсь. Я вам объясню, почему. Потому что Иран фактически официальный поддержатель. Вернее, Китай официальный поддержатель Ирана. Они не могут... Mm-hmm. Они не могут, как говорится, предложить что-то, что будет удобно для Соединенных Штатов и одновременно удобно для Ирана. Они могут говорить на эту тему, но они не могут нам предложить ничего.
2: Так зачем он туда едет?
0: Он едет туда, потому что у нас свои дела с Китаем. Наши дела с Китаем не связаны автоматически с делами с Ираном. То есть у нас есть много же разных линий поведения, разных линий логики. С Китаем у нас свои отношения, с Ираном свои. Поэтому. Спасибо.
2: Ну, окей.
0: Спасибо. Я не вижу, чтобы они там договорились. Наоборот, у меня такое впечатление, что Трамп очень хотел бы, это было бы для него намного более правильно, договориться с Ираном до поездки в Китай. Чтобы не выглядеть как какой-то своего рода вот человек, который попал в какой-то замкнутый круг, и теперь Китай его будут оттуда выручать. Но категорически это не надо делать. даже с точки зрения сохранения лица, мы что, получается так, что теперь мы говорим, ну вот мы начали войну, толком решить ничего не смогли, а теперь мы обращаемся в Китай, помоги нам? Ну подумайте сами. Боже упаси, это делать нельзя. Это делать нельзя. Китай предложит явно так и так, они предложат какие-то варианты, если это соглашение не будет заключено. Но обращаться к ним вот именно, понимаете, с пониманием того, что нам нужно, чтобы они подмогли, что называется, но, боже упаси, нельзя это делать. Добрый день, вы в эфире.
3: Добрый день. Вот этот предыдущий, он великий... Господи, он такой великий политик. Смех, смех президенту.
0: Слушайте,
3: смех,
0: я прошу прощения, вы хотите обсуждать слушателей или политику?
3: Меня не интересует.
0: Ваше мнение насчет слушателей меня не интересует. До свидания. Повторяю, ваше мнение насчет слушателей или ведущих меня не интересует. Абсолютно. Добрый день, вы в эфире.
4: Добрый день.
0: Добрый.
4: У меня один вопрос есть к вам. По слухам, в Конституции Ирана записано уничтожение малого сатаны, большого сатаны и так далее и тому подобное. Если это так, то мне кажется, что Трамп должен требовать прежде всего каких-то политических изменений в этом плане. Это правда или это просто слухи? Я не читал вообще эту конституцию. Может быть, вы знаете?
0: Спасибо. Я не знаю, конкретно записано ли это в конституции Ирана, но я знаю, что это была основная идея аятолла Хомейни, который совершил революцию в Иране. Там было три сатаны. Большой сатана и его прислужник. Это Америка и Израиль. И малый сатана был СССР. Ну вот. И я не знаю, записано ли это, но они это активно проталкивают в жизни. Это, то есть это их активная линия поведения была, есть и, что называется, будет еще долго. Поэтому, с одной стороны, вы правы, то есть надо как бы требовать от них, чтобы они ушли от этого. Но они, во-первых, на это никогда не согласятся. Пока есть это, вы понимаете, ситуация такая, что требовать от режима, чтобы он совершил самоубийство, невозможно. Вы можете убить этот режим, но никак, но не изменить его. Скажите, в Советском Союзе можно было, например, вот требовать, допустим, там от кого-то в Советском Союзе, чтобы они вынесли статью, понимаете, о руководящей роли коммунистической партии? Они до 88 года, до вот этой партийной конференции при Горбачеве, боялись и категорически не хотели это делать. То есть режим не может настаивать на самоуничтожении. Особенно еще и религиозный режим. Но это мы, я думаю, что мы абсолютно можем не ждать ничего подобного здесь. Вся идея Ирана заключается в противостоянии Западу. Понимаете, они себя противопоставили как вот, ну, можно сказать, как какой-то третий путь. То есть вот есть путь коммунизма, есть путь капитализма, а есть вот путь праведных шиитов. Вот как что-то третье. И они, понимаете, это мессианский режим во многом. Он, несмотря на то, что это они шииты, они очень много впитали, например, от братьев-мусульман из Египта, от суннитов. Почему? Потому что именно братья-мусульмане когда-то еще в 28-м году, то есть в Каире, произнесли, что Запад является главным врагом исламского мира. Что исламский мир страдает именно от своей зависимости и от того, что он попал под пяту англичан прежде всего. Ну, Египет был под англичанами, поэтому то есть Англия была как бы главным врагом. Вот о чем ведется речь. И что нужно, говорится, уходить от этого, если мы хотим, говорится, праведно жить и быть мусульманами, а не быть непонятно чем. Поэтому в какой-то мере Хомейни уже позже намного перезаново провозгласил те же самые фактические постулаты. что Запад или там Америка в данном случае является большим сатаной, уже не Англия, а теперь Америка. И с ним надо бороться, пока, как говорится, существует, как говорится, последний мусульманин. Поэтому что вы думаете, как можно с ними... Вот именно поэтому я и говорю, что о чем с ними ведутся переговоры, как можно с ними договориться. Это же не есть какое-то прагматичное правительство. Это именно правительство сумасшедших фанатиков. И мы видим, что доверять им-то особенно нельзя. Почему? Потому что вот один едет на переговоры, а другие кричат, что мы его не уполномочили никуда. Так с кем разговаривать конкретно? У нас та же самая ситуация в Ливане, где у нас есть вот ливанское центральное правительство, которое говорят, да, мы готовы с Израилем там, понимаешь, как говорится, хороводы водить, а потом выясняется, что они не представляют все ливанское общество. Что в Ливане очень-очень во многом общество представлено именно Хизбаллой, которое имеет там 40% населения. И они говорят, плевали мы на это правительство в Бейруте. Будем делать так, как мы считаем нужным. Что мы обсуждаем? Да с кем мы это обсуждаем? Вот это та проблема, которая совершенно ясно существует во всем этом. Так, перерыв и вернемся.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care.
6: 717-635-3535. Безболезненно, без общего наркоза. Всего за 30 минут и прямо в клинике Sinai Diagnostics вас избавят от отеков, жжения, вздутых вен и безобразных сеточек на ногах. Всех симптомов, говорящих о варикозе, которым страдают ваши ноги. Венопластика – процедура, проводимая командой профессионалов-радиологов и сосудистых специалистов клиники Sinai Diagnostics. Это прекрасные результаты лечения лучших специалистов.
7: Sinai Diagnostics в 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
8: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
9: Здравствуйте. С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте vocandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
10: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов, поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917 397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
11: Доброе утро. Сегодня хотел бы поговорить на тему покупки либо перефинансирования mixed-use buildings. Люди покупают недвижимость, это уже считается коммерческая недвижимость, как правило, если на первом этаже у вас есть какой-то коммерческий аспект, допустим, это может быть, не знаю, там докторский офис, может быть, или еще что-то, и на второй, третий и четвертый floors, да, этажи, у вас там живут граждане. То есть это считается mixed use, да, commercial и residential. Так вот, по Америке осталось очень мало банков, которые делают вот эти лоны. То есть они предоставляют кредиты на 30 лет. Как правило, банки, которые делают, это делают они либо на 5, либо на 7, либо на 3 года. То есть это у вас процентная ставка зафиксирована будет на вот это короткое время, там либо 3, 5, 7 лет. И потом вам надо будет перефинансироваться. Это, как обычно, как работает, наверное, 99% всего коммерческого реал-эстейта. Вот у нас еще осталось 2 банка, которые могут вам предложить 30-летний моргидж. И плюс они это делают без проверки дохода. Еще раз, если вы хотите приобрести, купить, либо перефинансировать коммерческую недвижимость, я конкретно говорю по поводу mixed-use property, то... Еще можно получить, потому что буквально с 1 мая 2 больших банка отказались это делать. То есть остались очень мало банков, которые это все еще продолжают делать. Поэтому если у вас mixed-use property, вы не можете показать доход по какой-то причине, но у вас там есть тенанты. То есть либо вы покупаете с тенантами, либо при покупке, может быть, допустим, там несколько юнитов может быть вейкент. То есть мы все равно сможем для вас приобрести, сделать моргидж без проверки доходов. То есть, как правило, вам надо будет положить 25-30% down payment. То есть нам необходимо, чтобы доход, который вы получаете вот этого mixed-use property, чтобы он покрывал расходы principal interest tax и insurance на этот building. Поэтому по вопросам финансирования коммерческой недвижимости звоните по телефону 917-397-3000. Также хотел бы напомнить, что не все люди сейчас еще до сих пор зафайлили свои tax-returns. И очень важно, то есть нам очень многие часто сейчас звонят клиенты, чтобы мы им рассчитали, какой доход им необходимо показать для того, чтобы они купили недвижимость в этом году. Это тоже очень важно, потому что, кстати, если у вас бизнес уже в течение 5 лет, то мы можем идти по 1 году tax-returns. Поэтому программа у нас есть, но необходимо действительно все правильно рассчитать. И поэтому моя команда, андеррайтеры, мы принимаем вот эти tax-returns от ваших бухгалтеров. Мы рассчитываем, что вам необходимо показать за 25-й год, и вы тогда уже можете приобрести недвижимость с full income verification, то есть с проверкой доходов. Мы очень надеемся, что у вас credit score, конечно, будет тоже соответствующий. Кстати, по поводу credit score, я буквально в пятницу закрыл сделку. 527. Credit score был 527. Женщина не могла нигде найти лендера, и каким-то образом нас нашла на Фейсбуке, и с нами созвонилась, и вот у меня в пятницу был клозинг. Поэтому кредит скор мы тоже можем делать довольно-таки низкий. Еще раз телефон для справок 917-397-3000, Игорь Нобл, и Walk with Happy People. Пока.
10: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
13: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Ну и, в общем, раз у нас есть время, так я еще расскажу следующее, что стали поступать сигналы из России, то есть вот Путина, что типа война находится в последней фазе. И вот тут вот начинается долгая дискуссия, что в России это действительно связано с ее ослаблением или это связано с тем, что, как говорится, они достигли всех результатов. Вот у меня такое ощущение, что здесь и то, и другое. Что с одной стороны, они понимают, что дальше они продвигаться не могут, они уже захлебываются, что называется, даже со своими мясными штурмами, что Украина добилась определенного успеха с дроновой войной и также добилась достаточно серьезного успеха. Ну, то есть мне вот сейчас рассказывали люди, что Украина начала выпускать, я надеюсь, что это правда, не треп, какие-то ракеты, которые могут бить там вплоть до Новосибирска, это полностью сделаны в Украине ракеты, поэтому никаких ограничений на их использование нет. И, то есть, они их доведут до какого-то там серьезного количества, далее, если, типа, Путин про это узнает, то для него это не есть хорошая новость, потому что, то есть, если, допустим, ему начнут бомбить там какие-то предприятия или каких-то людей, ну, то есть, Украина не будет специально бомбить жилые кварталы, я это прекрасно понимаю, но Украина может бомбить, допустим, кварталы, где, вернее, не кварталы, а места, где находится военная промышленность, и там будут погибать гражданские. Поэтому вот это то, что за это затронет всех остальных, что русские не смогут, как говорится, отсидеться где-то за каким-то там вот забором, здесь это 100%, заставит это их еще больше сплотиться вокруг Путина или заставит это начать роптать, я не знаю. Я думаю, что все-таки второе. Потому что как бы война уже идет 4 года. Больших побед, ну, во всяком случае, того, что обещал он не достиг. Значит, получается так, что в какой-то степени есть уже износ вот этой идеи. Понимаете, в свое время, то есть одна из главных идей начала войны в Украине была и есть, это то, что Путин пытался сконсолидировать русское общество за собой. То есть сделать еще одни выборы под себя, там переписать конституцию под себя, сделать большой одобрям сам себе и так далее. Почему? Потому что ему это, ну то есть это дает вот как бы определенный карт-бланш. Он ведет войну там с каким-то жутким супостатом, причем они все время пытаются этот супостат представить, что это не просто там какая-то Украина еле живая. Да нет, они ведут войну со всем Западом, что вот весь Запад потом пытается там получить Россию-матушку, ограбить до нитки и так далее. У них это паранойя заключается много-много веков находится у них в голове. Все пытаются их ограбить, все пытаются получить что-то от них и так далее и тому подобное. Поэтому они вынуждены типа сопротивляться, идти все дальше и дальше на Запад, захватывая новые земли, для того, чтобы отодвигать этих супостатов. То, что сами они делают захваты, это, об этом речь не ведется. Любой русский учебник истории, когда, ну, даже в старые времена, я не знаю, как сейчас, не видел. Но в старые времена, вот этот там калмыцкий народ добровольно объединился с Россией. Скажите мне, какой добровольный народ объединяется с кем-то? Нигде никогда не было слышно подобного. Или вступает в состав России. Ну, конечно, вступил в состав России, когда туда подвели огромное войско с пушками и с кавалерией. И этот народ понимает, что либо их вырежут до человека, либо они вступят добровольно, в кавычках. Ну, конечно, лучше вступить добровольно. Вот в чем разница. Так или иначе, вот этот вот момент, а устали ли русские от войны? Или мы имеем, скажем так, какую-то вот пробуксовку русской промышленности, о которой уже, как говорится, все говорят со всех сторон, что у них есть, что у них будет отрицательный рост в этом году, а может быть или очень-очень слабый рост, несмотря на всю перевод на военные рельсы и так далее и тому подобное. Это в условиях того, что сейчас Путин получает очень серьезные деньги от нефти, потому что накалилась ситуация с Ираном. То есть пустили русских, как говорится, больше на рынок и так далее. То есть он получает очень серьезные сейчас дополнительные лишние деньги. Правильно, неправильно, под столом, без стола, то та же Индия зашевелилась в этом направлении, Китай больше качает русской нефти, понятно все. Поэтому вот чем вызван вот этот вот разговор? С другой стороны, тут надо понять такую вещь, что даже если обе стороны, то есть Зеленский высказывает желание там мира, или в Украине высказывает такое же желание, допустим, мира Путина, это абсолютно не значит, что они договорятся. это точно означает, что переговоры могут вестись очень-очень долго, несколько лет могут, запросто. Почему? Потому что Зеленский настаивает на своем видении мира с тем-то, тем-то и тем-то. Путин настаивает на своем. И если эти позиции не сблизятся где-то, говорится, и кто-то из них не уступит или проиграет, то эти переговоры абсолютно бесполезны. Это мы видим через Трампа. Трамп предлагает какие-то варианты, их эти варианты не устраивают. Он предлагает, Трамп предлагает правильно, предлагает те Трампы, которые передают ему русские, потому что русские как бы считают, что они выигрывают эту войну. А сейчас будет ситуация еще более веселая. Если, допустим, русские не выигрывают эту войну, или сейчас началась то, что называется war of attrition, то есть война на износ, не выигрывают, допустим. Ну, представим. Ну, окей, дай бог. Значит, началась война на износ. То есть мы тебя обстреливаем, ты нас обстреливаешь. Мы тебя убили, ты нас убил. Туда-сюда. Такое в истории было уже много раз. Значит, если эта война вот так вот продолжается, именно на износ, то тогда тем более переговоры будут очень сложные, потому что теперь Украина не чувствует себя побежденной, а Россия не чувствует себя победившей. Значит, они будут каждый требовать как можно больше, чтобы с большего количества требований уйти на меньшее. Потому что никто не двигается снизу вверх, все двигаются сверху вниз в переговорах. Значит, получается, значит, теперь требования Украины вырастут, и требования России, в принципе, могут остаться теми же самыми. Значит, эти переговоры еще будут затруднены. Потому что если раньше Трамп, допустим, мог сказать Украине, у вас нет никаких карт на руках, это было правдой, то теперь он может им это, он уже этом сказать, ну, вот с той же позиции не может. Потому что теперь эта ситуация изменяется. То есть теперь Трамп может, в принципе, может им сказать, что, ребятки, ваша ситуация явно улучшилась. По целому ряду обстоятельств и так далее. И за счет ваших усилий, и за счет, ну, прежде всего, за счет того, что Украина держит фронт. Несмотря на, там, на медленное продвижение русских, они продвигаются там с какой-то настолько смешной скоростью, их периодически отбрасывают обратно, понимаете, что в принципе мы вот, было же исследование, которое сказало, что продвижение русской армии это самое медленное за последние, там, любой армии за последние, там, я не знаю, 150 лет или сколько. То есть более медленно еще никто не двигался. Для русской армии это, понимаете, поставленный такой негативный рекорд. Ну вот, хотя бы с этой точки зрения. Значит, что мы будем делать дальше, никто не знает. Никто не знает. Но само то, что Путин заговорил про то, что... В чем он, понимаете, он же не говорит ясно, что все цели вот этой специальной военной операции достигнуты. Он этого не сказал. Он, может быть, намекает на это, но он этого не говорит. Он говорит о том, что, как говорится... Что как бы цели выполнены, что война как бы достигла своего и так далее. Но в чем выполнены цели русских? То есть Украину никогда в жизни не примут в НАТО. Я это уверен в этом. Потому что теперь, по-моему, консенсус заключается в том, что Украина и Беларусь должны служить, вот, как говорится, своего рода вот таким буфером между этими странами, между Западом и Востоком. До, там, я не знаю, до непонятных времен есть только Россия, не начнет сама разваливаться на куски. То есть нужен буфер. Нужна буферная санитарная зона. И вот эти две страны фактически становятся этой санитарной зоной. Потому что они имеют совершенно, то есть в НАТО совершенно непонятная ситуация, а что делать с Прибалтикой. Они совершенно не понимают это. То есть там оборона в Прибалтике практически, ну, в реальном в своем каком-то понимании не построена. Эти, сколько выдержит Прибалтика в случае нападения России, никто не знает. Даже при той доморощенной, абсолютно разбитой армии, понимаете, вот этой вот недоделанной, которой русские командуют. Сколько выдержит Прибалтика, понимаете, без серьезных подкреплений, не ясно. А с подкреплениями тоже не ясно. Значит, мы говорим о чем? Что все заинтересованы, понимаете, Европа как бы тоже заинтересована в перемирии, с одной стороны. С другой стороны, они не хотят показать Путину, что они слабы. Там очень интересная позиция у европейцев. Потому что европейцы были одним из главных, как говорится, подталкивателей Украины продолжать войну. То есть вот там ведутся переговоры. То есть четыре участника. Соединенные Штаты, Украина, Россия, Европейский Союз. Европейский Союз был наибольше заинтересован, чтобы Украина продолжала вести войну. Они поэтому говорили, чтобы Зеленскому, чтобы он не менял свою позицию. Он не менял ее, окей, отдадим ему должное, он ее не менял. Он пытался, и он игрался с Трампом во все эти игры. Игры эти, конечно же, были достаточно смешные, но он игрался, тем не менее. Окей. Сейчас игра для европейцев будет очень сложной. Потому что европейцы теперь будут настаивать, понимаете, на максимальной позиции Украины. То есть, да, верните все, что вы имели. Там, заплатите компенсацию. Русские, конечно, не пойдут. Потому что они, может быть, не в таком идеальном состоянии, но они еще не проиграли эту войну и не проигрывают. То есть наступила именно вот фаза, где нет выигрыша ни тем, ни другим. Это очень интересный момент в этом отношении. То есть, может быть, если эта фаза продлится еще там 2-3 года, допустим, или 2 года, допустим, Россия себя больше исчерпает, но я мне сложно себе представить, что Россия себя исчерпает быстрее, чем Украина. Мне сложно себе это представить. Поэтому с этой точки зрения. Ну, будем видеть. Но самое, вот я говорю, это, конечно, интересный момент, что Путин заговорил про это вот ввиду вот этой всей, ну, этого парада на 9 мая. Который, как говорится, как бы состоялся, но целиком не состоялся. Или он понимает, что, вернее, Путин понимает, что ситуация может ухудшиться для него и в Соединенных Штатах, что пока, как говорится, идет война в Иране, он, как говорится, имеет относительно свободные руки с Украиной. То есть, если война в Иране прекратится, то Трамп как бы будет больше заинтересован в окончании украинского конфликта. Чем он заинтересован сейчас, чем он посвящает этому времени сейчас. То есть это тоже такой момент. Ну, конечно, еще остается Израиль с его с войной и так далее. То есть, возможно, Трамп переключится с войны в Иране на войну в Ливане или с, там, окончание с Газой, которого тоже не видно нигде на горизонте. То есть, понимаете, таким образом. Но факт остается фактом, что вот это вот послание открывает очень интересный новый период в этой войне. Или в окончании этой войны. Вот это мы можем дальше с вами наблюдать. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
14: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
15: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
16: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство WestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство WestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Вы слушаете Дэвид Зон Радио.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Женеве завершился очередной раунд обсуждения торговых ограничений между двумя крупнейшими экономиками мира. Американская сторона требует сокращения китайских ограничений на поставки редкоземельных металлов и более широкого доступа американских товаров на китайский рынок. Пекин, в свою очередь, настаивает на отмене части пошлин, введенных еще в предыдущие годы. Экономисты считают, от исхода этих переговоров будет зависеть стоимость электроники, автомобилей и промышленного оборудования во всем мире. В Европе продолжается обсуждение дальнейшей поддержки Украины. В Брюсселе министры иностранных дел стран Европейского Союза вновь говорили о поставках систем противовоздушной обороны и финансовой помощи Киеву. Одновременно европейские государства усиливают контроль над импортом российских товаров, поступающих через третьи страны. В Соединенных Штатах внимание приковано к ценам на продукты и топливо. Министерство финансов предупреждает, инфляция снижается медленнее, чем ожидалось. Особенно заметно выросли расходы на жилье, страхование автомобилей и медицинские услуги. При этом рынок труда остается устойчивым, работодатели продолжают создавать новые рабочие места. В Нью-Йорке продолжается подготовка к летнему туристическому сезону. Городские власти усиливают меры безопасности в метро, на вокзалах и в аэропортах. Особое внимание уделяется Манхэттену, Бруклину и районам возле главных достопримечательностей. Полиция сообщает об увеличении числа патрулей в вечернее время. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 35%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвид.

0: больницы доктора Игоря Рубинштейна находится в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет отдал Дейкер 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
1: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
2: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Рикошет. Начинаем программу «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую тех, кто присоединяется к нам. Гость первого часа – журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
4: Приветствую тебя, Артем, и наших слушателей и зрителей.
3: 4 мая Соединенные Штаты запустили операцию «Свобода», военно-морскую миссию по проводке коммерческих судов через заблокированный Ормузский пролив. Иран немедленно предупредил, что будет атаковать любое судно, пытающееся пройти без разрешения к СИР. 4 мая Иран заявил, что американский эсминец поразили два иранских дрона. Пентагон это опроверг. 5 мая американское военное командование сообщило, что американские корабли потопили 6 судов КСИР, защищая конвой. Иран заявил, что жертвами стали 5 мирных жителей на пассажирских лодках.

0: 7 мая в четверг США перехватили иранские атаки на 3 американских военных корабля и нанесли удары по иранским военным объектам, первые прямые удары с начала перемирия 8 апреля. В тот же день президент Трамп дал очередные 48 часов, которые истекли вечером в пятницу. Сегодня понедельник, и, как ты понимаешь, ВОЗ и ныне там. Операция «Свобода» началась как гуманитарный жест, так это называл Дональд Трамп, ну вот переросла в прямые военные столкновения. Как, по-твоему, это просчет, это провокация или, наоборот, осознанная стратегия?
1: Ну, знаешь, вспоминается несколько забавных цитат, которые мы знаем еще с детства. Например, из песни Высоцкого «100 негодяев, захваченных пленных», и Магомаев поет КВН. Такое вот абсолютно идеальное описание советской пропаганды, которая, в общем-то, может быть применима к любой пропаганде, в данном случае пропаганде с обеих сторон, и нашей, и иранской. И также вспоминается, я не помню, что это оригинальное стихотворение, про вот какая принцесса ужасная, вот какая там погода прекрасная, или в другом варианте, вот какая принцесса прекрасная, какая погода ужасная. То есть абсолютно невозможно сказать, что на самом деле происходит, когда столь... это гораздо более резко отличается, чем даже, скажем, сообщение Украины и России о ходе военных действий на территории Украины. Вот. Еще вспоминается со всеми этими мирными инициативами анекдот про армянское радио, которое спросили, будет ли война, и оно ответило, войны не будет, будет такая борьба за мир, от которой камня на камне не останется. Что, кстати говоря, практически слово в слово написал в свое время Трамп, тому же тоже почти месяц назад, да, вот этим своим постом, где он угрожал уничтожить целую цивилизацию иранскую. И я говорил уже с тобой в среду прошлую, что, ну, есть такая американская поговорка «Fool me once, shame on you, fool me once, twice, shame on me». То есть обмани меня раз, позор тебе, обмани меня дважды, позор мне. Ну, а что сказать про людей, если их проведут одним и тем же маневром в третий раз? Потому что Трамп вроде вот применяет практически один и тот же ход. Он говорит о том, что скоро мы договоримся, затем он заявляет, как вчера или сегодня утром это уже было даже, что ответ Ирана на его предложение абсолютно неприемлем. И значит что? Значит, тогда мы продолжаем боевые действия. Тут уже приходится забыть, наверное, даже о визите в Китай, который уже менее чем через неделю, по-моему, должен был, он где-то в этот уикенд, по-моему, должен был произойти, если не ошибаюсь, визите Трампа в Китай, да, как бы, но не успели.
0: Трамп отправится на этой неделе в Китай, да. Мы об этом, кстати,
1: Это любопытно, с какими козырями, его же, пользуясь терминологией, он туда отправится, потому что пока что мы все-таки... по большому счету, тот же поток иранской и не только иранской, всяческой нефти через Армузский пролив не контролируем. Значит, а это ожидалось как главный козырь, который он хотел привести Ши Цзиньпину, что смотри, Ши, я приходовал Венесуэлу, я приходовал Китай. При всей показной нелюбви Трампа к Украине, в общем-то, Украина тем временем серьезно подрывает российскую нефтянку. И, кстати, если позволишь, небольшое лирическое отступление по поводу нелюбви Трампа к Украине. При всем том, я вот из интервью нашего знакомого Юрия Рашкина одному из украинских каналов узнал интересную новость, что США разрешили импорт украинского оружия на свою территорию. Оказывается, страны бывшего СССР были в специальном запретном списке, и покупать у них оружие было нельзя. Сейчас в этом списке осталась только Россия, а Украина теперь в порядке там каждого типа случая, я уже не знаю, там дронов, пистолетов, что она может поставить Америке, она будет, как бы, каждый запрос, каждое предложение будет рассматриваться отдельно. Так вот, получается, что как бы игра Трампа против Китая, если предположить, что она имеет смысл, что она имеет место быть вообще, опиралась на идею как бы придушить Китай, в том числе энергетически, обрезать потоки нефти, которые в него идут, из стран, которые были долгое время его партнерами, и сказать, Ши, Вот ты немножко там полегче теперь с Тайванем, с поддержкой Северной Кореи, наверное, да, поддержкой Путина в том числе и так далее. И вроде как не успели мы, большой, так сказать, главный козырь с Армузом, мы не успели выиграть к этому моменту. Мне интересно, с чем полетит Трамп к Ши Цзиньпину, учитывая также, что пока мы накладываем тарифы на всех, кого можно и нельзя, Китай, наоборот, снимает. И многие пишут сейчас о том, что даже Европа начинает как бы переориентироваться на Китай, геополитически, может быть, не столько экономически, они далеко друг от друга экономически. Хотя, наверное, ширпотреб из Китая в Европу идет вполне потоком, через ту же Россию в том числе. Но вот геополитически Европа и, скажем, Канада, видя непредсказуемость Америки и ненадежность ее, начинают вроде как оттаивать Китаю, что прискорбно, потому что Китай все еще коммунистическая диктатура. Поэтому, ну, ты помнишь, что я говорил на прошлой неделе по поводу Азверина для Трампа? Я считаю, что все-таки все эти заигрывания с то мы ведем переговоры, то не ведем, они должны кончиться тем, что должен быть какой-то решающий удар по режиму. Я видел выступление популярного, влиятельного американского консервативного теле- и радиокомментатора Марка Левина, который призывает вооружить сопротивление иранское. Оно, в принципе, существует. Я уже говорил, есть организация «Народные маджахеды», есть те же курды, возможно, появятся какие-то, скажем, студенческие дружины, поскольку студенты всегда в авангарде протестов. И я...
0: Курдов вооружали же в марте. Вооружали, ну, курдов, да, они украли оружие американское и пропали, и ничего не произошло.
1: Понемножку. Все-таки надо понимать, что курдов в Иране процентов, если не ошибаюсь, 5 или 10 населения, это не самая большая группа. И, знаешь, я бы сказал так, что видя... Вот понимаешь, проблема в чем, что Трамп написал в январе еще, что помощь в пути, но помощь промедлила, и восстание было подавлено.
0: Помощи если... сейчас нет, Алекс. Вот президент сказал 48 часов, они прошли, и опять ничего. И опять он говорит, совершенно неприемлемы эти предложения Ирана, это было вчера вечером, да, и говорит, цитата, «нанести удары намного жестче», он теперь предлагает. Что это значит? Вот что это значит?
1: Ну, смотри, опять же, вот я как-то говорил о том, что цивилизацию, не цивилизацию, но вообще, и мы с тобой обсуждали вопрос, можно ли бомбить такие цели, как, скажем, мосты там и так далее, да. Я вчера как раз посмотрел передачу известного британского журналиста, работающего в Америке, Пирса Моргана. И, соответственно, одним из гостей ее был Виктор Дэвид Хансен. Тоже такой консервативный, ну как бы неоконсервативного толка обозреватель, который заметил, что во времена той же войны с Югославией в 99 году бомбилось очень многое. И даже во время кампании в Ливии в 2011 году бомбилось очень многое. И можно, если какие-то цели являются целями двойного назначения, типа тех же мостов, я уже не знаю, там заводов и так далее. Гражданские заводы можно переделывать на заводы по производству оружия. Как бы вот я думаю, что Пентагону и военным каким-то экспертам легче будет сказать, какой будет список допустимых целей. То это допустимо. И я хотел сказать, что, понимаешь, люди отвечают инициативой, и в том числе выходом на протесты, когда они чувствуют, что это может сработать. А для этого нужно в том числе ощущение, что вот если ты как бы внутри какой-то страны протестующий, ты как солдат в окопе, должно быть ощущение, что против твоего противника, который тебя в этом окопе осаждает, выходит какой-то другой противник. И, как говорится, враг моего врага – мой друг. И, конечно, иногда это ожидание может обмануться, как обманулось в январе в этом году в Иране, как обманулось в 89 году в Китае, да, как бы на фоне всех бархатных революций в Европе, и еще кое-где. В Китае режим пошел на подавление своего народа и продлил себе жизнь на уже больше 30 лет, уже почти 40. Но все помнят, между прочим, Тяньаньмэнь, все помнят картинку одинокого протестующего, стоящего против танковой колонны. И эта картинка стоит, как бы вот она аукается до сих пор всему миру. При всех победных реляциях китайского режима мы знаем, что на самом деле китайский народ думает про свою, в частности, про своего лидера Си Цзиньпина. Вот. Люди могут быть воодушевлены, когда они видят, что их противника бьют извне. И сейчас, допустим, да, эта помощь приходит на 4 месяца позже, но она приходит. Я не говорю о том, что иранцы могут снова выйти на протесты, тем более под бомбежки. Но с каждым таким ударом режим все более и более тестируется, сколько он еще может продержаться. Да, этот режим отмороженный, и поэтому я не верю в возможность заключения с ним какой-то серьезной сделки, потому что я в данном случае совершенно верю президенту Трампу, что он дает ответ, который абсолютно неприемлем. И к тому же, если бы даже он давал ответ, который был бы приемлем, мы прекрасно знаем, что они будут врать. Им нельзя доверять.
0: Но мы знаем на самом деле некоторые детали этих предложений с американской стороны и с иранской стороны. И гвоздь в ядерном обогащении, да, которое Иран предлагал заморозить, и Соединенные Штаты предлагали заморозить. Там обсуждали 20 лет, 15 лет, 10 лет. Сейчас Иран из последнего, вот из того, что я вчера видел, предлагается пока этот вопрос вообще не обсуждать. То есть они предлагают оставить этот вопрос напоследок, но так не делается. Да? То есть...
1: О чем вообще тогда договариваться? Тогда надо договариваться о какой-то трансформации самого режима, о том, о чем мы говорили раньше, что, может быть, он умерит и риторику, и реальную политику по, скажем, подкапыванию, так сказать, под Израиль, под Ливан, и под Йемен и так далее, поддержку там хуситов, поддержку иракских шиитских милиций. Но он же этого не делает.
0: Об этом речи вообще не идет, ты знаешь. Речь идет об освобождении, открытии Ормузского пролива, речь идет об обогащении, ядерном обогащении, речь идет о том, что Соединенные Штаты должны заплатить репарации и так далее, санкции снять, вот об этом.
1: Ну это вот как бы, помню, это как по Бендеру, по Ильфу и Петрову, утром стулья, вечером деньги. Как бы тогда вы сперва снимите блокаду пролива, да, а уж мы потом подумаем о снятии санкций. Вот, тогда хорошо, но вы же начали главные два способа ответа Ирана в этом конфликте – это, во-первых, удары по соседним арабским странам, в том числе тем, которые не участвуют и не участвуют в американской операции, и странам, у которых достаточно дружеские отношения были с Ираном, типа Катара, типа Бахрейна, в котором большинство населения шииты, тогда как правящая династия сунниты. И недавно
0: вот,
1: они...
0: Кстати, про Саудовскую Аравию хочу спросить. Просто до рекламы осталось немного времени. Ты знаешь, Саудовская Аравия отказалась поддерживать операцию «Свобода». Как ты рассматриваешь этот отказ? Это приближение к Ирану, поддержка Ирана? Или в чем здесь загвоздка?
1: Ну, смотри, я уже говорил о том, что я подумал, что, может быть, это имеет отголосок обиды на сближение Арабских Эмиратов с США и Израилем, поскольку саудиты и эмиратцы враждуют в Судане и поддерживают враждующие группировки. Вот. Саудия, безусловно, ведет свою игру. Саудия во многом находится на распутье. Мохаммед бен Салман, фактически правитель и коронный принц страны, проводит некоторые реформы, которые одни считают либерализацией, а другие скорее путинизацией, потому что он, и это так бывает, автократический лидер может давать людям какие-то свободы, типа там разрешить женщинам водить машины, и кое-где даже так вот явочным порядком даже гей-клубы пооткрывать, это в главной стране ислама, и в то же время усиливать политический контроль, так бывает. И он всегда играл, в общем-то, в свою некоторую такую игру. Если помнишь, несколько лет назад была ситуация, это, по-моему, при Байдене было, примерно лет 5 назад, когда начали сближаться как раз Саудовская Аравия, Иран и, по-моему, Турция там участвовала. И многие говорили, и это было под шапкой Китая, кстати говоря. И многие говорили, что это огромное поражение геополитической Америки, потому что мы теряем лидерство в одном из ключевых регионов, где мы привыкли, что, по крайней мере, такие страны, как Саудия и Турция, это наши близкие партнеры. А Саудия играет свою игру. В игру довольно опасную, потому что правящий режим в Саудии – это такие прикормленные ваххабиты, а противостоят им в первую очередь ваххабиты-революционеры из мусульманских братьев. И мы можем при желании припомнить саудитам и историю с убийством Хашоги. Еще год назад президент Трамп на встрече с Мухаммедом бен Салманом, его защищал от нападок журналистов по поводу этой истории. А Хашоги был не просто журналист. Он был одновременно деятель мусульманского братства. И вот знаешь, как бы Трамп, он же такой человек, он тебя сегодня целует в засос, а завтра он тебя кинет под автобус. Многие ожидают, что он это сделает с Биби Нетаньяху, но он это точно так же может сделать и с саудитами. Год назад он ставил на вид, что вот Джо Байден не хотел иметь дело с саудитами, обещал их поставить там на колени, в том числе из-за убийства Хашоги, из-за некоторых других скандальных историй. А сегодня Дональд Трамп может сказать: ребята, вы меня кинули, вы меня предали. Там, ладно уже эти европейцы, Макрон и Стармер и прочие, которые отказались помогать в этой операции. На вас-то я так рассчитывал, вам продавал оружие, вы в Америку вкладывали, и вот бац, вы в решающий момент. Вы же сами втянули нас, когда приезжал Латиф, или как его брат Мухаммеда, министр обороны Саудии в середине января, сами нас лоббировали, чтобы мы провели эту военную операцию. А теперь вы разворачиваетесь на 180 градусов, ну и до свидания. Вы заигрываете с теми, кого мы считали общими врагами. Но тогда и мы не будем слишком заморачиваться на вашу поддержку.
0: Алекс, сейчас мы прервемся на короткую рекламу в эфире, после которой вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Если у вас диабет, ваши ноги немеют, а стопы краснеют, отекают, зябнут, вы ощущаете жжение и чувство покалывания, срочно спешите в сосудистый центр Sinai Diagnostics. Недавно появилась новая технология – процедура восстановления пораженных сосудов, позволяющая восстановить кровообращение в конечностях и избежать ампутации. Ее успешно применяет доктор Дэвид О'Коннор в сосудистом институте Sinai Diagnostics без госпитализации и наркоза. Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова. Самая точная и современная диагностика. Новейшие технологии лечения всех сосудистых проблем. В Sinai Diagnostics спасают ваши ноги. Записывайтесь на консультацию 718-615-4100. 718-615-4100.
3: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
8: «Дэвидсон Радио».
5: признак хорошего вкуса.
0: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвид Зан Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Противостояние президента США и американского папы достигло нового накала на прошлой неделе. Трамп в социальных сетях назвал Льва XIV слабым на преступность и ужасным для внешней политики, а также обвинил его в том, что тот поддерживает иранскую ядерную бомбу, хотя папа никогда не говорил ничего подобного. Трамп опубликовал, а затем удалил образ, созданный искусственным интеллектом, себя в образе Христа. Папа на это ответил: «Я не боюсь администрации Трампа». На прошлой неделе Марко Рубио приехал в Ватикан на встречу с Львом. Первый высокий контакт с начала этого конфликта. Папа подарил Рубио ручку из оливкового дерева. Джорджия Мелани, ближайший союзник Трампа в Европе, назвала слова президента в адрес папы неприемлемыми. Вот мы видели эту поездку. Рубио, практикующий католик, госсекретарь одновременно президента Трампа, едет сглаживать конфликт с Папой Римским, которого атаковал его президент. Насколько реально быть одновременно лояльным Трампу и лояльным своей вере, по-твоему?
1: Я уже, по-моему, упоминал историю, которая была лет 100 назад, когда католики американские, вот евреев часто обвиняют в том, что они могут быть, как бы, иметь двойную лояльность, и обвиняли даже, когда еще не было государства Израиль. А тут такая же история практически с католиками была, когда они запросили у Ватикана, кому они в первую очередь должны быть лояльны, своей церкви или своему государству, и тогда Ватикан ответил, что церкви. В конце концов, ты можешь быть американцем, ты можешь быть мексиканцем, ирландцем, поляком, литовцем, хорватом, кем угодно, но ты всегда католик. Но ты знаешь, я также говорил, мы с тобой обсуждали уже эту ситуацию, что последние два папы, они какие-то уж очень либеральные и странные. И действительно, вот проповедовать мир, ну, как сказал царь Соломон, который вроде бы и для католиков авторитет, есть время для всего, есть время воевать, время жить в мире. И когда человек посреди жесточайшей, неспровоцированной войны одного, как бы европейского государства против другого, говорит, что жертва должна найти в себе мужество сдаться, когда нынешний папа проповедует мир, видя, с чего все началось, зная прекрасно, с чего все началось в Иране, да, как бы, и делая вид, что он этого не замечает, когда католическая церковь, которая когда-то на кострах жгла кого надо и не надо, сегодня является противницей смертной казни даже для террористов и там массовых убийц, насильников малолетних и так далее, это выглядит странно. Это какая-то эволюция, ну, эволюция в каких-то рамках широких довольно допустима, эволюция взглядов, да? Как бы имело смысл признать, например, что погорячились, например, с Джордано Бруно, да, и что Земля на самом деле действительно круглая и вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Но есть какие-то позиции, которыми, наверное, поступаться не стоит. И нынешняя Римская Церковь, которая сама полна противоречий, ты вот спрашиваешь, можно ли быть ревностным католиком и при этом американским патриотам. Ну вот Джей Ди Венс старается, и Марко Рубио стараются, да, как бы, и Александрия Окасио-Кортес старается. Каждая по-своему. Помнишь, я приводил как-то еще с полгода назад результаты опроса, по которому в финал президентских выборов 28 года могут выйти Венс и Окасио. Они оба католики, но при этом абсолютно почти полностью противоположны друг другу политически. То есть католическая церковь сама по себе – это очень сложная организация, очень сложная структура, которая состоит из такого огромного числа внутренних интересов, течений. Да, как бы есть вот консервативный католицизм, есть либеральный, и Венс с Окасио, например, противоположны друг другу во всем, от абортов до Украины. Вот, Рубио, что касается, ну вот его как бы Трамп именно и поставил на эту позицию такого таскателя каштанов из огня. Трамп говорит какую-нибудь скандальную чушь, в которой есть зернышко правды, но так это говорить просто нельзя. А потом должен ехать Рубио в Ватикан или еще куда-то, чтобы объяснять, что не то имелось в виду. Поэтому, может быть, он таким образом закаляет Рубио тоже, чтобы выдвигаться в президент. А может быть, он откровенно над ним издевается. Тут трудно, честно говоря, сказать.
0: Насколько, по-твоему, действительно религия в Соединенных Штатах на выборах играет вообще какое-то значение? Мы знаем точно, что более 50% американских католиков голосовали полтора года назад за Трампа. А сейчас мы подходим к новым выборам. И Трамп этот конфликт, он его не охлаждает, он его продолжает. Да? То есть, казалось бы, еще неделю назад можно было уже замолчать и забыть об этом. Но нет. Президент Трамп продолжает эскалировать отношения с Папой Римским. Зачем?
1: Безусловно, влияет. Америка относительно религиозная страна по меркам передового мира, да, европейские страны, Канада и так далее, они более секуляризованные или там, может быть, не обязательно атеистические, но агностические, так сказать. Безусловно, религиозный фактор играет огромную роль, и католики тоже, это же очень неоднородная масса, это разные этнические группы, у них разные социальные интересы. Тем более, скажем, если мы возьмем нынешнего вице-президента Венса, он как бы неофит, он, в отличие от того же Рубио, который, насколько я помню, вырос католиком, он из семьи кубинской, да, как бы Венс, он перешел к католицизму, есть такой поток, вот, политиков в основном белых правого толка и в Америке, и в Европе, которые переходят в католицизм из там какого-нибудь лютеранства или методизма, там баптизма и так далее. Потому что католическая церковь — это главное, это самое крупное, это, в общем-то, системообразующий элемент западной цивилизации. С тех пор, как эта церковь оформилась вот в такую самостоятельную структуру, там лет примерно, примерно 1500 лет назад. И на выборах одни католики голосуют, исходя из моральных ценностей, из их оппозиции абортам, например. А порой группы, которые тоже являются католиками, скажем, латиноамериканцы, могут голосовать, исходя из более каких-то экономических интересов, что им помогут легализоваться в стране, им помогут получать работы получше, продвигаться, интегрироваться в общество и так далее. Поэтому, и, безусловно, и если помнишь, я приводил как-то результаты какого-то соцопроса, по которому финал выборов президентских 2028 года могут выйти Александрия Окасио-Кортес и Джей Ди Венс. Они оба католики, при этом абсолютно разные, противоположные друг другу практически по всем вопросам от абортов и до Украины. Интересным образом левачка Окасио-Кортес поддерживает помощь Украине, а такой кондовый консерватор, как Венс, мы знаем его скептицизм в отношении Украины. Вот. Поэтому, конечно, это очень важно. И знаешь, то, что Трамп идет на конфликт с Папой Римским, во-первых, глядя на Марко Рубио, как он, в общем-то, работает таким таскателем каштанов из огня постоянно для Трампа, думая, что ли Трамп над ним просто издеваться любит. Может быть, он припоминает там еще гонку 16-го года, когда они обменивались оскорблениями. Трамп как бы выиграл, но, видимо, не забыл многое. Вот, может быть, он ему припоминает проведенный Рубио в 18-м, если не ошибаюсь, году закон через Сенат о невозможности одностороннего волюнтаристского, так сказать, выхода американским президентом вывода страны из НАТО. Может, он это. Вот. А может быть, он его таким образом закаляет на то, чтобы тот выдвигался президентом. Трудно очень сказать. Но что касается самого Трампа, иногда думаешь, если поиграть на секунду в такого ярого антитрамписта, то можно предположить, что у него политика направлена на развал вообще всех существующих западных альянсов, уже не только, скажем, на подрыв Евросоюза и раскол НАТО, и там выход Америки из НАТО, но заодно, чтобы еще и католическую церковь расшатать. поскольку сама церковь полна противоречий, совмещает самые разные течения. Есть, скажем, те, кто недовольны этим всем экуменизмом, то есть вот этим собиранием остальных религиозных структур вокруг католицизма, считают, что это не нужно, считают, что католицизм последние десятки лет отходит от своих принципов, от своих традиций. Есть такое течение Old Catholics, к нему принадлежит, среди прочего, такой известный человек, как Мел Гибсон, выдающийся актер и режиссер, но при этом очень спорный в личностном и гражданском плане человек. И поэтому вот умять, утрясать постоянно все эти интересы. Я как-то говорил о том, что предпредыдущий папа Бенедикт, он наоборот был очень такого консервативного толка, и это его во многом подвело, когда он там допустил довольно такие скандальные высказывания об исламе. Вот, и как бы он это сделал в запале полемики, но это стоило, как бы, ну, видимо, я считаю, что эта история стоила ему папства. И его в результате убедили уйти с престола. И тогда пришел Франциск. Франциск очень левый человек был, да, как бы. И папа Лев, ну вот я не знаю, я бы на месте Трампа как-то более тонко над ним потрунивал, назвал бы его бумажным львом. Да, типа там поп Пейпер Лео, потому что он действительно такой, понимаешь, и опять же, папа Римский должен быть человеком, который должен призывать к антикоммунистическому и прочим крестовым походам. Это должен быть человек, который должен выступать против безобразия, которое происходит в мире. А он выходит и говорит, моя задача проповедовать мир. Ну, в конечном-то итоге да, но мир должен быть через силу, добро должно быть с кулаками. И видя, мы же не от хорошей жизни и не просто так с кондачка, с Пантелука начали войну в Иране. Мы ее начали, видя, что там произошло в начале года. И то, что я не помню, чтобы папа Лео, например, высказал что-то особенно какое-то громкое, яркое по поводу вот того, что тогда произошло в исполнении иранского режима. А теперь он критикует президента Трампа за то, что тот, значит, вот закусил дела. Да, как бы президент Трамп отвечает своей такой гипертрофированной манере, как всегда. Но, по сути, да, я могу согласиться с президентом Трампом, что нынешняя позиция католической церкви, она и сама по себе слабовата. Вообще, если позволишь, я просто такую ремарку сделаю. Однажды один знакомый, можно сказать, друг, но такой как бы идейный оппонент, назвал меня троцкистом, и вообще есть такое выражение, что вот неоконсерваторы, а я себя считаю как бы неоконсерватором, это троцкисты, перебежавшие из демократической партии к республиканской. Так вот я бы сказал так, что любой христианин, любой мусульманин, любой ортодоксальный вообще верующий иудей, любой человек, любой системы взглядов, которая предполагает наличие некоего единого, так сказать, общего знаменателя для человечества, морального знаменателя, какого-то духовного, там, политического, человеческого и так далее, можно такого человека назвать троцкистом. Если ты считаешь, что есть какая-то формула, применимая ко всем людям и всем обществам, и что нету разделения, что вот это общество там можно спасти, а это нельзя, что всех надо спасти, и всех нужно стремиться, и всем нужно стремиться помочь и просветить, там, привести к спасению и так далее. Ну, так ты троцкист, потому что троцкизм верил в мировую революцию. Просто ты троцкист в другом, как бы в другом исполнении. Вот, поэтому это вот такой ответ заочной этой критики того, что вот критики неоконсервативного мировоззрения, которое считает, что в любой регион можно прийти и принести демократию, и так далее. Да, я считаю, если ты веришь в то, что в любой регион, в любому человеку, в любую душу можно принести спасение духовное, значит и физическое тоже может.
0: Алекс, остается у нас 10 минут, даже чуть меньше. Mm-hmm. Я хочу продолжить тему выборов, только в других странах.
1: Да.
0: Если мы успеем обсудить, хотя я вот еще хотел поговорить о хантавирусе и нововирусе, но не успеем уже. Великобритания на повестке дня. На прошлой неделе на местных выборах партия Стармера потерпела историческое поражение. Либористы потеряли более 1100 мандатов, тогда как популистская партия реформ Найджела Фараджа получила более 1400 мест. Стармер у власти менее 2 лет после разгромной победы в июле 2024-го. Надо сказать только, что консерваторы тоже потеряли более 500 мест. Чего ты ожидаешь от этого? Будут ли какие-то изменения в отношениях, по-твоему, между Великобританией и Соединенными Штатами, учитывая наши испорченные уже отношения сейчас?
1: Это очень интересный, как бы, целый клубок вопросов. После того, как администрация Трампа решилась, и Трамп решился на войну с Ираном, насколько я понимаю, довольно сильно поменялось отношение крайне правых европейских к Америке, потому что Трампа любили в том числе за изоляционизм, а он тут абсолютно, как я и предсказывал с самого начала, наступил на горло собственной песни и занялся такого рода интервенционизмом, которого мы не видели ни от Обамы, ни от Байдена. И, в общем-то, крайне правые европейские строили во многом исторически свою риторику как раз на оппонировании и НАТО, и ЕС, и вот этим всем попыткам как вот этого самого экспансионизма такого общезападного, да. Поэтому я не уверен, насколько возможна победа Фараджа, например, на общенациональных выборах, которые неизвестно будут или нет еще. Там надо посмотреть, во-первых, у Стармера сейчас вызов внутри собственной партии, там Джессика Уэст, кажется, ее зовут, пытается перехватить инициативу. Мы знаем, как это работает в Англии очень интересным образом. Партия может поменять лидера, но еще какое-то время оставаться у власти. Вот, и избегать общенациональных выборов. Если представить худшее, ну, как бы вроде бы худшее, что Фарадж придет к власти, я не уверен, будет ли это улучшением отношений с США, потому что при Фарадже, я думаю, что Англия, Великобритания еще менее будет настроена участвовать в вещах типа иранской войны, чем при Стармере. Дальше. Ну, во-первых, это все-таки местные выборы, зачастую к моменту национальных выборов мейнстримные партии успевают опомниться. В-третьих, и такие партии, как Фараджа, они могут менять свою позицию, когда они приходят к власти на национальном уровне, тем более, что вряд ли они придут к власти как партия большинства. Они могут получить, вот как сейчас на этих выборах, самое крупное число голосов среди всех партий, но вряд ли они когда-нибудь, я с трудом могу представить, что они получат большинство и будут единой правящей партией. Значит, у них будет какая-то коалиция, возможно, даже с теми, кого они очень не любят, с теми же лейбористами. Многие отмечают, что вот как бы эти результаты показывают, что политическая карта Великобритании, она очень как бы фрагментируется теперь. Да, она всегда была, там была как бы 2,5 партийная система, потому что кроме консерваторов и лейбористов там еще есть либеральная, либерал-демократическая партия, которая когда-то была, собственно, одной из 2 больших, потом она отошла на 3-й план. Вот, потом появились вот эти все партия реформ, партия независимости Соединенного Королевства, британская национальная партия, зеленые, которые тоже набрали немало, сейчас тоже растут, которые, наоборот, евросоюзовские и так далее. Плюс шотландская национальная партия, сторонники практически независимости Шотландии, удержали и даже расширили, насколько я понимаю, позиции в Шотландии, что может вести дело к новому референдуму о независимости. Прошлый референдум был проигран сторонниками независимости во многом потому, что шотландцам гарантировали, что Великобритания не будет выходить из ЕС. И буквально через 2-3 года провели референдум по Брекзиту, и таким образом Шотландию, Лондон кинул Эдинбург, можно сказать, да? На внешнеполитической...
0: Насколько я понимаю, партия Фараджа, она тоже поддерживает выход Шотландии из Соединенного Королевства. То есть мы исторически, насколько я так понимаю, подобрались к моменту, когда это действительно возможно.
1: Ну да, видимо, они, вероятно, считают, что Шотландия – это обуза, это как, типа, знаешь, там в Италии северяне считают, что они тащат на своем горбу Сицилию и центр страны. В Испании есть похожие чувства, и в Германии тоже, там Бавария считает, это самый богатый регион, почему мы должны на своем горбу тащить, например, восточную Германию, да, которая беднее. Вот. И внутри, так же, как внутри Евросоюза, одни страны считают, что они тащат на своем хребте других, там Германия, Грецию, например. Вот. Поэтому, вероятно, Фарадж считает, что Шотландия – это чемодан без ручки, и он больше не нужен. Кстати говоря, при этом многие премьеры и другие видные деятели британские, они же шотландцы, в том числе Старни. Вот. И, понимаешь, я лично за независимость Шотландии. Исторически она имеет право быть независимой страной, она таковой была большую часть своей истории. Но запустить такой процесс сейчас, это будет означать дальнейший подрыв европейского единства, даже если Шотландия потом попросится, она наверняка попросится и в ЕС, возможно, даже в НАТО, это займет какое-то время, все это переформатирование. Вот. Поэтому это как бы не своевременные события, но они должны были в какой-то момент произойти. Если мейнстримные партии, типа консерваторов или лейбористов, лажают, не ловят мышей, что называется, то как бы они должны уступать свое место. В Италии, кстати, про которую мы только что говорили, такое произошло еще в начале 90-х годов, когда новые партии типа Берлускони, типа Северной Лиги оттеснили христианских демократов и социалистов и сами, в общем-то, стали доминировать. И с тех пор, по большей части, доминируют уже почти 40 лет. С этим, это как бы такие вещи, они рано или поздно просто неизбежны. И я хочу еще заметить просто такую вещь, что, понимаешь, вот я смотрю в широком контексте по всему миру, происходят такие политические процессы, на которые, когда смотришь, уже не знаешь, за кого болеть. Вот в Британии традиционно болел за консерваторов, в худшем, чуть худшем случае за лейбористов, а теперь выбирать среди зеленых и тех же фараджевцев довольно грустно. Смотришь на Колумбию, где скоро будут президентские выборы, где преемник нынешнего действующего довольно левого президента идет против трамписта, против откровенного, и против правоцентристки, которая идет на отдаленном третьем месте, и тоже не знаешь, за кого там ухватиться. Смотришь на Мали, где пророссийская военная хунта терпит поражение от исламистов, и тоже не знаешь, кому симпатизировать. Да? Смотришь на ситуацию с Фолклендскими островами, кстати говоря, принадлежащими пока еще Британии, и вспоминаешь, как когда-то ты поддерживал Аргентину, потому что все прогрессивные советские люди доброй воли поддерживали Аргентину. А сегодня думаешь, что вот дружба Трампа с Милеей может привести к какой-то попытке, скажем, Аргентины снова отбить Фолклендские, они же Мальвинские острова, причем, может быть, даже уже при помощи Америки. Вот. Все так в мире переворачивается, что вот абсолютно голова кругом идет от этих политических событий, в которых, ну, что называется, you sometimes don't have your horse. Да, как бы нету лошадки, на которую хочется по-настоящему поставить. Но тогда приходится работать с теми лошадками, которые есть. И если в Англии придет к власти Фарадж, придется работать с ним. Опять же, я думаю, что если он будет при власти, то в какой-то коалиции. Я знаю некоторых выходцев с Украины, которые очень напуганы и расстроены успехами этой партии, потому что она считается пропутинской, пророссийской. Это серьезный повод для волнений. Но с другой стороны, мы видим, Украина неплохо справляется сама сейчас со своей борьбой. Наверное, национальные выборы все-таки, я думаю, будут не так скоро в Великобритании. Я бы пока не ожидал. Я думаю, что лейбористы скажут, мы сделаем выводы. Может, они сменят лидера, действительно. Вот. Я думаю, что в приходе Фараджа во власть сейчас не заинтересованы будут ни они, ни консерваторы, ни те же либерал-демократы. Вот ты показывал сейчас кадры, насколько я понимаю, либерал-демократы тоже прибавили. Они, в общем-то, мечтают стать снова второй, как минимум второй партией страны. Вот. Поэтому, не имея четкого фаворита, настоящего друга, приходится выбирать из как бы меньшей из зол. Иногда ответ даже не ясен, кто является меньшим из зол.
0: Алекс, спасибо тебе большое за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Сейчас большой перерыв, после которого к нам присоединится журналист, писатель, историк Семен Резник. Оставайтесь с нами.
8: — Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
10: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
13: Я Дмитро Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари «Фараонов», но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! А я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.

0: четверки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 11 мая. Сегодня на бирже был положительный и рекордный день. Индекс Dow Jones прибавил 95 пунктов, 0,2%. 49 704 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 14 пунктов, 0,2%. 7413 конечная точка, и это новый рекорд. NASDAQ прибавил 27 пунктов, 0,1%. Конечная точка 26274, тоже новый рекорд. Транспортный индекс поднялся на 0,1% и Russell 2000 плюс 0,3%. Нефть плюс $3.11. Один баррель Брента стоит 104,40 центов. Золото плюс 13,60. 4743,80 доллара стоит унция золота. Унция серебра стоит 86 долларов 85 центов. 1 евро равен $1.18. 5-летние госбумаги дают 4,75%. За 10 лет можно получить 4,414%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,988%. За границей сегодня Англия плюс 3%. Франция минус 0,2%. Германия небольшой плюс. Швейцария по нулям. В Азии японский Никей минус 0,5%. Шанхай минус плюс 1,1%. И Гонконг небольшой плюс. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех был Lumentum. Поднялся на 16,5%. Coherent прибавил 13%. С четвертью Corning поднялся почти на 11%. Qualcomm и CF Industries были тоже в плюсах. В минусе были Dollar General, Zoetis, Trade Desk, Intuitive Surgical и Target. На NASDAQ Qualcomm, Western Digital, Seagate, Micron и Strategy поднялись. Упал Shopify, Intuitive Surgical, IDEX Laboratories, Workday и Stores. На индексе Dow Caterpillar, Honeywell, Cisco Systems, Nvidia и Chevron были в плюсах. Nike, Walt Disney, IBM, Salesforce и Walmart сегодня упали. Microsoft потерял 2,46. Oracle упал на 2,11. Coinbase прибавил 15,44. Meta минус 10,77. Amazon минус 3,69. Nvidia прибавила 4,24, Devon Energy плюс $1.12, Circle Internet поднялся на 18,09, Dell упал на 13,42, Mercado Libre потерял $75.22, и Visa плюс $5.01. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в район Манджейнс по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Доброго вечера. Будьте здоровы.
4: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: рассматривает возобновление проекта «Свобода» в Ормузском проливе. На этот раз сопровождение судов через Ормузский пролив будет лишь небольшой частью более крупной военной операции. Что касается мирных переговоров, президент говорит, что режим сдастся. Не мытьем, так катаньем получается, да? Как вы вот рассматриваете такой подход?
1: Вы знаете, мы с вами уже об этом говорили, к словам Трампа надо относиться осторожно, потому что его слова не всегда соответствуют делам. Это у него такая тактика, что ли, что он, вот так сказать, угрожает чем-то, но это не значит, что он это сделает. Ну, насчет этих переговоров я слышал много раз, когда он говорил, переговоры идут хорошо, в хорошем направлении, у нас вот все идет хорошо и так далее. Понимаете, оказалось, что никаких переговоров хорошо не идут, а встречное предложение, которое сообщил Иран, оно совершенно непригодное и отвергнутое, и что надо делать? Вот Трамп, значит, выступает с очередной угрозой, что он там проведет через Хормузский пролив, сопровождая какими-то военными акциями, но это, так сказать, только часть будет хуже. Ну вот, посмотрим, как это будет на самом деле. Потому что моя точка зрения, я ее высказывал не раз, состоит в том, что никакими угрозами, никакими полумерами режим свергнуть там нельзя. А пока режим там не свергнут, мы не можем гарантировать, даже если они подпишут какие-то соглашения об этих самых атомном оружии и других. Ну и что? Ну, они его подписали, и что дальше? Как они будут осуществляться? Поэтому, но Трамп принципиально не ставит вопрос о том, что надо, так сказать, режим ликвидировать. Он хочет его проучить с тем, чтобы они, так сказать, вели себя более, так сказать, приемлемо для нас. Но посмотрим, может быть, и в этом есть какое-то зерно. Насколько я себе представляю, насколько я знаю из исторического опыта, с такими режимами договориться невозможно. Они понимают только силу, и пока они не капитулировали, они будут действовать по-своему.
0: Но вот президент Трамп все время хочет заключить сделку, да, и мы видим это с Ираном. Отправляются какие-то предложения, Иран отвечает. Сейчас Трамп говорит, что абсолютно неприемлемо то, что ответил Иран. Тем не менее, многие эксперты, по крайней мере, то, что я слышу, ни один не говорит, что о какой-то сделке можно с Ираном договориться. Более того, все говорят наоборот, невозможно договориться. Настолько разные позиции у США и Ирана. Вот как вы на это смотрите? Сейчас мы говорили уже сегодня о том, что корень заключается в ядерном обогащении урана. И предлагали отсрочить это сначала на 20 лет, на 15, на 10. Сейчас отказались от этого. Но разве это вообще пункт для согласования для Соединенных Штатов?
1: Видите ли, вы говорите совершенно правильно, и первое, что я хочу сказать, это что я отнюдь не претендую на то, что моя точка зрения оригинальна. Да, многие эксперты, которые гораздо глубже меня вникают во все эти вопросы, знают по первоисточникам, также считают, но я исхожу из другого опыта, так сказать, хотя бы вот я это вспоминал уже последний раз в связи с так называемым праздником Победы во Второй мировой войне с Германией, да, я вот вспоминал осаду Ленинграда. Понимаете, которая длилась 90 дней, в которой были чудовищные ужасы, там творились, тысячи людей умирали от голода.

0: так сказать, и другие тысячи судили за людоедство. Там же было людоедство. Ели маленьких детей, ели, так сказать, там какие-то эти самые трупы неделями. Лежали в комнатах, в квартирах, их некому было вывести, никто даже не знал, что они там живые или мертвые. И так далее, и так далее. Это длилось 900 дней. Никаких попыток сказать своему начальству, советской, так сказать, власти: «Эй, хватит! Давайте, меняйте систему, делайте что-нибудь». Не было. Вся ненависть была направлена на вот этих нацистов. Мы должны выстоять, мы должны выстоять, мы должны выстоять. И вот, так сказать, выстаивание. То, что сейчас это блокада, я к чему говорю, в чем тут аналогия? Блокада Ирана. Идея состоит в том, что вот там не будет энергии, там не будет продукт питания, будет безработица. Все это происходит. Там говорят, что безработица уже выросла чуть ли не до 50%. Там негде людям нечего работать, им ничего не платят. Все это происходит. Но в какой мере это ведет к смене режима, это, так сказать, я не вижу такого пути. Тем более, что пропаганда остается у них в руках. Они настраивают население. Да, там были какие-то недовольные, там было что-то в январе, какие-то, так сказать, демонстрации. Много людей было убито и так далее, но какой масштаб этого сопротивления, сейчас его не видно. Нет организованного сопротивления. Страна большая, мало ли где там что происходит, может быть, на местах, связи плохие, интернет отключен, а дороги, можно себе представить, какие-то в этой горной местности, огромной стране по площади. Мы это по России знаем, так сказать, что там главная беда, как когда-то Войнович высказал, дураки и дороги, да? Так тут тоже хватает и дураков, и не хватает дорог. Поэтому, так сказать, большая страна, что там происходит, не знаю. Но для того, чтобы, так сказать, добиться победы над ними, надо, чтобы их, так сказать, рухнуло это руководство. Сейчас вот говорят, что этот самый все-таки ожил, Аятолла младший, он находится в особой секретной, он никаких связей ни по телефону, только через надежных курьеров он передает свои, так сказать, указания. Следов того, что ему не хотят подчиняться, что его указания не хотят выполнять, мы пока не видим. Если они появятся, если, так сказать, под влиянием воздействия, значит, политика Трампа правильная, если, так сказать, это произойдет. Но он не ставит своей целью, так сказать, смену там режима. Он говорит, что надо, чтобы они отдали вот эти самые обогащенные уран, которые у них там около полутонны.
1: Но я хочу напомнить, что в самом начале Трамп ставил это целью, да, смену режима. В самом начале.
0: Ну, в общем, как-то, по-моему, не очень. По-моему, он как раз с самого начала говорил, что это не наша задача. Вот.
1: Я, насколько помню, в январе как раз-таки о смене режима речь шла.
0: В январе, но эта война началась в январе, да, когда там он помогли Израилю, так сказать, когда там Израиль вел бомбардировки против ядерных этих самых. Тогда был об этом разговор. Но вот это...
1: Просто мы поменяли уже свою позицию несколько раз, я имею в виду Соединенные Штаты. Мы несколько раз уже изменили цели, они сразу-то не очень были определены, но в январе речь про смену режима стояла. И я напомню, кстати, в январе у нас случилась и Венесуэла, о которой тоже Трамп говорил, что цель – это смена режима. Так вот, прошло уже 5 месяцев, режим не сменен в Венесуэле. И сегодня буквально Fox News... Вот, пару часов назад, цитирует Дональда Трампа, который говорит, что он серьезно рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом США. А вы вот, Семен, можете себе такое представить?
0: Вы знаете, насчет 51-го штата, по-моему, так сказать, уже давно у нас плохо с арифметикой. Потому что у нас уже и Канада делалась 51-м штатом, и Гавайи, и так далее. Так что, так сказать, эту цифру 1 надо уже помножить на 3. Поэтому это все, ну, такие вот... ставит, за что-то заявляет, то это, так сказать, позиция страны. Но поведение Трампа показывает, что для него это не так. Он ведет какой-то, так сказать, такой, так сказать, разговор, так сказать, типа, ты мне, я тебе, а вот если не так, то мы сделаем так, а то все 50-й, но это, так сказать, еще не значит, что он действительно собирается это делать. И вот где эта грань, непонятно, и поэтому, так сказать, вот я отношусь очень... скептично, и, честно говоря, уже в последнее время не очень, так сказать, прислушиваюсь к тому, что наш президент заявляет.
1: Это происходит... Да, к сожалению, я с вами разделяю эту позицию. И, тем не менее, мы не можем не слушать, потому что это цитируется везде. И я вот, знаете... Но между нами говоря, все время, когда о работе своей рассуждаю, то вот говорю, что хочется увидеть такой день, когда мы не будем говорить «Трамп, Трамп, Трамп». Вот люди думают, что журналисты это специально, может быть, делают, а это не так. Мы точно так же хотим увидеть день, когда Трамп не будет звучать в эфире, но не получается, потому что так или иначе приходится обсуждать эти заявления, и их цитируют, их показывают центральные каналы, и приходится их как-то всерьез обсуждать. У нас есть еще одна.
0: Человек, понимаете, при президенте Байдене, мы тоже много говорили Байден, но он как раз потому, что от него ничего нельзя было услышать. От него неделями, месяцами вообще ни слова он не произносил.
1: Вот, потом... При президенте Байдене, кстати, мы тоже из программы в программу говорили Трамп. Это тоже оно как Дамоклов меч над нами было постоянно. Я хочу... Давайте тогда переключим немножечко от Трампа. У нас есть еще одна тема, это хантавирус, как вы знаете, и нововирус, который тоже вот стремится к берегам Соединенных Штатов. Тема такая, конечно, мы можем здесь просто порассуждать, но наверняка вы слышали, 2 мая Всемирная организация здравоохранения была уведомлена о вспышке тяжелых респираторных заболеваний на борту круизного судна в Атлантическом океане. По состоянию на конец прошлой недели 8 случаев, 6 подтвержденных, 2 предполагаемых, 3 смерти. В выходные 17 американцев с борта эвакуированы на Тенерифе и отправлены в Небраску в специализированный карантинный центр. И попутно, вот как я сказал, нововирус на другом лайнере, который к берегам Соединенных Штатов идет сейчас. Все это порождает массу теорий заговора, да, которые распространены в интернете, очень много людей сейчас, чего я только не слышал в минувшие выходные, каких только идей, предположений и так далее, мыслей. Но все это, естественно, подтверждается, ну, вернее, как бы усиливается, допустим, обложкой журнала «Economist», которая вышла там в январе и показывала, что именно в мае нас ждет пандемия. Вот эти люди с этой обложкой говорят о теперешнем хантавирусе и нововирусе. Что вы думаете, Семен, об этом? И если уж так, если уж действительно какая-то пандемия, как вы считаете, учли ли мы свои, ну, ошибки, что ли, после коронавируса, и готовы ли мы сейчас к чему-то такому?
0: Ну, видите, я надеюсь, что это все-таки вот именно такое, так сказать, эхо от вот этой коронавируса, который так теперь так, все впадают в такую состояние паники, когда что-то такое служит. Но вообще лучше перебдеть, чем недобдеть в таких случаях. Поэтому те люди, которые вот оказались на этом корабле, конечно, они должны пройти через карантин. Я им очень сочувствую, это не очень приятно сидеть там где-то, но надо точно знать инкубационный период этой болезни, пока ее толком не знают, это все надо изучить, и чтобы не получилось так, что человек, так сказать, вот он внешне здоровый, а на самом деле он выйдет оттуда и с кем-то поздоровкается за руку, и вирус перейдет. Это бывает редко, нечасто, очень редко, но, тем не менее, исключить такую возможность нельзя, и вот лучше, чтобы, так сказать, уж люди, которые попались в такую неприятную ситуацию, чтобы их действительно проверили и были убеждены, что они не являются источниками заразы, потому что, понимаете, ведь идет глобализация, мы живем, так сказать, в мире все более тесном, и это имеет свои огромные положительные стороны, но имеет, как говорится, side effects, да? Побочные эффекты от этого. Понимаете, когда Пастер изобрел первую вакцину против бешенства, ну, понимаете, ну, кто сейчас вообще знает, ну, бешеные собаки, ну, это же редкая вещь. Ну, так как собака вообще, ну, почему-то первую вакцину, которую он стал разрабатывать, была против бешенства, когда она вообще была разработана, его теория. Вот, и, так сказать, это было огромное явление, тогда над ним смеялись, но это самое, а потом получилось так, что кого-то, кого он вроде бы вылечил, были случаи смерти, и тогда все это опровергали, говорили, что это все чепуха, он сам заразил этими вакцинами. Понимаете, это были очень драматичные моменты. Я это все изучал, поскольку я писал книгу о Мечнике и занимался этими делами. Понимаете, так сказать, но с тех пор прошло больше уже 150 лет. Но вот вирусы, бактерии, они живы, они мутируют, они меняются. Мы побеждаем одни, появляются другие. И это вот передовой край войны, которая никогда не кончается. Вот это не война с Ираном. Понимаете? Это война, которая никогда не кончится. И так сказать, медицина должна вот работать. А когда случаются такие вещи, которые произошли, видите ли, дешевле с этими вирусами работать в Китае, чем здесь. Потому что здесь более серьезные, более суровые, так сказать, вот требования к безопасности. Вот и получилось, что на наши американские деньги в Китае, так сказать, работали с этим вирусом, и он утек. Или уж специально выпустили, это уже, как говорится, вот эти конспиративные теории. Но он утек из лаборатории, потому что меры охраны были недостаточно жесткие. И врачи там заболели, которые с этим работали, и потом это ушло. И мы знаем, какие были. Теперь обжег на этой воде, дует на молоко. Это, так сказать, естественно, понятно. И надо надеяться, что к серьезным последствиям это не поведет. Но я говорю, что, так сказать, конспиративные теории здесь неуместны, а серьезное отношение должно быть, и это правильно.
1: Семен, сейчас прервемся на короткую рекламу в эфире, после которой вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает
3: радио. Дэвид Зон радио.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
6: Хотите стать спонсором этого шоу? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
7: Дэвидсон Радио. Потому что хорошо.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист, писатель-историк Семен Резник. Семен, на прошлой неделе, как вы знаете, состоялся День Победы. В России прошел парад Победы без военной техники в этот раз и с взаимным перемирием на 3 дня. Дональд Трамп его объявил, хотя никакого отношения, конечно, к этому не имел. Но вот что интересно. Каждая из сторон, я имею в виду Украину и Россию, сделали свои заявления. И меня заинтересовало заявление Путина, который сказал, что война в Украине, цитата, идет к завершению. Как вы считаете, это был ли какой-то знак, послание, или это вот просто для красного словца? Если так, если я имею в виду действительно какое-то послание от Путина нам, то что это может значить, по-вашему?
0: Трудно сказать, что это может значить. Я знаю это заявление Путина, и его сразу начинают, так сказать, разбирать молекулярный состав. Вот. Но дело в том, что, во-первых, этот парад, который они устроили, Путин устроил, это было, конечно, позорище полное. Победа это в той войне, это совершенно, так сказать, ну, она с нет семьи. Из наших русскоязычных эмигрантов и в самой России нет семьи, в которой бы не было жертв в этой войне, не было бы каких-то ужасов и так далее. У нас тут была передача вот такая, выступали люди, которые помнят что-то об этой войне из детства. Это голод, это то, все, 5-10, бомбежки, ужас, и она кончилась. Конечно, это было великое, так сказать, событие, но это, как говорится, это праздник со слезами на глазах. Это день памяти жертв, а не какое-то, так сказать, торжество, которое делали. Ну вот и в России они стали это монополизировать, во-первых, эту победу. Они победил в этой войне, победила коалиция стран, в которой, конечно, большую роль играл Советский Союз, но также большую роль играли Соединенные Штаты Америки, Великобритания, крупные страны, меньший вклад внесли другие союзники. Так что тут нечего тут монополизировать и козырять. Чем козыряет вообще Россия в связи с этим? У них больше всех погибших. Понимаете, в чем, так сказать, их торжество? Погибло 27, как они говорят, миллионов, я думаю, что больше. Погибших в России, понимаете? А вот в Америке американцы каких-то вообще всего там несколько, там 2-3 сотни тысяч солдат, подумаешь, вообще делов. Вот как они рассуждают. Понимаете? И монополизируют эту победу и делают из нее какую-то особую, так сказать, свои, какие-то особые права предъявляют. Даже Украина была частью того победившего Советского Союза. Другие страны. Вы понимаете, почему Москва монополизирует этот праздник и устраивает эти парады, но теперь вообще обернулось позорищем, потому что Путин боялся этого парада, боялся, что что-то, так сказать, вот вдруг во время парада нанесут удар украинцам, потому что он не способен защищать свою страну. Там жуткие дела происходят. И теперь, значит, вот он сказал каких-то пару слов. Все говорят, что нужен мир. Все, кроме Путина. Теперь он сказал, что война идет к концу, ну, к миру. Дай бог, на каких условиях? В этом же весь вопрос. Зеленский давно говорит, что нужен мир. Трамп требует, так сказать, мира. Трамп обещал за 24 часа там наладить мир, как мы помним. Вот. Сейчас вроде бы, так сказать, вот у них был разговор интересный между Путиным и Трампом по поводу Ирана. И Путин предложил, что вот эти самые ядерные, так сказать, полуоружие, которое готовит, ядерное оружие, которое готовит Иран, но еще там у них обогащение урана не достигло нормы, так сказать, необходимой для того, чтобы он давал цепную реакцию для взрыва, но уже близок к этому. И Путин предложил Трампу, что вот пусть эти все запасы перекочуют в Россию. На что Трамп категорически ответил «нет». И сказал, что ты лучше кончай войну с Украиной. Вот такие просочились сведения, в какой мере они, так сказать, стопроцентно достоверны или вообще выдуманы, это мы пока не знаем и узнаем не скоро. Но вроде бы такие просочились сведения, и Трамп намерен кончить войну в Иране, а Путину дал понять, что пора уже кончать. Понимаете? То есть вот эта односторонняя поддержка Путина в отношении его с Зеленским, насколько я понимаю, Трамп уже понял, что это неправильный путь. Будем надеяться, что это действительно так, и что это приведет к нужным последствиям. Потому что, по моему убеждению, если бы Трамп с самого начала занял правильную позицию, когда он стал вот второй раз президентом, так сказать, в январе, и потребовал от Путина то, что он требовал от Зеленского, то война бы уже давно это закончилась.
1: Но, к сожалению, пока
0: военные действия, я имею в виду активную войну. Что касается установления мира, мирных соглашений, это может затянуться на многие-многие годы. Но, по крайней мере, перемирие, прекращение вот этих, так сказать, убийств с обеих сторон, но Украина показала, что она может тоже это делать. И теперь мы знаем эту жуткую трагедию в Туапсе и так далее, и так далее. Но Украина, кстати говоря, Украина действует гораздо более грамотно и ответственно. Она бьет по нефтяным, по объектам военным и вот инфраструктуры, которая имеет прямое отношение к войне, тогда как Россия просто бьет по мирным домам, по мирным городам, просто чтобы запугать все население и заставить его, так сказать, капитулировать. Кстати говоря, это приводит к обратным последствиям, так же, как вот я называл Ленинградскую блокаду, так же, как сейчас вот эти вот эта блокада Ирана, я боюсь, что это ведет к противоположным последствиям в сравнении с ожидаемыми.
1: По-вашему, есть ли такой вариант, что, допустим, стороны смогут просто договориться и остановить военные действия, ну, я имею в виду, естественно, Зеленского и Путина? Почему? Потому что премьер Словении Фицо прибыл на парад в Москву на прошлой неделе и передал какое-то сообщение от Зеленского Путину. Ну вот по данным журналистов, которые там в Москве работают, говорят, что предложение это встретиться и обсудить лично, и таким образом вот завершить эту войну. В ответ Путин что-то тоже передал Зеленскому. Ну а после этого прозвучало то самое сообщение о том, что война в Украине идет к завершению. Поэтому я и спрашиваю, видите ли вы такой вариант, что Путин и Зеленский, например, могут встретиться и договориться?
0: Вы знаете, вопрос не в том, могут или не могут они встретиться. Вопрос в том, какая ситуация реально на фронте, которая заставит их встретиться. Понимаете, на фронте ситуация, насколько я понимаю, абсолютно тупиковая. А попытки, то есть ни одна, ни другая сторона не могут пересилить, и там все замерло, так сказать, примерно на одной линии. Вот, большие потери, особенно со стороны россиян, потому что они пытаются наступать, а украинцы все-таки больше обороняются, а, как известно, при наступлении потери в 3-4 раза больше, чем при обороне. Вот, так что потери растут. И никакого продвижения нет, поэтому Путину надо на чем-то остановиться. Но вот проблема состоит в том, что он, во-первых, он себя показал совершенно феноменальным трусом. Все эти, так сказать, все эти его бункеры, в которых он сидит, когда он не появляется.
1: Но в этом и корень вопроса. Смотрите, если Путин трус, и Путин никогда не демонстрировал желание встретиться за последние 4 года, и сейчас даже, когда вот это прозвучало, пусть неофициальное там, предложение Зеленского через третьих лиц, то Кремль ответил официально, ведь это Ушаков, представитель Путина, заявил, если Зеленский хочет встретиться с Путиным, мы готовы всегда его принять, он может приехать.
0: Да, но видите, так сказать, вы прекрасно понимаете, что эта встреча не может быть в Москве. Как она не может быть? На это Зеленский может ответить только одно, давайте встретимся в Киеве. На что, конечно, не пойдет Путин. Поэтому это все игра, так сказать, и тут много игры слов. Но главное, я думаю, наиболее момент тут в том, что Путин мотивировал тем, что он не может встречаться с Зеленским, что Зеленский уже не законный президент, потому что его срок истек, а новых выборов не было, и, так сказать, он незаконный президент. Это, конечно, абсурдная позиция, потому что сам Путин незаконный президент уже лет 15, да? Вот. Но это был его аргумент. Теперь он публично назвал президент Зеленский, мы, так сказать, готовы встретиться с президентом Зеленским. Вот это очень интересная, так сказать, поправка в его позиции. Он же признает Зеленского президентом, с которым, так сказать, он готов встретиться. А где встретиться? Почему не встретиться в Женеве? Почему не встретиться где-нибудь в Турции? Понимаете, это уже вопросы второстепенные. Он говорит, если Зеленский приедет в Москву, я с ним встречу, это несерьезно.
1: Да. Ну, тем более, что у нас есть администрация, которая профессионально умеет проводить встречи и объединять стороны. Поэтому, конечно, Аляска. От Аляски до Вашингтона у нас есть наверняка объекты, где можно провести эти встречи.
0: Ну, может быть, до Аляски далековато, но у них там поблизости, они могут взять, да в той же Словении, кто им мешает.
1: Да.
0: Это дело же не в этом, а дело в том, что вот это начинается, вот это перетягивание каната, уже на этом, так сказать, как говорится, уровне. Вот. Потому что открыто говорить, что я не хочу никаких переговоров, не хочу никаких мира, Путин не может, потому что он все время говорит, что он хочет мира. Но только непонятно, с кем переговариваться, непонятно о чем, непонятно то, непонятно все, а пока продолжают долбать и Харьков, и Киев, и до Львова добираются их эти ракеты и дроны. Но когда Зеленский стал давать достойные ответы в этом плане, понимаете, то тут невольно почешешь затылок.
1: В завершение, Семен, про страны европейские хочу спросить, потому что мы раньше слышали эту риторику о том, что США должны выйти из НАТО. Сейчас она поугасла. Я думаю, что конгрессмены каким-то образом надавили на Трампа, и администрация стала меньше высказываться об этом. Но, тем не менее, вот даже стали бить по рукам европейские страны в помощи Украине. И это странно, потому что еще несколько месяцев назад Трамп заявлял, что именно европейские страны должны на себя взять вот эту ответственность помощи Украине и так далее. Сейчас есть конфликт между администрацией Трампа и европейскими лидерами, который возник из-за Ирана, да, но он перерастает в другие идет направления. Ну вот, в частности, тарифы опять, которые суд признал незаконными. Дональд Трамп сказал, снова введет тарифы 25% против стран ЕС, если до 4 июля, значит, они не выполнят условия торгового соглашения. Как вы наблюдаете вот за этим? Опять же, выбор, мы сегодня обсуждаем выборы в Великобритании, которые прошли на прошлой неделе. Как они сказываются теперь на взаимоотношениях Великобритании и Трампа? Что вы об этом думаете?
0: Ну, знаете, тут, как говорится, много разных дитек, да? Есть много нюансов, которые на все это влияют. Потому что Трамп изначально считал, и в этом есть серьезное рациональное зерно, что вот у нас есть союз НАТО, но почему-то европейские страны вкладывают в оборону, в оборонительные, так сказать, там, средства НАТО значительно меньше, чем Америка. Хотя союз НАТО вообще создан для защиты, в общем-то, Европы, но вот мы, почему мы должны больше, чем они? И на этот счет, так сказать, идут всякие, так сказать, там у них пререкания. Теперь в связи с этим самым вот войной против Ирана, когда европейские страны, некоторые прямо отказали в помощи Соединенным Штатам, там, он, Испания заявляла, что она даже не позволит свои аэродромы использовать для перелета и до заправки американских самолетов, которые, так сказать, летят на Иран. И, так сказать, и Трампа, естественно, это возмутило. Как? Это же наши союзники, это же НАТО. Они, понимаете, ну, есть тут нюансы, потому что НАТО – союз оборонительный по своему уставу, а война против Ирана Соединенные Штаты начали, не согласовывая с ними, поэтому они вроде бы, так сказать, не хотят напрямую участвовать, но с другой стороны, в связи с этим Ормузским проливом подскочили цены на нефть, на бензин, и это очень сильно бьет по Европе, больше, чем даже по нам, по Соединенным Штатам. Потому что они зависят от этого, от ближневосточной нефти гораздо больше, чем зависят Соединенные Штаты, которые сами производят достаточное количество нефти. Вот, понимаете, поэтому тут очень много всяких таких моментов. И какие-то страны прибавили свой бюджет, свой вклад в НАТО. Но, во-первых, недостаточно по сравнению с Америкой. Во-вторых, это не все страны сделали. Некоторые это еще не делают. Кто-то больше, кто-то меньше. И так что тут идет очень много всяких таких вещей. А Европейский Союз это в чем его, как я понимаю, с экономической точки зрения, в чем его суть? В том, что у них идет внутренняя торговля в Европейском Союзе без всяких тарифов, без всяких ограничений. Если вы, так сказать, в Германии вы покупаете что-то из Франции или из Испании, откуда-то, и все, то это все равно, что вы покупаете из самой Германии, так сказать. Это у них общий такой, так сказать, рынок. А Соединенные Штаты, вроде ближайший союзник, они устанавливают какие-то тарифы, какие-то требования. Я знаю, например, что еще много лет назад, вот, что в Германии нет американских автомобилей. Нет, потому что там во Франции нет американской автомобилей. Хотя, так сказать, здесь есть у нас и Мерседесы, и другие, так сказать, там Фольксвагены, да, немецкие автомобили. А в Европе там поставлен заслон определенный, тарифный. Вот Трамп хочет все это уравновесить, все это самое, но это все. Что такое равновесие, что такое равные отношения тарифов. Это все очень сложные такие вещи, которые поддаются разной трактовке, разной формулировке. И тут идет очень много всяких сложностей. Я все-таки думаю, что до развала НАТО дело не дойдет. Но сложности есть, и они будут, наверное.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был журналист, писатель, историк Семен Резник. Сейчас небольшой перерыв, после которого мы вернемся в «Пульсе дня» на RTN. Оставайтесь с нами.
0: Спасибо вам. Спасибо.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Прицкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте theater.com.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки «Дэвидсон», звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке «Дэвидсон» вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райзер Рос Социум» каждый вторник с 4 до 5.
11: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет Аддал Дейкер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
12: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
13: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
12: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
13: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
12: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
13: и качественней.
14: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон. Радио.
2: Дэвидзон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10:10 программа «Удивительный вопрос». В 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидзон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп отверг ответ Тегерана на американское предложение о прекращении войны, назвав требования Ирана неприемлемыми. По данным Reuters и Associated Press, Иран добивается снятия санкций, прекращения блокады, компенсации за ущерб и признания своих прав в районе Армузского пролива. На этом фоне нефть снова резко подорожала. Рынки опасаются, что один из важнейших морских путей для поставок нефти останется фактически парализованным. Несмотря на нефтяной шок и войну с Ираном, американский рынок труда в апреле оказался сильнее прогнозов. Работодатели добавили 115 тысяч рабочих мест. Безработица осталась на уровне 4,3%. Рост дали прежде всего здравоохранение, транспорт и складская логистика. Но дорогая нефть и бензин усиливают инфляционные опасения. В городе расследуют трагедию в метро. 76-летний Рос Фалзоне погиб после того, как его столкнули с лестницы на станции 18-я стрит в Челси. Подозреваемый 32-летний Рамел Бёрк был, по данным полиции, за несколько часов до нападения отпущен из психиатрического отделения. Мэр Зоран Мамдани распорядился разобраться, почему опасный человек оказался на свободе. В преданных огласке служебных записках ФБР зафиксированы показания очевидцев о неопознанных летательных аппаратах и выходящих из них существах ростом около 120 сантиметров. Рассекреченные в рамках президентской кампании Трампа документы содержат информацию о неопознанных летающих объектах. В одной из служебных записок аналитики подробно изучили отчеты за 65-й год. В документах этот период обозначен как год наибольшего числа наблюдений НЛО. Заявления о странных явлениях тогда поступали от многочисленных свидетелей со всего мира. Трамп назвал публикацию этих документов успехом своей администрации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 35%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна.

0: каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
1: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
0: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
1: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
0: Что такое смазочные уколы?
1: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
0: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
1: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
0: А как долго длится эффект от укола?
1: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
0: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
1: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
0: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
1: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
0: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
1: и no-fault страховку после автоаварии.
0: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Это «Пульс дня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске.

почему Швеция сначала отказалась от обязательного призыва, а потом вернула его, включив в список призывников женщин? Что пугает правительство Индии в предложении разрешить женщинам воевать? И в какой армии мира больше всего женщин? Расскажем об этом прямо сейчас. Норвегия гордится положением женщин в своих вооруженных силах. Первая в мире женщина-капитан подводной лодки заняла эту позицию еще в 1992 году. Первая военачальница в армии ООН и первая женщина-глава ВВС

тоже гражданки Норвегии. Равенство касается не только прав, но и обязанностей. Призыву подлежат молодые люди обоих полов с 19 до 45 лет. Из порядка 60 тысяч кандидатов на службу отбирают 8 тысяч ежегодно. В документе, который Норвегия 8 марта 2017 года отправила в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, указано, что женский призыв введен в стране не для демонстрации гендерного равенства, а призывники отбираются по жестким критериям. Всплеск интереса к армии случился в Норвегии после 2000 года. В 2002 призывников женского пола было 3,2%. В августе 2016 уже 26%, в 2020 году 33%. До 2017 года на протяжении 18 лет подряд пост министра обороны страны занимали женщины. Швеция – вторая после Норвегии европейская страна, установившая обязательный воинский призыв вне зависимости от пола. Это решение было принято после восстановления призывной системы, которую отменили в 2010 году и вернули спустя 7 лет, уже в гендерно-нейтральном варианте. Так же, как и в Норвегии, в Швеции существует серьезная процедура отбора потенциальных призывников, а о сроках службы определяется индивидуально и составляет от 7 до 15 месяцев. Согласно данным за 2019 год, женщины составляли около 17% военнослужащих. Финским женщинам разрешили служить в 1995 году, но если мужчины с 18 лет обязаны это делать, то женщины проходят службу по желанию. Служить могут девушки от 18 до 29 лет, но берут не всех. Нужно заполнить анкету и пройти медкомиссию. В 2018-м желание служить выразили 1500 женщин. Их доля в армии Финляндии составляет примерно 2,5%, но зато около 70% женщин военных в этой стране проходит офицерскую подготовку. Экс-министр обороны Юси Ниинисте в том же 2018-м жаловался на дороговизну женского призыва для армии, утверждая, что отказ от этой практики мог бы сэкономить 4 миллиона евро. Столкнувшись с критикой, он отозвал свое предложение об упразднении призыва женщин-добровольцев. С 92 года женщины Индии получили право служить в армии, в том числе в офицерских званиях. Но сегодня в 1,5-миллионной индийской армии женщин всего ничего. Больше всего их в ВВС и во флоте. Этому есть объяснение. Во-первых, контракты у мужчин и женщин разные. До решения Верховного суда в сентябре 2021-го женские контракты заключались только на 5 лет, а их продление вызывало сложности. Суд постановил, что женщины должны получать такие же условия, как и мужчины. Но касается это только молодых женщин. Те же, кто прослужил в армии более 14 лет, уже якобы не подходят по состоянию здоровья. Во-вторых, в индийской армии остро стоит проблема сексизма. В 2020-м тот же суд предложил правительству разрешить женщинам служить на боевых позициях. До этого они могли быть только врачами и юристами, а также обслуживающим персоналом. Но представители правительства ответили, что солдаты не примут женщин в свои ряды, так как мужчины морально к этому не готовы. Также там сочли, что такая служба затруднит выполнение женских обязанностей. Речь шла о родах, материнстве и заботе о детях. Но прогресс есть. Женщинам уже разрешили служить в военной полиции. Германия, последняя из европейских армий, разрешила женщинам служить на боевых позициях. Это произошло в 2001 году. До этого момента женщины работали в основном медиками и в военных оркестрах. Добиваться возможности участвовать в военных действиях им пришлось через суд. С 2011 года немецкая армия перешла с обязательного для мужчин призыва на контрактную систему и сократила численность. Через несколько лет Ангела Меркель инициировала дискуссию о возврате призыва. А некоторые законодатели предложили ввести годовую воинскую повинность и для женщин. Идею отвергли. Но с каждым годом женщин военных становится все больше. Сегодня в немецкой армии служит более 23 тысяч женщин. В Соединенных Штатах женщинам с 2014 года разрешено служить в любых войсках, и они в среднем составляют 16% от всего персонала. От 8% в десанте до 19% в ВВС. Но до командных должностей доходит только 6%. В любом случае, это рекордное количество женщин в армии. Примечательно, что еще в 70-е женщины не могли даже поступить в Вестпойнт. А сегодня элитное подразделение морских котиков ввело гендерно-нейтральную терминологию.
В прошлом году женщинам в армии США разрешили краситься и распускать волосы. Теперь девушки вместо обязательной короткой стрижки или убранных в тугой пучок волос могут делать себе разные прически и носить короткие хвостики и косички при повседневной службе. А в боевых условиях и на учениях допускаются даже длинные хвостики, которые не мешают надевать каску. По новым правилам, женщинам на службе в американской армии разрешено также милирование, ношение губной красной помады и лака для ногтей, если они не слишком эксцентричны или причудливы. Вне зоны боевых действий и учений допускается также ношение сережек. Впервые женщинам-военнослужащим разрешается кормление детей грудью прямо на службе, в любом месте, где данная женщина и ее ребенок имеют право находиться. При этом им будут выдаваться специальные майки с разрезами, которые можно надевать под камуфляж. Заведение семьи считалось нарушением устава, и до 1972 года, если женщина на действительной службе становилась беременной, ее автоматически увольняли. Эта практика закончилась после того, как адвокат Рут Бейдер Гинзбург выиграла дело против Пентагона в Верховном суде. К слову, военные мужчины, воодушевленные новыми послаблениями для женщин, засыпали руководство вопросами о том, когда же им разрешат носить бороды. Сейчас в армии США лишь 550 военнослужащих имеют право носить бороду из религиозных соображений. Остальным разрешены только аккуратные усики. В Израиле проходят обязательную срочную службу все граждане, достигшие 18 лет и не старше 28 лет. Женщины служат 2 года, мужчины – 3. От призыва женщины могут быть освобождены в случае замужества, беременности, наличия детей или по причинам вероисповедания. Женщины заняты в службе связи, обслуживании электронной аппаратуры, сборке парашютов, на инструкторских, канцелярских и административных должностях. Они служат во всех родах войск, и многие носят офицерские звания и занимают ответственные посты. Из 160 тысяч израильских военнослужащих 35% – женщины. Но проблема в том, что наряду с расширением возможностей для женщин в армии обороны Израиля наблюдается значительный рост числа религиозных военнослужащих, многие из которых – офицеры и одновременно бойцы элитных подразделений. Текущие данные о курсах подготовки офицеров армии Израиля показывают, что, например, из 392 кадетов, окончивших обучение в 2018 году, 40% считают себя религиозными. Соблюдающие предписания своего вероучения военнослужащие мужчины часто отказываются служить в одних подразделениях с женщинами. Именно по религиозным мотивам. Таким образом, увеличение числа верующих военнослужащих мужчин одновременно с увеличением числа женщин в рядах вооруженных сил Израиля, служащих в традиционно мужских подразделениях, привело к конфликту интересов полов. В армии обороны впервые попытались регулировать вопросы, затрагивающие столкновение интересов, которые возникло на предмет совместной службы мужчин и женщин еще в 2002-м. Нормативными документами установили правила сдержанного поведения и раздельных условий жизни для мужчин и женщин. Но женщины-военнослужащие восприняли их как дискриминационные. В результате в армии обороны Израиля приостановили действие ряда положений. В течение 5 лет группа, возглавляемая руководителем управления кадров генералом Орной Барбивай, работала над изучением различных аспектов совместной службы мужчин и женщин. В 2016-м начальник штаба Гади Эйзенкот утвердил пересмотренный вариант постановления, который теперь называется «Указ о совместной службе». Предполагается, что для гендерных проблем существенно изменены правила набора и службы военнослужащих. Например, перед отправкой военнослужащего в подразделение смешанного типа, где служат и мужчины, и женщины, мужчинам приходится уведомлять командование, противоречит ли будущее назначение их религиозному образу жизни. Кроме того, осталось непонятно, как разделить женщин и верующих мужчин во время официальных военных церемоний, в которых должны участвовать все военнослужащие, без каких-либо исключений, вне зависимости от религиозных убеждений. Общественная кампания в ответ на указ о совместной службе была широкой по своему охвату и яростной. Были недовольны все, и раввины, и феминистки. В итоге стороны пришли к компромиссу. Раввины смилостивились и одобрили законы. Армейское руководство одобрило требования о разрешении военнослужащим следовать своей традиционной линии поведения во избежание нарушения их религиозных убеждений. Судя по всему, на этом конфликт исчерпан не будет. В армию идут служить все больше женщин с карьерными запросами, и они потребуют соблюдения и своих прав. Современные городские жители дольше живут,
позже и реже вступают в брак и заводят детей, зато больше любят животных. Как компании делают на этом бизнес, расскажем прямо сейчас. Во всем мире растет средний уровень образования, и одновременно люди все позже вступают в брак. По мнению демографов и социологов, эти факты взаимосвязаны, особенно в том, что касается образования женщин. По данным исследований, женщины с образованием в среднем позже выходят замуж и рожают детей. Параллельно происходят важные изменения в распределении доходов и покупательской способности. В странах большой семерки женщины уже контролируют 2/3 семейного бюджета, а по мере уменьшения разрыва в зарплате с мужчинами, покупательская способность женщин будет расти. Что касается Европы, там каждый год рождается детей меньше, чем умирает, что приводит к естественной убыли, уменьшению количества населения по естественным причинам. Так происходит из-за низкой рождаемости и высокой доли пожилых людей. В нашей стране по итогам прошлого года родились 3,5 миллиона младенцев. Это на 4% ниже, чем годом ранее. И самое низкое значение 79-го года. Такие данные приводятся в докладе CDC. Снизился и еще один важный показатель – общий коэффициент фертильности, который показывает число рождений на 1000 женщин в возрасте 15-44 лет. Рождаемость упала во всех возрастных категориях, у всех рас и этнических групп. Как отмечают эксперты, страна сейчас находится ниже уровня восстановления, то есть умирает больше людей, чем рождается. Разрыв между трудоспособным и стареющим населением в развитых странах придется заполнять за счет трудовых мигрантов, а также более позднего выхода на пенсию и повышения производительности за счет цифровой экономики. При этом, как ожидается, около 50% прироста мирового населения до 2050 года будет приходиться на Африку. То есть притока новых граждан стоит ожидать именно оттуда, в том числе за счет климатической миграции. При этом перераспределение уровня рождаемости и смертности, известное как второй демографический переход, сейчас происходит во всем мире. Но менее развитые страны вступают в него с опозданием на несколько десятилетий. В Европе первый переход связан с распространением правил гигиены, развитием медобразования и в целом улучшением условий жизни. Само понятие демографического перехода появилось в 1945 году. Его ввел демограф Фрэнк Ноутстейн. Но, похоже, идеи были и раньше. Вот что, как принято считать, происходит в этот период. Улучшаются условия жизни, развивается образование и медицина, растет количество врачей, увеличивается средняя продолжительность жизни, снижается смертность, меняются болезни и причины смерти, снижается рождаемость, увеличивается возраст вступления в брак и рождение первого ребенка. Классическая модель Барра и Беккера, определяющая связь между общественными благами, расходами государства и экономическим ростом, говорит, что родители предпочитают иметь меньше детей, чтобы больше инвестировать в образование каждого ребенка. На фоне снижения рождаемости и роста числа одиноких людей увеличиваются расходы на домашних питомцев, а некоторые люди все чаще относятся к ним как к полноценным членам семьи. В 2021 году суммарные расходы на питомцев составили 109 миллиардов долларов, а в 2018 этот показатель равнялся 90 миллиардам. Меняющийся демографический состав общества влияет на экономику и на потребительские привычки и структуру расходов людей. Поэтому многие компании пытаются вовремя улавливать новые тренды, чтобы заработать на них. Ровер, например, помогает найти няню для животных, когда работающим и путешествующим хозяевам не с кем их оставить. Про Сан-Франциско ходит поговорка, что там собак больше, чем детей. Причем недавно выяснилось, что так оно и есть. Поэтому компании думают над новыми бизнес-идеями, которые помогут заработать на этом явлении. Ровер – популярная платформа, где можно найти док-ситтера. Стартап появился в 2011 году почти в одно время с другими шеринг-проектами Uber и Lyft. Многие проблемы, с которыми вы сталкиваетесь при воспитании детей, теперь вы наблюдаете в индустрии домашних животных, говорит гендиректор стартапа Эрон Истерли. Перед запуском представители компании опросили американцев, кем они являются для своих собак – владельцами или родителями. 76% участников опроса предпочли второй вариант. «Мы наблюдаем развитие тенденции гуманизации домашних животных», продолжает Истерли. «Эта тенденция стимулирует рост масштабной индустрии по уходу за домашними животными. Годовой доход, который скоро превысит 100 миллиардов.
Люди тратят все больше денег на высококачественный корм, ветеринарную помощь и прочие услуги по уходу за любимцами. Именно это спровоцировало наплыв инвестиций частных и венчурных компаний. Отрасль увеличивается на 5% в год и будет продолжать расширяться. В данный момент сервис доступен только для жителей США, Канады и 8 стран Европы. Из своей штаб-квартиры в Нью-Йорке Андела работает над восполнением дефицита IT-специалистов. Компания ищет и обучает разработчиков программного обеспечения в Африке, а затем устраивает их на удаленную работу в Microsoft, Facebook и Google. Джереми Джонсон в 2014 году стал одним из основателей компании. «Мы стали главным связующим звеном между технологическими экосистемами по всей Африке и США», утверждает Джонсон. Пандемия повлияла на планы развития Андела, поскольку компании заморозили привлечение новых сотрудников, но Джонсон утверждает, что в долгосрочной перспективе бизнес станет более открытым к найму работников, живущих за сотни миль от Нью-Йорка. Ведь программирование – идеальная деятельность для аутсорсинга. Расстояние от заказчика до исполнителя почти не влияет на качество продукта. Андела выбирает самых умных и обучаемых сотрудников. Компания уже привлекла 81 миллион инвестиций. Кроме Нигерии, разработчиков набирают в Кении и Уганде.

0: одиночество – одна из главных проблем общества. Оно так же вредно, как и курение, считают специалисты. Для спасения людей от одиночества придумали стартап EatWiz, который объединяет любителей еды. EatWiz, или «Едящие вместе», работает в 130 странах. По словам соосновательницы сервиса Камиллы Румани, приложение, по сути, возрождает традицию семейных обедов и ужинов в новом технологическом формате. Проект работает на коммерческой основе. Если вы хотите прийти к кому-то на ужин в чужом городе, необходимо заплатить сумму, обозначенную хозяином. EatWiz решает одновременно две задачи. Во-первых, он помогает путешественникам познакомиться с местными жителями, а последние могут не только вкусно накормить, но и посоветовать, как лучше провести время в их городе. Во-вторых, это интересная альтернатива обычному походу в ресторан. Для ужина можно выбирать любые блюда, не обязательно национальные. Главное – это вежливость, коммуникабельность и общий позитивный настрой. Придумали проект в Израиле. Во время путешествия по Криту создатель EatWiz Гай Михлин попал на обед к одной семье в пригороде Ираклиона. Ему подсказали, куда стоит ходить, где пробовать традиционную кухню, а напоследок подарили бутылку местного ликера. Спустя два года, в 2012-м, появился сайт EatWiz, эдакий Airbnb в ресторанной сфере. Как мы уже говорили, человечество неумолимо стареет. К 2050 году, согласно прогнозам, число пожилых людей удвоится. С одной стороны, это удар по пенсионному фонду и системе здравоохранения. С другой – огромная целевая аудитория, которая, как никто, нуждается в умных продуктах. На этом фоне рынок SilverTech или GrannyTech активно развивается. Большую часть своей жизни Макс Пермантье строил карьеру в крупных британских компаниях. Сначала он работал в McKinsey менеджером, а затем занимал руководящую должность в глобальном фонде по борьбе со СПИДом. В 2017-м Пермантье приехал навестить своего дедушку, которого по медицинским показаниям пришлось поместить в дом престарелых. Неожиданно тот признался внуку, что всем сердцем ненавидит это место и хочет вернуться домой. Разговор натолкнул Макса на неожиданную идею – оцифровать уход за пожилыми людьми на дому. Так на свет появился стартап Бирди. Во всем мире уход за пожилыми людьми на дому, по его словам, сильно зависит от ручки и бумаги. Обычно социальные службы и коммерческие агентства направляют к пожилому человеку разных сотрудников. Свои пометки о состоянии пациента и приеме лекарств они делают на бумаге. Часто записи теряются, или, что хуже, следующий сотрудник, не разобрав почерк предыдущего коллеги, дает пожилому человеку лекарства не в той дозировке. «Это создает много трений», – говорит предприниматель. В любом агентстве по уходу на дому вы увидите подсобное помещение с кипами архивов, которые люди редактируют весь день. Бирди решает проблему. Все, что нужно сделать персоналу, который ухаживает за пожилым человеком, внести свои записи в мобильное приложение. Доступ к информации есть у родственников. Они в любой момент могут посмотреть, когда пожилой член семьи принимал лекарства, какие упражнения он делал сегодня. Но Бирди не просто оцифровывает отчеты соцработника или медсестры. Приложение можно подключить к датчикам открытия двери или браслету с кнопкой SOS. Входящую информацию Бирди структурирует таким образом, чтобы уменьшить количество ошибок и выявлять проблемы пожилого человека на ранней стадии. Сейчас у Бирди заключены партнерские отношения с 500 поставщиками медуслуг по всей Великобритании. Каждую неделю платформа фиксирует физические состояния и самочувствие свыше 20 тысяч пожилых людей. Технологии могут полностью изменить то, как мы заботимся о пожилых людях и помочь им стареть дома намного дольше, резюмирует в стартапе.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. После отказа Трампа принять иранский ответ, рынки снова считают риск затяжного кризиса высоким. Associated Press сообщает, мировые биржи идут разнонаправленно, европейские индексы колеблются, азиатские рынки частично растут на фоне интереса к технологиям и искусственному интеллекту. Но дорогая нефть остается главным раздражителем. Еще одна международная тема – подготовка к чемпионату мира по футболу. Рейтер пишет, что Канзас-Сити неожиданно неожиданно стала одним из важных центров турнира. Там будут базироваться сборные Аргентины, Англии и Нидерландов. А стадион Arrowhead примет 6 матчей, включая четвертьфинал. Город ждет около 650 тысяч гостей. Экономисты внимательно следят за решениями Федеральной резервной системы. На фоне инфляции, дорогой нефти и сильного рынка труда ожидания снижения ставок ослабли. Чем выше цена энергии, тем труднее Федрезерву быстро смягчать политику. Дешевые кредиты могут снова разогнать цены. В Нью-Йорке еще одна тема общественной безопасности. После смертельного пожара в Инвуде FDNY вновь напоминает жителям. При пожаре нужно закрывать двери за собой. Ранее пожар унес жизни 3 человек, более 10 были ранены, около 100 жильцов остались без квартир. Спасатели подчеркивают, открытые двери могут превращать лестницу в дымоход и отрезать людям путь к выходу.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
5: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов. Укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов. Порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Дентал офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
16: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдейкер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
17: Тараканы, тараканы, тараканы.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: сезон радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Я! В 1994 году два студента Стэнфорда создали первый каталог интернет-ресурсов, и он мгновенно стал самым посещаемым сайтом в мире. О том, как он превратился в интернет-гиганта Yahoo и почему оказался неудачливой корпорацией, расскажем прямо сейчас. Осенью 1994 года системные администраторы Стэнфорда подали жалобу на двух студентов, тративших мощности университета на свои глупости. Эти молодые люди, Джерри Янг и Дэвид Филлоу, в самом деле потребляли много мощности. Они придумали сделать каталог сайтов в тогда еще крохотном интернете. Их учеба подходила к концу. Филлоу позже вспоминал, что к тому моменту учиться не хотелось, и он заразился характерным для студентов Стэнфорда тех лет увлечением – интернет-серфингом. Ему уделял намного больше времени, чем учебе. Эта страсть свела его с Янгом, который к тому моменту начал выписывать адреса сайтов практически всех подряд, пока даже не пытаясь их как-то систематизировать. Филлоу эта мысль показалась любопытной. Страничка, которая первоначально называлась «Путеводитель Джерри по всемирной паутине», становится путеводителем Джерри и Дэвида. И список заинтересовал многих. Во всяком случае, число его посетителей удваивалось каждый месяц. Да и сам ресурс рос довольно быстро. И к тому моменту, когда сисадмины университета забили тревогу, насчитывал чуть более 2000 записей. По современным меркам смешная цифра, конечно, но ничего подобного в мире тогда не существовало. Поэтому слава путеводителя, по сути, исключительно благодаря сарафанному радио быстро вышла далеко за пределы их личных знакомств и университета. Жалобы админов Стэнфорда на избыточную нагрузку на их сеть совпали с моментом, когда Янг и Филлоу поняли, что им нужны серверы большей мощности. Кроме того, они уже научились зарабатывать на своем хобби, брали $20 за 1000 кликов на баннер рекламодателя. Словом, университет они бросили и создали компанию, в которой придумали имя Yahoo. Есть несколько версий происхождения названия. Сами основатели говорят о путешествии Гулливера, где один из персонажей Yahoo стал нарицателем. Так называли грубых, неотесанных и невоспитанных людей. Название всем пришлось по душе. Правда, к тому времени слово уже было закреплено за печеньями Yahoo, поэтому Янгу и Филлоу пришлось добавить восклицательный знак. И название их компании отныне стало выглядеть так. Yahoo – восклицательный знак в конце. К моменту регистрации домена, январь 95-го, каталог насчитывал 10 тысяч записей и 100 тысяч ежедневных пользователей. На первых порах яркого новичка в интернет-бизнесе пробовали купить Netscape и America Online. Наперебой предлагали студентам стать миллионерами. Ставки, начавшиеся с 3 миллионов, быстро поднялись до 60 миллионов. И в тот момент Янг и Фил шутили, что уже представляют себе жизнь на купленном тропическом острове. Правда, быстро растущая цена убедила друзей, поначалу не особо веривших, что они нашли золотое дно, в том, что их путеводитель – нечто более значимое, чем студенческая подработка. Первый миллион Джерри и Дэвид позволили вложить инвесторам из Sequoia Capital в обмен на скромную миноритарную долю в их бизнесе. Штат Yahoo быстро вырос, студенты наняли управляющих, а сами продолжили заниматься развитием каталога, придумывая классификатор и дополняя содержание. Кроме Yahoo начали появляться и другие поисковики, которые отбирали часть аудитории. И в Yahoo разработали стратегию, которая заключалась в том, что их платформа, во-первых, должна окупаться за счет рекламы, а во-вторых, должна собрать все лучшие сервисы, чтобы пользователю не нужно было уходить с нее. Прямо на сайте теперь есть прогноз погоды, новости, афиша и много чего еще. Уже в 96-м году Yahoo провела IPO, которое принесло $33 миллиона. Это был успех, который основатели не прогнозировали и который надо было развивать. Компания стремительно растет, начинается следующий этап ее жизни и следующий скачок роста, связанный с выходом Yahoo на зарубежные рынки, в первую очередь Канады и Великобритании. В какой-то момент появляется шанс купить за $1 миллион компанию BackRub, будущий Google, но ее владельцы Лэри Пейдж и Сергей Брин отказываются от сделки. К 2000 году Yahoo приходит к выводу, что самостоятельная работа над поисковиком – затея пустая. Разработки прекращаются, зато заключаются 4-летнее лицензионное соглашение с Google. Это важный шаг для Google. Непопулярный пока конкурент получает мощное финансирование от своего якорного клиента Yahoo. Эти деньги почти целиком вкладываются в совершенствование поисковой системы. То же касается Yahoo, но выиграв на спринтерской дистанции, они позже проиграют в марафоне. Кстати, Янг и Фила видели прекрасные перспективы роста в сегменте интернет-торговли и почти 2 года вели переговоры о сотрудничестве с Пьером Амидьяром и его eBay. Но в итоге так ни к чему и не пришли. Что именно помешало этой коллаборации, неизвестно. К 2001 году Yahoo – самый крупный и дорогой интернет-ресурс в мире, но крах доткомов не щадит компанию. Yahoo делает очередной рывок за счет телерекламы, вкладывая в нее десятки миллионов. Это оборачивается притоком миллиардов. Число пользователей, которых они забирают у традиционных СМИ, быстро растет. Но вот соглашение с Google заканчивается, и Yahoo снова пробует купить конкурента, который оценивается уже в 4 миллиарда. Пейдж и Брин категорически отказываются от предложенных денег. О срыве сделки позднее напишут как о стратегическом провале Yahoo. В итоге покупаются другие компании-разработчики, с помощью которых Yahoo намерена скопировать Google. Но время упущено, а ресурсы используются неразумно. Рекламная выручка Google в 2005 году уже составляет тот самый 1 миллиард. Теперь они лидеры рынка. Yahoo пробует использовать накопленный кэш, покупая новые компании и занимаясь инвестициями. Кстати, в 2006 году появляется возможность купить Facebook за 1 миллиард долларов. Все идет к сделке, но в последний момент Yahoo снижает предложение в 5 раз. Сделка сорвана. Впрочем, есть хорошие новости. В 2004 году Янг, тайванец по происхождению, отправляется знакомиться с континентальным Китаем. В поездке он знакомится с неким Джеком Ма, экскурсоводом, который показывает ему местные красоты и интересно рассуждает о бизнесе. Даже рассказывает о своих планах, к которым Янг относится с иронией. Через 4 месяца после их знакомства Ма открыл свой интернет-магазин, и дела сразу же пошли неплохо. Настолько неплохо, что год спустя Yahoo покупает 43% акций Alibaba, так назовет свою компанию Ма. К мировому кризису 2008 года Yahoo представляет собой огромную и все еще мощную корпорацию, в которой хаотично собрано большое количество никак не связанных друг с другом сервисов, многие из которых заброшены и не развиваются. Управляется компания хаотично, траты превышают прибыли. Google растет так, что вытесняет Yahoo в позиции, где первенство Янга и Фила казалось незыблемым. Yahoo падает до 14 миллиардов. Что касается отцов-основателей, то ничьими они, конечно, не стали. Их вложения в Alibaba и Amazon приносят им немалый доход по сей день. Фил отошел от дел и, кажется, сосредоточен на семье. А Янг занимается инвестициями среди компаний, которым он как инвестор дал путевку в жизнь, такие как Wish и Zoom. Что касается разговоров о том, отчего Yahoo, так мощно стартовав, в итоге не взлетел, то, надеемся, каждый зритель сам найдет ответ на этот вопрос. Автомобили с его фамилией на капоте можно увидеть в любой точке планеты. Считается, что именно он изобрел сборочный конвейер и сделал автомобиль не роскошью, а средством передвижения. Генри Форд оказал влияние на образ жизни США и всего мира в 20 веке. Он родился 30 июля 1863 года на семейной ферме в штате Мичиган. Был старшим ребенком в семье уважаемого фермера, но не хотел продолжать дело отца. С раннего детства интересовался всевозможными механизмами. В 12 собрал паровую турбину в коробке из-под пищевой соды, использовав механизм настенных часов. Потом попробовал сделать паровую турбину в школе. Турбина взорвалась, обгорел школьный забор. Построил водяное колесо, затопил соседскую картофельную грядку. Получив в подарок на день рождения карманные часы, изучил их устройство и затем стал за небольшую плату чинить сломанные часы для всей округи. Не имея нормальных инструментов, использовал заточенный гвоздь вместо отвертки, а пинцет сделал из пластинок маминого корсета. В 16 лет Генри приехал в Детройт, 6 дней проработал в мастерской по ремонту конок. Затем работал в мастерской, принадлежащей другу отца. 60-часовая рабочая неделя, зарплата 2,50 в неделю. Примерно $70 на современные деньги. Из города пришлось вернуться в родительский дом, чтобы накопить денег на свадьбу. Для этого отец купил ему участок земли под лесопилку. В 1891-м Генри Форд вместе со своей женой Кларой переехал в Детройт. В 1893-м у них родился сын Эдсел. В Детройте Генри Форд устроился на работу в Edison Illuminating Company, занимался обслуживанием паровых двигателей. За 2 года он продвинулся с инженера подстанции до главного инженера. Зарплата выросла. В свободное время вел курсы для механиков в Ассоциации молодых христиан. Кирпичный сарай на заднем дворе Генри превратил в мастерскую. Новым увлечением Форда стал бензиновый двигатель. 6 марта 1896 года произошло историческое событие. Газета Detroit Free Press описывала его так. Вчера, поздно вечером, на улице города можно было увидеть первую безлошадную повозку. Ее изобрел житель Детройта Чарльз Кинг. Она проехала по Вудворд-авеню примерно в 11 часов. Машина работала исправно и двигалась с постоянной скоростью 5-6 миль в час. Генри Форд ехал на велосипеде за машиной Кинга. 3 месяца спустя Форд испытал свою безлошадную повозку. Он решил делать не коляску без лошади, а усовершенствованный 4-колесный велосипед. Далее цитата из автобиографии Форда. «Мне нужно было выбирать между работой и автомобилем. Я выбрал автомобиль. На самом деле никакого выбора не было. Я уже знал, что автомобиль обречен на успех. Я уволился с работы 15 августа 1899 года и занялся автобизнесом». Торговец лесом Уильям Мерфи сам вложил деньги в разработки Форда и привлек своих знакомых в качестве инвесторов. 5 августа 1899 года была образована Detroit Automobile Company. Форд был назначен управляющим с зарплатой $150 в месяц и получил пакет акций фирмы. На старом месте работы ему предложили 160 в месяц, чтобы удержать ценного специалиста. Не удержали. Первой разработкой стал фургон для доставки грузов. Спрос на него оказался так высок, что фирма не успевала выполнять заказы. Качество продукции упало, клиенты стали отказываться от заказов. В конце 1900 года компания обанкротилась. Когда Форд делал первые шаги в автомобилестроении, Александр Винтон уже вовсю торговал автомобилями, которые называл гоночными экипажами. В 1898 он продал 22 машины. Генри Форд тем временем сконструировал гоночную машину, способную развивать бешеную скорость, почти 60 миль в час. 10 октября 1901 года его автомобиль выиграл гонки, обойдя лучшую гоночную машину фирмы Винтона. В ноябре того же года была образована новая фирма. Мерфи по-прежнему его главный инвестор. Предлагал создать автомобиль, который можно было бы продавать за $1000. И даже пригласил для разработки этого автомобиля консультанта со стороны. Форд был в бешенстве. В 1902-м Форд познакомился с торговцем углем Александром Малкомсоном и заинтересовал его идеей делать дешевые автомобили и продавать их в больших количествах. Малкомсон выдал $3000 аванса и пообещал дальнейшее финансирование проекта по постройке Форд-мобиля. Малкомсон решил, что компании не нужно собственное производство, все детали можно закупать на стороне, а собирать Форд-мобили можно в любом сарае. После этого продавать их и расплачиваться с поставщиками комплектующих. Братья Додж готовы были поставить 650 шасси по $250 за штуку. Другие комплектующие затраты на рекламу доводили общую сумму расходов до 350 тысяч. Продавая автомобили за $750, можно было получить $552 за вычетом расходов на производство и сбыт. В этом бизнес-плане было одно слабое место. У Малкомсона не было 350 тысяч. У него не было даже 10 тысяч аванса, которые требовали братья Додж. Без стороннего капитала было не обойтись. В арендованной мастерской конных экипажей на Мак-авеню в Детройте в июне 1903 года был собран первый автомобиль, модель A. Базовая цена модели составляла $850. Только за третий квартал 1903 года фирма продала 195 автомобилей. Чистая прибыль составила
0: составила 36 957 долларов. Акционерам были выплачены дивиденды. В следующем году компания построила новое здание на Пикет-авеню и перевела производство туда. В 1919 году Форд получил полный контроль над Форд Мотор. Его сын Эдсел занял пост президента. Форд Мотор продолжал расти. В 1913 году был построен новый завод в городе Хайленд Парк в пригороде Детройта. Крупнейший завод в мире и первый с движущимся конвейером. Каждый стоявший у конвейера рабочий выполнял одну простую операцию. Для Форда была очень важна экономия. Черная краска на конвейере высыхала быстрее всего. Время сборки автомобилей постоянно снижалось. 12,5 часов, 10, 6. Рекорд для модели T – 93 минуты. Чем быстрее идет сборка, тем больше можно произвести автомобилей. Тем ниже можно поставить цену и проще продать. Модель T стала самым популярным автомобилем в мире. Почти каждым четвертым на планете, почти каждым вторым в Соединенных Штатах. В 1913-м такая машина стоила 550 долларов, в 1915-м – 440, а в 1920-м – 290. Форд уверял, ни одна машина ценой свыше 2000 долларов не предлагает ничего большего, кроме декоративной отделки. Автомобиль Форда стал доступным средней семье. Модель T выпускалась до конца 1927 года. Всего было выпущено 15 миллионов машин. На смену модели T снова пришла модель A, но уже новая, образца 1927 года. И покупатели получили возможность выбирать цвета. В 1928 начал работу заводской комплекс River Rouge в Дирборне, самый крупный для того времени. Международная экспансия компании Ford началась еще в 1904 году с открытия дочерней фирмы в Канаде. В 1917-25 годах заводы компании появились в Великобритании, Ирландии, Франции, Дании, Германии, Австрии, Аргентине, Японии, Южной Африке, Австралии. Работа на фордовских конвейерах была монотонной, скучной, но высокооплачиваемой. В 1914 году Ford поднял минимальную зарплату квалифицированных рабочих до $5 в день, примерно вдвое выше средней зарплаты по стране. Чтобы получать такие деньги, нужно было проработать на заводе Форда более полугода, а также жить в соответствии с утвержденными компанией принципами. Не увлекаться алкоголем и азартными играми, содержать свое жилье в чистоте, следить за тем, чтобы дети ходили в школу, откладывать деньги на счет в банке. За соблюдением правил следили специальные инспекторы. В 1926 году для рабочих Форда была введена пятидневка. При этом Форд упорно боролся против появления профсоюзов на своих предприятиях, считая, что те заинтересованы в снижении производительности труда ради высокой занятости. Мешать рабочим бороться за свои права должна была служба безопасности завода, во главе которой стоял бывший боксер Гарри Беннет. Беннет и его подчиненные занимались запугиванием и слежкой за профсоюзными лидерами и их сторонниками. В 1937-м произошла печально прославленная битва на переходе. Избиение Беннетом и его подчиненными членов Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности, раздававших листовки у заводской проходной. Форд грозился закрыть компанию, но жена убедила его не уничтожать семейный бизнес, пригрозив разводом. Он уступил и пустил профсоюзных деятелей в свою вотчину. Годы Второй мировой войны заводы Форда перешли на производство военной техники, выпустив 390 тысяч танков и армейских грузовиков, 270 тысяч джипов, более 8 тысяч самолетов Би-24. В 1943 году умер от рака Эдсел Форд. Генри Форд скончался 7 апреля 1947 года в возрасте 83 лет. Новым главой компании стал его внук Генри Форд II. Винсент Курсио, биографии Форда, вышедшей в издательстве Оксфордского университета, пишет: с 1913 по 1947 год Генри Форд заработал около 139 миллионов долларов, из которых порядка 37 потратил на благотворительность. До 1956 года все акции компании Форд принадлежали семье Форд. Еще в 1936-м, в избежание громадного налога на наследство, был создан Форд Фундейшн. До самой смерти Форд сохранял хорошую физическую форму. Он любил повторять: «Жизнь – это не остановка, а путешествие». Даже тот, кто думает, что он остановился отдохнуть, по всей вероятности катится вниз. вниз. К слову, задолго до победы бизнесмена Трампа на президентских выборах Форд тоже попытал удачу на политической арене. К сожалению, президентская гонка в 2024 году была скучна. Да и сам Форд не горел желанием стать президентом. И хотя его желание участвовать в выборах действительно стало национальной сенсацией, Форд вскоре выразил свою поддержку кандидату от республиканцев, а сам гонку покинул.
3: Это все к данному часу. Всего вам доброго.
4: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
6: «Еврейский мир», газета и веб-сайт русскоязычной Америки, предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
20: «Сделка».
19: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
20: Премьера спектакля «Сделка».
19: Театр «Анкор».
20: Впервые в Нью-Йорке.
21: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
20: Театральная гостиная.
21: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
20: Билеты на сайте.
21: Theater.com. И по телефону 718-266-3393.
22: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
23: Ждем.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: В студии Наталья Быстрицкая. МИД КНР официально подтвердил, что президент Дональд Трамп посетит с госвизитом Китай с 13 по 15 мая. Система государственных школ Нью-Йорка может потерять до 153 тысяч учеников в ближайшие 10 лет. Такой прогноз опубликовало городское управление школьного строительства. Сейчас в Public Schools обучаются около 780 тысяч детей. К 2035 году эта цифра может снизиться. Эксперты связывают ситуацию сразу с несколькими факторами. В Нью-Йорке снижается рождаемость, население стареет, многие семьи уезжают из мегаполиса. Кроме того, родители все чаще выбирают альтернативные варианты обучения – чартерные школы, частное образование или домашнее обучение. Похожие тенденции наблюдаются и в других городах страны. В Лос-Анджелесе за 10 лет ожидается сокращение примерно на 250 тысяч школьников, а в Бостоне власть уже планирует закрытие некоторых школ. В департаменте образования Нью-Йорка заявили, что будут адаптировать систему к новым условиям. В Горсовете Нью-Йорка рассматривают предложение о запуске паромного маршрута по Харлем-Ривер. Он призван соединить районы Верхнего Манхэттена с западной частью Бронкса. Сейчас там только две паромные остановки – Саундвью и Трокснек. Проект предусматривает, что департамент транспорта проведет исследование, в рамках которого изучит возможные остановки, размеры судов, стоимость проекта. Публичный отчет будет подготовлен в течение года. Паромы рассматриваются как более быстрый вариант по сравнению со строительством новых железнодорожных линий. Помимо этого обсуждается установление паромного сообщения между пирсом на 125-й улице в Западном Гарлеме и городом Эйдж-Уотер в Нью-Джерси. Время следования в пути может занимать менее 10 минут. «Битлз» превратят в большой музей своего творчества старинный лондонский особняк на Севил-Роу. Музей откроется в следующем году. Регистрация на покупку билетов началась сегодня на сайте группы. В доме 3 по Севил-Роу в бейсменте был записан 12-й и последний альбом группы «Let It Be». На крыше здания в январе 69-го группа провела свой последний публичный концерт. Сэр Пол Маккартни так объяснил желание создать такое место. Туристы приезжают в Англию, и они могут пойти на Эбби-Роуд, но они не могут войти внутрь. В итоге они стоят на улице, мешают движению и раздражают водителей. Поэтому он подумал, что это будет крутая идея.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
3: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 по Цельсию. Относительная влажность воздуха 42%.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Добрый день, дамы и господа. Ну что ж, начну, как всегда, очень издалека. 4 октября 1226 года умер святой Франциск Ассизский, покровитель всех зверей и птиц. Он был первым среди христиан Средневековья, отказавшимся от осуждения природы как дьявольского наваждения и осмелившимся называть животных своими братьями. И легенды рассказывают, что Франциск обладал уникальной способностью общения с дикими зверями. Животные не только слушались святого, но и защищали его. И вот 4 октября стало Международным днем защиты животных. И сегодняшнюю лекцию об эстетике преступного мира я начну со светлой памяти моей собаки Хиппи, недолго, но ярко прожившую жизнь, которой могли бы позавидовать многие собаки.

и даже некоторые люди. В 1987 году я выходил из мест лишения свободы в Коми СССР в местечке, которое называется Чинья-Ворок, неподалеку от Княжпогоста. Место было лесоповальное, и за 6 месяцев до конца срока я попросил водителя лесовозной машины вольного завести мне щенка. Это тогда было возможно по режиму. И он привез совершенно очаровательное существо, уж не знаю, у кого он его украл в этом районе, потому что собаки там в основном одинаковые и беспородные. Этот тоже не претендовал на голубую кровь, но это было какое-то нежно-бело-розовое существо, очень пушистое, очень веселое, которое буквально за 3 месяца превратилось в настоящего дьявола. Я его назвал Хиппи, потому что, как я уже сказал, он был весь в волосах, и психология у него была чисто хиппи. Он не признавал никакие авторитеты. Спал он у меня под шконкой, то есть под кроватью. И со временем научился лаять и кусать яловые сапоги, которые были как их там называли? Уже не надзиратели, а контролеры, да. Вот. А на кирзовые сапоги зэков он не лаял. Это была его первая школа. Это было существо совершенно бесстрашное, дьявольски злое и бесконечно преданное. Он уехал со мной в Москву. Я уж не буду сейчас рассказывать, с какими приключениями мы ехали в составе «Воркута-Москва». Из Москвы мы отправились с ним в Вену. И когда я уже проходил окончание оформления всех выездных документов, друзья правозащитники во главе со Славой и Леном снабдили меня телефонами западных корреспондентов в Вене, с которыми уже были знакомы, чтобы я там позвонил, рассказал о том, как мы страшно мучаемся при советской власти, дал пресс-конференцию и так далее, и так далее. И вот мы с Хиппи прилетели в Вену, разместились в пансионе, куда поселили группу только что прибывших, а нас было всего человек 6 тогда. Вот, я начал названивать этим корреспондентам. Из 6 людей, которых я позвонил, отозвались 2. Пресс-конференция получилась та еще. Пришли всего 2 журналиста. Это было в холле небольшой венской гостиницы, но поприличнее, чем мой пансион. Я взял с собой Хиппи и дал им интервью. Все рассказал, в том числе рассказал, что вот эта собака прибыла со мной из Коми СССР, из мест лишения свободы, как она там жила, как она мучилась. Из этих 2 журналистов отозвался в печати только 1. И у меня до сих пор есть вырезка из этой венской вечерней газеты. Статья называется «Собака выбирает дорогу к свободе». Обо мне там, по-моему, и было сказано 2 строчки, но, по-моему, даже фамилия не была приведена, и настолько его умилила история собаки Хиппи. Хиппи из Вены поездом проследовал за мной в Рим. Мы прожили с ним 4 месяца в Риме, потом сели в самолет Ал-Италия и улетели в Нью-Йорк. В Нью-Йорке он перекусал всех моих знакомых абсолютно, не было ни одного. Только один, Стив Рамбам, бывший спецназовец израильский и охранник Нетаньяху, сумел избежать укуса, но израильтяне умеют обращаться с недружелюбными и людьми, и животными. Во всяком случае, умели. И Хиппи прожил недолгую, но светлую жизнь, и в 1994 году скончался под колесами автомобиля. Его прах был торжественно высыпан в специальную урну, и мы похоронили его у нас в Квинси, в парке Flushing Meadows, где он так любил прыгать, резвиться и скакать. Последним слове, которое произнес на похоронах Хиппи мой товарищ Борис Могилевский, автор книги «Записки афериста антиквара», Борис Семенович сказал: «Вечная память тебе, Хиппи, ты жил вором и умер вором». И я подумал, да ведь, друзья мои, верно, собака выбирает дорогу к свободе.

бывает кусачей. Собака хватает зубами за пятку. Собака съедает гражданку, лошадку. И с ней гражданина кота, когда проживает собака не в будке, когда у нее завывает в желудке. И каждому ясно, что эта собака круглая сирота. Никто не хватает зубами за пятку. Никто не съедает гражданку, лошадку.

Но когда мы говорим о профессионально кусачих собаках и их образе в современной литературе, то, конечно, прежде всего имеем в виду верного Руслана, персонаж одноименной повести Георгия Владимова. Это немецкая овчарка, конвойный лагерный пес, который остался без работы, поскольку наступила хрущевская оттепель. Лагерь расформировали. Вожатый конвоир, который в повести именуется «Хозяин собаку прогнал», она больше не нужна. И Руслан убегает в соседний поселок, и там прибивается к бывшему зэку, ныне поселенцу по кличке Потертый, и его сожительнице тете Стюре, которые становятся новыми хозяевами Руслана. И окружающий мир виден глазами этой собаки. В стране, где в каждой семье хотя бы один человек прошел через тюрьмы и лагеря, героем становится конвойный пес. Для того времени это была сенсация. Верность Руслана уже никому не нужна. Он с ужасом в глазах оглядывается вокруг. Его потерянные глаза все время чего-то ищут, но никак не могут найти. А ищут они колючую проволоку и контрольно-следовую полосу. Пес впадает в панику, потому что чувствует, что никогда больше не найдет лагерей, огражденных этими страшными, но родными проволоками. И гордая натура Руслана не может смириться с правдой, и пес продолжает искать сгнившие корни диктаторства. Он борется с этим непонятным новым, просто не зная, что такое свобода и зачем она нужна людям. А Руслан больше не служит, но службу он не забыл. И Владимов описывает сцены, когда лагерные собаки, оставшиеся без дела, встречают на вокзале в поселке поезда с надеждой, что это снова будут телячьи теплушки или Столыпины с заключенными. Свобода не просто непривычна для Руслана и таких, как он. Она для него неприемлема. А воспринимает он ее как временную. Он должен быть там, на платформе, когда загорится красный фонарик, и в знакомый тупик медленно втянется поезд с зэками. Он ждал, и он дождался. Служба еще раз позвала Руслана. Все другие собаки точно по команде, молча, беря колонну в оцепление, стали занимать привычные места. Прилепилась даже ослепшая сучка Аза и безошибочно заняла свое место. Она обычно ходила четвертой слева. Бывшие его товарищи не изменили службе. Вот они все здесь, с новым месте, в одном общем строю. И тогда не было грани собачьей радости. Хотя это были уже не зэки. В общем, мой верный Руслан, это произведение не о собаках. Это книга о людях, которые создали режимы, которые служили режимы. И каково же было их изумление, когда их хозяин вдруг внезапно потерял точку зрения, отказался от тех убеждений, которых раньше всегда придерживался, и стал выкрикивать новые лозунги. Они собаки, и они люди. До конца в это не верили. Многие коммунисты умирали с криком «Да здравствует товарищ Сталин!». Поэтому такие люди и являются отличниками по злобе, кусачими собаками и жертвами режима. Но они же были палачами. И вот тут возникает вопрос, хороший или плохой верный режиму пес Руслан? Конечно, плохой, потому что служил этому режиму, служил злу, которому нет прощения. Но вместе с тем, Георгий Владимиров все время повторяет, но ведь хорошую собаку испортили.

ног. Я ж отбуду срок, а ты отбудешь жизнь. На двоих один нам звонок.

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 27 августа 1993 года, номер 397, об укреплении и развитии служебного собаководства в органах внутренних дел. В решении задач, стоящих перед органами внутренних дел по предупреждению и раскрытию преступлений, охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, широкое использование находят служебные собаки. Умелое их применение на местах происшествий, в работе патрульно-постовой и конвойной служб, групп задержания пунктов централизованной охраны дает положительные результаты. Однако во многих органах внутренних дел организация служебного собаководства еще находится на низком уровне. Несмотря на сложную оперативную обстановку в Российской Федерации, кинологи в среднем участвуют в осмотре лишь 4% мест происшествий по неочевидным преступлениям. Неудовлетворительно используются собаки, специально подготовленные для обнаружения наркотических средств, оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и трупов. А большинство МВД, УВД практически не развивается патрульное и караульное собаководство. Указанные недостатки во многом объясняются разобщенностью и неудовлетворительной организацией взаимодействия между службами при использовании служебных собак в охране правопорядка и в борьбе с преступностью, а также отсутствием единого руководства деятельности кинологов. В целях укрепления и дальнейшего развития служебного собаководства, повышения его роли в борьбе с преступностью, приказываю утвердить: первое, типовые штаты центров, базовых центров служебного собаководства на правах самостоятельного отделения или отдела при МВД республик, главках, УВД краев, областей, автономной области, автономных кругов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и так далее. Исполняющий обязанности министра внутренних дел, генерал-лейтенант внутренней службы Евгений Абрамов. Такой был приказ. Надо сказать, что для несения караульной службы собаке не нужно особенной дрессировки. Всякая сильная, злобная и чуткая собака, переданная в караульную часть после ознакомления с людьми части и некоторой дрессировки, будет хорошей караульной собакой. Но нужно сказать, что караульную службу собаки никак нельзя смешивать со службой сторожевой, потому что в караульной службе допускается и даже необходим лай, а в сторожевке, наоборот, требуется крайняя тишина, и лай даже искусственно заглушается. В караульной собаке развивается, первое, злоба и недоверие к посторонним людям, второе, уверенность в своей силе, понимание связи различных шороков с получением неприятности. Третье, осторожность ночью и днем, чтобы никто не мог караульную собаку подманить на лакомство или отравить. Она должна быть обучена не брать куска с земли из рук постороннего человека. Собака, хотя бы и обученная караульной службе, может быть легко приучена и для конвойной службы. Как в тылу, так и на фронте во время войны большой расход людей для сопровождения партий военнопленных, арестованных, дезертиров и тому подобных требовал собак, которые помогали конвою справиться со своими обязанностями более успешно. Они преследовали и задерживали беглецов, а иногда могли конвоировать даже самостоятельно. Собака для конвойной службы, написано в уставе внутренних войск, требуется злая, с хорошим чутьем, способная преследовать убегающего, сильная, могущая справиться с человеком и задержать его до прибытия конвоира. Дрессировка конвойной собаки, хотя и более трудна, чем караульной собаки, но по способам остается почти такой же. Также требуется развить злобу и недоверие к чужим людям. Кроме того, собаку приучают безотказно и наиболее усердно преследовать убегающего, а также защищать конвоира, если на него нападет арестант. И тут, друзья мои, в самую пору послушать гимн внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
0: RTN. Смотрите лучшее.
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
3: «Анкор».
2: Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
6: Ждем вас!
7: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте «Азокилит», «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Я вот хочу знать, чем занимается Вадим Ермолинец в течение суток? Ну хорошо, 8 часов он спит. 2 часа утром он работает, это 10 часов. Остается 14, правильно я говорю? Так почему к нему невозможно дозвониться? Ни на передачу, ни после передачи. В чем дело? Может, у меня номер неправильный? Алло, вы меня слышите? С кем я разговариваю?
2: Хотите поговорить с Вадимом Ермолинцем?
3: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
2: 718-303-90-90.

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: В эфире музыкальный дозор.
2: Пропадал я за это, да, курочек, никого не кляня, не виня.
3: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
2: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
4: Итак, друзья мои, для тех, кто только что присоединился к нашей большой и дружной семье, повторю, что сегодня в первой части нашей передачи мы говорили все о злых и плохих собаках, о кусачих собаках. Но ведь в основном-то собаки очень даже хорошие. Вот несколько историй про хороших собак. Английский король Генрих VIII был очень любвеобильным и несколько раз женился, потому что супруги не рождали ему никак наследника мужского пола. И вот в 1525 году он завел роман с придворной фрейлиной Анной Болейн, личностью очень известной, и принял решение о разводе с Екатериной Арагонской. А в те времена высочайшие браки мог расторгать только римский папа. А католическая церковь, как вы знаете, против развода, несмотря на то, что Генрих придумал различные ухищрения, чтобы уговорить тогдашнего папу Климента. И все же кардинару Уолси удалось добиться успеха в решении этого вопроса. Приближалась решительная встреча папы Римского и кардинала для переговоров о разрешении на развод. Кстати, эти эпизоды вы можете посмотреть сейчас в телесериале «Тюдоры». У Уолси была борзая по кличке Уриан. А кардинал имел привычку брать любимца Уриана с собой. И вот, приехав в папскую резиденцию, Уолси привязал собаку у входа и направился к папе для приветствия. И когда его святейшество поднял ногу, чтобы кардинал по обычаю смог поцеловать его туфлю, Уриан решил, что хозяину грозит опасность, отвязался и укусил папу Римского за колено. Разразился сильный скандал, Климент, обливаясь кровью, поклялся не иметь больше дел с Генрихом, и несмотря на то, что миссия Уолси провалилась, король Генрих все же женился на Анне Болейн, но для этого ему пришлось разорвать отношения с Римом и создать собственную англиканскую церковь, которая, как ни крути, а появилась по воле собаки. А во времена нашей войны за независимость в Америке произошел забавный случай. В 1777 году шла битва при Германстауне, в которой повстанцы под предводительством генерала Вашингтона противостояли британской армии генерала Хоува. Американцам не хватало боеприпасов, и они уже стали готовиться к отступлению. Во время суматохи верный пес Вашингтона, окончательно растерявшись, примкнул к группе людей из армии Хоува. Американские солдаты заметили надпись на ошейнике собаки и привели животное английская собака перебежала к нам. И перевели животное к Вашингтону. Тот не стал превращать пса в пленника, но, будучи истинным собачником, приказал накормить его и отвезти на передовую с запиской следующего содержания. Генералу Уильяму Хоуву от генерала Джорджа Вашингтона. Имею честь вернуть принадлежащую вам собаку, которая случайно попала в мои руки. Хоу очень обрадовался возвращению потерянного любимца и говорят, что после этого случая даже умерил свой воинский пыл. А возможно, под ошейником пса была еще одна секретная записка. А может, британский генерал после такого гуманного жеста сумел, наконец, разглядеть своих противников, достойных борцов за свободу и независимость, а не жалкую кучку бунтовщиков. Или еще одна история. Про символ, который наверняка знаете все вы. На одном из старых британских рекламных логотипов изображена фигура собаки, которая смотрит в раструб граммофона. Помните? His Master's Voice. Этот логотип, которому уже больше 100 лет, имеет свою историю. В 1887 году художник Фрэнсис Барро приобрел себе собаку по кличке Ниппер. У Барро находился небольшой фонограф и несколько цилиндров с записями голоса брата. И в 1889 году художник написал картину, изображающую Ниппера, который с любопытством слушает граммофон. Картина была предложена различным звукозаписывающим компаниям, однако предложением никто не заинтересовался, и только через 10 лет картину приобрела молодая компания «Граммофон» за 50 фунтов стерлингов. Однако художнику пришлось сменить изображение старого фонографа на новую модель. Изображение ниппера использовали в рекламе, которая приобрела большой успех. Собаку с граммофоном можно было увидеть на всех пластинках, выпускаемых компанией. Сама же компания стала именоваться HMV, His Master Voice, голос его хозяина. Но особенный успех ожидал ниппер в Соединенных Штатах, когда лицензию с его изображением купила компания Victor. Впоследствии логотип перешел к фирме RCA, а еще позднее к знаменитой британской компании EMI, которая успешно использует его для рекламы своих музыкальных магазинов. А в 1991 году в Англии, после нескольких случаев нападения собак на детей, был принят специальный закон, запрещающий владение такими породами собак, как питбуль-терьеры или питбулы, аргентинские доги и другие, без особого разрешения суда. Нарушение этого закона каралось смертной казнью, но не человека, а собаки. И как-то в апреле 1992 года жительница Лондона вывела на прогулку самку питбула, их все-таки по-прежнему зовут питбультерьеры, но поскольку у меня питбул был тоже, я их зову питбулы. Собака была в наморднике, но вдруг начала задыхаться. Намордник пришлось снять, чтобы собаку стошнило. Свидетелем этой сцены стали проходившие мимо полицейские, которые тут же арестовали Демпси, и животные приговорили к смерти. Однако владелица питбула не сдалась и начала тяжбу, дойдя до палаты лордов. На сторону ни в чем не повинной Демпси стало общество защиты животных. Знаменитая Бриджит Бардо даже предложила собаке политическое убежище во Франции. В 2002 году дело, наконец, было закрыто, а причиной послужила процессуальная ошибка, в результате которой владелицу собаки не проинформировали о времени судебного заседания. Демпси вышла на свободу и дожила до 17 лет, что для собаки весьма почтенный возраст. А под злосчастный закон попал также терьер принцессы Анны, который набросился на детей. Однако королевскую собаку не приговорили к смертной казни, а принцессе пришлось заплатить штраф в 500 фунтов стерлингов. Ну и, наконец, лабрадору-ретриверу по имени Пеп, который жил в графстве Пайк у нас в Пенсильвании, выпало несчастье быть соседом губернатора этого штата Пиншо. И одним жарким летом 1924 года этот дружелюбный кобель пришел во временное помешательство и убил кошку жены губернатора. Губернатор пришел в ярость и настаивал на немедленном разбирательстве. Состояние аффекта не спасло собаку, ее судили и приговорили к пожизненному заключению с отправкой в тюрьму штата Филадельфии. Там долго не могли решить, стоит ли присваивать псу тюремный номер, но в конце концов традиция победила, и правила были соблюдены. И Пеп стал ЗК номер C2559. В этой истории хэппи-энд. В тюрьме Пеп был окружен всеобщей любовью, ему было позволено менять сокамерников, когда вздумается, а когда заключенные строили новое здание тюрьмы в Грейтерфорде, там же, в Пенсильвании, собака каждое утро забиралась в тюремный автобус, услышав свой номер. В 1930 году, после 6 человеческих или 42 собачьих лет заключения, Пепе умер от старости.
5: В сладкий миг, когда старик накрутит шар по самый нос и скажет псу:

для собаки. Я рассказать вам не могу, как много меток на снегу. Их понимать умеет каждая собака. Над этой лапу задирал боксер.

0: валится на лапы головою.
1: Выписка с доски объявлений. Март. Продают трехмесячных щенков кавказской овчарки. Ушки купированы. Такие лапочки. $500 за штуку. Апрель. Продают трех двухмесячных щенков кавказской овчарки. Привитые, умненькие и ласковые. Едят мало. $450 за штуку. Май. Продают трехмесячных щенков кавказской овчарки. Срочно. Отличные сторожа. $300 за штуку. Покупаю говяжьи кости в неограниченном количестве. Июнь. Люди, срочно, бесплатно отдам в хорошие руки 3-4-месячных кавказских овчарок. Дешево продаю собачью шерсть. Июль. Отдам для опытов или в корейский ресторан 3 сук кавказской породы. В придачу 26 килограмм собачьей шерсти бесплатно. Ищу бригаду строителей для ремонта квартиры. Замена пола, ремонт стен, замена двери. Август. Продам 3 чучела собак породы кавказская овчарка. Куплю корень валерианы, корень красавки и другие успокоительные травы. И телефон. Или вот такая история. Подходит мужчина к воротам своего соседа и стучится. Стучит, стучит, никто не отвечает. Стучит сильнее. К воротам тихо подходит собака и говорит: «Товарищ, не стучите, никого дома нет». Ну, мужчина, естественно, падает в обморок. Потом приходит в себя, смотрит на собаку и говорит: «Ты что, собака, гавкать не умеешь?» Собака отвечает: «Умею, но не хотела вас пугать». В общем, друзья мои, собака – друг человека, особенно когда она гордая и породистая.

0: Нам пофартило, лучше не бывает.
1: О хороших собаках, друзья мои, написано много хорошей прозы, но еще больше хороших стихов. И закончить я хочу отрывком из самого моего любимого стихотворения о собаках. Это ирландский сеттер Джек Веры Инбер. «Собачье сердце устроено так. Полюбила, значит, навек. Был славный малый и не дурак ирландский сеттер Джек. Как полагается, был он рыж, по лапам оброс бахромой, коты и кошки окрестных крыш называли его чумой. Клиентчатый нос рылся в траве, вынюхивал влажный грунт, уши висели, как замшевые, и каждая весила фунт. Касательно всяких собачьих дел совесть была чиста. Хозяина Джек любил и жалел, что нет у него хвоста».

вам очень нелегко. Мы рады вас приветствовать. Займите третий ряд. Так стюардессы вежливо обычно говорят. И вот уже посадка почти завершена. Как вдруг на трап собака решительно зашла. Обычная собака, обычный рыжий пес. Он за своим хозяином в зубах авоську нес. И стюардесса видит такие чудеса. Хозяина спросила, а

0: это мало, с животными нельзя. Контроль ветеринарный придумал не я.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
5: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже, поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах и, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня, в гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте театр.com.
6: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Международные посредники продолжают попытки добиться снижения конфликта между Израилем и вооруженными группировками в секторе Газа и Южном Ливане. В ООН вновь обсуждают гуманитарную ситуацию и поставки продовольствия для мирного населения. В Европе сегодня много внимания уделяют вопросам безопасности. Польша и страны Балтии продолжают укреплять границы и расширять военное сотрудничество внутри Североатлантического Союза. Одновременно в Германии и Франции идут споры о будущем европейской оборонной политики и расходах на вооруженные силы. В Соединенных Штатах обсуждают возможную забастовку работников железных дорог в пригородах Нью-Йорка. Профсоюзы требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда. В случае остановки движения серьезно пострадает сообщение между Лонг-Айлендом и Манхэттеном. В самом Нью-Йорке одной из главных тем остается стоимость аренды жилья. Совет по регулированию арендной платы рассматривает возможность минимального повышения платы за квартиры со стабилизированной арендой. Для сотен тысяч жителей города этот вопрос имеет огромное значение, поскольку расходы на жилье продолжают расти быстрее доходов населения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительно влажность воздуха 35%, 60 по Фаренгейту, 16 по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Дэвидсон Радио.
0: Дэвидсон Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Радио. Дэвидсон Радио.
7: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодняшняя программа посвящена, естественно, наступающему 9 мая, празднику Победы в Великой Отечественной войне.
7: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
9: Дорогие друзья, я хочу вновь напомнить вам об адвокате Марке Басикасе, который более 35 лет здесь в практике и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отслуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Его компания Mark Basikas & Associates – одна из самых уважаемых и признанных в Нью-Йорке, и в том числе в русскоязычной комьюнити. Специализация офиса – медицинские ошибки.

0: и комьюнити новых законодательствах, связанных с медицинскими ошибками. В частности, одно из последних нововведений было то, что после неправильного диагноза, связанного с онкологией, время подачи иска было 3 года. Сегодня оно увеличено до 7 лет. И еще одна как бы новость, хотя ей много лет, это связано с 11 сентябрем 2001 года. Хотя прошло практически 25 лет, но только сейчас у людей, которые были в зоне бедствия, начали появляться признаки и симптомы заболеваний, вызванных тем, что они дышали бетонной пылью. Это респираторные заболевания и онкология. Так что, друзья мои, если у вас есть подозрение на то, что ваше заболевание связано с 11 сентября, звоните 1-800-АДВОКАТ или выходите на сайт advokat.com. Есть много адвокатов, но только один из них, 1-800-АДВОКАТ, и это Марк Басикас.
1: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.

Я неоднократно делала программы, пыталась развеять ореол, связанный с непобедимостью советской армии, с ее потрясающей организацией и так далее. Но вот сегодня у нас в гостях будет удивительный человек. Может быть, кто-то из вас и помнит, он был у нас на телевидении и на радио. Зовут его Виктор Снитковский. Он историк, писатель. И очень коротко я напомню о нем. Он много очень работал, кстати, родился в Ташкенте, так что мой земляк. И он очень много работал в Казахстане, где жил. И там он в 88 году связался с мемориалом, как он так сам пишет, связался. Ну, так сказать, начал работать с мемориалом. И с этого времени начал публиковать и печати, и свои статьи, выступления на радио, телевидение. И, конечно, сделал он очень много, потому что он получил доступ в Центральный архив Казахской ССР, где с помощью опытных архивистов сумел найти, опубликовать десятки статей о судьбах репрессированных. И он передал в мемориал коллекцию оригиналов документов, писем, фотографий, собранных в семьях репрессированных. Он делал выставки, участвовал в выставках, связанных с мемориалом. И благодаря ему мы сделали программу с руководителем мемориала, которые живут сегодня вне, конечно, России, где позорным образом был закрыт этот выдающийся совершенно, выдающаяся организация, которая пыталась, так сказать, восстановить правду и память об безвинно репрессированных людях. И когда он эмигрировал сюда в 92 году, он написал раздел «Национальные репрессии» для монографии «Советская цивилизация», который был подготовлен Центром Дэвиса для русских исследований в Гарварде, минуточку. Но он публикуется очень широко и выступает в различных средствах нашей русскоязычной информации и так далее. Но сегодня мы будем, как я вам сказала, говорить о начале войны, о том, как Советский Союз, как он выглядел перед началом Второй мировой войны. И это фрагмент из книги, которая называется «Всегда агрессивная Россия». Я с огромным удовольствием представляю в эфире

0: Виктора Снитковского. Виктор, здравствуйте, дорогой. Я вам очень признательна за сегодняшнюю программу и за эту тему, которая абсолютно актуальна.
1: Добрый перед 9 день. Мая. Добрый день. Спасибо за комплименты в мой адрес.
0: Это не комплимент, это ваша биография. Ну, вы, конечно, очень много делаете удивительных вещей, но все же. Вот существует мнение, что Гитлер и Сталин совместно развязали Вторую мировую войну. Вы с этим согласны?
1: Я с этим согласен, тем более, что у меня довольно крепкая поддержка во всех европейских государствах и Соединенных Штатах. Почему я так считаю и почему так считают на Западе? Дело в том, что Советский Союз буквально с первых дней своего существования, когда это еще была республика, социалистическая республика России, а когда в 20-х годах, в 23-м году превратилась в Советский Союз, гимном был «Интернационал». «Вставай проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов». Теперь наш разум возмущенный и в смертный бой идти готов. А были песни как бы попроще, но которые призывали к войне с буржуазией. Причем не только в России, которой уже, по сути, там не осталось, но и к мировой буржуазии. Мы на радость всем буржуям мировой пожар раздуем. И эта песня, и многие другие со сходной идеей были очень популярны в стране.
0: Причем, по-моему, они опять становятся популярны.
1: Да, и сегодня, к сожалению, становятся популярны. И когда населению вдалбливают много лет подряд одно и то же, в общем-то, и тем более, когда еще за активность в этом направлении платят деньги, то нетрудно догадаться, что в стране с относительно невысокой культурой эта пропаганда имеет успех. И что нужно отметить, что сразу после окончания Второй мировой войны в 1918 году, если Англия, Франция, Польша, которая стала свободной, они старались прийти к каким-то мирным соглашениям, чтобы ничего подобное не могло повториться. И вот Советская Россия, наследница царской России, которая вроде бы оставалась сторонницей Антанты, заключает сепаратный договор с Гитлером. Но кроме публичного договора, вскоре последовали соглашения о строительстве в Советском Союзе военных заводов по производству отравляющих газов, подводных лодок и авиации. Угу. Естественно, это было секретным, а, к счастью для Запада, оказалось, что уровень рабочей силы и инженерных кадров оказался настолько слабым, что провести работу на немецком оборудовании с достаточным качеством работ российская сторона не смогла. Тем не менее, близкие экономические отношения между Советской Россией и Германией продолжались. И вот в 1939 году состоялся приезд министра иностранных дел Германии Риббентропа в Москву, который заключил пакт с премьер-министром Молотовым. Пакт называется «Молотов-Риббентроп», хотя, конечно, без участия Сталина не обошлось, так же, как и Гитлера. Договор вполне цивилизованный, однако к этому договору прилагались секретные секретные протоколы о разделе Восточной Европы между Германией и Советским Союзом. Причем сегодня опубликована карта, прилагаемая к этим секретным протоколам с подписью Сталина. Вот. И Германия и Советский Союз договорились разделить Польшу, договорились разделить Чехию. Но немцы успели захватить. Успели договориться о захвате части Румынии. Советский Союз оттяпал больше, но немцы сразу не стали вмешиваться, подождали более благоприятных условий. Ну и потом, вот, например, если вы, я, кто угодно собирается поехать из Соединенных Штатов во Францию, ну, допустим, вы во Францию, а я в Аргентину, ну, самостоятельно путешествовать. Что мы сделаем первым делом? Мы купим путеводитель, карты, может быть, язык начнем учить, французский или испанский. Так вот, когда немцы в 1941 году вторглись на территорию Советского Союза, в первые же дни они захватили 50 вагонов с картами немецкой территории, довольно подробными. Советских карт такой подробности для своей территории не было. И вот мы знаем, что немецкие километровки, которые порой удавалось захватить, то есть карты в масштабе в одном сантиметре километра советской территории не было. Не было. Мне довелось видеть немецкие карты на шелке для немецких пилотов. Причем на натуральном шелке, чтобы это не сминалось. Вот у советских пилотов были карты, напечатанные на бумаге. И естественно, на сгибах они сильно протирали. А вот немецкие карты, я на дипломной практике был в Коми СССР, и у пилотов вертолетов Ми-10, это крупные вертолеты и крупная зарплата у пилотов, они умудрялись на черном рынке такие карты купить. А вот те, кто летали на самолеты, где зарплата пониже, у них на это денег не хватало. И карты у них были потертые, перетертые. То есть даже в 60-х годах не научились делать карты того качества на том материале, что делали немцы еще в начале 1940-х. И уже только поэтому можно судить. Есть очень интересные воспоминания маршала Баграмяна, маршала танковых войск. А в 1940 году он был преподавателем академии, военной академии, где Жуков учился в течение года. И Жуков пригласил Баграмяна, а Жуков был командир Юго-Западного военного округа, то есть это территория Украины и нынешней Молдавии, чтобы Баграмян руководил разработкой наступательной операции советской армии, Красной армии тогда, против немецкой армии. Баграмян, естественно, прибыл в Киев, поскольку этот вопрос решался на более высоком для него уровне, значит, ему предписали командировку в Киев.
0: А в Киев... Это было какой год, Виктор? Это в каком году было? 1940-й.
1: Начало осени.
0: Какой?
1: 1940-й.
0: А, 40-й, да. Да. А, ничего себе.
1: И он подготовил с участием оперативного отдела штаба округа эту операцию, ну, учебную.
0: Да, конечно.
1: Вот. В конце декабря в Москве состоялось заседание высшего руководства Красной Армии. Жуков к этому времени стал начальником генерального штаба Красной Армии, был министр обороны Тимошенко, были представители из ЦК. Вот был ли Сталин там, непонятно. Но Баграмян подготовил эту наступательную операцию с тем, чтобы численность Красной Армии превышала, как принято в Европе, считать 20% больше, чем у тех, кто обороняется.
0: Угу.
1: А Жуков, как начальник генерального штаба, постановил, чтобы было вдвое больше, чем войск, чем у противника. И вот генерал Гореев, военный академик 1980-х годов и уже дальше с переходом на самостоятельную Россию, опубликовал книгу, что вдоль границы Киевского, юго-западного
0: округа.
1: Да, военного округа было сконцентрировано в 1,5 раза больше войск на первый момент. Интересно воспоминание Рокоссовского. Причем эта часть воспоминаний в советском издании была выброшена и появилась только после развала Союза, потому что американцы написали, что было в рукописи Рокоссовского. Оказывается, Рокоссовский, которого тогда выпустили из тюрьмы,
0: да,
1: с выбитыми зубами. Точнее, выпустили его уже, и он коронки подставил, но зубы были все выбиты. Да, так вот, он написал в этом кусочке своих воспоминаний, что он, как командир дивизии, спросил начальника оперативного управления Киевского, вот этого юго-западного военного округа, все время идут войска на запад, границы, а если немцы прорвутся, что мы будем делать? Ему ответили, не волнуйтесь, войска из внутренних районов двигаются к границе.
0: Угу.
1: Понятно, что советская сторона была, конечно, насторожена. Однако есть очень важный момент. И тут я коротко просто о своих наблюдениях. Вот есть таланты. Кто-то хороший кинорежиссер, а кто-то хороший театральный. Кто-то хороший негациант, а кто-то хороший шахматист. А поменять местами так ничего не получится, как правило, во всяком случае. Так вот, Сталин и его верхушка – это замечательные мафиози, замечательные бандиты. Но даже в людях они разбирались, особенно Сталин. Вот если этот человек может быть подкаблучным мне, вот он у меня будет работать, он будет расти. А не подкаблучник к стенке. Uh-huh. Конечно, скажем, тот же Тухачевский, он не был ни английским шпионом, ни немецким, ну и многие военноначальники.
0: Ну как все, да, те, кто расстреляли.
1: Было уничтожено 60 тысяч военнослужащих разного ранга, включая министра обороны. Вот. А кому же Сталин все-таки доверял? Не Рихарду Зорге, не другим разведчикам, не командующему разведывательным управлением Красной Армии. Оказывается, Сталин вызвал с Кавказа своего давнего приятеля Кабулова. Кабулов в Грузии, имея 5-классное образование, работал бухгалтером. Сталин его направил в советское посольство в Берлин. Вскоре, значит, каким-то советником, но вскоре он стал военным атташе. Немцы организовали ему друга, который его кормил, поил, делал подарки и прочее. И этот друг убеждал весьма недалекого Кабулова, что Германия не собирается нападать на Советский Союз. И вот Сталин своему дружку, в общем-то, под малограмотному подонку, верил. А разведывательным сети своей руководству он не верил. При этом не нужно думать, что Зорде много знал последний секрет. В немецком, в Германии было правительство, ну, рейхсканцлер, правительство. В составе правительства министр иностранных дел, который, естественно, по уровню был ниже заместителя рейхсканцлера. В министерстве иностранных дел были отделы Северной Европы, Южной Европы, Восточной, Северной Африки, Южной Африки. И вот подумать, что японский посол имел данные о точной дате нападения, это абсурд. То есть настроения были, что война будет. Ну вот Зорге эти настроения передал. А вот американский посол передал в Министерство иностранных дел точные данные о нападении. Но это же американский посол. Это он свои материалы. Англичане передали. Причем Черчилль в своих воспоминаниях написал, что мы думали, стоит ли рисковать передать эти данные, потому что мы таким образом свою разведывательную сеть подрезали, передали. Но Кабулов был...
0: Перевесил. Виктор, но мы должны сейчас уйти на рекламную паузу. Я хочу просто наших зрителей, слушателей как бы отправить. Есть замечательный такой писатель, бывший КГБшник Виктор Суворов. Вы, конечно, знаете его книгу.
1: Да, конечно.
0: Да, и где он очень подробно рассказывает о том, как Советский Союз готовился к нападению, как рельсы переводили на европейский Союз, как подтягивали войска и так далее. Просто Гитлер успел ближе, быстрее в смысле. Но дальше... Друзья мои, мы будем говорить о, наверное, самой волнующей теме, связанной с войной. Был ли Советский Союз готов к войне с Германией? Вот эти ошеломляющие подробности, которые я прочитала у Виктора, это что-то невероятное. Так что оставайтесь с нами, и мы продолжим нашу беседу.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Евросоюз разблокировал соглашение о партнерстве с Сирией, остававшееся замороженным с 2011 года. Решение было принято на фоне подготовки Брюсселем новых программ помощи Дамаску на общую сумму почти 300 миллионов евро. Глава индийского правительства Нарендра Моди посоветовал населению сократить потребление энергоресурсов и отказаться от поездок за границу на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Моди выступил за жесткую экономию ресурсов на фоне кризиса. Он посоветовал индийцам пересмотреть потребительские привычки, отложив зарубежные поездки и пышные свадьбы минимум на год. Также гражданам рекомендовано временно воздержаться от покупки золота в праздничные дни. Подобные меры, по мнению властей, позволят сберечь иностранную валюту. Израильское руководство намерено в течение 10 лет полностью прекратить финансирование своей армии за счет американских дотаций. «Хочу свести к нулю финансовую поддержку со стороны США, финансовую составляющую нашего военного сотрудничества. Мы получаем 3,8 миллиарда долларов в год, и, думаю, настала пора постепенно отказаться от оставшейся военной поддержки». Об этом заявил израильский премьер Нетаньяху в интервью CBS. Он рассчитывает реализовать эту инициативу в течение 10 лет и намерен начать процесс прямо сейчас, не дожидаясь избрания следующего американского конгресса.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
0: Дорогие друзья, Известный потомственный хиропрактор Дин Итри, который более 30 лет работает в русскоязычной комьюнити и помог тысячам пациентов с различными болями, теперь принимает только в Стейтен Айленде по адресу 318 Сиквин Эвеню и телефон 718-356-9222, 356-9222. Здесь вы можете получить лечение как традиционными, так и обновленными современными процедурами. И при различных болях и медицинских проблемах в шее, спине, бедрах, коленях и локтях. А также при грыжах позвоночника и диска, стенозе позвоночного канала и невропатии. В его офисе есть рентген и новый прибор ударно-волновой терапии, который помогает при воспалении карпального канала, боли в шее и нижнем отделе позвоночника. Звоните 718-356-9222. 356-9222. Еще раз, в офисе Дина Итри применяют помимо традиционных новые методы и технологии по борьбе с болью, такие, например, как шок, вейв, терапи и многие другие. Здесь держат руку на пульсе современной медицины, но при этом остаются золотые руки лучшего хиропрактора Дина Итри, который блестяще знает анатомию и умеет вам помочь. В его офисе принимают основные медицинские страховки, включая Medicare и профсоюзные страховки. Если вас мучают боли, звоните доктору Дину Итри и приезжайте в Стейтен-Айленд в его современную клинику. 718-356-9222. 356-9222.
2: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Друзья мои, мы вновь с вами. Я напоминаю, что это наша программа Star War Симы Березанской, которая выходит у нас в эфир по четвергам. И сегодняшняя программа посвящена наступающему Дню Победы. И мы беседуем с Виктором Снитковским, историком, писателем, который собрал совершенно поразительные факты, связанные с войной. И особенно вот то, что меня, например, всегда очень интересовало, думаю, как и многих, конечно, был ли Советский Союз готов все же к войне с Германией, несмотря на все эти героические песни, разговоры, репетиции, когда носили там раненых и так далее. Так что вот, Виктор, вопрос, который я, с которым я закончил нашу первую часть. Скажите нам, пожалуйста, что происходило в это время в Советском Союзе?
1: Значит, я вначале немножко похвастаюсь. Есть такая книга вышла, КГБ в русском зарубежье. Редактор этой книги Виктор Снитковский.
0: Понятно.
1: Вот. А, причем автор из семьи друзей Андропова. Отец автора был заместителем командующего погранвойск, которые входили в состав КГБ. Но в личных отношениях с Андроповым они были друзьями и взаимные семейные встречи друг к другу, приглашения. Вот. Этот человек увлекался с детства японским языком, получил образование высшее в этой области, будучи студентом Института восточных языков при МГИМО. Он уже публиковался даже в журнале «Вокруг света». Ну, короче говоря, папа ему объяснил, что если ты не пойдешь служить в КГБ, не видать тебе Японии твоей любимой. И Костя пошел служить в КГБ. Естественно, его взяли. Причем взяли его, несмотря на то, что он пришел, принес заявление, был в очках. А он знал, что в очках не принимают. В КГБ нужны абсолютно здоровые люди. Когда он пришел на первое занятие, он увидел, что половина группы в очках. Он понял, что КГБ сплошь блатное. Да. Значит, он 2 года проучился в Краснознаменном институте Комитета госбезопасности имени Андропова и полетел в Японию корреспондентом ТАСС. И он мне объяснил, что абсолютно все корреспонденты советских газет за рубежом – это офицеры КГБ. И даже самые знаменитые, вроде Валентина Зорина или еще там кого-то, это все офицеры КГБ. Через 3 года его выгнали из Японии, поскольку он вербовал китайских студентов, которые учились в Японии. И когда его выгнали из Японии, в Москве, за то, что он 3 года продержался, его назначили зам начальника управления по разведке в Китае. А он знал японский язык еще до поступления в институт имени Андропова. И второй язык был у него китайский. На второй год после развала Союза он бежал, поскольку увидел, что за ним следят. Да. Так вот, разведывательные сведения, которые, в общем-то, после нападения немцев были как-то пущены в дело, уже мало что могли поменять. И в 1962 году вышла книга доктора исторических наук Александра Некрича, которая называлась «1941 год, точка 22 июня». В этой книге Некрич, вопреки советской пропаганде, вопреки тому, что писалось в советских учебниках, написал, как Советский Союз готовился к войне, почему он слабо подготовился, почему были неуспехи, неудачи. И это, причем, ну, он был доктор исторических наук, книгу написал по плану Института истории Академии наук. Книгу опубликовали, цензор, видимо, невнимательно почитал, но едва книга вышла, и мгновенно была раскуплена, при том, что там было несколько десятков тысяч тираж, как в журнале, как этот журнал, «Вопросы истории КПСС», да, «Вопросы истории КПСС», появилась разгромная статья. Дурацкая, но разгромная. И на это письмо, то есть на эту статью в поддержку Некрича написал письмо генерал Григоренко. Генерал Григоренко имел и военный опыт в конце войны, командир дивизии. Он, кстати, был еще способный программист. То есть человек, в общем, довольно широкого ума. И то, что он написал в этой книге, это просто потрясает. Вот это маршал Победы, Жуков, еще там герои и прочее. Ерунда это все. Значит, оказывается, в начале июня советские войска в приграничных округах начали учения. Значит, пехота проводила учения в одном месте, артиллеристы и части в другом, танковые в третьем и так далее. 22 июня, значит, на границе, хотя оставалось достаточно много людей, но встретить немцев им было нечем. Когда дали приказ войскам с учений двигаться к границе, командование соответствующих частей, но немцы напали рано утром, они отказались сразу двигаться. Они сказали, давайте подождем вечера, чтобы мы двигались не под бомбежкой немецких самолетов. Нифига подобного. Товарищ Жуков сказал двигаться к границе. А товарищ Тимошенко, военный министр, сказал двигаться к границе. И вот части различного направления, ну, грубо говоря, поодиночке двинулись к границе. А в Советском Союзе тогда было очень мало зенитных орудий. У зенитных орудий диаметр снарядов несколько меньше, чем у обычных пушек, и там нужна более высокая квалификация и рабочих сверловщиков, и оборудования. Короче говоря, зенитных орудий практически не было. И немцы, колонны движущихся войск границы, бомбили, обстреливали, даже истребители стреляли. Не только штурмовики и бомбардировщики. Истребители стреляли по этим колоннам безнаказанно. Еще одна важная сторона, что руководство Министерства обороны решило уже в конце 30-х годов формировать воинские части солдатами из ближайших населенных пунктов. И когда немцы первые несколько дней далеко прорвались через порядки Красной Армии, первые дни даже в плен не брали. Так вот, солдаты из ближайших городов и деревень
0: разбежались по домам.
1: По домам, естественно, что же, пойдут на восток. Я читал воспоминания советских военных, которые были на границе. И вот они там пишут, что по дорогам, ведущим на восток, в одну сторону шел тонкий ручеек, густо населенный евреями, а по другую сторону шел густой поток. У всех были сняты погоны, звезды пилоток, да. А немцы, проезжая на машинах, показывали пальцами и смеялись над ними. Таким образом, даже значительная часть вооруженных сил исчезла. Вот такое было ужасно бестолково.
0: Хорошо, а вот у Виктора, у вас, я читала вот в этих материалах еще какие-то поразительные фактические данные, связанные с оборудованием, с военной техникой и так далее. Что-то где-то лопатами копали, что-то, да. Какие-то траншеи, или что это же вообще... То есть выясняется, что вообще ничего не было.
1: Да. Значит, немцы в середине 1930-х годов дарили товарищу Сталину свои передовые образцы оружия. А дарили потому, что они были абсолютно уверены, и в этом оказались правы, что в Советском Союзе воспроизвести это не их оборудование, их... Тот же Мессершмитт знаменитый. Было 3 экземпляра передано этих истребителей. Копируя, ничего не могли сделать. И в 1941 году советские истребители не могли даже догнать немецкие бомбардировщики, хотя, естественно, эти самолеты должны были летать быстрее. И благодаря американцам, которые еще до договора о ленд-лизе поставили Советскому Союзу радиолокаторы. Москва была окружена кольцом американских радиолокаторов, и это позволяло встречать немецкие бомбардировщики, поскольку их локаторы обнаруживали там на расстоянии десятков километров. Но навстречу поднимались истребители, и немцы несли определенные потери.
0: То есть Москву бы уничтожили, если бы не было американской помощи?
1: Да, уничтожили. Мало того, о том, что Москва будет уничтожена, один из свидетелей – это мой отец. Значит, после первого ранения в первые же дни войны совершенно бестолково выпускников Одесского строительного института бросили на разминирование. Значит, первые несколько групп, что шли. Значит, там их было около 60 человек. Построили по 5 шеренги, по 5, поскольку было всего 5 миноискателей. И вот эти первая шеренга двинулась на разминирование. Люди формально умели, их в институте чему-то учили на военной кафедре, но, естественно, были подрывы. Но много людей не успело подорваться. Подъехал немецкий бронетранспортер с автоматчиками сверху. А у этих даже пистолетов не было. Короче говоря, весь мужской выпуск выкосили, осталось 3 человека живых. И вот мой отец, который еще тогда не успел взять миноискатель и подойти к настоящим минам, у него, к счастью, было легкое ранение. Но он уже был опытный минер по советским понятиям. И его направили в саперный полк, который минировал Кремль. Вот об этом нигде не написано. Я первый. Но в Соединенных Штатах уже о том, что Кремль немцы побили, восстанавливали немедленно, но Кремль еще минировали. То есть... была высокая вероятность и для Сталина и компании, что Москва уйдет к немцам. Ну, вот такая ситуация. И все знают о том, что в октябре были дни, когда в Москве советской власти практически не осталось. Пошли грабежи магазинов и квартиры и так далее, и не было сил предотвратить эти грабежи. Драки место в кузове грузовика или там автомобиля, это ужас какой-то был. Но вот так Москва, высшее руководство было подготовлено к войне. Более того...
0: Хорошо, а... Да.
1: Да.
0: Да.
1: Более... Если сделать исторический экскурс, значит, военный атташе Англии в Петербурге в годы Первой мировой войны потом опубликовал свои воспоминания и написал, что русскую армию, где офицеры хуже лучше были выучены, прошли полный курс наук военных, училищах, академиях. Так вот, на Западе русскую армию тогда называли бульдозером, который, этот смысл был этого слова тогда, что не может маневрировать, может только прямо двигаться. И нам не говорили, что это правда была, нам не говорили, что знаменитый прорыв генерала Брусилова закончился окружением его войск. Ну, вы понимаете, насколько лживая пропаганда была.
0: Да, она и есть. Да. А хорошо, а почему военные потери Красной Армии оказались столь велики?
1: Столь велики. Значит, самые, так сказать, концентрированные потери были. Значит, от советской границы с Польшей было 2 довольно глубоких выступа вглубь, захваченные немцами территории, которые, согласно договору Молотова-Риббентроп, перешли в Германию. Значит, один был выступ в районе Белостока, Белостокский выступ, и Львовский выступ был. Эти выступы были забиты военной техникой, провиантом и так далее. Причем, значит, автомобили стояли передком в сторону Германии. Повозки там со снарядами, патронами стояли так, что вот прицепят лошади и повезти в сторону Германии. Немцы перерезали эти выступы у основания, эта техника была уничтожена. Более того, приграничные дороги уже советской территории были забиты военной техникой. Так что трудно было понять, как они вообще, говоря, могут сдвинуться вперед. И когда маршала Кейтеля спросили на Нюрнбергском процессе, так вот, когда вы вторглись на территорию СССР, Красная Армия была расположена для наступательных действий или оборонительных? Он ответил, вы знаете, я даже, судя по тому, что мы увидели, невозможно было понять, они собрались наступать или защищаться. То есть бардак был на всех уровнях и по всей территории. Вот почему потери были большие. Более того, те учения, которые проходили в июне 41 года, то для сохранения моторесурса, для сохранения снарядов, техники, солдаты больше маршировали, чем учились. То есть армия была не подготовлена. А я напомню, значит, вот в западных странах во время Первой мировой войны считали, что вот русская армия – это бульдозер с офицерами, прошедшими курс обучения. И, безусловно, выше их уровень, чем крестьяне, которые одели офицерскую форму в Советском Союзе. Немецкие маршалы были полковниками в годы Первой мировой войны. Кроме того, они имели уже опыт боевых действий против французских, английских и английских войск. А советские офицеры были очень слабо подготовлены. У них был вообще низкий уровень развития по сравнению с тем, что было в неуважаемой царской армии. Как же вы думаете, они могли успешно воевать? И недаром на Западе Жукова назвали мясником. Недаром воспоминания Эйзенхауэра, переведенных на русский язык, исключен такой пункт. Значит, Эйзенхауэр написал, что у американцев были серьезные проблемы при прохождении минных полей немецких в районе Арден, там, где немцы нанесли сильный контрудар. А Жуков ему ответил, я не обращал внимания на заминированные территории. При наступлении по заминированной территории потери, как при сильном арт-огне противника. Эйзенхауэр был поражен этим.
0: В общем, что говорить, Виктор, это вот наша передача уже подходит к концу. Что говорить? Мы знаем про жуковскую фразу, еще нарожают бабы, да, и так далее, так успешно перенятыми мусульманами. Но, как всегда, конечно, вытащил все это люди, народ и солдаты, и все на собственном энтузиазме, как всегда это было в России. Это, конечно, им вечная слава и память, и которые вопреки все же отстояли как-то страну. Но тоже надо, у нас просто нет сейчас времени на это, но мы об этом, я, по крайней мере, делала несколько передач про помощь союзников, без которой вообще бы никто никуда не выиграл. Сколько бы было сделано Америкой.
1: Скажу, да, что ни в советских, ни в российских, ни в учебниках, газетах, журналах не писали. 80% пороха для Красной Армии, да, поступало из Южноафриканского Союза, Доминиона Англии. Это поступало через Иран, который был частично на 2/3 оккупирован английскими войсками и северная часть советскими войсками. Поступал не только порох, поступало и они шили гимнастерки, обувь шили, но 80% пороха, а если бы это не поступало, что бы делала Красная армия? Она бы до 1 января 1942 года не продержалась бы.
0: Ну, что говорить, даже если сегодня ни разу не вспомнили, никогда, сколько лет я наблюдаю, никогда не вспомнили про помощь союзников, и вообще были ли союзники, и все, сами победили. Хорошо, Виктор, спасибо вам большое. Надеюсь на дальнейшие встречи и на ваши такие оглушительные новости в этом в расследованиях начала войны. Спасибо большое, друзья мои. Тем не менее, все те, кто воевал, я вас поздравляю за то, что вы дожили до этого времени, когда все же правда выходит наружу, и от этого ваш подвиг становится только сильнее. Так что всего доброго и до следующих встреч.
1: До свидания.
2: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.
3: Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Американское радио на русском языке.
4: Радио, радио, радио. Дэвидсон Радио.
6: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
5: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
7: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело.
4: В Нью-Йорке 3:00 ночи.
5: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
4: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Частое употребление ультрапереработанных продуктов может значительно повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний и смерти. К такому выводу пришла международная команда исследователей. Ультраобработанными называют продукты промышленного производства с большим количеством добавок, ароматизаторов, эмульгаторов и других ингредиентов. К ним относятся сладкие газировки, снеки, колбасы, полуфабрикаты, сладкие завтраки, промышленная выпечка и многие готовые блюда. Выяснилось, что люди, употребляющие содержащие больше всего ультраобработанной пищи, имеют до 19% более высокий риск развития сердечных заболеваний, на 13% чаще сталкиваются с фибрилляцией предсердий и могут иметь до 65% более высокий риск смерти от сердечно-сосудистых причин по сравнению с теми, кто ест таких продуктов меньше всего. Кроме того, ультраобработанная пища связана с ожирением, диабетом второго типа, повышенным давлением и нарушениями жирового обмена. Подобная пища может провоцировать воспаление, нарушать обмен веществ, влиять на микробиом кишечника и способствовать перееданию. Авторы подчеркивают, что даже продукты с хорошим составом могут оставаться ультраобработанными и потенциально вредными. Эксперты призвали врачей обсуждать потребление ультраобработанной пищи с пациентами наряду с физической активностью, курением и употреблением алкоголя. Также они предлагают обновить рекомендации по питанию и сделать маркировку продуктов более понятной. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzinradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidzin Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации Davidzin Radio. Новости в реальном времени.
8: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и Теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте Теленеделю.
9: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
10: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
11: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто, будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание!

0: В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем передачу творческой гостиной, которую создают для вас звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов. И эту передачу, как и все предыдущие, можно послушать в интернете, если кто-то пропустил или хочет переслушать. На моем YouTube-канале для этого в поисковом окошке YouTube надо набрать по-русски «Александр Соколов», в скобочках написать «Кацо», на открывшейся странице нажать надпись «Плейлист», что означает «Содержание», а затем выбрать папку «Творческая гостиная» и слушать передачу с любым творческим человеком, представленным там. Сегодняшний эфир проходит в преддверии дня окончания Великой Отечественной войны. Кто-то празднует этот день 9 мая, кто-то 8. Не в этом суть. Для меня лично ситуация в мире показывает, что человечество – плохой ученик и еще далеко от своей зрелости. Ну вот подумайте сами, более 2000 лет многие христиане нарушают свои же заповеди, хотя делают вид, что веруют в Христа, который учил «не убей, не укради, не прелюбодействуй». Более 13 столетий мусульмане молятся Аллаху и нарушают его заповеди. Более 4 тысячелетий самой древней монотеистической религии евреев. Они все никак не договорятся между собой и постоянно воюют друг с другом. Более 30 лет назад я написал стихотворение. На вечные темы писалось не раз, и не два, и не три. Но мало что в жизни менялось, не веришь? Кругом посмотри. Кричат «не убей», убивают. «Не прелюбодействуй», «не лги». Лгут, грабят, крадут, изменяют, доносят, не платят долги. Но в этой людской круговерти, где жить неуютно душе, не хочется думать о смерти, хотя приходилось уже, а хочется думать о счастье, свободе, добре и любви, чтоб только высокие страсти вперед нас по жизни вели. Известно, и кто мы, и где мы, хотя забывали не раз, но пишем на вечные темы, чтоб жизнь не кончалась на нас. Вот, к моему большому сожалению, война пока остается вечной темой для человечества. Послушаем песню «Сороковые роковые», которую на стих отличного поэта-фронтовика Давида Самойлова написал и исполнил отличный композитор Виктор Берковский.

0: О войне можно говорить в общем, а можно говорить конкретно. Я постараюсь конкретно. Вот молодой, 22-летний мой отец после окончания артиллерийских курсов ушел на войну и прошел ее от начала до конца. В рядах 44-й артиллерийские бригады тяжелых гаубиц. Это такие самые дальнобойные орудия войны. Он сражался под Сталинградом, освобождал Одессу, Молдавию, Польшу, брал Берлин, Рейхстаг. Был командиром батареи, политруком дивизиона, награжден орденами боевого Красного Знамени, Отечественной войны, Красной Звезды, 4 военными медалями. Иногда мы видим на пиджаках ветеранов целый иконостас из орденов, медалей и значков. Вот если нас слушает кто-то из молодого поколения, то хочу им сообщить, что большая часть этих медалей, значков и орденов получена после войны, а ценятся именно военные награды. Почти всю войну отец вел дневник на тонких папиросных листочках и хранил их в железной коробочке. Я, вооружившись лупой, переписал их в большую тетрадь, потому что очень мелко там было написано. Прочитал и обнаружил, что интересных записей оказалось не так много, потому что в основном были описания, куда наступали, как наступали, какие приказы им присылали. Запомнился эпизод, как в одном селе они организовали баню для офицеров, а немец в это время начал бомбить, и вояки высыпали на улицу, в чем мать родила, и разбежались в разные стороны. Мой отец был дважды контужен. Можно сказать, что ему повезло. Он не был ранен, угнан в Германию, не попадал в немецкий плен, не сидел в советских лагерях. Другим повезло меньше. Давайте сейчас послушаем стихотворение одной из участниц наших передач, Лины Шнейдер, о своем отце, который этот стих так и называется «Романс ветерана войны». Поставьте, пожалуйста, вторую запись.
1: Романс ветерана войны. Только раз бывает в жизни встречи, только раз судьбою рвется нить, только раз в холодный серый вечер мне так хочется любить. Старинный романс, эпиграф. И еще один эпиграф. И жить еще в надежде. Александр Городницкий. Поет романс мой папа вдохновенно, его лицо светлеет постепенно, дрожащий голос крепнет и звенит, когда как будто в юность возвращаясь, и там с какой-то девушкой прощаясь, он через годы с нею говорит, поет, и вот уже от нас далече, там, где была единственная встреча, и только раз рвалась судьбою нить, и в тот далекий, серый, хмурый вечер не воевать хотелось, а любить. Но кто спросил у юного героя войны зловещей, где-то планы строя, о том, что он хотел еще допеть? И он ушел дорогой фронтовою, туда, где собирала жатву смерть. Она плясала жуткий танец рядом, под лязг колес, разрывы бомб, снарядов, а он в окопах мокрых засыпал. Смерть каждый миг витала над солдатом, когда в концлагерь он ушел этапом, в фашистских шахтах уголь добывал. Судьба на жизнь не отпускала шанса, и только звуки старого романса со дна души всплывали вновь и вновь. Душа жила под окриком и смрадом, и пел он тихо тем, кто был с ним рядом, о том, что будут радость и любовь. Он все-таки упрямо верил в чудо, и час пришел. Вернулся он оттуда, откуда и пути, казалось, нет. И в тот холодный, но не хмурый вечер Произошла единственная встреча, которую так ждал он столько лет. Казалось, вовсе не было разлуки. Глаза сияли, и сплетались руки. И дети родились потом, и внуки. И годы шли, и продолжалась жизнь. Но все звучит, романс, звучит, как прежде в его душе. И жить еще надежде, и долгой жизни не прервется нить, пока поет отец самозабвенно, пока звучит светло и неизменно романс о том, как хочется любить.
0: А у нашего замечательного барда Валентины Гиндлер, тоже участницы нескольких наших передач, дед воевал, попал в плен, потом в сталинские лагеря. Поэтому не случайно у нее родилась песня, которая называется «Песня о деде». Номер 3, пожалуйста.

шинели. Без руки вот запрягаю. Слава Богу, что живой я.

за победу пьет Георгиевский зал. А мой дед сидит и курит в пожелтевшей гимнастерке,

вышла вся, и от махорки он закашляет, и больше мне не скажет ничего.

немец кровь пускать умеет. Кровью нас не испугаешь.

Нет уже на свете деда, словишь радостным победа, слышу тихое и горькое беда. Слышу тихое и горькое беда.

70-е, 80-е, 90-е годы прошлого столетия ветераны бригады моего отца часто собирались вместе. Приезжали однополчане из других городов, участвовали в выездных встречах в разных городах по пути их боевой славы в России, Украине, Молдавии. Отец принимал очень активное участие в организации этих встреч, на которых ветераны приезжали и с женами, и с детьми. Я помню, как на день освобождения, а я всегда участвовал во всех мероприятиях, мы шли в Одессе медленно, большой колонной от оперного театра. Помню встречи в разных домах, где они обсуждали дела давно минувших дней. И сказать вам честно, я даже рад, что они не дожили до сегодняшнего дня, когда уйдет такая ужасная кровопролитная война. Послушаем песню «Война», слова и музыка Тани Задорской, тоже участницы наших передач, в переводе на украинский язык Юрия Чайки. Исполняет дуэт Татьяна Задорская и Екатерина Нехаева, они тоже участницы нашей творческой гостиной. После песни уходим на перерыв. Песня номер 4.

0: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
0: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Многолетняя привычка читать книги, писать и изучать иностранные языки может существенно снизить риск деменции в пожилом возрасте. К такому выводу пришли исследователи медицинского центра университета Раша. Участников оценивали по так называемой шкале когнитивного обогащения, показателю, отражающему, насколько активно человек на протяжении жизни был вовлечен в интеллектуальные занятия. Выяснилось, что у людей с наивысшими показателями когнитивного обогащения риск развития болезни Альцгеймера был ниже на 38%, а риск легких когнитивных нарушений на 36% по сравнению с участниками с самыми низкими показателями. В среднем развитие болезни Альцгеймера у них откладывалось примерно на 5 лет, а легких когнитивных нарушений на 7 лет. Кроме того, исследователи изучили образцы мозговой ткани умерших участников. У людей с более высоким уровнем интеллектуальной активности в детстве отмечали признаки большей устойчивости к накоплению патологических белков, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты дополняют растущий массив доказательств того, что регулярная умственная нагрузка может поддерживать здоровье мозга. Исследователи считают, что расширение доступа к образовательным программам и другим ресурсам, формирующим интерес к чтению и обучению с раннего возраста, может стать одним из инструментов снижения распространенности деменции в будущем.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости,
18: аналитические передачи,
17: репортажи, мнения экспертов
18: и прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.
19: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен, и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто, будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной «Дэвидсон Радио». Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной «Дэвидсон Радио», билеты у входа или на сайте theater.com.
1: «Дэвидсон Радио», радио.
10: Американское радио на русском языке.
1: «Дэвидсон Радио».
10: «Дэвидсон Радио».
13: Мы продолжаем заседание творческой гостиной, посвященное событиям, связанным со Второй мировой войной. У микрофона ведущий Александр Соколов. Моя семья обитала в Москве, в городе, который жил лучше, чем другие города России. Ну, говорят же, что Нью-Йорк не Америка, а точно так же мы говорили, Москва не Россия. Отец, будучи избранным секретарем Совета ветеранов 5-й ударной армии, которой во время войны командовал генерал Берзарин, старался помогать ветеранам с периферии, доставал для них лекарства, очки, пробивал в центральных органах их запрос на улучшение жилищных условий и тому подобное. Я с любопытством старался присутствовать на всех ветеранских встречах, поездках, услышал там множество историй, но одна запала мне в душу особенно. Обсуждали, как на подступах к Берлину в бригаду пришла из штаба армии разнарядка на присвоение звания Героя Советского Союза кому-нибудь из лиц солдатско-сержантского состава. Без разногласий офицеры решили наградить храбрейшего командира гаубицы сержанта Георгия Церцвадзе. До конца войны оставался месяц. Уже подготовили все документы с описанием его творческого героического пути. Как вдруг Церцвадзе убивают. Снова собрались офицеры, командир бригады, я его тоже помню, на встречах полковник Иван Соколов сказал: «Война скоро закончится, и у нас в бригаде не будет ни одного живого героя Советского Союза. Предлагаю поменять кандидатуру Церцвадзе. Он бы нас понял и не обиделся бы». Следующим кандидатом оказался командир другой гаубицы, скромный труженик войны, сержант Васильченко. Я бывал у Николая Тихоновича Васильченко в Крыму, в городе Семиизе, где он жил и работал электриком в местном санатории. Сердечный, душевный человек, и как многие ветераны. А Церцвадзе наградили вторым по значимости орденом Боевого Красного Знамени. Я очень люблю Грузию, часто бывал там, обошел и объездил ее вдоль и поперек, и когда Барт, Валентина Гиндлер, организатор и вдохновитель группы «Летучий голландец», объявила об очередном выездном бардовском фестивале в Грузии, я решил поехать, а заодно снять души камень, разыскать там родных Георгия Церцвадзе и поведать им эту историю. После фестиваля я жил в доме у своего друга, певицы и композитора Заиры Чехели. Ее молодой сосед Дато отправился со мной на поиски следов героев в Тбилисский дом юстиции, где нам объяснили, что у них нет таких сведений, что надо отправляться в районный центр Лагодехи, откуда призывался Церцвадзе, к местному военкому. Оказалось, что жена дато родом из этого Лагодехи, и мы туда поехали. Военком развел руками, сообщив, что в 2008 году во время российского вторжения в Грузию все местные архивы были похищены и то ли увезены, то ли сожжены. Он посоветовал обратиться в райисполком к человеку, который занимался проблемами ветеранов. Едем туда, снова рассказываем эту историю. И оказывается, что у этого человека тоже фамилия Церцвадзе. Но они не родственники. Тем не менее, этот работник исполком проникся к нам сочувствием и через 20 минут после многочисленных звонков предположил, что единственным местом, где можно найти родственников нашего Церцвадзе, может быть село такое-то. Я уже сейчас, честно говоря, забыл название этого села. Местные жители быстро привели нас к дому семьи Церцвадзе. Имя Георгий как-то они не припомнили. Да, был Гоги, погиб на войне, но к нам даже профессор из Германии приезжал и рассказывал, что немцы ухаживают за могилами советских солдат и где его могила. Да лучше вам его племянник расскажет, сказали женщины. Они позвали 88-летнего мужчину. Он оказался сыном сестры Георгия Церцвадзе. Помнил его. Мы его звали Гоги, но по паспорту он, кажется, действительно был Георгий. Мой рассказ закончился влажными слезами, обниманием. Я подарил семье Церцвадзе скопированное из интернета описание наград Георгия. Они нам черчхеловые фрукты из сада. С моей души упал этот камень. А Георгия, у Георгия самого не было жены, не осталось детей, и род его, к сожалению, прекратился. Вот что такое война. Послушаем песню Владимира Высоцкого «Он вчера не вернулся из боя». Номер 5. Запись.
20: Почему все не так? Вроде все как всегда, то же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас. В наших спорах без сна и покоя мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась будто из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить. В ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина, он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо. В лесу, как в воде, и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
13: Да, радость победы в мае 45-го сопровождалась горечью утрат. Кому нужны эти войны, кроме подлых и тщеславных правителей? Об этом песня на слова тоже нашего, одного из наших гостей, Юрия Бердана. Его стих, а музыка исполнения, внимание, друзья, сделаны с помощью искусственного интеллекта. Послушаем, как получилось. Файл номер 6.
2: В начале мая

Правители не любят вспоминать неприятные моменты, связанные с гибелью тысяч и миллионов людей. Они больше склонны к победным реляциям. А зализывает раны мы знаем кто – простой народ. Путешествуя по России, я в 70-х годах заехал на остров Валаам. Знаете, такой есть остров. И там, наряду с жемчужинами деревянного зодчества, я увидел обрубки людей – ветеранов-инвалидов, спрятанных Сталиным и его последователями вдали от счастливых советских граждан, дабы не нарушать их спокойствие. Ветераны, как правило, немногословны, особенно когда касается дела воспоминаний. По телевизору война грохочет длиною в 20 серий. Смотрит дед, и внук сидит, и спать идти не хочет, он позабыл про сон и про обед. Дед смотрит, весь уйдя в воспоминания, на жизнь свою, как бы со стороны, и отражается в глазах страдания за боль и муки матушки страны. При наступлении сердце рысью скачет, при виде павших вовсе не стучит. Дед смотрит кинокадры. Он не плачет, но как-то очень тягостно молчит. А внук разбирает любопытство. Он то и дело деда теребит. «Скажи, а сколько ты убил фашистов? А этот дядя правда что любит?» Он на экране жадно деда ищет. «Смотри, вон тот в пилотке, это ты?» А там солдаты и офицеров тысячи, участвующих в штурме высоты. И дед сажает на колени внука и гладит пятерней по волосам. Ни звука из его груди, ни звука, лишь языком проводит по усам. Это стихотворение я написал 40 лет тому назад. А что изменилось за это время? Как изменились мы, изменились ли? Пусть каждый из вас даст ответ на этот вопрос сам себе. И прежде чем попрощаться с вами песней, я хочу сказать, что если кто-то хочет послушать эту передачу, переслушать ее или другие передачи, это можно сделать на моем сайте на интернете, в YouTube. Набираете в поисковом окошечке по-русски набираете «Александр Соколов», в скобочках пишите «Катцо», это мой псевдоним. На открывшейся странице нажимаете на надпись «Плейлист», что означает «Содержание». А затем выбираете папку «Творческой гостиной» и слушаете передачу с любым творческим человеком, представленным там. А я хочу закончить эту передачу песней, которую на мой стих исполнила бард из Израиля Галина Айзендорф. Песня называется «Я вспоминаю войну». Вспоминайте ее и вы.

0: В Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. В Лондоне состоялась церемония вручения наград БАФТА. Сериал «Переходный возраст» получил 4 награды, победив в категориях «Лучший мини-сериал», «Лучший актер» Стивен Грэм, «Лучший актер второго плана» Оуэн Купер и «Лучшая актриса второго плана» Кристин Тримарко. Всего сериал получил 12 номинаций на премию БАФТА. «Переходный возраст» — это четырехсерийная драма режиссера Фила Брантини и сценариста и актера Стивена Грэма, снятая одним кадром. По сюжету сериала родители 13-летнего подростка узнают о том, что их сына обвиняют в жестоком убийстве одноклассницы. Сериал моментально стал хитом и запустил череду обсуждений о детской жестокости, влиянии соцсетей на детей и подростков и об опасности культуры инцелов. Помимо БАФТА, 16-летний Оуэн Купер ранее также получил за роль в «Переходном возрасте» премии «Эмми» и «Золотой глобус». «Коллайдер» опубликовал топ-10 классических сериалов HBO для запойного просмотра. Как отмечает издание, HBO сыграл важную роль как раз в то время, когда телевидение переживало золотые годы. Старейший американский телевизионный сервис заложил эталонные стандарты для сериалов. Лидерами списка стали «Сопрано», «Прослушка» и «Братья по оружию». Далее идут «Рим» и «Клиент всегда прав». В Вене официально стартовал песенный конкурс Евровидения. В австрийской столице состоялся традиционный парад участников по бирюзовой дорожке. В этом году Евровидение отмечает 70-летие, однако праздник снова был омрачен острыми спорами вокруг участия Израиля. Из-за этого конкурс решили проигнорировать: Исландия, Ирландия, Нидерланды, Словения и Испания. Присутствие Израиля на Евровидении вызывает споры с тех пор, как его правительство начало масштабную военную операцию в Газе в октябре 2023 года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран ответил на предложение США о прекращении войны. Трамп назвал этот ответ совершенно неприемлемым. Зеленский заявил, что сейчас Путин наконец готов к реальным встречам. Круизный лайнер со вспышкой хантавируса на борту прибыл на Тенерифе. Пассажиров эвакуируют и отправят в свои страны. Госдеп начнет отзывать американские паспорта у тысяч родителей, имеющих задолженность по алиментам. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 35%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: На завтра.
4: Горячие новости из главных точек планеты.
3: На ланч.
4: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
3: На обед.
4: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
3: На полдник.
4: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
3: На ужин.
4: Ассорти из пикантных радионовелл, приправленные встречами с известными людьми.
3: Davidson Radio 620 AM.
4: Слушать подано.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
1: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303.

0: все, потому что я здесь очень давно и помогаю людям, как бы сарафанное радио, они знают, к кому они приходят.
1: Зависимость – очень страшное слово, и многие люди страдают зависимостью от алкоголя, и от наркотиков, и от карточной игры. Это тоже зависимость, безусловно. Каким способом вы избавляете людей от зависимости?
0: Я не могу открыть всех своих секретов, дорогие радиослушатели. Конечно, я это все избавляю сеансами, гипнозом, по кодовой системе. Самое главное, чтобы вы получили результаты и убедились во всем на деле. Я все снимаю и ставлю защиту. Не только я убираю это все, чтобы не было зависимости. Самое главное, чтобы человек через месяц обратно не стал заниматься тем же самым. Я все убираю и ставлю защиту, чтобы это никогда больше в вашей семье не повторилось.
1: Вы знаете, нас очень многие слушают не только в эфире, но и через интернет, в разных городах, в разных штатах, в разных странах. А вот если человек захочет к вам обратиться из другого штата или из другой страны, вы можете помочь как-то на расстоянии?
0: Многие не могут приехать в Америку, и я многим помогаю на большом расстоянии. Достаточно фотографий и даты рождения. Те люди, которые имеют зависимость, не каждый хочет избавиться от этого. Поймите. Так что обращаются их родственники. Они присылают мне фотографию, дату рождения, число, месяц. А также я могу, у кого есть желание, работать с этими людьми по скайпу.
1: Если можно так назвать, в вашей индустрии довольно много коллег, и я хотел бы спросить вас вот о чем. Как нужно выбирать себе целителя, мага? По каким признакам?
0: Уважаемые радиослушатели, обратите внимание на это. Я советую вам обращаться к тем людям, которые не гастролируют, которые живут в своем доме и помогают людям, которые проходили посвящение. Ну, давайте приведем пример. Например, если приедет на гастроли какой-то терапевт, вы поведете своего ребенка к терапевту? Никогда. Вы поведете к тому, которых вы уже знаете и слышали, что этот терапевт помогает семье. Так что я вам советую обращаться к тем людям, которые не гастролируют.
1: Как почувствовать, мой это человек или нет? Сможет он мне помочь или нет? Вот на одной я с ним волне или нет?
0: У каждого человека есть своя интуиция, даже по голосу. Если вы чувствуете, что этот человек вам может помочь и лежит у вас душа, то вы должны обратиться к этому человеку. Конечно, я не люблю тех людей, которые кричат и говорят, что я самый лучший. Это уже обозначает то, что этот человек не соответствует тому, что он может помочь действительно людям.
1: Я еще раз напомню телефон госпожи Ели 718-934-47-95. Ну и последний вопрос, который я хотел бы задать сегодня. Очень многие люди впадают в беду, впадают в депрессию, не выдерживают вот этого сумасшедшего ритма жизни, который преследует нас сегодня. И, может быть, вы что-то можете посоветовать людям, которые не очень хорошо себя чувствуют психологически? Посоветуйте что-то нашим слушателям.
0: На самом деле, если уже есть у вас в семье проблема, на работе или со здоровьем, я советую, конечно, вам обратиться обязательно к целителю или к ясновидящему, чтобы знать, какая проблема у вас. К доктору вам нужно обратиться или к целителю. Есть такие вещи, которые даже доктор говорит, что он не может вам поставить диагноза, и вы должны обратиться к целителю. Так что я вам советую, не стесняйтесь этого. Я обещаю, что это будет для каждого индивидуально. Обращайтесь, берегите своих родных и близких. Вы можете предостеречь их заранее, чтобы не дожидаться большой беды. И еще хочу сказать вам, дорогие радиослушатели, кто сегодня запишется на прием, я подарю вам талисман на очищение дома, который будет сохранять ваш дом на благополучие.
1: Ну что ж, спасибо огромное, было на самом деле очень интересно. Еще раз напоминаю всем, телефон госпожи Ели 718-934-47-95. От себя хочу сказать, что человек этот действительно очень светлый, и лично мне очень приятно было с вами общаться. Спасибо.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
3: Доброе утро, добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Базукашвили в передаче «Плюс один». И, как я часто говорю, если один радиослушатель, хотя бы один радиослушатель, недаром передача называется «Плюс один», если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанное мною как информацию к размышлению, цель передачи будет выполнена. И сегодняшняя моя передача, она посвящена вчерашнему дню. Уважаемые радиослушатели, вчера в Америке отмечался замечательный праздник, который отмечается с 1914 года. Один из самых популярных американских праздников – День Матери. И в этот День Матери, у каждого из нас были чувства. Чувства, связанные с сегодняшней любовью к матери, с тем, что матерей поздравляли, матерей...

0: и целовали, и так далее. И чувствами, когда матерей вспоминали, потому что, к сожалению, у многих людей мамы ушли из жизни. И каждый вспоминал свою маму, каждый вспоминал своих родителей замечательных. И у меня, как и у, как и у вас, уважаемые радиослушатели, у каждого из нас были самые замечательные в мире мама и папа. Ну, бывают, конечно, некоторые к маме и папе относятся не как к самым замечательным людям, но я думаю, что большинство людей все же считают, что их мамы и папы были самыми-самыми замечательными. И у меня была... Я очень любил, естественно, и маму, и папу. И моя мама и папа до сих пор, знаете, нету дня, и не то что дня, а нету буквально часа, чтобы я их так или иначе не вспоминал. И многие из вас тоже, наверное, сохраняют память о самых близких им людях. Итак, День матери, уважаемые радиослушатели. У меня была замечательная мама, повторяю. И она меня многому научила в жизни. Благодаря ей я, может быть, она была учителем по профессии. И благодаря ей я пристрастился к чтению. Я полюбил и книги, я полюбил и музыку, я полюбил и живопись, я полюбил многие-многие черты современной жизни. И моя мама была просто замечательным человеком. Я повторяю, часто-часто вспоминаю ее и папу. И прекрасно была человеком, которому во многом можно было следовать. Она вела очень такой, мне кажется, разумный образ жизни. Вот. К сожалению, жизнь повернулась к ней. Ну, бывает такое. У моей мамы была, в общем, сложная наследственность. И ушла из жизни, всего лишь прожив 59 лет. Но навсегда остается так же, как и ваша мама, которые ушли из жизни, ваши папы, навсегда остаются в нашем сердце. Ну и День матери, думаешь и о матерях, думаешь и о женщинах, думаешь и о той роли, которую женщины играли и играют в нашей жизни. Когда я говорю «играли» и когда я говорю «играют», то я имею совершенно разные понятия, потому что раньше женщины, считалось так, играют одну роль в жизни, а сейчас играют совершенно другую роль в жизни. И раньше к женщинам относились совершенно не так, как относятся сейчас. И вот это вот я не раз говорил, что самая большая революция – это революция, которая произошла, женщинами. Женский вопрос во все времена был, пожалуй, самым животрепещущим, но при этом и самым, что ни есть, риторическим, скажем так, да. И вот упоминания женщины, где только их не было, этих упоминаний, «Экклезиаст». «И нашел я, что горше смерти женщина, потому что она сеть, и сердце ее силки, руки ее оковы. Добрый пред Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». Или «Бытие». Жене сказал, умножая умножу скорбь твою, беременности твоей и болезни, будешь рожать детей, и к мужу твоему увлечению твою, он будет господствовать над тобой. Сколько можно высказываний привести, уважаемые радиослушатели? Аристотель. Женщина – это увечный от природы изуродованный мужчина. Господи. Аристотеля, скажем так, очень уважаю, но за эту его фразу я не могу принять эту фразу. А женщина – это плющ, который стремится найти опору, желательно позолоченную. А Виктор Гюго, которого я очень люблю, но не могу с ним согласиться в этом плане. Женщина – это глина, жаждущая обратиться в грязь. Можете представить такие слова? Орфей. Есть ли на свете что-либо собачнее и мерзее женщины? Вы можете представить, какие были высказывания о женщинах? Это просто немыслимо. Просто немыслимо сейчас. Невозможно их понять, этим высказываниям. Еврипид. Что жены зло, мне доказать не трудно. Родной отец за дочерью ее, взлелеевший чужому человеку, приданое дает. Освободи его от дочки только. Можете представить? Кстати говоря, Еврипид, древнегреческий поэт и драматург, считается одним из первых проповедников такого понятия, как мизогиния, то есть презрение к женщинам. И это презрение было, к сожалению, очень-очень много веков. Пришедшая на смену греко-римскому язычеству христианская религия канонически утверждала восприятие женщины как статуэтки, сделанной из человеческого ребра, не более того. В середине VI века Маконский церковный собор в числе прочих важных проблем рассматривал и такую. Есть ли у женщины душа? Почти половина присутствующего духовенства категорически отвергла даже само предположение об этом, сочтя его кощунственным, и лишь перевесом в один единственный голос собор христианской церкви признал, что хотя женщина является существом низшего порядка, это они подчеркнули, все же некое подобие души у нее имеется. Религиозная философия Средневековья однозначно и жестко демонстрирует идею неполноценности женщины и определяет ей, знаете, положение похотливой и нечистой во всех отношениях твари. К сожалению, это слово часто звучало в разного рода высказываниях и так далее. Но если брать более, знаете, более современные высказывания, то опять-таки, в общем-то, в принципе, о женщинах отзывались очень-очень, скажем так, недвусмысленно, скажем так, плохо. Женщина стала рабыней раньше, чем появился раб. Никола Макиавелли. Фортуна все равно, что женщина, и тот, кто хочет ее покорить, должен спорить с ней и бороться, так как борьба женщины требует битья ее и помыкания ею. Отто Венингер. Как бы низко ни стоял мужчина, он все же бесконечно выше самой возвышенной женщины. Настолько выше, что не может быть речи о сравнении, о сопоставлении. Но, тем не менее, никто не имеет права притеснять и угнетать женщину, даже низко стоящую. Ну, если о женщине вот так говорили, знаете, что как бы низко ни стоял мужчина, все равно он бесконечно выше самой возвышенной женщины, все равно, в общем-то, притесняли и угнетали женщину. Несмотря на призыв, что лучше не притеснять, а не угнетать. Фридрих Ницше. Двух вещей хочет настоящий мужчина. Опасности игры. Опасности игры. Поэтому хочет он женщины как самой опасной игрушки. Можете представить, а? Женщина – это опасная игрушка. Вот. Ну, в общем-то, в принципе, Ницше, кстати говоря, на эту тему много разных высказываний, знаете, принадлежит, которые, ну, часто цитируются. «Дай мне, женщина, твою маленькую истину», — сказал я. И вот что ответила старуха. «Ты идешь с женщинам, не забудь взять с собой плетку». Вот такие вот были высказывания. Никола Себастьян де Шамфор, очень интересный философ, очень интересный человек. Сама по себе женщина – пустое место. Она лишь то, что касается, что кажется мужчине, мысли которого заняты ею. Значит, Шамфора люблю, но эту мысли его не одобряю. Но современные высказывания о Кутагаварюноске. Женщина для нас, мужчин, поистине сама жизнь. Например, она источник всех зол. Можете себе представить, а? Таких высказываний множество, уважаемые радиослушатели. Можно их приводить до бесконечности. Но были и другие, слава Богу, высказывания. Александр Сергеевич Пушкин. «Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты». Вы знаете, такие замечательные слова, которые можно, скажем так, полностью ощутить на русском языке, потому что перевести их, по-моему, можно перевести по смыслу, но по блистательности, так сказать, знаете, этих слов, перевести их, мне кажется, так невозможно. Я читал переводы Пушкина, скажем, на английский язык, и переведено хорошо, смысл сохраняется, но как мимолетное видение, как гений чистой красоты, такого в переводе не получается. В общем, множество можно высказываний приводить, уважаемые радиослушатели. И все эти высказывания, ну, слава Богу, в наше время они иные, эти высказывания. В наше время к женщинам стали относиться иначе. И вообще, еще сравнительно недавно, не было такого, знаете, понятия, как любовь. Ну, я говорю сравнительно недавно, потому что человечество существует множество лет, но в пещерах, так я так полагаю, у нас, может быть, сохранилась, так сказать, историческая память в наших генах, да, в пещерах такого понятия, как любовь не было. В пещерах, в общем-то, были совсем другие понятия, связанные с отношениями мужчины и женщины. Потому что, в общем-то, эпоха, так сказать, эпоха пещерного господства, тогда была беспорядочная половая жизнь, когда люди не знали стыда и совокуплялись друг с другом так же запросто, как это делают животные. И в таком случае, как и главное, зачем возникала необходимость такая, знаете, в любви и так далее, в любви и преданности. Так что много на этот счет, знаете, много на этот счет разных мнений, разного рода высказывания. Но речь, наверное, главное идет о том, что сравнительно недавно, в историческом смысле этого слова, появилось такое понятие, как любовь. И эта любовь именно связана и с женщиной. И именно женщина дарит человечеству, ну, вместе с мужчиной, конечно, как многие считают, именно женщина олицетворение, скажем так, любви, которая, знаете, все больше и больше входит в жизнь, входила на протяжении веков в жизнь человека. А что такое любовь? По-моему, никто об этом не знает, что такое любовь. Мне кажется так. Ну, не мне кажется, естественно, а это я читал у многих писателей, поэтов, философов. И, по-моему, лучше всех на эту тему, ну, одно из лучших высказываний на эту тему Антона Павловича Чехова. «До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда, а именно, что тайна сия велика есть». Замечательно, по-моему, сказал Антон Павлович. «Тайна сия велика есть». Конечно, среди того, что сказали о любви и поэты, и писатели, и философы, очень много ценных и неоспоримых истин. Но немало там и неполных, и полуверных истин. Истин полуиллюзорных, неоспоримых истин, которые были истинами только для своего времени. И любовь, наверное, самое загадочное из чувств, и недаром, наверное, символом ее выбрана Луна с ее переменчивостью, с ее постоянным убыванием и пребыванием, и с ее обратной стороной, скрытой от нашего взгляда. В общем-то, и скрытая сторона любви понемногу, может быть, со временем уменьшалась, люди все ближе подходили к ее глубинным тайнам. Но мир любви неисчерпаем, потому что каждый человек любит по-своему, и каждая любовь, хотя и похожа на остальные, но все-таки не похожа на них. И если верно, что любовь – это сфинкс, то многие ее загадки ждут своих, так сказать, эдипов для разрешения этих самых загадок. Ну и очень часто речь шла и о вечной любви и так далее, и так далее. Но здесь возникает очень много, на мой взгляд, вопросов. А существует ли вечная любовь? Существует ли вечная любовь, которую воспевали поэты, там, писатели и так далее раньше? Сейчас, по-моему, вечную любовь уже не воспевают так. А может ли быть любовь вечная? Одна на всю жизнь. Сколько раз в жизни может любить человек? Все мы знаем, что у разных людей это бывает по-разному. Есть одна любовь, которая любит глубоко и прочно. Есть люди такие, скажем, влюбчивые, которые привязываются быстро, но привязываются ненадолго. Есть люди, которые любят сильно и глубоко, но не один раз, а два, три и некоторые и неисчислимое количество раз. Все эти азбучные прописи, но далеко не все, наверное, согласны с ними. И, в общем-то, не раз высказывалось мнение, что человек, последовательно прошедший все фазы любви, не может страстно любить второй раз, что каждому возрасту соответствует свой этап, свое содержание любви. Значит ли это, что если любовь не на всю жизнь, она не настоящая? Ну, разве редко бывает, что человек, которого любят, делается хуже, что у него портится характер, блекнут привлекательные свойства? А мало ли случаев, когда проза жизни, она глушила поэзию любви? В общем-то, в принципе, еще сотни лет назад людям были понятны эти прописи, которые, ну, в общем-то, существовали тогда. Лабрюер знаменитый выразил в таких словах: «Мы также не можем навеки сохранить любовь, как не могли не полюбить». И, в общем-то, в принципе, очень часто так бывает, что, придя в себе после угара медового месяца и медового года, люди, с сожалением, вспоминают время, когда они не были еще мужем и женой, жалеют, что нельзя быть тем, кем они стали, и оставаться тем, кем они были. И приход взрослой любви – огромное приобретение для человека. И новые октавы вступают в его любовь, они открывают человеку целый мир ощущений, которых он не знал. Но рядом с приобретениями, которые дает такая любовь, идут неизбежные утраты, теряется юношеская романтика, юношеская неустроенность. Из любви уходят будоражащие чувства недостигнутой цели. На его место встает такое, ну, покоящееся, скажем так, чувство достигнутой цели. Исчезает привкус недоговоренности, привкус запретного плода, теряется неповторимость секунд, скажем так, ожидания и свидания. и любовь очень часто уже в нашей современной жизни не занимает теперь весь первый план жизни. Она потеснилась, и рядом с ней стоят ее новые соседи с любовью, материальные и бытовые заботы. И прописываясь ими, любовь перестает быть необыкновенной, входит в быт, начинает обретать привычки новые и новые. Но привычки иногда, извините меня, за эти слова несет, ну, если не тяжелые раны, а иногда даже не тяжелые раны, а несет, извините меня за эти слова еще раз, смерть для любви. Ибо когда привыкаешь к каким-то, пусть и хорошим качествам человека, они перестают быть необыкновенными, перестают вызывать преклонение. Впрочем, тут не может быть никаких рецептов и правил. И как и все в любви, судьба ее зависит прежде всего от личности человека, от его склонности, характера, темпераментности, темперамента. Для многих людей привычка, наоборот, обогащает любовь, делает ее более крепкой. С ходом времени между людьми протягиваются все новые и новые, скажем так, ниточки, золотые ниточки привязанности, которые теснее скрепляют их друг с другом. Ну, в общем, все всякое бывает, всякое бывает. Ну, бывает, к сожалению, и часто, что привычки и бытовые тяготы меняют и людей, и их чувства. И с появлением семьи у человека меняется весь уклад его жизни. Он начинает впервые по-настоящему ощущать свою, скажем так, материальную несвободу, материальные нужды, семейные заботы, житейские мелочи занимают все больше места в его интересах. Жизнь его как бы переходит в другое измерение. И семейные нужды иногда резко меняют тип отношений человека с миром, тип его связи с другими людьми. Они отделяют людей от их часто друзей, родных, знакомых, укрепляя одни узы, родовые, домашние. Семья ослабляет иногда другие, видовые и внедомашние. И у людей появляется масса частных интересов, частных забот. И все они привязывают человека к семье, отвлекают его от других областей жизни. Тип жизни, который диктует человека нынешняя форма семьи, это тип частной жизни, жизни иногда узкой и, скажем так, замкнутой. Конечно, семья дает человеку много радости, особенно первые начальные годы. Она пробуждает в нем новые силы, развивает в нем, ну, скажем так, свойства, которых у него раньше не было. Она открывает человеку новые материки жизни, новые грани, его ответственность перед людьми. И в этом ее гуманистический смысл. Но нынешняя семья, мне так кажется, возможно, я ошибаюсь, как хозяйственная ячейка общества, иногда, не иногда, а часто, по-видимому, ограничивает человека, переводит его в тот или иной тип отношений с миром. Ее уклад ставит узкие пределы человеческой разносторонности, разносторонности интересов и занятий человека. В общем, много-много разных сложностей, знаете, много разных сложностей. В детские и юношеские годы человек живет разносторонне. Он постигает многие области знаний, развивает многие свои способности и умения, совершенствуется во многих сторонах своей физической и духовной жизни. Именно в это время в нем могут расцветать самые разные склонности, гуманитарные, скажем так, и технические, предположим. А покидая детский возраст, юношеский возраст, человек от многосторонней жизни, от развития многих способностей переходит к односторонней жизни часто, к узкой специализации. В жизни его начинает царить принцип частичности. И этот громадный переход из одного состояния в другое, из одного типа жизни в другой тип жизни. И такой переход переустраивает всю психологию человека, весь его внутренний мир. Я продолжу эту тему, уважаемые радиослушатели, после рекламной паузы.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
0: Итак, с вами вместе в эфире снова Михаил Базукашвили, автор передачи «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. И вот до рекламной паузы я говорил о том, что меняется психология человека. В общем-то, меняется его чувствование, меняется его любовь. Еще Байрон писал, Байрон же исторически не так давно от нас, ближе к нам, чем первые греческие, скажем так, и римские мудрецы и так далее, и поэты. Вот Байрон как писал, по-моему, в хорошем переводе на русский язык: «Любую страсть и душит, и гнетет семейных отношений процедура, никто в стихах прекрасных не поет супружеское счастье. Будь Лаура повенчана с Петраркой, видит Бог, сонетов написать бы он не мог». И о том же говорила Герцен, который, исторически не так давно от нас жил. «Сожитие под одной крышей само по себе вещь страшная, на которой рушилась половина браков. Живя тесно вместе, люди слишком близко подходят друг к другу, видят друг друга слишком подробно, слишком нараспашку и незаметно срывают по лепестку все цветы венка, окружающего поэзией и грацией личность». И так далее, и так далее. Так что множество высказываний на эту тему, уважаемые радиослушатели. Я говорил о том, что, в общем-то, в принципе, в наше время самая большая революция, я не раз об этом говорил, которая проходит в наше время, это революция, которая связана с иным отношением женщины к женщине в наше время. Еще не позавчера исторически, а вчера о таком отношении нельзя было даже и подумать. А сегодня... Мне кажется так. Нет никаких сомнений в том, что за последние десятилетия прошлого века и за первые, сейчас у нас 26-й год, и за первые 26 лет нового века жизнь наша изменялась такими стремительными темпами, которые не снились человечеству раньше. И дело не только в наших самолетах, интернете, там, мобильниках, чудесах техники, которые еще вчера оказались фантастикой. Самое удивительное, мне кажется, как на наших глазах изменяется психология людей гигантскими темпами у женщин и немножечко у мужчин. Мне кажется, у женщин она больше изменяется. Проходят времена, когда мужчины считались сильным полом. Теперь женщины не только дольше живут, но и зачастую увереннее чувствуют себя в реалиях современной жизни. Они все чаще заходят на мужскую территорию, успешно отвоевывают у мужчин то, что раньше считалось чисто мужскими привилегиями. И, на мой взгляд, это хорошо, потому что у многих женщин гораздо больше здравого смысла, чем у многих мужчин. Эра доминирования мужчины заканчивается, наступает эра равноправия, а может быть, в будущем и доминирование женщин. Это я к тому, что... Может быть, я ошибаюсь, но мне так кажется, к тому, что женская революция набирает обороты. В общем-то, в принципе, Возможно, очень даже возможно, что скоро рыцарям придется потесниться, чтобы постепенно уступить свое лидерство сильному полу женщинам. А с женщинами, особенно красивыми, умными и добрыми, мы, мужчины, всегда связывали наши самые большие ожидания. Не так ли? По-моему, все очевиднее становится, что мужчины пребывают, ну, скажем так, это мне может так кажется, но мне кажется, что мужчины пребывают в некоторой растерянности, которая увеличивается с каждым годом. Рушатся привычные стереотипы, прежде всего, личной жизни. Все чаще разочаровываются мужчины, думающие, что тайны женской души – это простое преувеличение, что они знают золотой ключик к этим тайнам, что стоит им только со своей потрясающей неотразимостью шевельнуть пальцем, развести тары-бары, и сразу же представительницы прекрасного пола отдадут им сердце и другие разные женские достоинства. Что стоит им только намекнуть, и почти любая женщина в любой момент готова будет с разбегу броситься им в объятия. Надо только умело пользоваться дамскими недостатками и вить из легкомысленных и доверчивых красавиц веревки. Так считалось до поры до времени. Но ведь на всякого мудреца довольно простоты, и птицеловы порой сами попадают в сеть. Красавиц все меньше, легкомысленных и доверчивых тоже. Сегодняшние очень продвинутые во всех отношениях эмансипированные женщины каким-то неведомым образом все чаще владеют искусством скрутить мужчину бараний рог и так его вымуштровать, что он становится как тот самый баран с рогами. Да, и замуж не всегда хотят, хотя раньше считалось, что нет у женщины более возвышенной и необоримой мечты, чем выскочить замуж. И говорят ему часто такие слова, мол, не устраивай мне семейную жизнь, уважай мое прайвеси. И приходится мириться с ее прайвеси, с тем, что она ценит свою свободу, не хочет гладить его рубашки. И живут они, имеется в виду, это пара, а не рубашки, как море кораблей, встречающиеся время от времени в гавани, а потом расходящиеся разным курсом, чтобы потом снова бросить якорь в гавани. В таких странах женщин все больше. И у мужчины не укладывается в голове, что на свете могут существовать такие необычные дамы. Вы поймете душевную травму современного Ромео. Раньше стоило ему свистнуть, и почти любая мчалась к нему на всех парусах. А тут вдруг корабль выделывает такие необычные пируэты. Это ведь зрелище не для слабой мужской психики. Эти дамы разрушают прежнюю твердую убежденность в том, что каждая женщина, где бы она ни жила, одержима только одной маниакальной идеей – выйти замуж. Многие мужчины недооценивают некоторые тенденции в современном обществе. Среди женщин бунтарки всегда были даже в пещерах. Но теперь, мне кажется, бунтарское настроение и непоминовение мужчинам приобретает массовый характер. Растет генерация новых женщин. Она положила с прибором на все старые представления о семье, о браке, о том, что мужчинам надо штопать носки и трепетно ждать их прихода из пивной или со служебного совещания до поздней, скажем так, ночи. Мужчины не могут до конца уразуметь, что за последние годы необычайно расцвело женское самосознание, возвращенное разными предосудительными теориями и вредоносными телевизионными сериалами. Многие женщины решили порвать свои цепи. Они, как и раньше, хотят любви и детей. Но еще, и это немыслимое дело раньше, это казалось, они хотят свободы. Свободу встречаться с кем угодно, не спать в постели всю жизнь с одним и тем же мужиком и иметь детей от кого угодно. Ведь в наше время можно детей даже от лауреата Нобелевской премии получить или от олимпийского чемпиона. Благо, биология достигла небывалых успехов. Детей теперь некоторые зачинают не только старым испытанным способом, но и с проверок. И существуют сокрушающие доводы, которых и близко не было еще сравнительно недавно. Множество молодых женщин считают, что первым делом продвижение по служебной лестнице и успех, а потом уже муж и хлопотливые ночи у детской кроватки. При этом эти дамы отнюдь не ущемляют себя в обычных женских радостях, ведут вполне полноценное бытие, не исповедуют монашеские традиции, всячески радуются свободе и тому разнообразию жизненных впечатлений, которые эта свобода представляет. Ну и живут женщины сейчас, в общем-то, во всех странах мира, практически, насколько мне известно, живут они дольше мужчин, потому что все чаще ведут более рациональный образ жизни. Ну, я говорил о своей маме, которая в 59 лет ушла из жизни, всегда жила по законам, знаете, по законам и логики, и здорового образа жизни, но, к сожалению, ушла из жизни рано, потому что, ну, все бывает в жизни, потому что у нее была сложное, скажем так, наследство, то есть я не видел своих бабушку и дедушку с маминой стороны. А мама их потеряла, когда она была подростком. Так что по-всякому бывает. Ну, женщины не только больше живут сейчас, как правило, и больше, наверное, вносят вклад, чем раньше, в общество. Еще Наполеон говорил о том, что для общества более важна роль матери, роль женщины, чем роль мужчины. В крупных городах Америки больше 35% завидных невест, окончивших разные престижные университеты и прочие заведения, развращающие женский ум, как считают некоторые мужчины, не хотят теперь терять свою независимость ради, как они считают, сомнительного удовольствия испытать на себе старые мифы о счастье семейном. Эти женщины, набравшиеся знания, считают, что семейная жизнь – тоска несусветная, которая их закабаляет и связана с бесконечными проблемами. Да и в семейной жизни женщины ведут себя как-то странно. Дошло до того, как некоторые мужчины считают, хотя это, в общем-то, надо приветствовать, но некоторые мужчины считают, что ай-яй-яй, что же происходит? Дошло до такого, что больше 30% женщин в Америке зарабатывают сейчас больше, чем их мужья. То ли еще будет завтра. А вы сами понимаете, кто больше зарабатывает, тот чаще заказывает музыку. К тому же почти 70% молодых женщин сами являются инициаторами разводов. И потом не торопятся снова склонить голову под семейным ярмом. Вот такие невероятные события происходят сейчас в Америке, и не только, конечно, в Америке. Еще вчера миром правили не только любовь и голод, но и всеобщая идея о том, что вчера в историческом смысле, но и всеобщая идея о том, что женщина, если она не замужем, то глубоко несчастна. С молодых ногтей девочку приучали к роли жены, родителей и общества. Всюду распространялись разные несоответствующие жизни сказки о Золушках и сказочных, скажем так, принцах. Одинокая дочь – настоящая драма для родителей, которые хотят искренне, чтобы их чадо пристроено было не хуже других чад. Одинокая дама не поощряется обществом, потому что, сами понимаете, женщина создана для того, чтобы выполнять завет «плодитесь и размножайтесь». В общем, семейными парами легче манипулировать все государства. Кстати, кто будет дорожать, скажем так, будущих работяг, чтобы было кого, так сказать, с кого снимать налоги. И главное, одинокая дама – это вызов мужчинам. Каждый из них в глубине души ощущает себя очень таким ценным лотерейным билетом, который должен достаться очень достойной женщине. И рыцарю неприятно, что женщина свободна, что она часто во всех отношениях, даже и в заработной плате, и даже ростом опережает его. Современный Ромео считает, что он царь природы, а тут женщина с эмансипацией, у которой частенько и образование выше, и мозги лучше работают, чем у него. И какой-нибудь захудалый мужичонка, как говорится, ни кожи, ни рожи, а любит порассуждать на тему о том, что женщина одинока, потому что ни он, никто другой из мужчин на нее не позарился. Мол, даже если женщина очень преуспела, даже если она отхватила Нобелевскую премию, все равно она несчастлива, если у нее нет семьи, нет мужика. Смотришь на некоторых теоретиков, высказывающих такие истины, и думаешь, что, в общем-то, они очень неправы, если всерьез считают, что жизнь с ними для женщины сплошной праздник и фестиваль. И ради этого фейерверка она должна бросить, скажем так, свою карьеру и так далее. И в наше время все меньше женщин, которые готовы выйти лишь бы за кого, только бы не быть одной. Ну вот, дневник Бриджит Джонс, вы все знаете, наверное, дневник Бриджит Джонс. Я не замужем, потому что я одиночка. А вы, рано постаревшие ограниченные идиоты. И, а еще потому, что существует не только один этот ваш чертов стиль жизни. Каждая четвертая семья состоит из одного человека. Исследования показывают, что молодые мужчины, свежие силы нации, совершенно не приспособлены к браку. А в результате появилось целое поколение одиноких молодых женщин, таких как я, у которых собственные доходы и собственное жилье. Они живут весело и не нуждаются в том, чтобы стирать чьи-то там носки. И мы были бы счастливы, как свободные птицы, если бы люди вроде вас не прикидывались и не заставляли нас чувствовать себя идиотками только потому, что вам, у вас есть чувство зависти. Вот так вот, Бриджит Джонс. Да, действительно, психология женщин стремительно меняется. В университетах и престижных колледжах сейчас учатся больше женщин, чем представителей, так сказать, мужского пола, который некоторые называют слабым полом. А мужчины любят утверждать, что они достигли больших интеллектуальных высот и что они, несомненно, гораздо умнее женщин от природы. И приводят разные примеры. Например, среди женщин не было там великих ученых, не было великих писателей таких, Ньютона или Шекспира. Но ведь в их времена женщин за пределы кухни не выпускали. В те времена утверждали, например, что крестьяне – темные и тупые люди, не способные к творчеству, которые под силу только творчество под силу только аристократам. Допустили крестьян к образованию, и они дали хорошенького пинка, скажем так, высокомерным аристократам, которые думать забыли о своем превосходстве. То же происходит и с женщинами. Я даже в спорте я об этом не раз говорил, и последний раз тоже об этом говорил. Даже в спорте женщины сейчас показывают, я вот в прошлый раз говорил о марафоне, даже в спорте женщины показывают сейчас такие результаты, которые многим мужчинам даже и не снились еще недавно. Многим, скажем, бегунам или пловцам и так далее, и так далее. В общем-то, я просто хочу сказать, что все чаще возникает вопрос, понимаете, в наше время, что надо ли жениться? Этот вопрос возник еще, я об этом говорил, во времена Сократа. Сократ говорил, что зло, что брак – это зло, но зло необходимое, и что поступай, как знаешь, но женишься ты или нет, все равно ты потом пожалеешь и так далее. Но сам Сократ тоже женился и к сложности своей супружеской жизни относился как истинный мыслитель, помните? И была у него такая ксантипа, которая олицетворяла за собой склочную и вздорную представительницу прекрасного пола. И Сократ героически утверждал, что к тому, кто повезет, выпадет судьба счастливого человека. А если не повезет, то он станет философом и так далее. А сейчас отношение к браку меняется, уважаемые радиослушатели. В общем-то, признаки кризиса института брака есть в США и в некоторых других странах. Все меньше и меньше людей состоят в браке. Все больше и больше браков кончаются тем, что люди расходятся. Средние, больше половины пар вот сейчас расходятся после первых 7 лет своей жизни. И в США сейчас, в общем, больше американцев не регистрируют свои отношения каждый год в браком, хотя и ведут совместное хозяйство не только в Соединенных Штатах Америки, но и во многих других странах мира. И вот того, знаете, того отношения к браку, которое было еще вчера в историческом смысле этого слова, того отношения уже сегодня не существует. А почему? Все очень просто. Женщины становятся все более независимыми, скажем так, материально. В общем-то, в принципе, я вам хочу сказать, в принципе, совсем другое их поведение, чем было раньше. Они, в общем-то, женщины борются за свободу, и эту свободу свою получают. И это, наверное, надо всячески приветствовать, потому что В принципе, я вам хочу сказать, те изменения, которые произошли благодаря этой революции, эти изменения показали реалии жизни. И все больше и больше эти реалии нам будут приносить, наверное, пользу, потому что чем большую роль женщина играет в жизни, тем больше и больше наше общество будет достигать позитивных результатов жизни. И, наверное, если бы Сократ жил в наше время, у него было бы гораздо больше материала для размышления на эту вечную тему всех времен и народов. Я полагаю, что, в общем-то, Сократ бы сказал, это я за него придумал, уважаемые радиослушатели, что, в общем-то, брак, это не то, браки надо приветствовать, но хоть их становится меньше, их надо приветствовать. И я ему приписываю свои слова, он бы сказал, что рядом с каждой женщиной должен стоять мужчина, и они должны смотреть друг на друга влюбленными глазами, и в их глазах должна светиться радость. Не знаю, сказал бы это Сократ или нет. Но если бы сказал, то я бы с ним согласился. Так что я желаю, уважаемые радиослушатели, всего самого хорошего. Мамы в нашей жизни занимали и занимают огромное место, даже когда они уходят из нашей жизни в мир иной. И будем всегда их вспоминать. И будем радоваться той жизни, которую дали нам мамы, мама и папа. Это была передача Михаила Базукашвили «Плюс один», уважаемые радиослушатели. Всего доброго и до новых встреч.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я адвокат.
3: В Нью-Йорке 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
2: Дэвидзон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
5: Дэвидзон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
6: Дэвидзон Радио, волна 620 AM, программ передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9:10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10:10 программа «Удивительный вопрос». В 11:10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидзон Радио. В программе передач «Возможные изменения».

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище. Ну, Васю, то, что видели, меня зовут Сева, наша фамилия Каплан. Сразу переходим к новостям. Начнем с того, что вписывается в разряд What's News Worldwide. Сегодня закончилось трехдневное перемирие. Украинские власти сообщили о ночных воздушных атаках на Киев, Киевскую область, город Днепр и Житомир. Обмен пленными по формуле 1000 на 1000 пока не состоялся. Соединенные Штаты и Иран застряли в дипломатическом тупике по вопросам, которые годами тревожили обе страны, по мере того, как конфликт переходит в зону, которая не является ни войной, ни миром. Трамп заявил, что поддерживает приостановку взимания федерального налога на бензин в ответ на рост цен на это топливо, вызванный войной. А у нас получается, если приостановится взимание налога, то это 18 центов на галлон бензина и 24 на галлон дизеля будет экономиться. А цены поднялись с момента начала войны на 50%. Но вообще-то, в принципе, все это и будет одобрение Конгресса. Впрочем, как и начало войны. Собственно, президент в частном порядке пожаловался исполняющим обязанности генпрокурора Тодду Бланшу на утечки информации средств массовой информации после войны в Иране, что вызвало расследование со стороны Министерства юстиции. Причем 47-й просто передал Минюсту стопку новостных статей с пометкой «Измена». Власти сообщили, что репатриировали 18 американских пассажиров с круизного лайнера, пострадавших от вспышки хантавируса, и доставили их в карантинный центр. Можно было бы, кстати, хантавируса считать названием по имени сына Джо Байдена. ABC стала жертвой кампании цензуры и контроля со стороны администрации Трампа, о чем сообщила комиссар Федеральной комиссии по средствам связи Анна Гомес. Администрация Трампа заявила, что задержит план по... Сейчас, секунду. Мне тут ссылка выскочила. Да, значит, администрация задержит план по решению проблем с высокими ценами на говядину. То есть вообще тут на самом деле проблем никаких нет. Они такие высокие, что уже проблем нет. Но у них идея приостановить тарифы на импортируемую говядину. Именно так, исключительно. Причем я еще не читал всю статью полностью. Это так headline в основном. Но неужели изо всех стран? Откуда к нам везут ее? Новый линкор, названный в честь Трампа, да, будет иметь ядерный двигатель, заявили в военно-морских силах, что, как ожидается, увеличит стоимость и сложность этого проекта. Антикоррупционные ведомства Украины заявили о разоблачении организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен, это 10,5 миллионов нашими, на строительстве элитного жилья по Киеву. И подозреваемым стал бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который был уволен в конце ноября на фоне коррупционного скандала. Его в Украине называют «Миндич-гейт». И последнее из числа мирового масштаба. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер смещает свою лейбористскую партию влево, пытаясь спасти свое премьерство, объявляя о национализации British Steel. Это очень громкая весть. Теперь по поводу того, что в бизнесе и в финансах. Никола Нуравчан, адвокат, скакавший с одной работы на другую, обвиняемый в мошенничестве с ценными бумагами, получил доступ к файлам и нанимал юристов из элитных фирм для информирования трейдеров о предстоящих сделках. Что-то, Вася, птица там пролетела в окне, и Вася реагирует. Вообще, Вася, по птицам охотился очень удачно в свое время. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла выступил в суде, чтобы дать показания по поводу временного отстранения Сэма Олтмана компании OpenAI по делу, в котором техногигант и стартап противостоят Илону Маску. Интереснейшая новость, потому что тем самым Сэм Олтман абстрагирован от OpenAI, и в случае чего OpenAI за Сэм Олтманом Маск не подтянет. Как у нас говорят, не выучивший английский, забывший русский, иммигранты, Илон Маск идет за OpenAI. Ну, в смысле, судят. Основные американские фондовые индексы практически дернулись на месте. S&P 500 и NASDAQ установили, правда, при этом рекорды новые на 0,2% и 0,1%, соответственно. А промышленный индекс Dow вырос на 0,2%. Это, наверное, где-нибудь в районе 80 пунктов. Cerebras заявила, что предложит 30 миллионов акций в запланированном IPO по цене от 150 до 160 долларов за акцию, что выше первоначальной цели в 28 миллионов акций по цене от 150

когда в нем оказалось больше дефолтов по займам, чем можно было себе это представить. Акции Vodacom выросли после того, как телекоммуникационная компания повысила окончательные дивиденды за 26-й финансовый и сообщила о росте прибыли. Dreamfinders Homes объявила о приобретении Beazer Homes примерно за 704 миллиона долларов, обращаясь тем самым напрямую к акционерам. И Sony согласилась приобрести полный каталог Recognition Music. Это коллекция из более чем 45 тысяч песен исполнителей от Рианы до Fleetwood Mac. Согласилась приобрести, но за сколько, пока не очень понятно. Тут трудно не вспомнить, как в свое время Майкл Джексон, покойный, выкупил весь каталог песен Beatles, обойдя тем самым Пола Маккартни, который тоже хотел, но долго шевелился. А вот сегодня нехорошая новость про Джексона, особенно на фоне того, что все еще в кинотеатрах идет фильм биографический о нем. Четверо братьев и сестер из тайной семьи Майкла Джексона раскрыли способами, которыми покойная поп-звезда якобы воспитывала их в целях насилия. Семья Кашио, это их фамилия, встретилась на шоу «60 Minutes», но это австралийский вариант, в воскресенье вечером, и они рассказали, как Джексон якобы насиловал всех их в детстве и снабжал наркотиками и алкоголем, после того, как завоевал их семьи, то есть родителей, щедрыми подарками и славой. Четверо братьев и сестер подали иск в феврале, утверждая, что Джексон был серийным сексуальным педофилом, совершал сексуальное насилие над своими жертвами в домах Элизабет Тейлор и Элтона Джона. Доминик Кашио сказал: «Он монстр, он зло, он обманул весь мир, заставив думать, что он невинный, идеальный человек». Женщина из Мэриленда выиграла лотерейный приз в 50 тысяч долларов после использования одной и той же комбинации чисел более года. Играв с номерами старой машины мужа, от которой он отказался избавиться, и она сидела у них на драйвее. Женщина из округа Сент-Мэрис выиграла приз Peak 5, заметив пятизначный номер на номерном знаке автомобиля мужа, который стоял вот на их подъездной дорожке, так по-русски надо говорить, да, и я не удержался от того, чтобы разместить этот номерной знак у вас на экранах. Тут буквы H-U-J читается по-русски однозначно, но в голову полиции в Мэриленде это, конечно, прийти не могло. Антиизраильская толпа столкнулась с контрпротестующими возле синагоги в Бруклине вчера вечером, менее чем через неделю после аналогичной стычки в Манхэттене. Трое было задержаны после того, как агитаторы окружили район возле The Young Israel Senior Services of Midwood, где проходило мероприятие по продвижению недвижимости в Израиле и на Западном берегу. Кстати, то же самое мероприятие, что в Манхэттене. Но тут идет речь уже о Бруклине. И антиизраильская толпа скандировала: «Палестина только наша», а некоторые несли очень широкий баннер с надписью «Израиль убивает детей». Впечатляющие кадры запечатлели бандитских столкновений, в результате которых на улицах Бруклина в районе Flatbush Gardens Housing Complex пролетело 182 пули. Один головорез открыл огонь через несколько минут после того, как он пришел в суд для того, чтобы повидаться со своим куратором, о чем сообщают официальные лица сегодня только. Насилие с применением огнестрельного оружия включало 16 случаев стрельбы с участием 15 предполагаемых членов банды, аресты которых были объявлены комиссаром полиции Нью-Йорка Джессикой Тиш. И по части преступлений предпоследняя. В прошлом году Washington Square Park, кишащий наркотиками, оказался самым опасным зеленым районом города. Там было совершено более чем вдвое преступлений, чем во всем Центральном парке. Для сравнения.

0: Центральный парк на 99% больше, там 843 акра. Но там зафиксировано было вдвое меньше преступлений, то есть всего 52. По поводу слова «Вашингтон» не могу не вспомнить замечательную историю. Я когда попал на работу на радио «Свобода» и «Свободная Европа», там была потрясающая совершенно секретарша, звали ее Берта. По-моему, фамилия Скавронски. Но она говорила идеально по-русски. Было ей довольно много лет. И Берта еще жива. И сейчас ей, по-моему, 97. И я помню, что Берта меня остановила и говорит: «Сивочка, ну как ты вообще, где ты поселился?» Я говорю: «Я в Washington Heights». Она говорит: «Вашингтон, что это такое?» Я говорю: «Ну, ты-то наверху в Манхэттене, Washington Heights». Она говорит: Washington Heights». Я говорю: «Ну да». А она говорит: «Ну, так это тебе еще надо получить произношение, потому что мы говорим Washington Heights». Это классно. Берта в полном порядке. 97. Только жалеет, что с возрастом становится все более и более одиноко, потому что новых знакомств не приобретают, люди не приобретают со временем. А остальные уходят. И последняя новость о том, что вандалы раскрасили свастиками детскую площадку в Квинси на углу Highland Boulevard и Vermont Place рядом с водохранилищем Ridgewood. Это все новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, то значит, во-первых, у вас есть головной мозг, во-вторых, он работает, и в-третьих, вы реально живете в этой стране, где происходит все описанное выше. Телефон студии 718-303-90-90.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Боюсь слушать рекламный блог, в котором звучит реклама замечательного бизнеса Nature Pure. Тут та же самая связка, как в Washington Heights. В свое время мы разговаривали с хозяином Nature Pure, а я ему сказал: «Ну, это там у вас же слово pure, то есть чистая природа». Он: «Да, но мы, надо говорить pure». То же самое. И поразительно, что одна из сестричек Роуз, которая поет песню, оформляющую эту рекламу, она в совершенстве говорит по-английски, но она поет Nature Pure наш волшебник. В принципе, можно сказать, что это изнасилование английского языка, вообще честно. Можно, но я не стану. А теперь по поводу звонков нет. А теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Значит, по поводу приостановки, так сказать, акций, потому что колебания там на 0,2, это вообще не, это смешно. Но акции, вздрогнув, приостановились, потому что инвесторы ждут новостей об Иране. То есть, когда Трамп угрожал Ирану, то рынок рос, хотя войну рынок не любит, биржа. А президент заявил, что прекращение огня находится на мощной системе жизнеобеспечения. Это, кстати, lifeline. Ничего хорошего в этом нет. Сказать, что она мощной системе жизнеобеспечения, то есть, в принципе, что оно не помрет, получается, прекращение огня, потому что его подпитывают. Но вот эта вот странная интерпретация этого выражения. Поставщики оптических сетей, то есть оптоволокно, акции Lumentum Holdings возглавили индекс S&P 500. Они выросли вчера более чем 16%, при этом Coherent и Corning тоже выросли на двузначные цифры. Дата-центры стимулируют рост этого спроса, потому что, ну, в общем, тут все на этом замес. Сейчас о меди скажу чуть позже. А Lumentum, между прочим, вошел в индекс NASDAQ 100. Это высокотехнологичные акции. За ним стоит последить Lumentum. Цены на медь достигли рекордных высот. Строительство дата-центров увеличивает потребность в этом металле. Цены на фьючерсы в Нью-Йорке стабилизировались на уровне 6,4135 за фунт, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Покупка жилья идет все еще медленно, причем это ничего хорошего не означает, потому что весна – это самое активное время по этой части. Апрельский рост продаж существующих домов на 0,2% значительно ниже прогноза экономистов. Они прогнозировали 3% в начале весеннего сезона. То есть получается, что здесь в 15 раз медленнее. И акции дискаунтеров упали, акции Dollar General – это такой thrift store chain, возглавили снижение индекса S&P 500, снизившись более чем на 7%. Target, Ross Stores и Dollar Tree также упали более чем на 4% каждый. И ключевой индекс потребительских настроений упал в конце прошлой недели. Его меряют не каждый день. Это Consumer Confidence Index. Это то, что составляет на 70% нашу федеральную казну, в принципе, то, что мы с вами, простые американцы, тратим, покупая товары, это 70% казны. Формальности ради, наш телефон в студии 718-303-90-90. Для того, чтобы удостовериться, что по этому поводу звонков от радиоактивной части не может быть, но может появиться другая часть радиоактивная, что фактически невозможно, потому что эта другая, она уже перешла на тексты. И давным-давно. А теперь по поводу надвигающегося саммита, встречи в верхах между президентами Трампом и Си Цзиньпином. Интересно, что глобальные опросы по поводу этой встречи показывают, что мир вообще мало доверяет обеим странам. Трамп и Си оба использовали свое немеренное влияние на торговлю и на безопасность как для принуждения, так и для наказания. И в ответ мелкие, более мелкие страны начинают вести себя так, будто они застряли, скажем, я не знаю, в Годзилле или в Дюне. Это Дюна, это, кстати, хорошее кино. Там Тимофей, как фамилия Тимофея, который главную роль играет там? Они застряли тихо, стараясь не вызвать гнев капризных гигантов, таких как Соединенные Штаты и Китай. И вот что это означает? В ближайшее время Польша, вшлюхайтесь внимательно сюда, Польша разместит производственные линии южнокорейских танков, там ни Китаем, ни Америка не пахнет. Австралия покупает военные корабли у Японии. То же самое комментарий. Канада будет отправлять уран в Индию, а Индия предлагает крылатые ракеты Вьетнаму. Ну и Бразилия строит военные транспортные самолеты для Объединенных Арабских Эмиратов. Где там Китай? Где там Америка? Вычтены обе страны. Причем все эти сделки, о которых я сейчас только что вам рассказал, они были заключены за последние несколько недель. И каждая из них, она фактически представляет собой попытку держав, так сказать, среднего масштаба, защитить себя, пока конфликт в Иране ограничивает глобальные энергетические поставки. В Азии, которая пострадала больше всего и более интенсивно из-за нехватки нефти, вызванной войной и жесткого контроля Китая над экспортом нефтяных продуктов, настроение особо мрачное. Большинство средних держав по масштабу, финансовым, естественно, в Азии подавлены ухудшающимся мировым порядком. И многие считают, что вот эта встреча на этой неделе между Трампом и Си несет за собой больше вреда, чем помощи им. А основным источником тревоги является интуитивный подход нашего президента к сложным вопросам. И это так. Это абсолютно бесспорно. Именно интуитивный подход. В течение, ну, правда, вот тетка сегодня в новостях, она интуитивно выбрала Big Five по номерному знаку старой машины своего мужа, но вероятность попадания была не очень высока. В течение нескольких месяцев официальные лица в Азии опасались, что 47-й, вот это, кстати, два момента психологически очень интересны касательно обоих президентов, значит, официальные лица потихоньку в Азии, но об этом написала, наконец, потому что уже подходит горячий момент, эта встреча, написала «Нью-Йорк Таймс», официальные лица в Азии опасались, что 47-й президент Соединенных Штатов может ради сделки с президентом Китая прекратить поставки оружия Тайваню. Ну, прикиньте, а что нам Тайвань? Китай скажет: «Давай, я дам тебе, что ты хочешь, а ты прекрати поставки оружия Тайваню». Думаете, не прекратит? Один из тайванских чиновников, который пожелал остаться, естественно, анонимным, сказал, что это был бы самый большой кошмар. То есть мировое сообщество раскалывается на мелкие части. Любая уступка по Тайваню может заставить других американских партнеров, а Тайвань наш партнер, опасаться повтора этого приема, причем от границы с Индией до Южно-Китайского моря. Вьетнамские чиновники заявили, что если президент Трамп совершит примирительный жест, потому что Трамп тоже использует этот прием, он льстит большим лидерам, причем даже не получая в ответ никаких компромиссов, то Китай получит свободу для усиления давления на небольшие страны. Тут тоже логика совершенно очевидная. Еще есть одна проблема, которая обсуждается во всем регионе, что Трамп может изменить долгосрочные планы безопасности в обмен на улучшение экономических отношений с Китаем сегодня, потому что наш президент, он марафоны не бегает. Решение президента Трампа перенаправить авианосную ударную группу из Тихого океана и боеприпасы из Южной Кореи для войны в Иране могло, в принципе, создать импульс для более широких перебросок. И Пентагон объявил о выводе из Германии, как вы знаете хорошо, как минимум 5000 военнослужащих, после того, как Трамп выразил недовольство канцлером Германии, то есть как бы месть. Из-за чего союзники в Азии не могли не прочухать, как быстро может быть ослаблено вот это вот коллективное сдерживание, в котором ключевую роль всегда играла до 47-го, всегда играла Соединенные Штаты Америки. В Японии, который тем же, кстати, грозится наш 47-й, у нас сейчас около 53 тысяч военнослужащих. Это больше, чем в любой другой стране. В Южной Корее с 24 тысячи американцев. если Трамп может получить от Си что-то крупное для того, чтобы снизить нагрузку на наш американский кошелек, то есть на наш бюджет, риторический вопрос, откажется ли он от такой сделки? Аналитики отметили, что планы, против которых выступает Китай, в частности, пакт между Австралией, Англией и Соединенными Штатами, он называется «ОКУС», направленный на противодействие влиянию Пекина путем оснащения Австралии атомными подводными лодками и передовыми технологиями, тоже может быть отменен. Потому что Китай против этих планов и может что-то дать только нам. Если мы, американцы, получим что-то от Китая, похерив этот план, который связывает нас с Австралией и Англией, то что будут думать о нас? Одна из них — это континент, а другая — это страна, великая держава, по поводу долгосрочности дружбы с такой страной, как Америка. То есть все это говорит о том, что те, кто только что были нашими союзниками, вынуждены теперь полагаться друг на друга. Причем это не разовое, так сказать, просветление ума, а это новый тренд. Европейские и азиатские чиновники часто говорят конфиденциально об отказе от веры в Америку. И это приводит постепенно к безвозвратной попытке диверсификации. То есть, потому что если отказ, то они начинают искать отношения на других рынках и назад уже могут не вернуться. Ну, редко бывает так, что после развода супруги женятся друг на друге еще раз. Кстати, две суперзвезды из мира развлечения заключали брак друг с другом трижды. Кто вспомнит, как их зовут? Их знает весь белый свет. Наш телефон в студии 718-303-90-90. Но на публике все эти высокостоящие официальные лица, которые отражают, так сказать, настроение наших стран, вчерашних союзников, они, конечно, более сдержаны, пытаются, с одной стороны, выиграть время, и с другой стороны, они, безусловно, пытается избежать приступов раздражения со стороны Трампа, потому что наш президент мстителен. И в то же самое время сейчас такая ситуация, что многие страны стараются не разозлить другого гегемона. Гегемонов у нас два. И второй – это Китай. Вот такая вот обстановочка сейчас. А теперь по поводу детского образования. А, есть желающие что-то сказать по этому поводу? Вот уж не ожидал. Ну-ка, послушаем. Начнем с вас. Прошу вас, пожалуйста.
8: Доброе утро, Джим. Это Элизабет.
0: Доброе.
8: Это Элизабет Тейлор и Ричард Мартин.
0: А Элизабет Тейлор и кто второй?
8: Ричард Мартин. Если я правильно помню его фамилию.
0: А, ну, насчет Тейлора точно. А вот сейчас посмотрим, как скажут второго. Ричард Бертон. Я его просто по-другому произношу. Да, вы совершенно правы. Да, спасибо, точно. Значит, всех, ну, у нас хватает народу, кто хотел бы ответить на этот вопрос, они сами отключаются. Значит, теперь по поводу образования в Нью-Йорке, в публичных школах. Нью-Йорк тратит примерно, ну, у нас надо придумать, как спасти Нью-Йорк, потому что дыра в бюджете совершенно умопомрачительная. И кроме как налоги, никому в голову ничего не приходит повысить налоги. И дальше начинается типичная политизация, которая интересует только людей, у которых уже, которые уже по ту сторону холма, короче. Так вот, Нью-Йорк тратит примерно 37 миллиардов долларов в год на образование 850 тысяч детей. Это речь идет о публичных школах, естественно. То есть, если мы возьмем 37 миллиардов и разделим на 850 тысяч человек, то это получится 42 тысячи долларов на одного ребенка в год. От этого можно офонарить. 42 тысячи. Это вполне сравнимо, это начиная с, там, от Кей до 12 класса. То есть это сравнимо с очень приличным колледжем. А какой результат, интересно? Вот какой результат этого образования в публичных школах? Последняя статистика. 2/3 учащихся 4-х классов плохо решают арифметические задачи, и почти 3/4 не умеют читать на уровне класса. На уровне класса — это значит в классе читать текст, который дает учитель. Но у нас есть политическая реальность. И политики, которые, когда они выбираются, они говорят, что они будут за нас бороться, на самом деле они борются все только за себя. Потому что им всем, ну кроме таких, как, скажем, Майк Блумберг, им нужна власть, слава и бабло. Все как один. Без исключения. Так вот, это наша политическая реальность, и она заключается в том, что мы не можем сократить объемы государственных расходов на образование, потому что это уже установлено, и, так сказать, это печка, от которой придется плясать. Что же можем сделать мы? Я вчера думаю, зачем я это все делаю, честное слово, решил посмотреть, какие варианты и что происходит на этот счет, потому что наткнулся на эту цифру, просто 42 тысячи долларов, это когда мой старший ребенок учился в Колумбийском университете, Ivy League, мы платили 55 тысяч в год на его образование, тут соизмеримо, вот, но если бы еще и качество было. Так вот, есть три варианта, которые я вам предлагаю обсудить, причем они чреваты тем, что если это можно будет материализовать, то каждая мать, у которой есть двое детей, которые ходят в публичную школу в Нью-Йорке, могла бы стать миллионершей. Арифметика очень простая. Ее поняли бы даже четвероклассники, если бы они понимали по-русски. Значит, прямой ваучер. Что это такое? То есть мы можем, я имею в виду вы, потому что я не живу в Нью-Йорке, но Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут — это the greater New York area, это большой Нью-Йорк. Можем сказать каждой маме в Нью-Йорке, что 42 тысячи долларов, которые сейчас тратятся в год на это ужасное образование, будут ее деньги. Ну, прикиньте, мамаша, двое детей, вместо того, чтобы отдавать ребенка в public school, она получает 84 тысячи в год от ребенка за обоих детей, и дальше пусть сама разбирается, что делать с этими деньгами, может отдать ребенка в частную школу, в конце концов. Это первый вариант, это прямой ваучер. Второй вариант. Мы, то есть нью-йоркские жители и избиратели, общественность, отдаем ей не 42, а половину, то есть 21 тысячу. И каждый год она получает это в виде ваучера, 21 тысячу, чтобы ее ребенок мог поступить в любую школу, которую он выберет потом. И третье, мы берем оставшиеся 21 тысячу, то есть 42 тысячи пополам, кладем их на реальный счет, и единственным бенефициаром этого счета является вот этот единственный ребенок. Если он принесет этот счет, скажем, жалкие 2% за последующие 13 лет будет приносить, то ребенок закончит школу, и у него будет в кармане 300 тысяч долларов, чего достаточно для колледжа, для профессионально-технического училища, ну, скажем, там, я не знаю, стать протезистом у зубного врача. Или для первоначального взноса за дом. То есть 300 тысяч, трудно найти такое жилище. Получается, что можно пожертвовать 300 тысяч долларов школьнику, который умеет читать и писать. И больше будут не нужны при этом какие-то другие послабления, типа городских продуктовых магазинов стоимостью в 30 миллионов долларов, мечта Мдани, бесплатные автобусы, контроль аренды. То есть каждая мать двоих детей в городе Нью-Йорке может стать миллионершей. За 13 лет, которые мы тратим на обучение ее двух детей, мы тратим более миллиона долларов на результаты, которые делают из Нью-Йорка общенациональное позорище. И вот если, скажем, мозг состоит из двух половин, правая и левая, и они политизированы, как известно, обе. Ну, слова сами, хотя мозг отнюдь наоборот. У мозга все наоборот. Так вот, одна сторона говорит, вот $1 миллион, есть $1 миллион, который мог бы стать материнским, но профсоюз учителей заберет его у вас, причем часть отдаст лоббистам, создаст, конечно, рабочие места, потратит что-то на политиков и даст вам при этом очень низкокачественное образование. Другая сторона вашего мозга говорит, $1 миллион твой, $21 тысячу в год на образование, 13 лет, который идет, и $300 тысяч после того, как он выходит, так сказать, из школы. И можно выбирать. Причина, по которой подобное почему-то не происходит в Нью-Йорке, причина в том, что просто политики не заинтересованы вообще в принципе в решении проблемы. Я не рискую обобщить, что политики заинтересованы вообще в нерешении проблем, потому что противопоставление, так сказать, партии приводит к тому, что люди начинают примыкать к своей любимой букве «Д» или «Р», забыв о проблеме как таковой. Политикам нужна просто власть. Наша система государственного образования – это вообще не… То есть такого публичного образования – это не образование. Это просто программа занятости для профсоюза учителей. Ну, почему я начал эту тему с того, что подумал, зачем я все это делаю? Ну, потому что у нас в эфир звонят люди, которые уже не детородного возраста. Они, между ними и детьми, внуками в их семье, гигантская пропасть. А прошли те времена, и я не так наивен, когда в эфир радио звонили родители и, собственно, сами дети. Вот это все... Это наша действительность. Но если бы... Плюс еще языковый барьер. То есть сложные вещи, которые старшее совсем поколение, которое жить не может без Дэвидсон радио, они не в состоянии обсуждать со следующим поколением, которое, ну так, уважает старость. Ну что ты понимаешь в этой жизни? Но это наша данность. Это то, что у нас во дворе. Как говорили Даниэль Синявский, выглянул в окно... А за углом шла обыкновенная классовая борьба. Как называлась та повесть, за которую Даниэль и Синявский получили по 7? Вот на этот вопрос у нас сейчас будет масса, наверное. Хотя, в принципе, кто читал самиздат? Не так-то и много в нашей эмиграции. Ну, чем черт не шутит? Телефон 718-303-90-90. Прошу вас, пожалуйста.
9: Доброе утро, Слава, дорогой.
0: Ой, Миша, это... привет. Я уже про тебя думаю давно. Куда ж, не дай бог, что случилось.
9: Я давненько не брал. Я смотрел записи СУЗУ на русском. Угу. А у меня так получилось. Я прослушал. Я по другому вопросу, но хочу попутно. Я был на линии. Какой вопрос ты сейчас задал? Я был на линии.
0: Какой... А, ну, что значит, какой вопрос?
9: Ну, кто написал или что?
0: Кто написал ту повесть, за которую... Нет, как называлась повесть, за которую Даниэль и Синявский получили по 7 лет? Я из нее привел фразу. Герой выглянул в окно. Да.
9: Я... Да ладно. Позор меня, я забыл, вылетело. Я хотел, мне кажется, что ты один можешь заценить это дело. Дело в том, что я сначала вступление. Я не кумир Зеленского, особенно после того, как он... Я за Порошенко, хотя я еврей, Зеленский еврей. Дело не оценивается. И Порошенко тоже там чуть-чуть еврей, для хохма. Я хотел сказать, после того, как он унизил на стадионе Порошенко, но когда началась агрессия, я отложил эту неприязнь, долгий ящик, и сейчас как воюющей стороне за него. Как ты считаешь, не указ президента Украины под номером, прислушайся к номеру, 02-24-2022. Что-то говорит этот номер? Это начало апреля.
0: 0-2-24-2-0-2-2.
9: Это начало агрессии.
0: А,
9: войны.
0: Да.
9: Угу. Так, указ о разрешении провести парад на Красной площади президенту, разрешение президенту России провести парад на Красной площади 9 мая не будет являться лучшим троллингом первой четверти 21 века. Я просто спросил, говорят, это войдет в учебник истории троллингов. Ты можешь заценить. Я не кумир. О, мой не кумир, я же объяснил. Просто со стороны такой просьба прокомментировать как специалиста. Спасибо, что принял мой звонок.
0: Да, ну ты что, Мишенька, рад тебя слышать.
9: Твоей,
0: да,
9: тебе, спасибо, и твоей семье, и всем слушателям.
0: Спасибо, родной. Вот, ой, я уже отключил. Тут меня вот немножко раздражает интервью, которое дала, по-моему, бывшая пресс-секретарь Зеленского Такеру Карлсону, потому что тут все по части тайминга. Но малыми порциями выкладывают это. Выкладывают прокремлевские СМИ, которые я посматриваю. Хотя интервью уже несколько дней как было, но они не все сразу выдают. С одной стороны, они, наверное, понимают, что современный читатель больше трех строчек прочитать не может. И с другой стороны, если каждый день по чуть-чуть выдавать, то тогда можно в конце концов донести всю информацию и создать, так сказать, волну. А если все сразу, то вот выложить все, а завтра будет что? Другая новость, и предыдущая новость будет перекрыта. Но последнее, то, что они сегодня сообщили, что со слов этой самой Мендель, которая должна быть близка определенной части нашей аудитории, каждый раз, когда президент Зеленский заходит в туалет и выходит оттуда, он выходит оттуда совершенно другим человеком. Он приподнят, он хорошо выглядит. И она считает, что это... То есть так она сказала Такеру Карлсону, что Зеленский принимает наркотики. Но в принципе возможно, что он принимает наркотики. Но также еще и возможно... Вот у меня был один кумир, товарищ, который учил меня охоте. Михаил Михайлович Громов, сын героя Советского Союза, того самого летчика Громова. И Михаил Михайлович однажды сказал своему сыну Косте, Косте было лет 10, и Коста был изумительный мальчик, аняшек, красивые все были такие, просто... И Костя в присутствии нас, охотников, спросил: «Пап, а что такое счастье?» Причем, я полагаю, что он спросил это, потому что у папы было очень счастливое лицо, а папа был алкоголик, ну, такой совсем, он умер рано. Вот, и папа... На столе стояло 2-3-литровые банки самогона, такой трехдневный самогон, зеленый совершенно. Мы привозили в деревню Сухлова в Вологодской области дрожжи. И в течение первых трех дней селяне, там их было 5-6 человек, гнали самогон этот. И потом давали нам пару банок трехлитровых. Ну, денег ни у кого не было, выпивать надо было на охоте, а как же. И вот когда нас на 5-6 человек, 2-3-3 банки, Михаил Михайлович знал, что хватит на пару дней максимум. И я помню, что когда Костя задал вопрос: «Папа, что такое счастье?» Папа, у него был изумительной красоты голос, но был настоящий барин по своим проявлениям. Помесь барина с бомжом, что-то в таком духе, редкое такое замес. Он посмотрел и сказал: «Костя, счастье — это хорошо посрать». И у меня на всю жизнь осталось это в голове, потому что народ начал смеяться. Но Я, наверное, тоже смеялся, но на самом деле люди, у которых запор там, причем не только прямой кишки, но запор головного мозга, они могут после такого приступа, когда все, так сказать, разрешилось, понять, что в этом есть определенная мудрость, что счастье – это хорошо посрать. Так что если президент Зеленский имеет нарушение работы пищеварительного тракта, то, возможно, выходя из туалета, он выглядит другим человеком. Передайте это, пожалуйста, госпоже Мендель. Причем я это говорю не в рамках симпатии к стране, которая стала жертвой агрессии, а просто как человек человеку. А теперь с нами будет перерыв на рекламу. Будет? Ну, должен быть, по крайней мере. Так. Акмаль. Ау. Причем, когда я объявляю слова, то на телевидении-то идет реклама. Да. И ни слова, и ни звука. Так, ну хорошо.
10: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио
13: 718-303-8005.
14: Толковище.
0: Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
15: Доброе утро всем, хорошего дня вам и вашим слушателям.
0: Саша, здравствуйте, спасибо,
15: да,
0: взаимно.
15: Вы здесь, я думаю, что госпоже Мендель, наверное, снится слава Арестовича, но, в принципе, я хотел вам вопрос задать по новостям. Вы там упомянули о своей знакомой, и поэтому я хочу спросить, как вы себя видите в 97 лет и как вы видите эту страну в этом возрасте?
0: Секундочку, а какой знакомый? А, Сашка, а какой знакомый?
15: Который 97 лет, и который вам сказал, что Вашингтон надо говорить через «А».
0: Да. Да, так прости, так какой вот вопрос в связи с ней?
15: Как вы себя видите в ее возрасте, в 97 лет, и как вы видите эту страну через столько лет вообще? Если видите, конечно.
0: Саш, спасибо. Ну, во-первых, я должен вам сказать, что я вчера ничего не делал физически. Это за много-много лет первый день в моей жизни, когда я не занимался спортом, потому что у меня были такие боли в лопатке и в плече. Ну, каждый день там, по 5-6 часов. Причем еще сидел так, ветерок был, продуло, очевидно. Но боль была такая, что вот, вроде ел нормально, потерял 2 фунта. Вообще ничего не делал. Поэтому дожить до возраста Берты, ну, хочется. Мне просто интересно. Но только при одном условии. Если мозг останется полностью функционирующим. Потому что если я... то есть я хочу видеть дроны на крышах жилых домов, как основное средство транспорта. Я хочу, чтобы миром овладел искусственный интеллект. Безусловно, потому что мы деградируем, и это не общенациональный позор, как система образования в этих публичных школах Нью-Йорка, это общепланетарный позор. То есть если мы успеем создать искусственный интеллект, который будет управлять нами, потому что мы дерьмо, причем кошачье, то тогда возможно, что те, кто нас создал изначально, они нас не уничтожат, чтобы эта планета снова, так сказать, регенерировала и появились новые особи, которые лучше, чем мы. Ну, как известно, если, скажем, из Манхэттена уехать, то через 200 лет там от небоскребов ничего не останется. Вот, об этом я мечтаю. Но вообще, на самом деле, есть масса всякого интересного, чем можно было бы заниматься даже в одиночном заключении в камере, без всяких источников развлечения. Например, взять и переучить себя на то, чтобы стать левшой. Ведь у меня, например, физически у меня левая часть моего организма, она недоразвита. Ну, потому что я все правой рукой. Но можно научиться играть в теннис левой рукой. Можно попробовать сильно изменить свой, если понимать примерно механику работы головного мозга, там правая и левая часть, то можно поменять свою ориентацию, в том числе. Я имею в виду в данном случае не сексуально. Вот. Но у меня, Саша, был один слушатель, я не знаю, были ли вы тогда моим слушателем, вообще возможно, Борис, ему было 106 лет, то есть во времена народной волны, радио, которое существовало с 97 по 2002 год, у меня рекорда было два. Самый молодой, кто позвонил в эфир, ему было 3 года, и самый старый ему было 106. И обычно, когда с таким человеком разговаривают, то задают вопросы, которые я не стал бы. Ну вот, а какой у вас образ жизни, там, что вы едите и так далее. А я его спросил: Борис, вообще, так ли уж славно жить в таком возрасте? Ну, и он сказал: да мечтаю помереть. И это было в эфире, мечтаю помереть, потому что боль, неприятности. Ну, в общем, но это были другие времена. Я думаю, что всегда можно придумать игру со своим мозгом. Mind games. То есть мы с Васей это занимаемся этим каждый день. Так что я готов побить рекорд в данном случае. Ну, в сравнении с тем, что отпущено. Так, теперь отрубаем одного из Пураши и послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Вам слово.
13: Алло, доброе утро. Вы сегодня рассказали, что вы были на охоте и пили алкоголь. А у нас было запрещено, нельзя было. Если Игорь подойдет, увидит, что вы пьете, у вас все отберу, все лицензии ваши. И потом, как можно выпившего человека иметь... То есть вы имеете ружье, берданку, винтовку, мелкашку даже. И вы же можете убить кого-то, если вы в гневе вдруг пьяный человек. Я никогда не пил, я охотился, никогда не пил вообще. Я занимался промысловой охотой, андатру, там, белку пушнину, и продавал, шил шапки, продавал, зарабатывал много денег. Но никогда в жизни я не пил и не видел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пил
0: на охоте. А кто вам сказал, секундочку, так вот, а кто вам сказал, что я пил на охоте? Мы пили после охоты, конечно. Смешно даже, зачем вообще? Да. Ничего, вы поспешили. Не, у нас это святое у охотников, просто иначе и быть не могло. Я один раз попал на такую охоту, очень смешно сейчас вспоминать, но тогда было не очень. Это была зимняя охота с гончими по лосю. Нас было человек 8, причем поехали из Москвы на поезде, у нас было 2 гончие. Это просто офигенная охота, когда собака гонит зверя, мы стоим на номерах, но в детали не буду вдаваться, это не объяснишь дилетантам, остальные должны понимать. Стоишь и просто по звуку немножко перемещаешься, то есть примерно воображаешь себе по звуку голоса собаки, как круг очерчивается. Но бывает проблема, когда молодая гончая, она может сходить со следа, она может пойти, сначала ее наставили на лося, а потом она пошла по зайцу. Но круг другой, у зайца, у лисы, у кабана, у них разный этот самый диаметр этого круга. И, в общем, идешь и перемещаешься так. Причем, когда сделал несколько шагов в снегу, там вообще в лес, в валенках, холод лютый, конечно, валенки и пара носок там шерстяных не спасают. Совершенно ноги были никуда. И вот так вот несколько часов там на морозе. А потом Михаил Михайлович кричит: «Закусывай!» То есть собираемся перекусить. Ну и классно. Ну собрались все в одном месте. И выяснилось, что только у одного из нас была с собой конфетка «Барбариска». Клянусь. То есть ничего, никто. Ни бутербродов, никто. Ну из Москвы там 2-3 часа проехали на поезде с собаками. Ой, славно вспомнить в то время. Кстати, многие бывшие охотники, они не возвращаются к этому, потому что бывает, хочешь проверить себя как мужчина, можешь ли ты добыть что-то сам, а потом начинаешь жалеть природу. Это все на сегодня. Всем счастливо. До встречи завтра в Толковище с, кстати, котом. Ну и партия микрофона, это не важно.
14: В Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
17: Дэвидсон Радио.
16: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
17: Дэвидсон Радио.
16: 620 AM. Настройтесь.
18: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
19: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы и уважаемые господа, окей, мы с вами на хоккейных полянах. Кубок Стэнли в разгаре. Вчера во втором раунде матч Миннесота принимала дома Колорадо Аваланж. И Аваланж смели с площадки хозяев со счетом 5-2. Лидируют в серии 3-1. Следующий матч в Денвере. И я полагаю, Колорадо Аваланж завершит эту серию победой. С кем Колорадо Аваланж будет встречаться? Окей, это победитель пары Лас-Вегас Анахайм. Счет в этой серии, счет 2-2. Также сегодня Монреаль играет с Баффало. Канадиенцы играют на своей поляне и лидируют в серии со счетом 2-1. Победитель этой серии встретится с Каролина Херрикейнс. Каролина уже в третьем раунде в финале Кубка Восточной конференции. Каролина не знает поражения в розыгрыше Кубка Стэнли. Она выиграла 4 матча подряд у Оттавы и 4 матча подряд у Филадельфии. Мы с вами на баскетбольных полянах. Ник Никербокер с Нью-Йорк Никс поджидают соперника в восточном финале Кубка. Кто будет соперником? Вчера Кливленд играл с Детройтом. Кливленд выиграл и сравнял счет серии 2-2. Не исключено, что эта серия дойдет до 7-го матча, и значит, Никербокерам предстоит ждать по крайней мере еще 5-6 дней, то и целую неделю. В западной конференции действующие чемпионы Оклахома Сити Тандер играли вчера в Лос-Анджелесе с Лейкерс. Выиграли со счетом 115-109. 10 выиграли серию со счетом 4-0. У Лейкерс не было никаких шансов против чемпионов, потому что Лейкерс играют без Лука Дончича. Этот гениальный совершенно баскетболист, он травмирован. Его зарплата, общая зарплата 313 миллионов долларов, но он смотрел все матчи со скамейки запасных. Окей, Оклахома-Сити вышла в финал Кубка Западной конференции. Мы с вами на бейсбольных полянах. Вчера было всего 5 матчей в чемпионате главных лиг. Но на поле были команды Янкис и Тампа Бэй Рейс, которые ведут борьбу за первое место на востоке Американской лиги. Янкис играли в Балтиморе, потерпели поражение, 4-е поражение к ряду. Тампа Бэй играла в Торонто, выиграла 8-5. 9-я победа в 10 матчах. Итак, Тампа поднялась на первое место на востоке Американской лиги. 27 побед, 13 поражений. У Янкис 26 побед и уже 16 поражений. Окей, наконец-таки мы с вами в Европах. Мы с вами в Англии. Вчера в чемпионате премьер-лиги был всего лишь один матч. Тоттенхэм играл с Лидс Юнайтед. Тоттенхэм ведет борьбу за выживание в премьер-лиге. Счет матча 1-1. Что происходит на дне турнирной таблицы? Две команды уже готовы распрощаться с премьер-лигой. Это Вулверхэмптон и Барнли. Какая третья команда распрощается с премьер-лигой? Вест Хэм или Тоттенхэм? Это станет известно только в двух последних турах. Кстати, и в двух последних турах мы узнаем, кто будет чемпионом Англии. Арсенал или Манчестер Сити. Ну и, наконец, мы с вами в городе Риме, где подходит к завершению теннисный турнир. Вчера были матчи 4-го раунда. Победители вышли в четвертьфинал. Никаких неожиданностей не произошло. Посеянные, высоко посеянные теннисистки и теннисисты продвигались наверх и вышли в четвертьфинал. В том числе первый номер мужского турнира Яник Синнер и второй номер женского турнира Елена Рыбакина. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж! До завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. За мной следует писатель Вадим Ермолинец, которого совершенно не беспокоит события на футбольных полях Туманного Альбиона. Тем не менее, дамы и господа, слушайте передачу Вадима Ермолинца и будьте здоровы.
20: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
21: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
22: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
23: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
24: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
25: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
26: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
27: Мой адвокат.
28: Мой адвокат.
29: Юрий Прахин.
30: Опыт.
31: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
32: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников «Дэвидсон Радио», создала специальный проект «Support Дэвидсон».

Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Владимир Малинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. И начинаем его с моей родной Украины. Там такое происходит, что просто, ну я не знаю, Александр Дюма отдыхает со всеми этими страстями и интригами, которые кипят на Банковой и вокруг нее. Значит, вчера... Наконец-то, после долгих ожиданий, НАБУ объявила подозрение Андрею Ермаку, бывшему главе офиса президента Украины. Значит, это все связано с его предполагаемым участием в преступной организованной группе по отмыванию средств при строительстве элитного кооператива «Династия» в селе Козин под Киевом. И причастности таким образом к коррупционной операции «Медас» в энергетике. Значит, речь идет об отмывании относительно небольшой суммы на фоне тех миллиардов, которые прокручиваются через Украину. Речь идет о сумме в 460 миллионов гривен. Это порядка или около 10 миллионов долларов. Значит, НАБУ вчера сделала видеосообщение. Там такой человек бородатый в форме НАБУ читает с экрана и смотрит на экран и рассказывает нам эту всю историю с этой династией. Значит, на YouTube желающие могут ознакомиться, если понимают украинский язык, но я думаю, кто его не понимает. Значит, идея строительства возникла еще до войны, в 2018-2019 годах. Компания Bloom Development, которая была связана с окружением Алексея Чернышева, если вы помните, был такой вице-президент, она приобрела землю в Козине у сельсовета Козинского. И активная фаза строительства стартовала в июне 2021 года. Мне невероятно понравилось, знаете, все, как здесь у нас говорят, дьявол в деталях. Вот эти детали того, как запускалось это строительство. Причем совершенно понятно было, что это не строительство будет вестись не на трудовые деньги, которые в поте лица заработали участники кооператива. Но, тем не менее, заложили памятную капсулу в фундамент и провели освещение объекта. То есть, что значит освещение? Позвали священника с кадилом, он прочел, значит, молитву и осветил это место. И после этого, это было в 2022 году, номинальным владельцем одного из будущих домов стала, вы не поверите, кто? Жена этого священника. Нормально, все схвачено. И, значит, это такая довольно обычная схема, когда реальным владельцем какой-то недвижимости является один высокопоставленный, одно высокопоставленное лицо, а фактически на бумаге владеет другое лицо, менее значительное. Но таким образом, значит, высокопоставленные лица имеют возможность не показывать налоговых ведомствах свои доходы и собственность. Значит, работа по строительству этой династии продолжалась с паузами даже после того, как началось вторжение. Продолжали строить. И на территории этого будущего поселка, которая, между прочим, на минуточку превышает 8 гектаров земли, стоит 5 домов. Или планируется построить 5 домов. Значит, вдумайтесь. Особенно, я думаю, это интересно будет жителям Бруклина, у которых есть не квартира, а дом. Какой у вас участок? Значит,

0: четверть акра или пол, ну, если пол акра, это у вас роскошный просто бэкьярд, ну, но в основном четверть, наверное. Но там 5 домов, 8 гектаров. Значит, стоимость этой земли колебалась, там все-таки она много-много, значит, от 4 до 20 тысяч долларов за сотку. Значит, стоимость строительства каждого особняка, площадь которого на минуточку 1000 квадратных метров, около 2 миллионов долларов. Значит, сколько это будет стоить, когда уже построят, если когда-нибудь допостроят, то не знаю, какая будет, но стоимость строительства около 2 миллионов долларов, потому что в этих домах есть все. Они строились по самым последним, последним требованиям современных технологий. И по данным НАБУ, только 10% стоимости этих расходов шло через кооператив «Солнечный берег», а 90% шло, как у них это называется, «черным налом». И таким образом через проект успели промыть вот эти вот 10 миллионов гривен. Теперь я сказал, что там планировалось построить 5 особняков. Значит, что это такое? Значит, 4 основные резиденции для Алексея Чернышова, который проходил в записях НАБУ как Че Гевара. Ну, собственно, так друг друга называли участники кооператива. Будем называть это кооперативом. Потом там Тимур Миндич, Андрей Ермак, который проходит под кодовым названием R2. И Покос. И также еще там есть одно лицо, которого просто называют по-свойски Вова. Значит, кто такой этот Вова? Все как бы догадываются, ну, не просто догадываются, а знают наверняка, но пока за руку не поймали, документов нет, просто говорят Вова. Значит, и вот он, значит, этот R1. Значит, Чернышов был организатором на старте этого проекта. Он покупал земли через связанные с ним структуры. Миндич был финансистом, он собирал средства на строительство. Если вы помните, он, значит, заходил в кабинет, допустим, к министру энергетики и объяснял ему, сколько тот должен занести в кассу. И Андрей Арманг теперь, который по версии НАБУ участник этой группы, хотя конкретно чем он занимался, непонятно. Но я думаю, он занимался тем, что он в принципе разрешал этим ребятам делать то, что они делают. Ну и понятно, что R1, все думают, что R1 это Вова. Но кто этот Вова, это как будто еще не назвали. Но все понимают, кто такой Вова. Значит, теперь, значит, если кто-то не догадывается, то я сразу скажу, это не Вова Путин, это другой Вова. Теперь, значит, у нас возникает вопрос. Вообще, почему НАБУ так долго тянет эту резину? Эти пленки уже давным-давно у них есть. Почему сразу не обнародовать все, что есть? Или, по крайней мере, обнародовать то, где конкретно понятно, о ком идет речь. И не решить этот вопрос сразу. Нет, тянут по чайной ложке один слив, другой слив. И кто делает вообще эти сливы? Откуда они? И вот это вот история для Дюма. Значит, мы знаем, что громко заявили об этом сливе Михаил Ткач из замечательный, на мой взгляд, корреспондент из газеты «Украинская правда». Это официально, это газета номер один для сегодняшней Украины, как я это понимаю. Значит, он первый стал об этом рассказывать, он просто с экрана читал эти записи, потому что у него не было, видимо, в руках записи, самой записи с голосами, но был транскрипт. Значит, вопрос, откуда он это получил? Ну, и все думали, ну, это он получил, наверное, от НАБУ. Откуда еще? У них же все эти записи. Наверное, они ему дали. Но НАБУ заняло, руководство НАБУ заняло очень странную позицию. Они не говорили, что это они дали, они не подтверждали этого. Но в то же самое время они не отрицали. То есть какая-то странная немножечко была ситуация. И потом, НАБУ это официальное антикоррупционное бюро Украины. Почему бы им самим это не сделать? Зачем им нужно эту информацию, невероятно важную для страны, которая просто подтверждает целесообразность их существования в этом мире, в этой стране. Зачем им нужно отдавать эти козыри Михаилу Ткачу? Какой в этом смысл? Значит, и вот тут начинаются у нас новые детали выясняться. Оказывается, первыми вообще эту информацию опубликовал не Михаил Ткач, а за неделю или за две недели до него эта информация была опубликована в Телеграм-канале. Если кто-то знает, у нас есть такая соцсеть Телеграм, очень полезная. Экс-прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры Станислав Броневицкий. Он называет свой Телеграм-канал «Броник». И, значит, он там это все и опубликовал. Ткач взял эту информацию оттуда, как я понимаю, а не от НАБУ. Именно поэтому НАБУ отмалчивается и не говорит, это мы ему дали. Ну и там же взял эту информацию, взяли два таких очень активных нардепа. Это Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко. Они цитируют это просто как любимые стихи при каждой возможности, каждый день. Значит, теперь у нас вопрос. Значит, экс-прокурор САП, у нас есть Станислав Броневицкий. Я понимаю, что для многих моих слушателей фамилия Броневицкий. А что за ней стоит? Что значит экс-прокурор САП? Почему вдруг он опубликовал в своем телеграме эти записи? Откуда он сам их взял? Значит, это интересный персонаж, о нем имеет смысл поговорить. Значит, этот Броневицкий бывший прокурор. Значит, он уволился или был уволен, в смысле уволился под давлением, по просьбе, после назначение главой САП Александр Клименко. Это тот человек, который сейчас возглавляет этот САП. Значит, Броневицкий, его увольнение имело место после того, как он публично стал говорить о том, что руководство САП и НАБУ имеет договорники, как они это называют, с властью, и они не действуют самостоятельно. Им они потеряли процессуальную самостоятельность, которая им была изначально вручена. И после увольнения Броневицкий стал адвокатом бывшего заместителя главы Офиса Президента Андрея Смирнова. Ну и там он может быть сам такой очень честный человек и все такое, и хочет быть независимым, но при этом он получил 50% в адвокатском объединении Inveris, которое принадлежало этому Андрею Смирнову, то есть его клиенту. Значит, Смирнов... Это давний соратник и друг экс-главы Офиса Президента Андрея Богдана. Мы недавно о нем услышали. Ему просто на прошлой неделе против него ввели санкции, потому что его обвинили в том, что это он слил эту информацию о расследовании Миндича. Таким образом, у нас вот есть вот эта группа людей. Вникните. Значит, у нас есть... Броневицкий, бывший прокурор САП, который сказал, что его руководство договаривается с Зеленским о том, как им работать, как им бороться с коррупцией. Значит, у нас есть Андрей Смирнов. Это экс-заместитель главы Офиса Президента. И у нас есть Андрей Богдан, который был в свое время тоже главой Офиса Президента, а потом он стал на минуточку еще и бывшим юристом Коломойского. То есть вот у нас есть этот круг людей, которых мы можем сразу обозначить как людей, которым не нравится позиция Зеленского, и им не нравится его отношение с антикоррупционными органами, которые он, видимо, держит под своим контролем. Значит, из-за того, что уволили Броневицкого, экс-прокурора Броневицкого, как противника договорников, указывает на то, после чего он опубликовал, стал сливать эти записи. Это подтверждает то, что внутри НАБУ и САП существует глубокий внутренний конфликт. Об этом пишет украинская пресса, что такой конфликт есть. Страна News, которую я, Украинская правда, эти вот газеты, это для меня основные источники официальной украинской информации. Значит, в НАБУ и САП существует внутренний конфликт. Значит, просто в мае месяце, вот сейчас, Рада, один из ее комитетов, они вызвали Броневицкого и попросили объясниться, объяснить, что происходит, если он опубликовал это первым, это как бы факт. Почему он это сделал? Они правильно сделали, они позвали, они не могут позвать Вову сразу или Андрюшу сразу. Они позвали Броневицкого, потому что он активно критикует, значит, он будет с ними говорить. Он пришел и говорил. И он рассказал совершенно поразительную историю. Он сказал, что он получил сам эту запись от сотрудников НАБУ, которые недовольны, как и он был недоволен, деятельностью руководителей НАБУ Семена Кривоноса и Александра Клименко. Потому что эти двое ребят, они тормозят развитие этого дела, и они не дают расширять круг фигурантов, участников этой аферы. И этот слив был сделан специально для того, чтобы разблокировать этот процесс, и это расследование было доведено до своего логического конца, которым является, как мы все поняли, Вова. Значит, слухи об этом договорнике между руководителем НАБУ и САП и Зеленским ходят еще с прошлого года. Значит, теперь у нас вопрос, а почему они вроде бы и по телевизору выступают, они там так посмеиваются, как они ловко действуют, и какая у них информация есть важная и все такое. Значит, и в то же самое время произошло вопреки их позиции, как я понимаю, слив этой информации, и мы видим, что эта операция Медас, она застряла, она не развивается. Почему? Почему не вручают подозрения окружению президента, только сейчас вручили после этого слива этой информации, вынуждены это сделать? Значит, оказывается, у Вовы есть средства давления на этих двух ребят из НАБУ и САП. СБУ не возбуждает против них уголовное дело. Какие еще уголовные дела против них могут быть? Значит, окей, у нас есть еще один. Значит, становится как в переводе «Алисы в стране чудес». Чем дальше, тем чудесатее и чудесатее. Значит, в Украине есть такой бывший народный депутат Федор Христенко. Он сбежал одно время в Дубай, его туда вернули, он сейчас находится в Украине. Значит, он бывший народный депутат от запрещенной партии ОПЗЖ, это которая ратовала за добрые отношения с Россией. Значит, Христенко обвинили в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ России. Значит, по версии СБУ, Христенко был резидентом ФСБ и отвечал за усиление российского влияния на НАБУ через контакты с отдельными руководителями и детективами бюро. Значит, чтобы не сидеть в самых ужасных из возможных условий, он пошел на сделку со следствием. Он дал показания и якобы может свидетельствовать против топ-руководства антикоррупционных органов. То есть против этих людей, которые сегодня руководят НАБУ и САП. И если только руководители НАБУ и САП начнут раскручивать, вернее, будут продолжать раскручивать это дело и подбираться ближе и ближе к Вове, то тогда СБУ, Служба безопасности Украины, встряхнет этого Христенко, отряхнет с него пыль и использует его для того, чтобы отправить за решетку, дискредитировать или, по крайней мере, снимет с должностей руководителей НАБУ Семена Кривоноса и руководителя Александра Клименко САПа. Вот это вот то, что происходит в молодой демократии. Тайны мадридского двора. Я вам говорю, Александр Дюма отдыхает. Нечего делать. И что меня занимает во всей этой истории? То есть степень коррупции запредельная. Допустим, Служба безопасности Украины знает, что НАБУ и САП руководят агенты ФСБ. Но их надо арестовать. Нет, их не арестовывают, потому что компромат возможный или выдуманный против них можно использовать для защиты президента. А президент тогда защитит СБУ, которое, значит, оно с одной стороны проводит какие-то изумительные военные операции в тылу врага, в смысле в России, и в то же самое время оно отбирает украинский бизнес так, что просто аж за ушами свистит. Да, вот такая вот история у меня на родине. Значит, теперь, значит, вопрос, следующий вопрос, без которого нам не обойтись совершенно. Это вообще, кто это делает, зачем, почему, кто есть еще кто-то, кто руководит. Не может быть один Зеленский всем этим руководит. Тут какие-то, наверное, более значительные силы. Да, есть более значительные силы, я о них расскажу через, вернее, после выпуска новостей, а сейчас хочу бросить в зал всем знакомый, но неизменно актуальный призыв. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Сейчас новости.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, от концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решения. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
4: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
5: Вы слушаете «Дэвидсон Радио».

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наш шоу, наш разговор о подробностях жизни. И вот еще одна подробность – получение моргиджа. Этому событию предшествует подготовка массы документов и поиск банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечают самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, приветствую вас на волне 620. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
2: Здравствуйте, Вадим, и здравствуйте всем. Доброе утро всем нашим уважаемым радиослушателям. Май месяц. У нас две хороших промоушенс. Значит, первое, один банк предлагает процентную ставку снизить на 1% в течение первых 12 месяцев. Что это означает? Допустим, вы покупаете недвижимость или вы перефинансируете недвижимость, и вы берете обыкновенный 30-летний фиксированный моргидж. Процентная ставка на сегодня, там, допустим, 6,25. Это на 30 лет с проверкой дохода. Так вот, что банк делает для своих клиентов в мае месяце, это, то есть вы должны подать loan application, подать все документы в банк или нам в мае месяце. Значит, у вас, если процентная ставка в мае на 30 лет моргидж, 30-летний фиксированный моргидж 6,25, у вас первый год, первые 12 месяцев процентная ставка будет всего 5,25. Не 6,25, а 5,25. В течение первых 12 месяцев. Если вы покупаете недвижимость, или если у вас сумма моргиджа, допустим, вернее, если вы покупаете, да, недвижимость за 700 тысяч, кладете 5% down payment, допустим, от $35,000, то в течение первых 12 месяцев вы можете сэкономить порядка $7,000. $7,000 вы можете сэкономить в течение первых 12 месяцев. После 12 месяцев ваша процентная ставка точно так же вернется назад на 6,25. Она также будет на протяжении остальных 29 лет. То есть это вот такой промоушен, который один банк делает. Если, допустим, вы покупаете, грубо говоря, дом там за 1,150,000, положили там 10% down payment, да, то вы первый год на интересе, только разницы между 6,25 и 5,25, вы можете сэкономить порядка $9,000. $9,000. Хотел бы уточнить, что это обыкновенный 30-летний фиксированный моргидж, который вы можете получить в любом банке. Но что вы не сможете получить в любом банке и не в одном банке, это то, что ваша процентная ставка в течение первого года будет снижена на 1%. Также в двух банках, в других банках, они предлагают оценку недвижимости, appraisal, то есть когда вы покупаете недвижимость или делаете перефинансирование, как правило, вам надо платить за appraisal, то есть оценку недвижимости. Она может быть где-то в районе от $650 до $850. Так вот, этот процент, вот эту вот фи, которую вы платите в начале, на клозинге, вы можете получить деньги назад. Телефон для справок, для того, чтобы получить либо обе промоушенс, либо одну. Как обычно, 917-397-3000, 917-397-3000. Если вы позвоните по этому телефону, то кто-то из моей команды поднимет телефонный звонок, они у вас возьмут всю информацию, потом вся информация перейдет ко мне, я сделаю, то есть мы с вами сделаем митинг, как правило, это один час, либо вы можете ко мне приехать в офис, у нас офисы в Бруклине и на Лонг-Айленде, это в Лимбруке, либо мы можем сделать Zoom-митинг, то есть это один час, бесплатно, вообще все наши консультации бесплатно, и мы вам расскажем преимущества работы с Noble Mortgage Team, с моей командой. Буквально на днях, значит, за субботу и воскресенье три моих клиента, у них приняли оферы. Почему приняли оферы? Потому что и субботу, и воскресенье мы поднимали телефонные звонки, и когда люди подают оферы, то всегда листинг-агент пытается перезвонить лендеру. Но, как правило, наверное, 90-95% лендера трубки не поднимает. Кто поднимает? Игорь Нобл. Мы подняли телефонные звонки, поговорили с риэлтором, и оффер моих клиентов было принято. То есть мы всегда работаем, чтобы наши клиенты были счастливы, чтобы у них все получалось, как мы обещаем на initial consultation. Пожалуйста, позвоните нам по телефону 917-397-3000, residential, commercial, финансирование, mortgage, 917-397-3000, Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
1: Пока, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей. Теперь я возвращаюсь к нашему разговору о том, кто стоит за Вовой. То есть, ну, известно высказывание о том, что Украина находится на внешнем управлении. Это говорят, значит, это говорит политическая оппозиция внутриукраинская. То есть это как бы вопрос понятный. И именно поэтому я и сказал вот в нашем предыдущем сегменте, что Вова не может сам вот так вот всем распоряжаться, потому что ему просто деньги не дадут с Запада. Он абсолютно зависимая фигура. Украина не производит достаточно денег для того, чтобы вести войну и еще там платить чиновникам и так далее, и так далее. Экономика уничтожена и по большей части, поэтому зависимость как бы очевидна. И сейчас многие, включая меня, смотрят на вручение Ермаку подозрения как последнее предупреждение Вове. Поскольку Ермак был ближайшей к нему фигурой. И Ткач говорит, Михаил Ткач говорит, что и остается, потому что связи их не прервались. То есть Ермак больше не занимает свой офис, но телефонные разговоры, контакты через посредников и так далее все время продолжаются. И это как бы косвенно указывает на то, что действительно ребятам есть о чем говорить между собой. И вот это подозрение, это последнее предупреждение. Значит, Ермак, как мы теперь понимаем, фигурирует в деле как R2. Он же Алибаба, он же хирург. R3 – это Тимур Миндич, которому уже объявлено подозрение и который сейчас сидит в Израиле. Но есть, значит, еще R1, который не расшифровывается, но, опять же, все так догадываются, что R1, который проходит в документах НАБУ, это Вова. И если уже добрались с R3 до R2, и теперь следующая клеточка на шахматной доске это будет R1, то возникает вопрос, а кто и для чего ведет этот прицельный огонь, как так сказать. И есть тут две версии, которые нам предлагает издание «Страна». Значит, первое, самое большое распространение, это сигнал со стороны Трампа. И мы знаем, что в НАБУ работает постоянно сотрудник ФБР. У него там есть свой офис, не знаю, он ходит на работу каждый день, и каждый день офис существует, и это говорит о том, что эти связи имеют место. И я, в общем-то, ни одной секунды не сомневаюсь в том, что у ФБР есть все те записи, которые сейчас по частям сливаются на головы несчастных украинских граждан. Теперь, и вот эта версия, что это сигнал со стороны Трампа. Потому что Трамп, который сейчас увяз по уши в войне с Ираном, ему остро необходима хотя бы одна победа. То есть он хочет довести до конца войну Украины с Россией, России с Украиной, и поставить нам точку и сказать, это мое достижение. Что для этого? И для этого, значит, Зеленскому, что ему необходимо? Ему надо выполнить те условия договоренности между Трампом и Путиным, которые имели место в Анкоридже. И основное требование – это вывести украинские войска из Донецкой области. Ну, остальные там вопросы – это количество армии, причастность к НАТО, связи, вернее, с НАТО и так далее, и так далее. Это второй вопрос. На первый вопрос – вывести войска из Донецкой области. И для тех, кто может быть, не вполне понимает, почему это такой важный вопрос, забрать остатки Донецкой области, почему это столь важно для Путина. Дело в том, что масса городов в Донецкой области, которые сейчас находятся под российским контролем, они не могут полноценно функционировать без водоснабжения, которое невозможно, потому что источники этого водоснабжения находятся на той территории, которая сейчас находится под контролем Украины. Поэтому для России важно перебрать к рукам всю Донецкую область. Каким образом это будет сделано, непонятно. Может быть, поменяет на какие-то другие районы, прихваченные России и так далее. Но, тем не менее, требование номер один – это освободить Донецкую область, вернее, передать полностью под контроль России. И на это указывают некоторые, на то, что дело может кончиться именно таким образом, указывая то, что Путин недавно заявил о том, что конец войны близок. И также появились сообщения в СМИ о том, что Трамп планирует активизировать давление на Киев. И в том числе через давление, через вот эти сливы информации о деятельности, о причастности Ермака, правой руки Зеленского, или его головы, к этому скандалу с кооперативом «Династии». И вчера произошло еще одно совершенно удивительное событие. Значит, у Вовы была пресс-секретарь, которая была просто его ближайшим другом. Очень, у них были очень близкие отношения. Это Юлия Мендель. Совершенно неожиданным образом для меня Юлия Мендель дала интервью Такеру Карлсону. И в этом интервью прозвучали две интересные вещи. Во-первых, она подтвердила, что Зеленский наркоман. Это уже из источника, так сказать, ближайшего к Вове. Ближе некуда. И второе, это то, что Зеленский готов отдать Донбасс. Но это вызывает вызовет внутренние проблемы, потому что в Украине очень активные силы, которые просто ему еще в начале войны, до войны сказали, что если из 2014 года, говорят, ну нет, 2014 не могли, но которые ему дали понять, что если Донбасс, если он отдаст Донбасс, то его повесят. Непонятно, что именно стоит за этим его неспособностью принять это решение, но во всяком случае от Мендель мы знаем, что он готов отдать Донбасс. И сейчас, возможно, это и произойдет. Отсюда и такое как бы пессимистическое, вернее, оптимистическое заявление Путина о том, что война может кончиться, и новый, значит, сигнал о том, что Трамп начинает на него оказывать новое давление, и через вот этот слив информации о Ермаке. И это парадоксально вообще само по себе, но эта версия о том, что это давление через Трампа, она удобна и самому Зеленскому. Почему? Потому что он может сейчас сказать, что нас принуждают через угрозу уголовных дел к сдаче родной земли врагу. И поэтому он, значит, тянет резину. Ну, и тут есть еще одна, как бы, проблема для него. Если, значит, эта сдача произойдет, и в конечном итоге война остановится, то будет снято военное положение, он перестанет, понятно, быть президентом, его заменят в ходе очередных демократических выборов, после чего его же внутренняя оппозиция, она его посадит. Потому что если у твоего политического оппонента за спиной такие достижения, в кавычках, то это, конечно, первая и главная задача политической оппозиции, это использовать это и отправить парня за решетку. Ну и есть вторая версия. Значит, согласно этой версии, за этим накатом, как у них теперь называется, на Вову, его окружение стоит не Трамп, а Европа, Европейский Союз. И все те структуры, которые находятся под их контролем. Значит, по этой версии, если это давление идет со стороны ЕС, то целью этого слива и подозрения Ермаку является не принуждение Зеленского к миру, а побуждение его выполнить требования ЕС по принятию целого перечня законов, которые фактически лишают президента контроля над его правоохранительными органами и судебной системой. Как это можно сделать? Очень просто. Значит, раньше всех руководителей всех министерств и ведомств назначал Ермак. Рада действовала просто, это была формальность. Им говорили, за что голосовать, они за это голосовали. Ну, вообще, самым смехотворным таким, такого рода голосованием, если вы помните, это было сперва ликвидация НАБУ и САП, а потом восстановление их прав. То есть им сказали, они проголосовали. Ну, там не без того, что есть люди, которые голосуют против, но основная масса голосует по сигналу сверху. И вот чего добивается ЕС, они хотят ввести какую-то более независимую, более демократическую систему выборов, когда это будет не назначение через таких людей, как Ермак или его сменщиков, а через кадровые конкурсы. И в этих кадровых конкурсах будут решающее слово будут оставаться за международными экспертами. То есть это представители ЕС, которые будут говорить, окей, нам этот человек подходит, потому что он воровал не так много, как этот человек, которого вы хотите протолкнуть. То есть это то самое внешнее управление, о котором без конца на Украине говорят, ну вот что есть, то есть. И я должен сказать, что хотя это внешнее управление, с другой стороны, оно не должно никого удивлять. Если Европейский Союз или Соединенные Штаты вкладывают в эту страну сотни миллиардов долларов, то совершенно понятно, что они хотят контролировать то, как эти деньги расходуются. И в конечном итоге они вкладывают деньги не просто так, потому что они любят демократию, а потому что они хотят создать страну, которая может жить и действовать по их правилам. На этих основаниях они эту страну смогут принять в Европейский Союз. То это совершенно такое прагматичное и, как мне кажется, рациональный подход к решению этого вопроса. И главное, он не сказать, что это совершенно беспрецедентное явление, потому что мы помним, что когда-то, ну, может быть, не в действительности так, но согласно апокрифу, позвали варягов, князья, в том числе и киевские, сказали, ребята, мы тут сами без вас не можем, пожалуйста, возьмите менеджмент в свои руки. И те якобы взяли. Ну, я не знаю, это такая, как это апокриф, так сказать, что прямо вот подтверждено исторически мы не можем. Но то же самое происходит и сейчас, потому что совершенно очевидно, что то руководство, которое сейчас находится у власти в Украине, оно ничего положительного этой стране не принесло. Но мне в этой всей истории меня позиция Банковой, как это теперь называют, или просто Вовы, она меня не очень удивляет, потому что там люди как бы не очень компетентные в политических вопросах. Меня во всей этой истории, конечно, не перестает удивлять это позиция руководства ЕС. Вспомните, с чего началось. Когда до войны, за год до войны, Путин, после того, как Соединенные Штаты и НАТО вышли в одностороннем порядке из ряда ракетных договоров, Путин завел разговор о том, чтобы пересмотреть эти договоры и создать, как они говорили, новую архитектуру безопасности в Европе. И в частности, эта новая архитектура предполагала то, что Украина не будет членом НАТО. Но, кажется, это естественно. Все-таки сколько там, 2000 километров общая граница, кому нужно НАТО на твоей границе. Но, вот. И ответ был такой. Не твое собачье дело, пошел вон. Это я вам перевел ответ НАТО на простой русский язык. Вот. Но в официальной форме это звучало как то, что каждая страна имеет право решать, членом какого союза она будет. Ну хорошо, так и решили. И После чего началась война. Теперь, значит, и с Путиным просто отказались говорить. С ним сказали, ничего, мы не будем договариваться с Россией без участия Украины. При этом Украине сказали с ним не договариваться. Это, ну, как бы, мы видим это просто перед нашими глазами, у нас на глазах это произошло. Если вы помните, сначала Зеленский собрался договариваться с Россией, вроде бы начал, не просто вроде бы, а в Турции, в Стамбуле, были достигнуты какие-то договоренности. Потом примчался Борис Джонсон из Лондона и сказал, ничего не надо, перестаньте, не валяйте дурака, мы их скоро победим. И поехал обратно в Лондон. А Украина до сих пор воюет. То есть вот это вот была, Борис Джонсон не мог от себя, от своего лица приехать, он выразил общую позицию стран-членов НАТО. Не волнуйтесь, мы вам поможем, мы их победим. И вот уже их побеждают 4 года подряд. Теперь ЕС сообщила о том, нам Financial Times об этом сообщила, что руководство ЕС начало обсуждать возможность собственных переговоров с Россией. И они, значит, уже даже начинают называть переговорщиков, которые могут приехать договариваться с Россией. То есть нужно было уничтожить страну, угробить, не знаю, жизни миллионам людей, наводнить Европу и Америку беженцами. Немыслимые деньги на это потратить, ликвидировать экономику страны, вдвое сократить население этой страны. Оставит руины, после чего они почесали репу и сказали, да, наверное, все-таки надо с ним начать о чем-то говорить. Почему? Ну, потому что, хорошо, Европе, наверное, я так для себя считаю, просто уверен, на 99%, что им до лампочки эти погибшие люди, разрушенная экономика. Они свои миллиарды тратят. И это ведет к росту цен на энергоносители, на инфляцию, на немыслимую нагрузку, на бюджеты своих собственных стран, на то, что и они таким образом просто активируют свою собственную оппозицию, которая использует недовольство людей этой ситуации. И если говорить как-то одним словом это все передать, они устали. Они просто устали от того, что эта война не приносит никакой победы. И хотя постоянно говорят о том, что линия фронта стоит на месте, они там никуда не двигаются, это не совсем так. Линия фронта не стоит на месте, она двигается на запад все время. Она медленно, очень медленно, но она двигается. Но знаете, как говорят, капля камень точит. Оно вроде бы понемногу, а потом через месяц смотришь, еще сотни квадратных километров отошли в сторону России, еще сотни километров, и еще сотни людей или тысячи людей никогда больше не вернутся с фронта, там в земле останутся. И главное, что все эти миллиардные вливания, они не дают никаких результатов. И вы только вспомните, сколько было шума. Вот сейчас они нам дадут Абрамсы, мы победим. Вот сейчас они нам дадут Фантомы F-16, мы их победим. Сейчас нам дадут Патриоты и Томагавки, мы их победим. И весь этот металлолом, он очень дорого стоит. И не получилось. И не победили. И вот эти все выдающиеся дипломаты, вся эта школа многовековая, буквально многовековая школа дипломатии, она не дала никаких позитивных результатов. После чего я могу сказать, что вот эти все ребята, которые окончили Гарварды, не знаю, все эти элитные университеты, так посмотришь на них, ну козлы, просто козлы. Ведь вы же могли все это остановить в апреле 22 года. Могли, но не остановили. Почему? Козлы.
3: В агентстве Goodcare пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Goodcare. 718-635-3535.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Dordrecht Settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099. God
7: bless you. Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
10: В Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
11: Новости на
10: Дэвидсон Радио.
11: Информация к этому часу.
12: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. Все пассажиры круизного лайнера «Хандиус», на котором произошла вспышка хантавируса, покинули судно. Лайнер с частью экипажа отплыл от испанского острова Тенерифе и направился в Нидерланды. После того, как судно покинут последние пассажиры, его дезинфицируют. Белый дом пригласил некоторых бизнесменов и предпринимателей принять участие в предстоящем визите президента Трампа в Китай. Приглашения отправлены главам Tesla, Apple, Boeing, Goldman Sachs, Blackstone, Citigroup и Meta. Как ожидается, во время поездки, которая запланирована на 13-15 мая, США заключат несколько деловых сделок и соглашений с Пекином. Дональд Трамп заявил, что хочет временно отменить федеральный налог на бензин, чтобы снизить цены на топливо. Средняя цена бензина после начала военной операции против Ирана выросла примерно на 50% до $4.52 за галлон. Хозяин Белого дома заявил, что налог уберут на какое-то время, а потом постепенно вернут. Опросы показывают, что 63% винят в росте цен самого Дональда Трампа. Более 80% говорят, что дорогой бензин уже бьет по семейному бюджету. В Белом доме опасается, что это навредит республиканцам на ноябрьских промежуточных выборах. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары, своих биллов за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет не по дням, а по часам, значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электричество могут достигнуть $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер, его также бесплатно установят.
13: Погода. Дэвидсон Радио.
12: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха 52%.
13: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктории Берес и Эллы Залкин.
15: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
16: Я Элла Залкин.
14: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588. We'll be right back.
8: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
5: Криминальная авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
17: «Анкор».
5: Премьера спектакля
17: «Сделка».
5: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
17: Премьера спектакля «Сделка».
5: Театр «Анкор».
17: Впервые в Нью-Йорке.
18: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
17: Театральная гостиная.
18: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
17: Билеты на сайте
18: theater.com и по телефону 718-266-3393.
19: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
20: Ждем вас.
10: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Владимир Малинец. Я сейчас бы хотел поговорить о том, что у нас в стране происходит. Я имею в виду у нас здесь, в нашей родной Америке. Значит, на первой странице Fox News, на их веб-сайте и в Нью-Йорк Пост сегодня на первой странице сообщение о том, что мэр калифорнийского городка была китайской шпионкой. Ну, все. Что вообще? Кто следующий? Как высоко добрались китайцы? Значит, вчера новость это пришла из пригорода Лос-Анджелеса, Аркадии. Ну, там есть, значит, как бы это пригород, но у них есть своя администрация, свой мэр. Значит, тетеньки ее зовут Эллен Ванг, 58 лет. Значит, она внезапно подала в отставку и согласилась признать себя виновной в федеральном преступлении. Она действовала на своем посту как нелегальный агент правительства Китайской Народной Республики. И ей теперь светит до 10 лет тюремного заключения. И она, поэтому, чтобы не провести остаток жизни за решеткой, она сейчас активно сотрудничает со следствием. Молодец. Значит, что о ней известно? Она родилась в Китае. Ее папаша там работал врачом. Он переехал, значит, в США, работал в университете Южной Калифорнии. Мамаша ее была специалистом по иглотерапии. Значит, эмигрировали в Америку, построили здесь, то есть учились, и она в конечном итоге, она увлеклась политикой и стала работать сперва, между прочим, с республиканской партией. Но поскольку в Калифорнии у республиканцев в политике немного шансов, она в 22-м году избиралась уже как демократ, и она сперва стала просто членом горсовета, депутатом, а потом она уже стала мэром. Значит, она стала мэром в этом году. До этого она была 4 года депутатом горсовета. Значит, в этом, в принципе, как это могло произойти, там очень большая китайская община, вот это называется долина Сан-Гейбриэл. И понятно, что в этой общине масса людей, которые являются не только патриотами Америки, но и патриотами Китая. То есть они сюда приехали по чисто экономическим соображениям. А Китай у них в сердце. При этом вообще отношения китайцев с Китаем, которые проживают в Америке, совершенно поразительные. У них, например, существует такая практика. Они, семья приезжает сюда. Они рожают здесь ребенка. И когда первый там, год-два этот ребенок проводит здесь, в Америке. Потом они его отправляют в Китай. И он там растет и живет. И потом он сюда, то есть китайский язык и китайская культура фактически становятся его родными. После чего он возвращается в Соединенные Штаты. Здесь он поступает в учебное заведение. И мы таким образом готовим китайских специалистов для нашей экономики и для нашей политики.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Доброе утро, друзья! Приветствую всех на волне 620 Дэвид Зин Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. Сегодня у нас на календаре 5-12, то есть 12 мая. И утренний эфир. Доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. Сегодня у меня для вас есть несколько сообщений, которые я хотел озвучить в самом начале своего эфира. Высказать слова благодарности тем, кто поддерживает наши программы. Ну, а уже после этого мы с вами начнем наш, собственно, музыкально-развлекательный стандарт утреннего эфира вторника. Во-первых, я бы поблагодарил доктора Михаила Рисмана за его ежедневную помощь людям, которые испытывают боль. Дорогие друзья, я хочу напомнить вам о докторе Михаиле Рисмане, специалисте по лечению боли. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине, в районе Шипсхед Бэй. Телефон 718-769-7191. Доктор практикует в Америке более 35 лет и постоянно совершенствуется. Следит за новостями и успешно использует новые технологии в лечении своих пациентов. Вот так им разработана новая методика лечения суставов. Это комбинация фотомодуляции и ударно-волновой терапии. Много раз я говорил об этих методах лечения, но именно в сочетании они приобрели новое качество и успешно лечат даже многолетние проблемы плечевых и коленных суставов. А суть лечения этого метода – стимуляция и восстановление естественных сил организма. Это лечение также помогает при пяточных шпорах. И если вы хотите избежать операции, доктор Рисман с помощью новой методики поможет вам быстро и эффективно. Еще раз телефон 718-769-7191. Доктор Рисман принимает основные медицинские страховки, а также Этно, Фиделис и 1199. И помните, если любые боли продолжаются у вас долгое время, и никто вам не помог, приходите в офис доктора Михаила Рисмана. Он с помощью своих уникальных методов облегчит и улучшит ваше состояние. 718-769-7191. 718-769-7191. Я бы также напомнил о том, что замечательный центр Enriched Adult Daycare приглашает в Бруклине всех желающих. Итак, лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну и главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373, или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще одно сообщение. Я хотел бы напомнить о том, что агентство Welcome Care приглашает на работу всех тех, кто имеет на это право. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стейтен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, Ближнее Нью-Джерси, а также Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care более 20 лет в бизнесе и говорит на вашем языке. Платит все бенефиты и плюс бонусы. Welcome Care. Помощь близким по программе CDP. 718-232-4850. Я хотел бы напомнить, что агентство Welcome Care предлагает целый ряд удивительных программ, в частности, для ветеранов, переживших Холокост, и детей войны. Вы можете оформить и получить до 24 часов помощи в сутки, если вам такая помощь необходима. Я также хотел бы напомнить о том, что есть специальная программа для тех, кто не может самостоятельно себя обслуживать. И такая программа, она удобна и выгодна тем, кто должен был бы оказаться по состоянию здоровья в Nursing Home, но при этом хотел бы оставаться дома на своем диване у своего телевизора. Есть такая программа. Эта программа 12+12. Достаточно будет только набрать этот номер и сказать, что вас интересует программа 12+12, и вы, соответственно, получите возможность получить эту программу. Есть программа краткосрочной помощи для тех, кто попал в аварию,
перенес какую-то болезнь, возможно, инфаркт, инсульт, и вам нужна помощь на ограниченное время. Есть такая программа, и эта программа поможет вам, значит, получить краткосрочную помощь. Позвоните в агентство Welcome Care 718-232-4850. Ну и последняя программа, о которой я бы хотел сказать, это программа, которая рассчитана на детей разного возраста, от мало до 18 лет. Если ребенку до 18 лет он имеет Medicaid, он получит до 24 часов ухода на дому. А если же, допустим, ребенок маленький, у него наблюдается отставание в развитии, или, возможно, он уже был на программе Early Intervention Program, где специалисты помогают ребенку подогнать свою успеваемость и свои возрастные способности, то есть занятия с логопедом, с массажистом, с физиотерапевтом. Вот эти все, эти все программы помощи, они есть в агентстве Welcome Care. Так что, друзья, позвоните 718-232-4850. Welcome Care с нами, как в семье. Ну, а мы сегодня будем начинать с, на мой взгляд, весьма интересной темы. А какая будет тема, я вам расскажу чуть позже.

Дорогие друзья, вы услышали голос Роза Мина Шерер, известная под псевдонимом Лиз Ася, швейцарская певица, актриса и танцовщица, трехкратная представительница Швейцарии на конкурсе песни Евровидения, его первый победитель, композиция «Рефрейн». В 1956 году это было. Почему я открыл сегодня программу именно с ее исполнения, вы узнаете чуть позже, но факт остается фактом. Первый, самый первый конкурс Евровидения был проведен в 1956 году. А сегодня проводится первый финал 12 мая. Проводится первый финал, финалов будет два, 12 и 14, а потом 16, вернее полуфиналы, а 16 будет финал. Таким образом, самая первая победительница конкурса Евровидения Лиз Ася открыла нашу сегодняшнюю программу. Но в первой части своего эфира я бы хотел вспомнить тему, которая мне невероятно близка. Я, конечно, в Евровидении в конкурсе участия не принимал, но в чем да принимал, это в работе медицинского работника, медицинский брат. Хотя, интересно, вот в Советском Союзе профессии медицинский брат не было. Была медицинская сестра, и в книжке, рабочей книжке, как она там называлась, трудовая книжка, в трудовой книжке профессия или занимаемая должность была позиция медсестра. Неважно, кто ты был в данном случае, мальчик или девочка, ты был все равно сестрой. Итак, ежегодно 12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Другими словами, сегодня есть повод еще раз поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий. Действительно, медицинские сестры – это специалисты, получившие начальное медицинское образование, выполняющие предписания врача или фельдшера по уходу за больными. Это обязательные помощники докторов, ведь именно они на протяжении всего срока лечения непосредственно работают с пациентом. И в настоящее время медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию работников здравоохранения, так как во врачебной практике большая доля медицинских услуг оказывается исключительно сестринским персоналом. Ну, надо заметить, что давным-давно медицинские сестры уже вышли из-под крыла врачей и приобрели, значит, роль не просто помощников, а вроде как отдельной специальности. И я помню, что еще в 90-м году, когда я приехал в Израиль, уже были такие курсы, можно было подтвердить свое образование. После этого надо было пройти дополнительные занятия и сдавать экзамены, получить ахот мусмехет, то есть квалифицированная сестра, потом сестра с образованием. И можно было даже диссертацию написать по сестринскому делу. В данном случае это называлось сиуд, то есть уход. И медсестры изучают и психологию, и отношения с пациентами, и ведение этого медицинского хозяйства в отношении одного конкретного пациента и целого отделения. И, конечно же, особая задача и особая, наверное, ответственность лежала на медицинских сестрах в период коронавируса. Вы помните, они находились практически на самой первой линии встречи с пациентами, с больными пациентами. И хотите вы того или не хотите, они должны были ходить на работу, и они сидеть дома. И это очень ответственно. Поэтому давайте поздравим всех медицинских сестер в разных рангах и статусах с этим замечательным праздником. Медсестры, сегодня ваш день. Mm-hmm.

0: Друзья, встретимся после новостей рекламы.
1: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: Студия с новостями, Наталья Буслицкая. Нефтегазовые компании в последние месяцы возобновляют работы по разведке новых месторождений на Аляске. Это происходит в условиях, когда администрация Трампа поощряет наращивание добычи энергоносителей в штате. Ожидается, что месторождение Пика, разрабатываемое Сантес и Репсол, начнет функционировать уже в мае. Там будут добывать до 80 тысяч баррелей в сутки. Месторождение Вилу компании ConocoPhillips планируется запустить в 2029 году. Миграционные юристы начали отговаривать состоятельных иностранцев от подачи заявок на золотую визу, которую продвигает администрация Дональда Трампа. Адвокаты называют программу юридически сомнительной и указывают на отсутствие утвержденной Конгрессом визовой категории. Лоер Майкл Уайлдс, ранее представлявший Меланию Трамп и ее родителей, заявил, что считает неэтичным консультировать клиентов для участия в программе. Он рекомендует использовать существующие визовые механизмы. Клиенты после консультации чаще выбирают визу EB-5, требующую инвестиций в размере 800 тысяч долларов и закрепленную федеральным законом с 90-го года. Золотая виза же предусматривает вложение миллиона на основного заявителя и еще по миллиону за каждого члена семьи. При этом программа может быть отменена исполнительным указом президента. Национальное антикоррупционное бюро Украины и специализированная антикоррупционная прокуратура уведомили бывшего главу офиса президента Украины Андрея Ермака в том, что он является подозреваемым по уголовному делу. В сообщении говорится о разоблачении организованной группы, которая незаконно легализовала 460 миллионов гривен, это 10,5 миллионов долларов, при строительстве элитного коттеджного городка под Киевом. Следствие считает, что финансирование строительства, среди прочего, осуществлялось за счет средств, полученных в результате реализации коррупционных схем в компании «Энергоатом». Ермак был одним из ключевых соратников президента Украины Зеленского. Его называли вторым по влиянию человеком в стране после главы государства. В ноябре прошлого года он ушел в отставку на фоне масштабного коррупционного скандала, связанного с хищениями в «Энергоатоме». Суд в Италии впервые официально признал законным наличие трех родителей у ребенка, пишет газета «Каррера делла Сера» со ссылкой на вступившее в силу постановление апелляционного суда Бари. Ребенок, которому сейчас 4 года, родился в Германии. Биологический отец состоит в браке с гражданином Италии и Германии, а мать ребенка – давняя подруга пары, у которой есть свои дети. Ребенок был зачат естественным путем и при рождении был признан как матерью, так и биологическим отцом, которому впоследствии ребенок был передан на воспитание. Биологический отец воспитывал ребенка вместе со своим супругом.
1: Погода. Дэвидсон Радио.
3: Ясно и солнечно сегодня в Нью-Йорке. Днем воздух прогреется до 63 градусов по Фаренгейту, плюс 17 градусов по Цельсию. Относительная влажность воздуха составляет 52%. В среду, четверг и пятницу ожидается дождливая пасмурная погода.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Крем-азокелит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокелит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. Фараон – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокелит, фараон за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120. Вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 903-90-76 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: York.
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро». Что ж, есть еще одно сообщение, которое я для вас приготовил. Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке Центр Кнессет, и приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда Центр празднует свое 14-летие. Телефон 718-975-3322. Центр расположен на Первом Брайтоне. Здесь празднично и радостно благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. В арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства. От спорта до интеллектуальных игр. От концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Напомню, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Регистрация по телефону обязательно. Звоните сегодня. Телефон 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену. Первая смена или вторая смена по вашему выбору. Напомню, что вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Звоните 718-975-3322. Кнессет находится на Первом Брайтоне. Найти несложно. Новый сезон в центре Кнессет 2026 – это лучшее предложение в городе. Я бы хотел, дорогие друзья, вам сказать, что если вас приглашают на день рождения, то надо идти, ибо в следующий раз могут не пригласить. Я сам этот центр открывал 14 лет тому назад. Трудно представить, что прошло с того момента уже 14 лет. Центр работает и очень успешно. Ну, не только благодаря своему местоположению, но еще и благодаря руководству административной части центра Кнессет, ну и тем, кто ежедневно исполняет свою роль работников. Это и кухня, это и музыканты, которые ежедневно устраивают различного рода праздники, и устраивают угощения, и устраивают концерты, и помогают построить совместные праздничные концертные программы. Хотя, с другой стороны, насколько я знаю, когда не зайдешь в центр Кнессет, там всегда праздник, там всегда концерт, там всегда люди участвуют, игровые программы, которые позволяют находиться в состоянии, значит, ресурса, то, что сегодня называется, значит, и познавательные какие-то программы, где рассказывают о том, что происходит и в мире, о том, что происходит в мире искусства. Они выезжают на различные экскурсии, выезжают в музеи, выезжают на шашлыки. Я помню за эти годы, сколько раз мы путешествовали на корабле вместе с центром Кнессет. Это было очень красиво туда, знаете, вокруг Манхэттена в сторону статуи Свободы и потом обратно сюда, в Бруклин, на причал. Это здорово. В общем, нет никакого смысла сидеть дома и даже перед телевизорами, даже под кондиционером, когда можно каждый свой день наполнить и действиями, и радостью, и новыми знакомыми, и общениями. И это, конечно же, центр Кнессет. Я бы еще хотел здесь добавить несколько слов, связанных с тем, что центр работает все дни и даже выходные дни, и работает в две смены. То есть вы находите для себя возможности каждый день сделать как незабываемый день, как интересный, потрясающий день. Еще раз вам телефон 718-975-3322. 718-975-3322. Почему я напоминаю телефон? Потому что можно выбрать две смены и прийти на день рождения. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Все, в первую смену с 9 до часу или же с часу до 5. Прекрасная возможность ежедневно иметь такой замечательный центр у себя под боком. Кнессет 2026 – лучшее предложение года. Оставайтесь с нами. Ну, а я продолжаю, друзья мои дорогие, рассказ о международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение». Ежегодный конкурс песни – проводится каждую весну, начиная с 1956 года, в одной из стран-членов Европейского вещательного союза. С 1995 года это событие происходит в мае месяце, а предшествующие конкурсы проводились как в мае, так и в марте и в апреле. В частности, в 2026 году первый и второй полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а финал 16 мая. Об этом вам сегодня уже рассказал, но повторение – мать учения. На сегодняшний день Евровидение является не только международным музыкальным конкурсом, но и популярным шоу. Его трансляция по телевидению собирает сотни тысяч зрителей. А с 2000 года он транслируется и в интернете, где число просмотров также растет год от года. Надо заметить, что чем дальше этот конкурс развивается, я бы сказал, или продолжается, тем он становится, на мой взгляд, более политизированным, потому что бесконечным образом либо конкурс пытается повлиять на политику, либо на конкурс влияют политические мнения. А были времена, когда это было совсем не так. И одна из самых-самых звездных групп, самая звездная группа, победитель Евровидения, это, конечно же, группа «Абба». И они в свое время выступили, это был 72-й год, группа была создана в 72-м году, названная по первым буквам имен исполнителя Агнета Феликс Кок, Бьорн Ульверус, Бенни Андерсон и Ани Фрид. Я об этом говорил много раз, вот, рассказывал об этой группе. Они в 1974 году, представляя Швецию, победили на этом конкурсе. И песня была «Ватерлоу», и именно сейчас мы ее и услышим.

Изначально задумывавшийся как способ привлечь внимание к телевидению и повысить его популярность в странах Европы, конкурс, тем не менее, стал инструментом продвижения поп-музыки, а также возможностью продвижения талантливых авторов и исполнителей этого музыкального направления через соревнования между ними. Кроме всего, конкурс превратился в настоящее шоу и торжество, а идея проведения конкурса принадлежала генеральному директору швейцарского телевидения Марселю Безансону, который озвучил эту идею еще в 1950 году. Первый конкурс прошел в Швейцарии 24 мая 1956 года в Лугано. В нем приняли участие исполнители из 7 европейских стран. Каждый из них исполнил по 2 песни, что стало единственным случаем за всю историю конкурса. Победителем была признана исполнительница из страны, принимавшей гостей. Но вы эту песню сегодня уже услышали. С 2004 года конкурс был разделен на полуфинал и финал, а спустя 4 года полуфиналов стало 2. Каждое шоу, полуфиналы и финал, транслируется в прямом эфире. Следующего героя я бы хотел представить, вернее, я бы сказал, героиню с песней «Аллилуйя», песня, победившая на Евровидении 1979 года, исполняемая на иврите, Гали Атари. Вполне симпатичная барышня, израильская певица и актриса. Она стала победительницей конкурса песни Евровидения в 1979 году. Ну, она выступала с группой Milk & Honey от Израиля. Историю этого рассказывать не буду, давайте просто послушаем песню.

Аллилуйя всему тому, что было, и всему тому, что еще будет. Всему, всему, всему, всему. Еще одна песня, которую я успею представить сегодня. Песня, которая вот при нашей активности, и даже герой этого победительного, победного трека был в студии Дэвид Зен Радио, я с ним общался, но есть много, я, готовясь к этой программе, увидел огромное количество совершенно потрясающих исполнителей, не то чтобы их карьеры начались с Евровидения, но, во всяком случае, Евровидение было для них одной из легендарных ступенечек. Я не буду сейчас рассказывать все подробности, потому что действительно интересная тема, и мы, наверное, в ближайшее воскресенье вернемся к теме Евровидения, и тогда я уже смогу представить и Тоте Котуньо, и Селин Дион, и много-много других, какие диву, Дану Интернешнл, которая победила в Израиле в свое время. А вот Fairy Tale, сказка, песня победителя на конкурсе Евровидения 2009 года в Москве, и также первый сингл с дебютного альбома Fairy Tale молодого норвежского исполнителя Александра Рыбака. В состав песни включена мелодия старинного ирландского рила. Вот с этой песней мы, собственно, сегодня и закончим нашу программу. Оставайтесь с нами, а по поводу Александра Рыбака и 12 баллов, которые ему дала Белоруссия, Венгрия, Германия, Дания, Израиль, Исландия, Испания, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Россия, Словения, Украина, Швеция, Эстония. Ну и также ни одна страна не оставила песню без оценки. Вот такая история была с песней «Fairy Tale».

0: радио.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство BestCare поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство BestCare является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
8: Дэвидзон Радио.
9: Слушать подано.
10: В Нью-Йорке 10 часов утра.
11: WSNR, Jersey City.
12: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
13: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
14: Студия Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа готовит правила, повышающие минимальные зарплаты на 20-30% для обладателей виз H-1B, что сделает найм иностранцев дороже. Финализация правил ожидается в конце года. Новая инициатива также ограничит возможность трудоустройства иностранных студентов. Власти хотят ограничить или полностью свернуть программу Optional Practical Training, OPT, позволяющую работать в США до 3 лет после учебы. Напомню, с сентября прошлого года уже действует сбор в размере $100,000 за въезд новых владельцев H-1B. Это вынуждает малый и средний бизнес отказываться от иностранных кадров, которые, в свою очередь, все чаще выбирают для иммиграции стран Европы. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет как на дрожжах, значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электричество могут достигнуть $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер, его также бесплатно установят. Согласно данным American Institute of Constructors, в строительной индустрии катастрофический дефицит кадров. Не хватает от 350 до 500 тысяч специалистов. Кадровый голод возник не только из-за массовых депортаций незадокументированных иммигрантов, которые в буквальном смысле остановили стройки в Техасе и Флориде. С 2024 года строители массово выходят на пенсию, а зумеры, это те, кому 30 и меньше, не горят желанием заниматься тяжелым физическим трудом. Как результат, средний возраст рабочего стройки приближается к 55 годам. Аналитики буквально бьют в колокола. Америка остро нуждается в сертифицированных и лицензированных сварщиках, плотниках, арматурщиках, каменщиках, кровельщиках, штукатурщиках. Согласно данным Бюро трудовой статистики, средняя зарплата строителей сегодня составляет около $60 000 в год. Тем временем администрация Дональда Трампа всерьез подумывает над созданием отдельного государственного ведомства, которое займется вопросами строительства.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
9: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон Бич и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
15: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
16: Я Артур Саркисян. $4 500 000. Авария на работе.
17: Я Татьяна Иванова. $350 000 укус собаки.
18: Я Ираклий Барамидзе. $1 350 000 порез руки.
19: Я Дмитро Левчук. $1 500 000. Медицинская ошибка.
20: Я Менахем Шлома. $1 850 000. Автоавария.
21: Мой адвокат.
22: Мой адвокат.
23: Юрий Прохин.
24: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
1: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
2: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками. Мира, каким мы его знали, больше нет. Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
4: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
21: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. Дэвидсон Радио.

0: Что бы мы делали без чата GPT или Грока, или всех этих искусственных нейросетей? Они нам помогают жить, они нам помогают сочинять песни, тексты и строить целые программы. С нами в эфире Леонид Животовский, который очень умело обращается с искусственным интеллектом и во многих сферах побеждает его. Бизнес-турагент, работающий из дома. Вот Леонид Животовский утверждает, что зарабатывать на путешествиях, не выходя из дома, можно, и это не мечта, это реальность. Сейчас мы это будем выяснять. Леонид, здравствуйте, вас приветствуют туристы и туристки Лена Вишневецкая и Акмаль Тахиров.
1: Здравствуйте, туристки и туристки, и бизнесмены, и бизнесменши. Новое начало. Окей, в первых строках своего повествования я хочу сделать маленькую коррекцию. В прошлой передаче вы сказали, что Леонид в этом бизнесе 35 лет. Немножко неправильно. Компания, с которой работает Леонид, 35 лет, а Леонид намного меньше. Потому что я прослушаю передачи, если какая-то ошибка, я сразу на вторую передачу все корректирую, чтобы было чисто, правильно и правдиво.
0: Ой, Леонид, да вы просто гиперпрофессионал. Вы переслушиваете свои программы, честь и хвала вам. У нас на Дэвидсон Радио, к сожалению, среди ушедших были люди, которые всегда, вот как только заканчивался эфир, подходили к Акмалю с диском, еще это было лет 20 тому назад, и говорили: «Акмаль, пожалуйста, дай мне мою передачу, вот прямо сейчас, здесь и сейчас». А потом уже были другие носители, и когда я задавала вопрос: «А зачем тебе слушать свою передачу?» Причем люди слушали свои голоса неоднократно. Вот, говорит, я буду думать, слушать, чтобы я в следующий раз не ошибался. И вот так продолжалось годами. И я поняла, что так работают настоящие профи.
1: Ну, правильно, потому что, если, скажем, человек поймал какую-то неправильность, не потому что мы обманываем, а потому что ошиблись просто, он скажет: «А, мне брат позвонил родной, говорит: Лёня, я даже не знал, что ты 35 лет в бизнесе, ты же в Америке всего 34 года».
0: Да, это очень важное замечание, это очень важное замечание, но в любом случае поправка засчиталась. И давайте мы вернемся, так сказать, к нашей теме ввиду ограниченности времени. Скажите, пожалуйста, вы предлагаете людям открыть так называемый домашний туристический бизнес, и многие сейчас скептики наверняка подумают, что это очередная заманиловка, так называемая Инстаграм-сказка или что-то в этом духе.
1: Окей, я хочу поправить. Я не предлагаю открыть, я предлагаю присоединиться к бизнесу компании, которой 35 лет. Ничего открывать не надо. Вы только присоединяетесь или не присоединяетесь. Когда вы присоединяетесь к существующей компании, там уже все за 35 лет налажено, все отработано, все тренинги вам помогают, и я буду один из тех, кто вам будет помогать. Поэтому одно дело открыть что-то с нуля, в чем ты не понимаешь, или присоединиться к компании, людям, которые помогают, кто-то 5 лет в бизнесе, кто-то 3 года в бизнесе и так дальше.
0: Я поняла, но что именно продает турагент, работающий из дома? Что он? Билеты, отели, что конкуренция такая, что скажет: что же я в последний вагон должен запрыгнуть?
1: Окей. В нашем случае travel-агент продает все, что связано с travel, и еще больше. Что он продает? Он продает круизы, он продает отели, он продает рент-кар, он продает рент-вилла, виллы в любой точке мира, он продает экскурсии, он продает даже билеты на Бродвей-шоу. Сейчас я продаю билеты на футбольную олимпиаду в Нью-Йорке, потому что, кроме того, что мы работаем с этой компанией, многие компании с нами работают как аффилиейт. Я уже объяснял, аффилиейт — это когда вы кого-то рекомендуете в обычной жизни, вам говорят спасибо, а когда вы даете линк,

0: и там этот линк компания получает, она дает комиссионные. Поэтому мы практически как супермаркет в Травеле, как Экспедия, только Экспедия даже билеты не продает, а мы продаем билеты на всякие вещи, которые даже Экспедия не продает.
1: А клиентов где брать?
0: Клиенты ходят по улице и ждут нормальных людей, которые им что-то подскажут. Вчера мне человек позвонил, бизнес-человек позвонил и говорит мне, я хочу с вами как бы нетворк делать в том плане, что пользоваться вы нашими услугами, мы вашими услугами. А я говорю, а где вы меня слышали? Он сказал, в Швейцарии. Я говорю, как в Швейцарии? Я говорю, ну, не по радио, конечно, а по application. Мне так было приятно, что меня кто-то слышит в Швейцарии. Я надеюсь, этот человек сейчас слушает меня, ему тоже приятно, что я о нем заговорил.
1: Передайте ему привет, Леня. Пожелайте удачи. И от нашего имени точно. Тоже.
0: Да. Да, обязательно. Клиенты, вы должны понять такую вещь. У вас есть люди, с которыми вы работаете, у вас есть люди, с которыми вы общаетесь. Возьмите свою обычную жизнь. Вы приехали из Багам. Что вы делаете? Вы ставили фотографии на Facebook. Все ваши знакомые. Ой, Маша, ты была на Багамах. Ну как там? Что там? Познакомилась там? Нашла это любовника или что? То есть это тема для заговоров на месяц вперед. Это время, когда можно спокойно посоветовать те же Багамы, тем же подружкам или друзьям, которые об этом спрашивают. Они сами вас об этом спрашивают. Вы выставляете, возьмите, зайдите на Facebook своим знакомым. 95% фотографий у них с поездок. Они свой бэк-ярд не ставят, там нечего смотреть. А вот когда они ездят в Италию, Францию, на Багамы, еще куда-то, все эти фотки стоят на Фейсбуке, это тема для разговоров. Когда есть разговоры, есть интерес, всегда можно посоветовать и получить за это деньги.
1: Ой, вы говорите, выставляют. Мне так понравилась одна хохмочка на Фейсбуке. Я должна вам ее рассказать, потому что у вас хорошее чувство юмора. Значит, чувак пишет, значит, на Фейсбуке пишет. Поскольку у меня нет Фейсбука и Инстаграма и нормального интернета, я попробовал найти друзей вне этой платформы, следуя, однако, тем же принципам. Каждый день я выхожу на улицу и объясняю прохожим, что я ел, как я себя чувствую, что я делал вчера вечером, чем занимаюсь сейчас, что я буду делать завтра, вручаю им фотографии моих друзей и моего хомячка, даю фотографии, где я ремонтирую велосипед или где мне 2 года. Я внимательно прислушиваюсь к чужим беседам и комментирую. Мне нравится. И ура! У меня получается. На сегодняшний день за мной следует уже 5 человек. 2 милиционера, 1 психиатр, 1 психолог и 1 медбрат.
0: Ну хорошо, уже кто-то при деле, все эти люди, что следуют, они на работе, получают зарплату, бизнес крутится, видите, он создал рабочие места.
1: Да, вот как раз по поводу создания рабочих мест, кому вообще это подойдет, создать рабочее место?
0: Это подойдет первым, кто много путешествует, и особенно, кто путешествует 2-3 пары вместе, и те, что являются гвоздем программы, то есть им доверяют выбрать маршрут. То есть они уже работают травел-агентами, единственное, что они работают бесплатно, потому что они идут на Expedia, Hotel.com, Kayak, заказывают, и всякие комиссионные уходят этим компаниям, хотя они даже не разговаривают с вами, ничего не советуют. То есть вы все делаете, все проверяете, сколько звездочек, они получают комиссионные. Это первые люди. Вторые люди, которые хотят больше зарабатывать, но у них нет возможности более оплачиваемую работу. И люди, которые хотят застраховаться, потому что сегодня увольняют людей налево и направо. В Oracle уволили кучу народу, в Facebook уволили 10%. Spirit закрылся. Вы эти новости знаете лучше меня. Поэтому не надо ждать, пока это самое... Придет наводнение, надо корабль строить еще до наводнения. И людям, которые много зарабатывают, даже врачам, лайерам, такого уровня людей, которые зарабатывают по 500 000, они могут добавить этот бизнес и списывать свои личные путешествия как бизнес-экспенс.
1: Лёнь, ну смотрите, здесь много плюсов, да? Но когда речь идет о билетах, да, скажем, о круизах, и люди, допустим, вот европейское направление, у нас разница большая во времени. Чтобы поймать там какие-то хорошие цены, это надо, допустим, потратить ночь, американскую ночь. Это что, человек должен сидеть 7 дней в неделю, 24 часа в сутки для того, чтобы какие-то деньги заработать? Или как это? Что с, там с графиком работы?
0: График работы очень простой. Человек тебе задает вопрос. Я хочу в Италию 1 января, там, образно. Окей?
1: Да.
0: Он дает информацию, а у вас есть все инструменты найти самый лучший дил, дать ему 2-3 дила. Для этого не надо сидеть ночью. Время вообще не играет роли, потому что круизы или там другие путешествия все делают за 2, 3, 5, 6 месяцев наперед. Поэтому ночь там или день вообще никакой роли не играет. Мы уже с вами говорили, я показывал, как стоит дешево через полгода и как дорого стоит через 20 дней отплыть. Поэтому все надо делать заранее. И для этого агент это все объясняет. И иногда простой совет заранее заказать, например, даже на 27-й год, и уже человек может $1000 сэкономить. Только благодаря этому совету.
1: Давайте я назову номер телефона, по которому можно позвонить, и вы свяжетесь с Леонидом Животовским. Во-первых, если это речь идет о круизах, о путешествиях, 718-303-75-57. А если вы хотите напрямую поговорить с Леонидом, 718-303-8000, позвоните нам на радио, оставьте свое имя и номер телефона, и Леонид с вами свяжется в самое ближайшее время, 718-303-8000. Если вдруг прямо сейчас у вас возникли какие-то вопросы, которые вы бы хотели обсудить в эфире Дэвидсон Радио с Леонидом Животовским, милости просим к нашему шалашу, 718-303-9090. Леня, скажите, кому точно не подойдет такого рода работа? Кто не должен вам звонить?
0: Не подойдет работа скептикам, которые ни во что не верят и все время думают, что их обманут. Я называю это рыцарь с закрытым забралом. Знаете, когда рыцарь идет в бой, сначала он нормально открывает забрало и смотрит, как поле боя происходит, а который закрывает, он только щелку видит, окей? Когда он видит только щелку, набор фраз, там, маркет переполнен, или там никому турагенты не надо. Кстати, хотела Джимми рассказать. Я сейчас ей занялся. Джимми, помните, которая в прошлый раз, две недели назад, говорила, продала на 1 665 000, окей?
1: Да-да-да, это бывшая сотрудница детской тюрьмы.
0: Да, я начал ее интересоваться, нашел ее интервью, уже за две недели у нее цифра увеличилась, 1 801 000, то есть на 136 000 она продала за две недели. Идите этой Джимми, расскажите, что маркет плохой. Теперь эта Джимми была не просто надзирательница, она еще была тренировала self-defense, защита, карате всех сотрудников, то есть она очень дисциплинированный человек. Ее работница в тюрьме, которая взошла в этот бизнес раньше, 2 года уговаривала зайти в этот бизнес. Она сказала, это не для меня, я каратистка, я туда-сюда, я travel, это не для меня. 2 года она не хотела идти в этот бизнес. Потом она зашла в этот бизнес, 6 месяцев вообще ничего не продавала, думала, что это детский сад, и за год заработала всего $1600 там на себе и на своих друзьях. Это начало этой девочки. А потом она взялась за ум, включила мозги, и сейчас она зарабатывает... Мне пришел имейл, она за первые 3 месяца заработала 100 000, вошла в клуб 100 000-ников по комиссионным. За 3 месяца 100 000 она заработала. Почему 100 000 должно быть больше? Потому что продала она сейчас, например, на 1 800 000. Но вы не забывайте, что продают наперед. Она продала на сентябрь, на октябрь, на ноябрь, поэтому деньги еще не зашли, все, что она продала. Но те, что зашли, за 3 месяца получилось 100 000.
1: Ну, вообще, если так вдуматься, то вот мне, например, сразу я сижу, слушаю эти цифры, думаю, ну чем ты хуже Джимми, да, например?
0: Сейчас спустимся, Да, спустимся с неба, Джимми, назовем number one. Понятно, что не все number one, включая меня. Вот пришел мне тоже email. Лорен, сейчас это те, кто продали на самую большую один раз сейл. Ну, например, один раз. Она продала Аляска 35 тысяч. Окей, один сейл. Один сейл. Не за месяц, один сейл. Тиффани продала 25 тысяч на Гавайи. Рейнстоун продал на 7 тысяч.
1: Это, наверное, Лёнь, подождите, извините, я вас перебью. Вот смотрите, вы говорите, там продала один сейл, вы говорите, одна продажа 35 тысяч. Да. Может быть, она продала это сразу там забился корабль, один и второй, на два путешествия, на два рейса. Может быть, ей так
0: но
1: удалось?
0: Это один дел, она может продала трем парам сразу. Ну, там по 5 тысяч умножить на 3, там 15 тысяч. То есть я нюансов не знаю, я только цифры сейчас вижу. Окей. Андриана продала 9600. Павло Исайчук, наш человек, сингл букинг Аруба 7900. Вот идите этим людям, расскажите, что маркет забит, они с вас посмеются.
1: Ну вот, это все прекрасно. Реально. Человек сейчас послушал второй, третий, пятый, десятый раз, и вот сегодня вот он подумал, я попробую, а потом я позвоню на радио и скажу, это правда или неправда. С чего этот человек должен начать вот прямо сию секунду?
0: Он должен позвонить на Дэвидсон радио, на тот телефон, который вы сказали, оставить мне сообщение, я с ним поговорю. Когда я с ним поговорю, я ему скажу, ему стоит этим заниматься или нет. Я по тону его вопросов определю, что ему это надо или не надо. Потому что если человеку это не надо, я его тоже не хочу как бы толкать в бизнес, который я вижу человек. Если он пессимист, ему все время в чем-то сомневается, он должен сначала в себе разобраться, потому что я не этот, как бы не в детском садике, чтобы людей в 40, там, 35, 50 лет менять их менталитет. Менталитет должны они сами менять. Я только помогаю именно в травеле. А менталитет, если человек не верит, так он не должен этим заниматься.
1: Ну, в любом случае, как говорили мудрецы, в жизни всегда лучше сделать и попробовать, и, может быть, потом пожалеть, чем не сделать и кусать локти, и упустить свой шанс. У меня такое впечатление, что в любом возрасте попробовать что-то новое – это всегда интересно, это всегда шанс изменить свою жизнь к лучшему, во всяком случае, сделать попытку как таковую. Поэтому, если вы готовы к новым открытиям, если вы бы хотели заработать больше денег, если вам хочется заняться чем-то более интересным, чем вы занимались до сегодняшнего дня, сделайте пробный, так сказать, вызов самому себе. Тем более, что вам это ничего не стоит. Как говорится, за спрос не бьют в нос. 718-303-8000. Звоните, оставляйте свой номер телефона и ваше имя. Леонид Животовский вам обязательно перезвонит и предложит вам, сделает вам предложение, от которого здравомыслящий человек вряд ли откажется. А мы с Акмалем Тахировым благодарим вас, как всегда, за интересный эфир. До встречи в следующий вторник. Всем удачи, успехов во всех ваших начинаниях, и пусть ваши начинания исполнят ваши самые заветные мечты. Всего доброго, Акмаль, спасибо.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Еврейский мир, газета и веб-сайт русскоязычной Америки предлагает вам прикоснуться к целому миру ярких и уникальных материалов, познакомиться с авторами, обладающими своим мнением и своей позицией. Подпишитесь, и вы будете вместе с нами хранить память прошлого, давать оценку настоящему и предвидеть будущее. Звоните 718-434-0900. Особое предложение для новых подписчиков. Подпишитесь на 1 год, и 13-й месяц вы будете получать газету бесплатно. 718-434-0900.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
16: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
17: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
18: Новости,
19: аналитические передачи,
18: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
18: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Спасибо большое Акмалю Тахирову за такое хорошее вступление. I will survive. Все будет хорошо, будет еще лучше, даже чем мы предполагаем. С вами Акмаль Тахиров, повторяю, я Лена Вишневецкая. Дэвид Зен Радио продолжает свою работу. Мы с удовольствием приветствуем в эфире компанию Effective Home Care, Юля, Олег, наши хорошие, добрые друзья. Люди, которые помогают всем тем, кому нужна забота, кому нужен уход по дому, всем тем, кому нужна работа, подработка, всем тем, кому нужно получить сертификат для того, чтобы работать по уходу на дому. Словом, это агентство оправдывает полностью свое название, оно работает эффективно, здесь работают профессионалы, они знают свое дело. И сегодня мы будем опять говорить о том, что заинтересует всех и каждого в какой-то период нашей жизни, потому что жизнь на месте не стоит, и мы, увы, не молодеем. Юля, Олег, привет.
1: Доброе утро.
0: Как поживаете?
1: Отлично.
0: Какие новости?
1: Как и погода за окном, так и мы.
0: У вас хорошее настроение, это радует. Чем порадуете сегодня нас? Что происходит? Что изменилось? Кому помогли? И, кстати, я могу сразу же сказать, господа, если у кого-то из вас есть вопросы, может быть, накопились именно к этому агентству, вы хотите задать вопрос Юле или Олегу, хотите поругать, хотите возмутиться, хотите поблагодарить, сделать какое-то замечание или, может быть, рассказать свою историю, милости просим к нашему шалашу, 718-303-9090, это номер телефона прямого эфира, и любые претензии, любые нарекания, любые хорошие слова принимаются, так, Олег, или нет?
2: Да,
0: ты у нас вообще славишься своей абсолютной прямотой.
2: Ну вот, как-то стараемся, ну, типа, так должно быть. Леночка, ты, во-первых, я хотел бы поблагодарить тебя, поблагодарить это радио, поблагодарить вообще этот эфир, передачу. Нам поступает очень много звонков. Очень много.
0: Ругаются?
2: Нет, людям нужна помощь. Людям нужна помощь. Ругаться, а на что ругаться? Мы отвечаем всегда прямо. В каких-то случаях мы ничего сделать не можем. В каких-то случаях мы открыто говорим, есть варианты, мы попробуем. Мы ничего не гарантируем, мы просто гарантируем то, что мы отнесемся
0: внимательно.
2: К каждому вопросу внимательно, профессионально и сделаем все возможное, чтобы помочь. Вот очень хорошая новость у нас и хорошее настроение. Значит, нам поступил звонок, это было где-то месяц назад примерно. Не буду уточнять, не столь важно, ну, прошло кое-какое время. Человек слушал радио и позвонил, и попросил помощи. У него ребенок около 20 лет, есть диагноз, ну, девочка в порядке, учится, все, ну, есть диагноз, ну, нужен кое-какой присмотр. Он обращался напрямую, сам пробовал, человек грамотный, очень порядочный, так вот по разговору мы с ним разговаривали, значит, и попросил помощи. Мы опять же сказали, мы попробуем, попросили все документы. У него, так как он сам этим занимался, уже была готовая папка, все там, все было, все, что надо было. Мы попробовали, и мы решили ему вопрос. Вот с 1 июня мы открываем ему сервис, пока немного часов, но до этого он практически вообще не мог даже рассчитывать на сервис. Куда он только не тыкался, куда он не обращался, напрямую в Department of Health, Medicaid, ему отказывали. Мы решили, и вот с 1 июня мы открываем сервис. Плюс он попросил, Олег, я слышал у вас по радио, вы там объявляли, что вы, у вас есть школа. Это, я говорю, да, конечно. Говорит, а если у меня есть человек, которому я доверяю, который это, я говорю, это не прямой родственник. Нет, это знакомые, давно знают моего ребенка, можно ли, чтобы они... Я говорю, конечно, можно. И если у людей нет лайсенса, мы обучим в школе и дадим лайсенс. То есть...
0: То есть вы решили две проблемы,
2: да,
0: одновременно в одной семье.
2: Все срослось, и так четко, и так все получилось, что, знаешь, Вот, вот радуемся, что помогли человеку.
0: Ну, я считаю, что вы можете этим гордиться, потому что если и департамент здравоохранения отказал, и Медикер отказал, а вы взялись за эту проблему, и она была решена в пользу пациента, это дорогого стоит. И тем более, что за ребенком будет присматривать человек, которого не совсем здоровый ребенок знает. 718-303-9090, на всякий случай напоминаю номер телефона. Если есть какие-то вопросы, просьбы, пожелания, замечания, рекомендации, милости просим. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, вы меня слышите?
0: Да, мы вас слышим. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, это говорит Юля Котляр. Я хочу сказать большое спасибо Effective Home Care. Они помогли мне оформить все необходимые документы для получения программы NHTD для родителей моего мужа. Эта программа позволит им остаться в своей квартире с постоянным круглосуточным уходом. Я боролась с этим очень долго. Наконец-то спасибо вашему агентству, что вы мне помогли это оформить. Огромное спасибо директору Екатерине Галант. Она профессионально ответила на все мои вопросы. Помогла с заполнением всех моих бумаг. Объяснила поэтапно, на каких сроках и как все будет рассматриваться. И что будет делать Medicaid на каждом шагу. Еще раз большое спасибо агентству, персоналу. Это очень профессиональные люди, и я им очень благодарна.
0: Юля, спасибо вам за, так сказать, за ваш рассказ. А скажите, пожалуйста, до того, как вы обратились в это агентство, если с вашего позволения вопрос, где-то уже получали отказ или были какие-то проволочки?
3: Да, у них были сервисы на дому, когда я подала на запрос на увеличение часов, извините, на 24 часа мне было отказано дважды.
0: У вас и папа, и мама, да, нуждаются в уходе 24 часа?
3: Да.
0: Угу, понятно. И Effective Home Care вам разрешили этот вопрос полностью, так сказать, в пользу пациента?
3: В пользу пациента, надеюсь, что с 1 июня они смогут вернуться домой. Они сейчас находятся в nursing home. Я надеюсь, что они смогут вернуться домой, будут под присмотром. Один на один – это несравнимая помощь.
0: Дай бог, чтобы это было быстрее, и дай бог, чтобы вашим родителям стало намного лучше. Спасибо вам большое за вашу историю. И спасибо Effective Care, что, так сказать, оправдали свое название. Да, Олеж, говори.
2: Я хотел, Юля, большое спасибо. Очень приятно это слышать, когда люди довольны. Это то, что, я не знаю, каждому человеку, который, если что-то делает, какую-то свою работу и видит результат, вот от всей души спасибо вам большое, что вы позвонили.
3: Спасибо вам. Всего доброго.
0: До свидания. Благодарю вас. 718-303-9090. Пожалуйста, если хотите рассказать свою историю или поделиться своим опытом каким-то, неважно, положительным или отрицательным, мы готовы вас выслушать. Вообще, когда говорят о качестве услуг, это я сейчас вот к Юле обращаюсь, вот качество услуг, а что это означает, вот, когда мы говорим уход за человеком. Это вот какое качество это должно быть? Почему вот человек сейчас слушает и думает, а что я буду переходить? Ну, я не знаю, у них там что, зарплата выше, условия какие-то они лучше предлагают. Это, допустим, человек работающий или человек, которому, может быть, самому вот-вот понадобится помощь. Или пациент, допустим, говорит, а что я должна к ним переходить? Мне четко и ясно врач сказала, медсестра сказала, вам больше часов не положено. Я у них раз попросила, два попросила, они мне сказали, сейчас никому не дают, сидите спокойно и радуйтесь. Вот это, кстати, я много раз слышала. И радуйтесь, что не сократили.
2: Леночка, да. Я скажу так. Вот, в принципе, ты права. Зарплаты одинаковые сейчас платят хомотендам. В принципе, одинаково практически. Это не так, как до того, как вот был CDPAP, когда открывались эти все агентства под CDPAP, просто набирали людей, кому-то переплачивали, платили, мы платим и 22, и 23, и 24. Сейчас все по-другому. Нет, нам не надо просто так переходить, мы ни у кого не хотим забирать хлеб. работы достаточно, люди звонят, мы знаем себя, мы в себе уверены, мы профессиональные. Если вам не могут помочь там, где вы находитесь, и вы пробуете, вот, допустим, как позвонила Юля, да, она была в другом агентстве, не смогли помочь. А плюс, я хочу, чтобы сейчас вот Юля, чтобы она рассказала, мне Катя в общих чертах говорила за этот кейс, угу. Там родители в нерсинхоме, там проблемы.
4: Да.
2: Но ты, я так понимаю, более подробно знаешь. Если ты можешь, пожалуйста, там какой-то...
4: Да, если ответить на вопрос Елены по поводу, что такое по качественному
0: уходе.
4: Да, то есть я так понимаю, что вот именно звонок от Юли, это был доказательством того, что обозначает качественная помощь, потому что у человека был запрос, и нужна была помощь поднять часы родителям ее мужа. И мы, соответственно, помогли ей с этим запросом. Я считаю, это первый показатель, который показывает, что мы, по крайней мере, стараемся и делаем все как положено. А по поводу этого случая, примера от родителей мужа Юли, которая нам позвонила, такой я бы назвала немножко классический пример в том случае, что там муж и жена, им 80-83 года. У жены очень часто очень много было падений. Там за последние, скажем, лет 8 у нее около 4-5 падений, и за последних полгода у нее 2 падения одно за другим. И там прям до такого момента, что когда приходил хоматент, она просто лежала на полу, она не смогла ни сама не подняться, ничего, после которого, как бы после последнего падения уже забрали ее в nursing home, и она там находится до сих пор. То же самое случилось с ее мужем. Он буквально за месяц после того, как упала она, упал он. Mm-hmm. Та же самая, как будто бы тот же самый пример, он упал, также его нашел хоматен утром, потому что у них не было достаточное количество часов, у них не было никого ночью, не было человека, который смог бы смотреть за ними круглосуточно. Соответственно, утром пришел хоматен, нашел пациента, который лежал на полу, он упал, он там был, у него были синяки, была где-то кровь, и сразу же забрали в госпиталь, после чего его перевели в nursing home, и он также перебывает там до сих пор. И, соответственно, при падении у обеих пациентов начались обострения и появление новых диагнозов, в том числе деменция, депрессия, они начали быть очень забывчивы, то есть с такими диагнозами их это абсолютно недопустимо их отправлять домой, да, тем более с теми часами, которые у них были на этот момент. Поэтому мы со своей стороны взяли за этот кейс и помогли пациентам пройти программу, о которой мы уже ранее разговаривали, это waiver-программа. И дай бог, с 1 июня, да, пациенты вернутся домой с 24 часа сплит-шифтом home care service.
0: Это тяжелый кейс, о котором ты рассказала. Очень тяжелая ситуация и практически, на мой взгляд, практически неразрешимая, потому что вот с этими падениями, мне кажется, люди, если бы не оказались, так сказать, под вашим крылом, остались бы в нерсинг-хоме или в рехабе. Мы слушаем вас, пожалуйста, вы в эфире.
5: Алло, здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
5: Я извиняюсь, это очень хорошая компания. Все, вы помогаете людям, чтобы они обрели новую жизнь. Но у меня один вопрос или пожелание, чтобы компания или вот эти, будем так говорить, представители этой компании учили своих работников правильно выносить мусор. Я нахожусь в билдинге, и постоянно наши работники, которые ухаживают за людьми, выносят мусор не в те ящики, выкидывают бог знает как. Это создается вонь, это создается антисанитария и все остальное. Я извиняюсь, конечно, но это очень большая проблема, которая существует с вашими работниками.
0: Ну, спасибо, это прекрасно, вот Олег показывает мне.
5: Это серьезная вещь.
0: Да, Олег вот мне показывает знаком, что прекрасный, прекрасный вопрос, прекрасные комментарии. Наверняка вы не говорите, спасибо вам большое еще раз, наверняка вы не говорите о работниках Effective Home Care, сейчас Олег ответит, но судя по тому, какие они проходят... обучение, какое они проходят обучение, какие у них тренинги постоянные, я все-таки считаю и убеждена, что работники Effective Home Care верно выбрасывают мусор в те контейнеры, в которые обязаны опустить тот или иной пакет или коробку или бокс. Олег, поправь, если я не права. Чего ты улыбаешься? Ты так...
2: Ты знаешь, я, во-первых, очень благодарен этому человеку. Спасибо.
0: Обратил внимание на это.
2: Да, что вы слушаете нас. Спасибо большое, что вы позвонили. Вопрос, конечно, людям показывается смешной. Вот что этот человек вдруг позвонил за гарбич? Это серьезный вопрос. Знаешь, я тебе скажу так, это не зависит от того. Конечно, мы проводим ориентации, и у нас профессиональные медсестры, это есть в ориентейшн.
0: В классе.
2: Да, соблюдать все правила того места, где вы проводите свой сервис, это включая мусор. Если ты, ну, это уже чисто человечески, не обязательно это работники. Некоторые люди, которые живут в этом билдинге, они тоже, бывает, не соблюдают эти правила и бросают не тот мусор туда, куда надо. Допустим, тот мусор, который надо в ресайкл, они бросают туда пищевые отходы. Поэтому спасибо большое за звонок. Конечно, мы на это обращаем внимание.
0: На следующем тренинге вы об этом обязательно расскажете, ваш работник.
2: Да, а что ты, я вполне серьезно. Я сейчас приеду в офис и скажу своим медсестрам, которые проводят тренинг, чтобы они записали
0: этот вопрос.
2: Что вот людей очень беспокоит.
0: Ты знаешь, наши соседи что делают? Если какое-то безобразие, там, знаешь, вот в этой комнатке, куда сносят мусор, от руки пишут разные объявления, там, стыдно вам вот этому, вот этому, вот этому, и люди на это реагируют. Но, опять-таки, это все-таки человеческий фактор. Есть еще один звонок, но прежде я все-таки назову номер телефона, по которому вы можете звонить Юле. Это агентство Effective Home Care. Она ответит на все ваши вопросы и окажет вам молниеносную помощь. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. Агентство Effective Home Care. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Значит, у меня маленькая ремарка. Во-первых, это самое... Проблема в компании, это очень тяжело достать, займить, то есть 24 часа сервис для больных людей. А, во-вторых, у меня тоже есть теща, она больная, она лежачая, и мне было очень тяжело сделать ей 24 часа. Но я плачем, говорю моей жене, даже моя жена отрицательно не хочет отправлять ее в Nursing Home. У меня вопросы, почему в Nursing Home плохо ухаживают, настолько так плохо ухаживают за людьми, что нужна private компания, official, как говорится, часы, чтобы брать людей и смотреть за такими людьми больными. Попадают люди в Nursing Home, это самая большая дорога прямую прямо в гроб.
0: Это я вас очень хорошо, я лично вас очень хорошо понимаю, благодарю вас. Но не думаю, что мы можем прямо вот так огульно весь этот сервис, так сказать, ругать. Но все, что вы сказали, я, например, всегда слышу от тех родственников и близких людей, которые попали в Nursing Home. Вот 99%. Олег, ты готов это прокомментировать? Да, и почему все-таки лучше Home Attendant дома?
2: 100% готов, Лена. Я очень прекрасно понимаю этого человека. Поэтому и была создана специальная программа Waiver, да, которая там...
0: Юля рассказывала.
2: Да. И она, вот смотри, здесь... В этой программе, это шикарная программа, убиты, как говорится, 10 зайцев. Во-первых, обеспечить человеку уход на дому, это дешевле, чем содержать его в нюрсинхоме для государства.
0: Намного, говорят, намного дешевле.
2: Очень дешевле, это раз. Во-вторых, это было создано, вот смотри, люди не хотят, то, что мы до этого говорили, не хотят отправлять своих родителей в Nursing Home, но у них есть свои дети, у них есть своя работа, и Они не могут дать того внимания родителям на дому.
0: Конечно.
2: Бывают разные ситуации. Кто-то что-то сломал, кто-то в таком состоянии, что нужен постоянный уход. Надо, и приходится отправлять в реабилитационный центр.
0: Живут даже в разных местах.
2: Правильно.
0: Причина.
2: Поэтому для этого были созданы эти программы, чтобы это все улучшить. Чтобы, конечно, человек находился дома. Чтобы родные могли всегда прийти домой и видеть, что человек находится под нормальным присмотром. За ним постоянно присматривают. Поэтому на все 100% я согласен с человеком, что эти программы, эти часы, это лучше, чем nursing home. Поэтому надо на данный момент звоните политикам, звоните своим политишам и говорите, пусть они давят на штат, давят на Department of Health, Department Financial Department, чтобы они больше субсидировали такие программы. Потому что на сегодняшний день идет, почему эти все часы уменьшаются, и это все так тяжело получить? Потому что у штата бюджет, не хватает денег.
0: Опять не приняли в очередной раз, там сократили, не додумали.
2: Это много-много составляющих, почему, но в принципе это дешевле, и я так считаю, что это элементарно считается на бумаге, это большие деньги, но не такие большие, куда мы тратим гораздо больше на что-то другое, то, что второстепенно, если считать на данный момент соотношение моментов, что человеку надо, нужна помощь на дому, или какие-то другие программы, поэтому говорите со своими политиками, пусть они давят на штат, чтобы давали больше финансирования на такие программы.
0: Вот бы тебя, Вол, бы не отправить с листочком с цифрами, ты бы им быстро все это рассказал и расписал, чтобы вот таких проблем у жителей, которые действительно нуждаются, еще вчера нуждались.
2: Рассказать-то много, главное, чтобы они не только услышали, а слушали.
0: Да, ну услышали и приняли, да, не то, что к сведению приняли, да, как говорится, от на тебе дово, тебе большое расстояние. Effective Home Care, кстати, вот человек, который позвонил и рассказал о своей ситуации по поводу 24 часов, попробуйте, придите к консенсусу с собственной супругой, позвоните Юле, может быть, Юля найдет какое-то компромиссное решение, которое касается вашей тещи. 718-806-1666, добавочный 115. Юль, по поводу вейвера или что-то еще хочешь добавить?
4: А я бы хотела добавить еще, каждый день что-то происходит в жизни, в этом мире. А мне кажется, мы уже на радио выходим уже больше года, наверное. И, скорее всего, есть слушатели, которые начинали нас слушать еще с самого начала. Они думали, да, мне не нужно, мне не понадобится, мной все в порядке. И потом случается какая-то ситуация, упал. Это жизнь, с нами случается всякое. Иногда мы даже этого не ожидаем. И начинается думать, что делать, кому звонить, кого просить о помощи. То есть хочу еще раз сказать всем, что никогда не поздно позвонить нам, попросить о помощи. Возможно, вы сейчас ее не так сильно в ней нуждаетесь, но или рано или поздно она вам понадобится. Не стесняйтесь, мы всегда рады услышать вас и помочь вам.
0: Вне зависимости от того, в каком возрасте находится человек. Потому что к великому несчастью, я вот говорила не так давно со своим одним приятелем, доктор, он говорит, такое количество онкозаболеваний в молодом возрасте сейчас, ты даже, говорит, себе не можешь представить. Он говорит, я не знаю просто, откуда это берется. Просто вот как какая-то такая вот волна, люди, которым за 30, за 40 лет, ну откуда, вроде бы и здоровый образ жизни, накрывает просто. А люди, которые вот предпенсионного возраста, которые думают о том, как сегодня выжить, заплатить там за аренд, как заплатить за страховку на автомобиль. Два человека работают, у них еще нет ни Медикейта, у них еще нет ни Медикера. А вот они уже могли еще год назад уйти на пенсию, но, допустим, там вот 62 года и 64 года. И лечение оплатить практически невозможно, это просто какие-то цены невероятные. Что делать таким людям? Конечно, нужно обратиться, допустим, к тем профессионалам, которые во всяком случае направят вас для того, чтобы вы правильно оформили документы и для того, чтобы вы смогли получить все полагающиеся вам льготы. 718-806-1666, добавочный 115.
2: Да.
0: Таких случаев очень много.
2: Очень много, Леночка. Я просто два слова, что, пожалуйста, вот то, что Лена сейчас сказала, не ждите до конца, особенно те... Очень много тех звонков, которые люди здесь отработали.
0: Вот я о них и говорю, обидно, что...
2: Не забывайте, прямо сейчас начинайте, в каком бы вы возрасте ни были, начинайте советоваться, консультироваться по поводу трастов. Начинайте. Если что, позвоните нам, мы вам кого-то порекомендуем, поговорите с одними, с другими, возьмите еще один опинион. Начинайте думать о трастах.
0: Ты понимаешь, люди, которые... Очень много людей, которые здесь отработали много десятилетий, практически ничего не отложили с учетом инфляции. Но у них нет, допустим, недвижимости, у них нет каких-то больших сбережений, у них нет там участка земли где-то. Они думают, зачем мне траст? Но когда придет время, они, получается, что их инком на 2, на 1,5, на 3 тысячи выше, чем положено медикейт и получить медикейт, и они остаются просто у разбитого корыта из-за вот этой малюсенькой разницы, когда государство по компьютерной программе их вышвыривает и говорит: нет, вы богаты, вам не положено. А у него там просто какой-то перевес на 1,5 денег.
2: Леночка, ты уже сама профессионал. И ты с близким нашим человеком, нашим партнером, с Викой тоже.
0: Да, общаюсь передачу, всегда, да.
2: Постоянно. Она умница тоже, постоянно дает правильные советы. Поэтому ты уже сама, ты абсолютно все сказала. Да, вот чуть-чуть там где-то вот не хватает. Для
0: да.
2: чего? Надо получить медикейт. Все, значит, надо сделать раз. Позвоните нам, мы вам порекомендуем.
0: Поможем,
2: мы
0: да. Причем, я еще раз говорю, вне зависимости от того, вы завтра идете на пенсию, послезавтра, или вы еще пока не собираетесь, в любом возрасте побеспокойтесь о себе заранее. Вот всегда же все-таки лучше подстелить соломку. Так я думаю. Без обид. 718-806-1666, добавочный 115. У нас остается меньше минуты. Я хочу вас поблагодарить в очередной раз, Юлия и Олег, и хочу напомнить о том, что спасая одного, ты спасаешь человечество. Показательный звонок сегодня был самый первый, когда позвонила Юлия и рассказала о том, что вы поможете ей забрать родителей домой, и вы обеспечили 24-часовой уход за мамой Юлиной и за папой. То есть это все будет от вашего агентства, и Юля сможет работать спокойно и, как говорится, с Божьей помощью навещать своих родителей. Я надеюсь, что все будет хорошо. И я уверена, что таких случаев у вас масса. Огромное вам спасибо от всех, кто получил помощь, и огромное спасибо от всех тех, кто еще на пути к получению. Обнимаю тебя, Акмаль Тахиров. Дэвид Зон Радио продолжает свою работу. Всем спасибо и пока.
2: До свидания.
7: В Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидзон Радио.
8: Служба информации Дэвидзон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
9: Студия Наталья Быстрицкая. Департамент здравоохранения Нью-Джерси сообщил, что в регионе может появиться хантавирус, поскольку два жителя штата подверглись воздействию этого вируса. Речь идет о пассажирах круизного судна «Хандиус», на борту которого были зафиксированы случаи заражения. Департамент здравоохранения Нью-Йорка пока не получал уведомлений о том, что среди пассажиров лайнера были жители города или штата. Двое нью-джерсийцев контактировали с человеком, находившимся на борту судна. На данный момент риск для жителей Нью-Йорка крайне низкий. Основные переносчики вируса – грызуны, но разновидность «Андесвирус» передается от человека к человеку. Симптомы зависят от типа вируса и могут проявляться в срок от 1 до 8 недель после заражения. Как правило, это лихорадка, расстройство желудочно-кишечного тракта, рвота, диарея, боль в животе, головная боль, боль в мышцах. Одна из крупнейших японских компаний по производству чипсов Falbi приняла решение на время сменить дизайн своих упаковок и использовать только два цвета – черный и белый. мера временная и затронет 14 видов продукции. Черно-белые упаковки появятся на полках с 25 мая. Изменение дизайна не отразится на качестве товара. В пресс-релизе уточняется, что такая мера нужна для поддержания стабильных продаж. Они оказались под угрозой из-за перебоев с поставками определенных видов сырья из-за военной операции США и Израиля против Ирана. Смолы, получаемые из нафты, производного сырой нефти, обычно используются в качестве основного ингредиента для промышленных упаковочных красок. Группа The Rolling Stones официально объявила о скором выходе первой за два года студийной работы. Пластинка Foreign Tongues увидит свет 10 июля. Мик Джаггер, Кит Ричардс и Ронни Вуд синхронно выложили в Инстаграм три части единой обложки, превратив анонс в пазл. Ранее коллектив подогрел ажиотаж 30-секундным роликом с фрагментом неизвестного трека и эмодзи компакт-диска.
8: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
10: Внимание! В Бруклине открылась новая клиника Wound Edge. Самый современный центр лечения всех видов ран и повреждений кожи. Язвы, пролежни, разрывы кожи, рваные раны, порезы, ожоги, укусы животных и насекомых, инфекционные раны и гематомы. Здесь вам помогут доктор Роман Зиндер, специалист по лечению ран. Заботится о каждом пациенте и подберет лечение, которое действительно помогает. Звоните 347-669-3535. Доктор Роман Зиндер. 347-669-3535. Wound Edge. Когда нужен профессионал.
11: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
12: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
13: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Любителям театра, концертов и спектаклей. Наша театральная касса «Дэвидсон Радио» находится на Брайтоне по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Брайтон-Бич и Coney Island. Кроме билетов на представление концерта и спектакля в театральной кассе, вы также можете приобрести телефонные карточки «Дэвидсон Карт» 718-266-3393, 718-266-3393.
8: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня вторник, как обычно по вторникам. В первой части программы в эфире Леонид Швец, наш украинский корреспондент. Во второй части наш корреспондент из Израиля Александр Майстровой. На связи наш корреспондент с Украины Леонид Швец. Леонид, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители.
0: Леонид, ну что, по свежим, что называется, следам вернемся к 9 мая. А накануне Зеленский разрешил проведение парада. Ну, мы говорили с вами о том, что объявление режима тишины – это был совершенно блестящий ход. Мы с вами его обсуждали. Но то, что Зеленский разрешил парад на Красной площади – это прямо клуб веселых и находчивых. Это было просто такой удар прямо в висок. Ну, если вы так хотите, если вы так заставляете нас буквально вот пойти на это, то тогда мы вам разрешаем. Я считаю, что эта пощечина, конечно, Путину была просто удивительная. Ну что, давайте с этого начнем. Разрешение проведения парада украинским президентом на Красной площади – это исторический факт.
1: Мне кажется, что это такой нестандартный дипломатический ход. Он войдет ярко в историю этой войны, российско-украинской войны 22-го, с открытой датой, когда там она закончится. Будем надеяться, может быть, уже и в этом году, может, 26-го года. Его сравнивают, ну, с одной стороны, с письмом казаков турецкому султану, известная такая легендарная. Этого не было на самом деле, такого события, да, но существует такая легенда, что якобы казаки когда-то писали такое достаточно оскорбительное письмо, есть разные тексты, они восходят к таким польским, вообще-то, памфлетам. Была такая традиция написания таких листовок, скажем так, да, ну и вот...
0: Леонид, но главная картинка, это все закреплено в Третьяковском галереи. Картина, письмо турецкому султану.
1: Да, да, да. Третьяковская галерея. И еще один вариант Репин написал. Он хранился в Харьковском музее, но после обстрела, Харьковский художественный музей, после обстрела известно кого, Харьковский музей вывез свои произведения, которые там хранились, они сейчас находятся в безопасном месте. Было, ну, как минимум две известных копии. Вот это вот письмо турецкому султану. С этим сравнивают. Ну и, конечно же, сравнивают с ответом защитников острова Змеиный в начале 22-го года на предложение.

0: у капитана КГБ. Ну, Путин не капитан КГБ, он подполковником, по-моему, ушел в запас. Ну, вот это действительно кладет его на лопатки. Тут у нас тоже многие говорят, есть, находятся те, которые говорят, ну, это несерьезно, так нельзя, это же президент страны. Но, знаете, вот глядя на реакцию, слушая реакцию, видя реакцию в России среди патриотов, турбопатриотов, Z-блогеров, они просто, их всех просто порвало на тряпки, знаете. Уже ради этого, ну, значит, можно было делать этот шок. Ход он сыграл тоже как очень серьезное такое психологическое оружие против противника. Пятый год войны. Впервые за долгое время на Красной площади нет военной техники. Впервые в Москве отключена мобильная связь на время проведения парада. Впервые Путин обращается к президенту Трампу, вообще к внешнему лидеру, чтобы он уговорил Зеленского не наносить удары в этот день, попросил его о перемирии, и в этот день Зеленский нагло, просто дерзко, да, разрешает проведение парада. Это, конечно, действительно очень интересный, нестандартный ход, который, ну, вот войдет в анналы мировой дипломатии, ну точно в историю российского.
1: Но на самом деле, Леонид, он же расставляет, что называется, точки над «и». Вы не можете провести парад, вы боитесь провести парад, трусите провести парад, потому что, не дай бог, что-то прилетит с Украины. Обращаетесь к Трампу. Трамп, потом он говорит, что это его инициатива, 9-е, 10-е, 11-е, вот 11 числа, сегодня 12-е, закончилось перемирие. Трамп объявил 3 дня. Путин сам справиться не может. Вы боитесь, но в таком случае президент Украины. Ну хорошо, проведите. Это, я считаю, это вот поставлена была точка окончательно. Это очень верно просто логически. Это очень классно сделано.
0: Ну, это как бы снимает вопрос о том, является этот парад парадом победы. Вот многие отмечают, что это настолько явно парад не победы. Ведь когда Россия при Путине начала постоянно проводить парады, не помню, с 2004, не помню, это при Путине начали проводить парады. Знаете, чем дальше от войны, тем больше стали проводить парады, а с 2008 года всегда с военной техникой. И вот сейчас впервые без военной техники, вот эти все меры, казалось бы, да, Россия этими парадами, сделав 9 мая своим ключевым праздником, она подчеркивала свой статус страны-победительницы. Причем победительницы не только тогда, 80 лет назад, а всегда и над всеми. У нее все враги, но Россия и над ними всеми, всех их победит. И вот теперь это был такой парад, который явно показывал, что никакой победы ни хрена нету, а вот ту победу, настоящую победу, да, 45-го года, вы ее просто дискредитировали и опозорили вот своими этими.
1: Это мы отмечали, это мы и с вами отмечали в программе, да, с нашим корреспондентом из Москвы, с Иваном Денисовым. Просто испохабили. Вот это действительно, это же было светлое чувство. Вот те солдаты, да, это наши деды, наши отцы, они победили. А вот то, что сегодня происходит, ну какая это победа, когда вы всего боитесь, и на самом деле сколько вы положили людей за какой-нибудь сарай под Константиновкой. А деды, да, дошли до Берлина. И это резкий контраст.
0: Ну, сейчас появился другой такой пункт. Это малая такмачка. Не знаю, видели наши зрители или нет. Разлетелся буквально мемом. Причем самое интересное, что по российским соцсетям разлетелся мемом. Нарезка из пропагандистских выступлений одного из военных, не корреспондентов, военных экспертов российских, который регулярно появляется там на их каналах. И там такая нарезка, которая идет, по-моему, с 2024-го, что ли, года. При этом продолжаются бороться за малую такмачку. Вот наши войска скоро возьмут малую такмачку. Малая такмачка под контролем российских войск. Проходит год, полтора года. Ведутся бои за малую такмачку. Вот эта малая такмачка, это городок, если я по ним правильно помню, в Запорожской области, даже не городок, именно село. Вот за него до сих пор идут бои за малую такмачку. Это на фоне всех этих разговоров, а мы войдем в Берлин. Вот за то время, когда деды вошли в Берлин, эти красавцы топчутся под малой такмачкой. Вот что стоит ваши все рассуждения там о Киев за 3 дня там, и так далее. Малая такмачка и то

0: вы не можете ее взять. Это очень характерно. И вот, еще
1: вот, этот парад, я просто скажу, он просто оскверняет память нашу о победе абсолютно 1945 года. Ведь на самом деле мы были воспитаны на том, и так оно и есть. 20 миллионов положил советский народ. Это не Россия положила, это все вместе положили. 20 миллионов человек для того, чтобы победить нацистскую Германию. Это была победа действительно и со слезами на глазах. Это была, собственно, победа над очевидным злом. Что вы сегодня празднуете? Вы страна-агрессор, вы и есть зло.
0: И если Украина отмечала День памяти вместе с Европой под главным лозунгом «Никогда снова», то, что объединяет нас и со всеми победителями в этой войне, «Никогда снова». Это не должно было повториться. А в России 9 мая проходит как День Победы. Мы можем повторить. Это просто нельзя даже ярче представить разницу вообще в представлении о том ужасе, которая была.
1: Я, кстати, напомню, что первый парад прошел через 20 лет после Победы, да, в 1965 году. И многие это объясняют тем, что Победа, при всем при том, что огромное количество погибло. И кто тогда был? Тогда Брежнев был, его окружение. Это люди, которые воевали. Они знают, что такое война. И вот только через 20 лет прошел парад Победы на Красной площади. 20 лет отходили от всего этого ужаса. Да, это победа, при которой вспоминают, сколько потерь. Это кошмар, что такое война. Как можно говорить о том, что повторим? Что вы повторите? Войну? Ну, вы ее сейчас и повторяете. 25 тысяч человек примерно погибает в месяц. Вот чего добился этот режим. А по поводу перемирия. Какое-то такое недоперемирие. Кстати, Путин примерно в эти же дни он заговорил о переговорах. Говоря о войне с Украиной, Путин сказал, я думаю, дело идет к завершению. Ну, вот такие заявления. При этом уже выступил, естественно, Песков. Он сказал, что никакой конкретики. Ну, нужно не обязательно дать ход назад. Не дай бог, он же альфа-самец, наш главный, как он может? Идет завершение, это ничего не значит. Но идет завершение. И там была удивительная вещь сказана, я несколько раз даже послушал. Он говорит, господин Зеленский, но я вам скажу, что это огромная дистанция от комика и нациста, и еще там десятки кличек, которые давал Путин, ни в коем случае не упоминая фамилию украинского президента. И вдруг господин Зеленский. Это как, это что-то новое, Леонид.
0: Не до перемирия, здесь надо упомянуть, что именно 9 мая было зафиксировано, наш генштаб зафиксировал порядка 147 боестолкновений. На всех направлениях были попытки ведения штурмовых действий, попытки смены позиций, атаки дронами и так далее. Поэтому они даже своего собственного слова не могут придерживаться, поэтому о чем тут речь. Но эти речи президента Путина, которые действительно очень сильно, ну, заметно отличались от того, что было до этого, известный факт, что Путин очень не любит произносить имя своего главного противника. И так, таким именем долгое время было имя Алексея Навального, которого он никогда не называл по имени. После смерти, по-моему, там упомянул раз. А сейчас, и долгое время такое имя это был Зеленский. Вот сейчас он произнес наконец, да, господин Зеленский, сказал, что можем созвониться, и вообще он может приехать в Москву. Это что-то новое.
1: Нет, он сказал так, он может приехать в Москву, а можем встретиться и не в Москве. То есть он несколько вариантов вдруг предлагает.
0: Да. Вот что-то тут сдвинулось. Ну и, конечно, его заявление о том, что все идет к завершению. Ну, мне кажется, эти слова дорогого стоят. Не надо их переоценивать. Безусловно, это вот близится к завершению, оно может еще, по крайней мере, много месяцев, а то еще и год-другой. Но уже перемена настроения явная. Я бы ее действительно связывал и с тем, что произошло вокруг Парада Победы, и со сменой настроений в российском обществе, которое сейчас фиксируется буквально всеми, и там, оппозиция революционерами российскими, и внешними наблюдателями, и турбопатриотами, и всеми. И я думаю, Кремлем тоже это все фиксируется. И, в общем-то, наверное, это подталкивает его думать, как это оформить, как оформить вот эту непобеду. Отсюда вот эти заявления Путина, еще раз говорю, не надо их переоценивать, но мысль у него в эту сторону уже пошла. Слава Богу, тут бы его и подтолкнуть к этому. Но, откровенно говоря, больших ожиданий тут нету, собственно, от самого Путина. Здесь важно, я думаю, будет важно в том числе встреча, которая начнется завтра. Да? Завтра ваш лидер отправится в Пекин, там будет встреча с Си, потому что ну, через Си надавить на Путина возможно. Сможет ли Трамп это сделать? Посмотрим, оба лидера, они достаточно амбициозны, никто никому не хочет уступать. Посмотрим, что из
1: этого Трампу выйдет. Вчера Трампу прямой вопрос был задан на эту тему. Прямо так и сказали, на встрече с Си Цзиньпином вы будете говорить по поводу Украины, но имелось в виду, видимо, и давить на Путина, чтобы Си Цзиньпин. Трамп сказал, что он так уклончиво, мы посмотрим. Ну, Трамп, он совершенно правильно делает, если какие-то планы и есть, их не нужно рассказывать. Китай нам однозначно не друг, так что он едет, это такое. Полувраг, собственно говоря, соперник, который на уровне того соперника, который готов уничтожить. Так что прекрасно Трамп понимает, что нужно говорить, что нет. Но такой вопрос был задан напрямую. От него ждут каких-то вот таких действий. Посмотрим.
0: Безусловно. Еще раз говорю, это вызов и для Трампа, это вызов и для Си, который долго в это время, в эту всей ситуации отсиживался и как бы смотрел на то, что происходит, и так в открыто, публично не выступал. Возможно, наступило время и Си что-то сказать, которого задевает ситуация, и как в Украине, и, конечно, ситуация вокруг Ирана. Мы все это отлично понимаем. Посмотрим, есть какие-то ожидания с этим связаны. Тоже я бы их не преувеличивал, потому что пока не будет давления на Путина, ничего не будет. Пока он не чувствует этого давления, пока все давление осуществляет Украина, извините, с помощью сил дальних ударов, средних ударов, вот таких информационных ударов по Кремлю, пока Украина здесь, вот извините, не чувствует той поддержки, которую хотелось бы увидеть со стороны наших гораздо более сильных в военном экономическом отношении партнеров. Ждем. Слава Богу, уже середина мая 2026 года. Хотелось бы надеяться, что уже все сроки выбраны, все ответы на все вопросы уже получены. Кто чего не понимал, уже, наверное, должен был бы понять.
1: Леонид, а что по поводу там по поводу обмена совершенно непонятно. Ведь было 1000 на 1000. Теперь я прочитал сегодня утром, что согласовывают списки. Это российская сторона говорит. Они упрекали украинскую сторону вчера еще, что те списки не подали. В общем, там какая-то непонятная вещь происходит.
0: Дело в том, что обменять 1000 на 1000 – это очень, большой... слово «массив» тут, наверное, неудачное такое, когда мы говорим о людях. Это много людей. Да? Обычно сейчас обмены идут по сотням. Там 100 на 100 – это как бы такой обычный, такой стандартный довольно формат. Эти переговоры шли и идут всегда, постоянно, независимо от того, как идут переговоры. Там по поводу, собственно, перемирия, переговоры об обмене пленными шли всегда. У нас, прежде всего, на уровне Главного управления разведки с помощью наших каких-то партнеров, либо в Арабских Эмиратах, либо в турки принимали участие, помогая обменам там, и так далее. Этот процесс идет всегда. Масштаб 1000 на 1000, он, видимо, требует дополнительной подготовки, даже чисто логистической. Перекинуть 1000 людей, отобрать, перекинуть, это проблема. Да? Я думаю, что поскольку здесь и Зеленский об этом сказал, когда у него спросили, а вот не сорвали ли вы вот своим таким дерзким заявлением обмен пленных, он сказал, извините, Вашингтону пообещала, что она осуществит этот обмен в обмен на вот это перемирие, в обмен на просьбу не бить, чтобы Украина не била в День Победы. Эти слова были даны Белому дому. Вот поэтому Россия за это ответит. Поэтому, если этот обмен будет, я не думаю, что это будет одновременно 1000 на 1000. Это на протяжении какого-то времени, какими-то порциями, вот эта 1000 и будет выбрана. Обмен пленными идет всю войну независимо, еще раз повторяю, это уже не помню, какой десяток этих обменов прошел, они будут идти всегда, даже если война продолжится. Больше того, это такой момент, который сопровождает войну. Да, если есть пленные, есть обмен. Если есть пленные, значит, идет война. Вот, к сожалению, такая зависимость. Обмен пленными прекратится тогда, когда прекратится война, не будет пленных. Вот так все.
1: Ну, сейчас, по крайней мере, чтобы подвести итог нашему разговору, если мы говорим о дипломатии, я считаю, что мы наблюдаем, во-первых, некие изменения в этом плане с украинской стороны. Это на опережение работа, когда 6-7 Зеленский объявляет режим тишины, а перед этим значит, Путин объявляет перемирие в день парада. Это очень хороший был шаг. Второе. Мне кажется, что это будет продолжено, потому что юмор убивает. Насмешка, она уничтожает. Вот этот с насмешкой указ Зеленского о том, что я разрешаю парад на Красной площади, это то, что надо. Я думаю, что это будет повторяться. Это, конечно, наотмашь. Это прямо вот по щеке, по второй щеке, и Кремль, не знаю, там бесится. Вы совершенно правильно говорите. Z-патриоты, они просто в бешенстве. Они не понимают, ну как это такое возможно? Ведь на самом деле это же, что такое Путин? 26 лет, это символ сегодняшней России. Вот такой символ у вас. Вот такой колосс на глиняных ногах. Вот такая дипломатия, мне кажется, она очень и очень продуктивна.
0: Безусловно, безусловно. Здесь не надо с этим частить. Как вы знаете, по своему опыту, когда слишком часто появляются такие очень резонансные посты в социальных сетях, они перестают восприниматься всерьез, когда этим увлекается руководитель государства. А если время от времени, точечно и по месту, я думаю, да, это действительно очень серьезно работает на авторитет украинской власти и понижает авторитет российской власти. Это видят как его непосредственное окружение, которое видит, что Путин не так прекрасен и удачлив, как был когда-то. Так и основные массы населения. А наш-то уже не везунчик. Наш-то зачем нас сюда загнал? Вот, да, вот что мы с этого имеем? С этого кошмара, в который он вверг нас в 22-м году, обещая россыпи какие-то золотые. Нет ничего. Все, извините, профукано. Даже то, что было. Поэтому это, еще раз говорю, это элемент войны. Элемент информационно психологической войны. И здесь Украина сейчас ведет, ну, просто, ну, я не скажу, это не нокаут, но нокдаун точно.
1: Ну, это, наверное, какой-то вариант договора между государством и гражданами о том, что мы же видим, что там происходит за 101-м километром Москвы. Ведь на самом деле украинская провинция, она живет ужасно. Сегодня показывают, особенно после 22-го года. Экономика рассыпается, люди, у них нет
0: российская,
1: ни света.
0: Вы сказали украинская. Российская.
1: Нет, я говорю экономика.
0: Не сладко, но у нас по другим
1: причинам. Я не сказал украинская, я говорю экономика. Украинская, ну, это как-то ошибочно, если сказал, да. Нет, я не российская, я просто говорю, экономика рассыпается. Я вот смотрю, какие-то показывают на стримингах хронику, там у людей ни воды, ни туалеты не работают, падают здания, дороги. Ну, дороги и дураки, это понятно, это характерные признаки России. В обмен на что это все происходит? Ну, то есть воруют. Воруют у народа, у своих граждан. В обмен на то, что, посмотрите на этот парад, мы обеспечиваем вас безопасностью, мы вам гарантируем безопасность, ну, естественно, отсюда и имперское величие. Мне кажется, что это вот был такой договор. Да уж, вы слушайте, там, как-то затяните потуже ремни, главное, посмотрите, нас боятся. Мы можем все, что угодно. Мы вторая армия мира, мы покажем, что мы первая армия мира. Посмотрите на этот парад и так далее. А вот теперь все рассыпалось, как карточный домик. И, наверное, россияне это понимают. Этот договор перестал работать. Это очень важный момент, который имеет смысл отметить. Леонид.
0: Мы находимся в этом моменте, вряд ли можно фиксировать уже как бы изменения, но оно у нас происходит сейчас буквально на глазах. Да, вот это знаменитое такое немножко унизительное для человеческого достоинства, как бы мы все потерпим, лишь бы не было войны, да, мы готовы вот все, лишь бы, вот вам и война, вот уже и война. Да, еще хуже, и еще и война. И что? И ради чего терпеть, как бы, да? И да, сейчас многие говорят, что 26-й такой достаточно переломный наступает момент. Сколько он займет времени? Опять, может быть, весь 26-й год. Может, они созреют в 27-м. Кстати, Алла Борисовна Пугачева в своем известном интервью, по-моему, Екатерине Гордеевой, сказала: 27-й год, вот вы посмотрите, 27-й год. Я знаю, что в массах любят какие-то такие абстрактные цифры, на которые вот нужно вот как бы там молиться, но все сложно на то, что действительно 27-й год в каком-то смысле будет решающим. Хотя, конечно, мы хотели бы, чтобы все закончилось уже в 26-м. Но не для России. Я не думаю, что в 26-м году Россия избавится от этого плешивого, извините, морального урода.
1: У нас минут 5 осталось. Андрей Ермак. Еще один глава президентского офиса оказался под ударом. Ему предъявлено обвинение. Он экс-глава офиса Зеленского. Его считают участником организованной группы, причастной к легализации более 10 400 000 долларов на элитном строительстве под Киевом. Ермак отрицает владение элитной недвижимостью. Но он буквально как Путин. Путин тоже отрицает. Он говорит, что у него какая-то Нива там машина и квартира двухкомнатная. Это вот вся
0: и
1: недвижимость.
0: И прицеп.
1: Да, и прицеп. Вот. Но Ермак тоже, он говорит, что нет, у меня ничего нет. Вот это строительство, я понимаю, элитное, оно происходило за счет денег, которые отмывались. То есть это криминальные деньги. Так считает, видимо, прокуратура. И вот все это подозрение, как сейчас говорят, основано на том, что легализованы, вот это очень важное слово, ключевое, легализованы более 10 миллионов долларов на этом элитном строительстве. Я думаю, что это все вот эхо дела Миндича. Миндич опять-таки во всем этом вовлечен. Я хочу еще раз повторить, и мы неоднократно говорим, и Ермак, и Миндич, и так далее, все эти ребята, это ближайшее окружение президента Украины, президента Зеленского. Они, по-моему, с Миндичем вообще в одном доме жили, на разных этажах, ходили друг к другу в гости и на дни рождения. Это ближайшие люди. Если он об этом не знал, он плохой президент. Если он об этом знал, его нужно судить. Вот что получается. Тут очень и очень сложная такая ситуация для президента Зеленского. Хотя мы говорим о Ермаке.
0: В принципе, когда появилось... Собственно, Ермак и ушел в ноябре месяца. Он ушел в отставку. Он был отставлен Зеленским. Собственно, уже по тому, что уже тогда появилось дело Миндича, прозвучало громко летом, в июле прошлого года. И уже, в общем-то, тогда встал вопрос, а не надо ли Ермака к чертовой матери отправить в отставку. Зеленский протянул до ноября. И, в принципе, было уже ясно, что вот-вот скоро НАБУ придет и к Ермаку. Вот пришли к Ермаку, проводятся процессуальные действия. Что ему сейчас инкриминируется? Все думали, может быть, он как-то будет причастен к каким-то вот махинациям. Ну, там, смотрите, там какая связь. Сейчас я так вот, чтобы было коротко понятно. В чем суть дела? Был образован в коттеджном городке под Киевом, такой Козин город, где много такой украинская элита там живет, в этих каких-то таких коттеджах. Их, конечно, вряд ли можно сравнить с теми коттеджами, которые есть, не коттеджами, а такими поместьями, которые есть у американской элиты, гораздо более богатой, понятное дело, да, но тем не менее, вот они там образовали кооператив из 4 человек. 4 было таких дома больших построено, таких мини-поместья. Ну, чтобы было понятно, они по стоимости всего по 2 миллиона каждый. Дом на 2 миллиона, американцы приблизительно представляют, вот это дом на 2 миллиона. Это не 100 миллионов, не 50 миллионов, это не Голливуд и не Мар-а-Лаго. Да? То есть, ну, вот, эти вот 4 дома строились, и дом общих каких-то там развлечений с бассейном, с какими-то спортивными вещами. Ну, вот это как бы такое объединение, такой кооператив этих домов. Вот в него входили, собственно, Миндич, там Чернышов, бывший вице-премьер, что важно, и тоже человек, близко знакомый с Зеленским. И вот, судя по всему, Андрей Ермак. Там еще кто-то четвертый. Но на прямой вопрос, есть ли в деле Зеленский, так или иначе, фигурирует ли Зеленский, сегодня глава НАБУ, Национального антикоррупционного бюро Украины, Сергей Семен Кривонов, сказал, что Зеленский там не фигурирует. Вот пока, во всяком случае, этого нет. И вот в чем суть претензий к бывшему главу офиса президента, что этот кооператив, вот это вот, вот эти 460 миллионов гривен или 10-11 миллионов долларов в пересчете, что якобы они были отмыты, это что якобы это государственные деньги, и вот на них это все строится. То есть объем всех махинаций, если это махинация, то это 10 миллионов. Но с другой стороны, в этих 10 миллионах какая-то часть может быть своя, частная, да, свои деньги давали, а где-то что-то отмытое. Ну, где-то так вот. Честно говоря, пока не производит впечатления своим масштабом, как бы, да, ну, неприятно, ничего хорошего, но пока ждем, может быть, что-то вытащат еще. Вот я бы так сказал, такие ожидания. Есть своего рода, я вам честно скажу, даже несколько разочарованный, да, человек, глава президентской администрации, президентского офиса, а масштабы, как бы, злоупотреблений, ну, так себе, на 3 копейки, хотя и это, конечно, никуда не годится.
1: Ну, почему на 3 копейки?
0: Но если... это еще и надо доказать.
1: Да, если надо, отмыто... Леонид, почему на 3 копейки? Если отмыто там 1, 2, 5 миллионов долларов, это тюрьма. Ну, у нас, по крайней мере, в Соединенных Штатах.
0: Конечно, это везде тюрьма, да. Конечно. Но я еще раз говорю, как бы, да, когда звучат какие-то там обвинения, там, ну, это там сотни, миллиарды там, и так далее. Ну, нет, миллиардов, вот, ну, нет. Пока, возможно, нет. Я еще раз я хочу сказать, идет следствие, возможно, там что-то еще всплывет. Возможно, всплывут еще новые фигуры, новые цифры. Но вот пока вот так вот. Ну, и еще одно событие, которое нас тут всех, это тоже касающееся непосредственно Зеленского, здесь широко обсуждается интервью Юлии Мендель Такеру Карлсону. Это бывший пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Она 2 года была пресс-секретарем, с 19 по 21 год. И вот она сейчас дала интервью Такеру Карлсону, в котором Зеленский выглядит диктатором, наркоманом, с человеком, который жаждет власти и из-за которого продолжается эта война. Собственно, она вот рассказала вашему известному, очень известному журналисту, который недавно очень сильно поссорился с Дональдом Трампом из-за иранской тематики, она рассказала о том, что вот кто сейчас вот такой плохой очень человек, повторила основные, вот все на это обращают внимание, как будто ее тезисы вообще писались в Кремле. Потому что война идет, это плохо, люди страдают, а вот Зеленский против мира, это Зеленский хочет продолжения войны, а Зеленский обещал, что избирателям, что станет на колени перед Путиным, не стал на колени перед Путиным, а вот Путин это маньяк, ну и Зеленский тоже маньяк. Поэтому это как бы война вот каких-то маньяков. Вот, собственно, что мы услышали, и американцы услышали из этого интервью. У нас это широко комментируется. И, откровенно говоря, те слова, которыми это украинцы комментируют, включая тех, кто терпеть не может Зеленского. Но то, что они говорят в адрес Юлии Мендель, я не могу произнести в эфире.
1: А она в Украине живет, Юлия Мендель?
0: Нет, она не живет в Украине.
1: Она покинула.
0: Где-то, да? где-то находится за границей, и в этом интервью она сказала, что, похоже, я себе отрезала путь возвращения в Украину. Мне кажется, так тоже отрезала. Это было совершенно интервью обиженного человека. Ее в свое время выгнали, честно говоря, из администрации, из офиса президента. В ней говорит это обида, и она там вот ее вымещает. А Такер Карлсон с удовольствием это все...
1: Это понятно. Такер Карлсон, да, да, он у нас... Он у нас еще та фигура. Вот. Вообще он, я еще добавлю, еще и антиизраильское направление его, и антисемитское. Да. В общем, он превратился в какого-то, ну, такого морального урода, я должен сказать. Это, конечно, невыносимая фигура в последние годы. А если вернуться к делу Ермака, я просто хочу закончить, что Миндыч, напомню, он покинул страну. Все это квартал 94. Это все вот эти
0: 95.
1: Вот... 95. 95,
0: Геннадий, 95. 95.
1: Да. Я извиняюсь, я уже тогда не был. Я, кстати, сегодня 12 мая 1989 года я ступил на землю Нью-Йорка, 37 лет назад. Так что в 94-м, 95-м я уже не следил, что происходит в бывших...
0: Нет, квартал 95 – это квартал в городе Кривой Рог.
1: Откуда Зеленский?
0: Это не год. Ага. 95 – это не год, это Криворожский квартал, откуда в значительной степени эти ребята сформировали команду КВН, где был лидером Зеленский, и они назвали ее команда «Квартал 95».
1: Ну вот там и Миндич был, я, насколько понимаю, и Ермак. Миндич, он покинул страну незадолго до обысков, мы об этом говорили подробно в прошлом году. В качестве свидетелей, кстати, были допрошены секретарь Совета национальной безопасности и обороны, среди прочих, экс-глава Минобороны Украины Рустем Умеров. Я понимаю, что он пока как-то находится в стороне, но вполне возможно тоже будет отвечать. Но это мы уже увидим. Уже время подошло к концу. Леонид, благодарю за информацию и комментарии. Раскручиваются очень интересные вещи. Будем это все обсуждать. Всего доброго. До связи в пятницу. До свидания.
0: Всего доброго. До свидания.
2: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. И я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдейкер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: Сообщение для абонентов телефонной карточки Дэвидсон, звонящих в Узбекистан. Мы рады предложить вам хорошее качество связи на Узбекистан по нашим ценам. Теперь по 5-долларовой карточке Дэвидсон вы можете звонить и говорить по всему Узбекистану и на мобильные 40 минут. Дэвидсон карт вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Дэвидсон – это связь, проверенная временем.
5: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон радио.

0: На связи наш израильский корреспондент Александр Майстровой. Александр, приветствую вас.
1: Приветствую, Геннадий. Добрый день.
0: Трамп написал в True Social, в своей социальной сети, о том, что Иран согласился на вывоз обогащенного урана. Это якобы было предложение. Затем Иран сообщил, что он не соглашался на вывоз этого обогащенного урана. И вчера в Белом доме, когда он представлял медицинские программы, Трампу задали вопрос журналисты, которые обычно находятся в пуле Белого дома, журналисткам. Так соглашался Иран или не соглашался? На что Трамп сказал, вначале согласился, а потом не согласился. Он говорит, все равно они, до него нужно еще добраться, там завален как-то этот уран. И мы обладаем технологиями и Китай, которые смогут всю эту операцию осуществить. И этот обогащенный, я насколько понимаю, до 60% уран вывести. Иранцы сами этого сделать не могут. Вот так он ответил. Не раздраженно, довольно спокойно он прокомментировал всю эту ситуацию. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, ситуация такова, что она прогнозируемая была, вполне предсказуемая. Каковы цели Ирана? Цели Ирана максимально запутать Трампа, администрацию, протянуть время, делать вид, что они находятся в игре, на самом деле всячески препятствуя переговоров, посылая как они это умеют? Это их тактика, посылая двойные сигналы, прямо противоположные. С одной стороны, мы действительно хотим переговоров, частных разговоров за закрытыми дверьми, публично о том, что ни шагу назад, ни пяди назад, никуда назад. Это их тактика. Чем больше времени они продержатся, тем лучше, потому что время Трампа неизбежно, сейчас вот промежуточные выборы, потом через 2 года будут уже президентские выборы. Вот так вот они наверняка рассчитывают протянуть время и затянуть Трампа вот в это бесконечное болото абсолютно бесплодных, пустых переговоров. Они, конечно, не собираются ничего делать. То есть можно говорить о том, что кто-то сделает, Китай, не Китай, Россия, я не знаю кто, но они не отдадут свой обогащенный уран, потому что это для них сакрально. Это для них, знаете, как красное знамя коммунизма, зеница ока. Не отдадут, потому что вся их стратегия была построена на том, чтобы получить обогащенный уран, получить ядерное оружие и стать ядерной державой. Ни один хищник не отдаст свои клыки и когти в обмен ни на какие посылы. И то, что вот вы сказали, да, это с ним, оно как раз близкое к КСИР, Корпусу Стражи Исламской Революции. Они сказали, что нет, иранское предложение не содержит согласия на вывоз обогащенного урана. То есть они отказываются разговаривать предметно. Просто отказываются. Они могут давать какие-то, делать намеки, какие-то делать предложения, что они готовы. На самом деле ничего. Это пустое совершенно. И на сегодняшний день, конечно, уже действительно мяч Геннадия на стороне Трампа. Трамп должен решать или продолжать играть в эту игру, которая вот уже сколько месяцев, 2,5, наверное, я не помню, не приносит никаких результатов и не принесет, или же начинать действовать, переходить к действиям, потому что все вот то, что вот это вот происходит, оно, конечно, оно и подрывает американский престиж на Ближнем Востоке, собственно говоря. Я не говорю об Израиле, но те же Арабские Эмираты и прочие княжества, они ждут, что Америка перейдет к каким-то действиям, а не будет играть по тем правилам игры, которые навязывает Иран, и представлять, по сути, себя посмешищем в глазах всего мира, то, что иранцы и добиваются. Так что, действительно, и на мой взгляд, Трамп должен как-то переходить к действиям, потому что, или тогда уже сворачивать всю операцию и принимать условия иранцев. Я надеюсь, на это он не пойдет.
0: Существует определенный контекст, и в частности, мы как раз сегодня в первой части программы говорили с нашим украинским корреспондентом, это поездка Трампа в Китай. Завтра он вылетает, 14-го они встречаются с Си Цзиньпином. Естественно, что Иран, цены на нефть, поставка нефти, Армузский пролив – это будет одна из главных тем их обсуждения. Так что здесь бесспорно. Что-то на что-то там. Но, как всегда, торг политический идет, так что это нельзя не учитывать. И поэтому такая пауза, я думаю, которой пользуется Тегеран. Но, по крайней мере, он, к примеру, установил, вот говорят в этом вот своем предложении, он установил конкретные сроки для получения замороженных за рубежом средств. А Соединенные Штаты выразили готовность разблокировать активы иранские, но Иран настаивает на том, чтобы это произошло в четко определенные сроки. Они настаивают. Видимо, еще репарации нужно им заплатить. Вообще, упасть на колени и попросить прощения. Вот так.
1: Ну, конечно. Это выглядит даже само обсуждение этих тем, Геннадий. Само обсуждение, что Соединенные Штаты, Израиль должны выплачивать репарации, контрибуции, подписывать унизительные какие-то соглашения, обязываться не начинать военные действия, свернуть свои силы в Персидском заливе, разморозить иранские активы. Сама идея того, что даже это может обсуждаться, но она смехотворна, если не сказать больше. Так что нет, совершенно очевидно, что цель Ирана – это, с одной стороны, как-то продержаться, пока Трамп у власти, а с другой стороны сделать все, чтобы показать. Мы одержали победу, Америка унижена, Трамп ничего сделать не может. У нас, вы знаете, обсуждается вопрос о том, что, не знаю, насколько это так, не знаю, о том, что Трамп будет пытаться убедить Си с тем, чтобы он оказал какое-то влияние, воздействие на иранский режим. Я не уверен, что Си будет играть по тем правилам, которые, опять-таки, удобны Соединенным Штатам. Си – это не союзник, это не стратегический партнер и не просто партнер. Это враждебное государство для Соединенных Штатов, и они на стороне Ирана. Так что, насколько это все возможно, если это так, под большим вопросом.
0: Александр, еще одна тема. Министры иностранных дел стран Евросоюза прямо с какой-то удивительной легкостью ввели санкции против поселенцев в Израиле. Это впервые была единогласная поддержка против поселенцев. Их обвиняют в насилии против палестинцев в Иудее и Самарии. И здесь я скажу, что ведь решение это стало возможным после смены власти в Венгрии. Виктор Орбан постоянно блокировал вот эту инициативу. Теперь Орбана нет. Это вот почему и поддерживал эндорсмент, высказывал премьер-министр Израиля Нетаньяху Орбану. Потому что Орбан реально помогал Израилю, был другом Израиля. Теперь нет Орбана, и мы сразу увидели вот это все антисемитское обличие Европы.
1: Да-да, Геннадий, совершенно верно. Причем, понимаете, они настолько лицемерны, настолько циничны, безмерно циничны. То есть они поставили на одну доску, вы только можете себе представить, они поставили какую-то там группу поселенцев, которая где-то как-то вроде была замечена, и то не доказано, в вандализме, в каких-то хулиганских действиях, что, конечно же, плохо, сомнений нет, плохо, если это так. Но это еще и не доказано, с боевиками Хамаса. То есть они говорят, вот это типично для Европы, мы осуждаем экстремизм с двух сторон. Мы осуждаем и Хамас, вот тот самый Хамас, который мы хорошо с вами знаем, и вот этих вот поселенцев, каких-то лидеров там, какие-то там есть такие охранные группы, которые защищают поселение от нападения арабов. Ни слова в адрес осуждения, например, той же палестинской автономии, которая постоянно подстрекает, которая призывает убивать евреев, называет евреев крысами, не людьми.
0: Ну, достаточно. С ясельного возраста обучают ненавидеть евреев. В школах учебники прописаны об этом.
1: Да, конечно, конечно. Которые называют улицы палестинских городов, площади именами мучеников, террористов, естественно. Которые вот поддерживают все эти террористические группировки в Фатхе. И сколько происходит нападений на евреев, от забрасывания камнями до нападений с ножами, до использования огнестрельного оружия. И никто из Фатха, никто из нынешнего управления палестинской автономией не подвергается критике со стороны Евросоюза. Они просто, ну, ангелы во плоти. просто белые такие агнцы. А вот эта вот группа поселенцев, да, это они ненавидят, это они поносят. Невероятное, совершенно фантастическое лицемерие. Орбан был единственным политиком, который систематически это сдерживал. Единственным, который противостоял вот этой вот демонизации Израиля. Как мы видим, я не говорю о том, что в Европе все ненавидят Израиль. Нет, есть очень многие страны и народы, и люди, которые с симпатией относятся. Но у Орбана была решимость. Орбана была решимость, мужество. Он противостоял всему этому, его нет. И вы знаете, Геннадий, еще один момент, очень любопытный. Ведь они не только, по сути дела, сместив Орбана, они позволили... нападать на Израиль, они и свою-то собственную Венгрию отдают вот на расправу этим глобалистам. То есть сегодня уже новое венгерское правительство готово пересмотреть политику Орбана по недопущению мигрантов. Орбан категорически был против того, чтобы пускать всю эту публику из стран третьего мира на территорию Венгрии. Нынешние венгерские лидеры, они уже готовы это сделать, опять-таки, во имя красивых фраз, что мы вместе с Европой, мы должны разделять еврейские ценности, и при этом они будут убивать Венгрию свою. То есть, вот так вот это работает.
0: Мы должны разделять европейские ценности.
1: То есть, европейские, я сказал, да. Еврейские, да?
0: Еврейские ценности Европа не разделяет.
1: Нет, еврейские ценности нет. Еврейские ценности они разделяют. Но они говорят, да, разделять европейские ценности и при этом открывать свои границы для того, чтобы принимать вот этот вот сброд со всего третьего мира.
0: Александр, у нас буквально осталось минута-полторы. Средства массовой информации говорят о том, что большинство жителей сектора Газы выступают за разоружение Хамаса.
1: Вы знаете, да, действительно, это любопытно. Это наша новостная редакция КАН, 11 канал. Она ссылается на отчет западной разведки, которая говорит, что в Газе уже назревает крайнее недовольство Хамасом. Потому что мы с вами обсуждали, что они творят. Они насилуют женщин, насилуют детей. Под всем, считая, что тем самым они смогут их запугать и подчинить себе. Они... по сути, терроризируют свое собственное население настолько, что это население уже потеряло вообще всяческое доверие к ним. Не говоря уже действительно о том, что люди там устали от кризиса, устали от бесконечной войны и так далее. И если верить вот этим вот отчетам, то действительно там наблюдается значительная перемена в настроении среди местных арабов.
0: Нет, ну Хамас остается Хамасом. Завершая сегодня эту тему, мы говорили в свое время о переговорах, которые велись между лидером Хамаса Халилем Аль-Хайи и главой Совета мира Николаем Младеновым. Сегодня ситуация такая, что эти переговоры зашли в тупик. Вот вам, пожалуйста, это завершение всей этой темы. Александр, я благодарю вас за информацию и комментарии. Прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго.
2: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
3: «Сделка».
2: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
3: Премьера спектакля «Сделка».
2: Театр «Анкор».
3: Впервые в Нью-Йорке.
4: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
3: Театральная гостиная.
4: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
3: Билеты на сайте
4: theater.com и по телефону 718-266-3393.
5: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
6: Ждем вас.
7: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
10: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
9: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
10: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
11: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
12: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
11: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
12: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
11: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
12: и качественней.
13: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
14: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
15: Новости на Davidson Radio. Информация к этому часу.
16: Студия Наталья Быстрицкая. Администрация Трампа готовит правила, повышающие минимальные зарплаты на 20-30% для обладателей виз H-1B, что сделает найм иностранцев дороже. Финализация правил ожидается в конце года. Новая инициатива также ограничит возможность трудоустройства иностранных студентов. Власти хотят ограничить или полностью свернуть программу Optional Practical Training, OPT, позволяющую работать в США до 3 лет после учебы. Напомню, с сентября прошлого года уже действует сбор в размере $100,000 за въезд новых владельцев H-1B. Это вынуждает малый и средний бизнес отказываться от иностранных кадров, которые, в свою очередь, все чаще выбирают для эмиграции стран Европы. Этим летом жители Нью-Йорка увидят последствия жары в своих биллах за электричество. К тому же стоимость электроэнергии растет как на дрожжах, значительно быстрее инфляции. Летом средние сезонные счета за электричество могут достигнуть $778. При этом каждая шестая семья уже имеет задолженность. Кроме того, почти 20% семей не имеют кондиционеров. Жителям, которым сложно справляться с растущими расходами, может помочь Home Energy Assistance Program HEAP. Если семье грозит отключение коммунальных услуг, можно претендовать на экстренную финансовую помощь. Участники Essential Plan с определенными заболеваниями, в частности астмой или болезнями сердца, смогут получить бесплатный кондиционер и его также бесплатно установят. Согласно данным American Institute of Constructors, в строительной индустрии катастрофический дефицит кадров. Не хватает от 350 до 500 тысяч специалистов. Кадровый голод возник не только из-за массовых депортаций незадокументированных иммигрантов, которые в буквальном смысле остановили стройки в Техасе и Флориде. С 2024 года строители массово выходят на пенсию, а зумеры, это те, кому 30 и меньше, не горят желанием заниматься тяжелым физическим трудом. Как результат, средний возраст рабочего стройки приближается к 55 годам. Аналитики буквально бьют в колокола. Америка остро нуждается в сертифицированных и лицензированных сварщиках, плотниках, арматурщиках, каменщиках, кровельщиках, штукатурщиках. Согласно данным Бюро трудовой статистики, средняя зарплата строителей сегодня составляет около $60,000 в год. Тем временем администрация Дональда Трампа всерьез подумывает над созданием отдельного государственного ведомства, которое займется вопросами строительства.
14: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
17: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
18: Davidson Radio.
17: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире.
18: Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
19: Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
11: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки «Комфорт-зон» поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С «Комфорт-зон» ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-40-28.
20: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт. Мудрость.
6: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: когда наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
1: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
2: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
1: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал, ветер планету бы сдунул, сбросил бы с острых скал, перевернул бы горы, вершины вонзил в моря, красили бы бутафоры листья календаря на оживающих ветках после густой зимы. Можно и в кругосветку, и от самой чумы. Я не успел подумать, мысли ушли в печать. Я не стоял под дулом и не умею молчать. Отключена блокировка функции мысли-сон. Это не стометровка, это скорее марафон. Слово не мысли сумма, а коридор зеркал. С момента, когда я подумал, к моменту, когда сказал. Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах. По-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга. По-старому суетились и ловили на лету куски. Никто не догадывался, что чего-то вдруг стало недоставать. И что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека. Ловчее стало подставлять ближнему ногу. Удобнее льстить, присмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую болезнь вдруг как рукой сняло. Люди не шли, а как будто неслись. Ничто не огорчало их. Ничто не заставляло задуматься, и настоящее, и будущее все, казалось, так и отдавалось им в руки. Им, счастливцам, не заметившим пропажи совести. Совесть пропала вдруг, почти мгновенно. Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг ничего. Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница совесть. Оставалось только смотреть на Божий

Ну и ветошь подальше от себя, всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе и на самом бойком месте может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик. Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Валерия Коренная за звукорежиссерским пультом Акмаль Тахиров. Программу я начала со своего стихотворения «С момента, когда я подумал». Далее прозвучал отрывок из самого современного сегодня писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина. Его называли одним из выдающихся писателей знаменитой Плеяды – Тургенев, Гончаров, Достоевский. Но он не стал так же известен на Западе, как эти и многие другие писатели. Ведь Салтыков-Щедрин писал о внутренней жизни русского человека и русского порядка, что для читателя европейского было непонятно. Сатира чаще всего бывает понятна только в среде той жизни, о которой пишут. Сегодня будут звучать отрывки из произведений гениального писателя, зачастую без комментариев, они не нужны. Так лучше будет видно, что писал он о дне сегодняшнем. Салтыкова-Щедрина обвиняли, как и Гоголя, в карикатуре, в намеренном изображении только уродства, в недостатке любви к родине. Знакомо? Теперь это уже не просто обычная судьба сатирика, но и судьба России в целом. Не так любишь родину, сынок. Салтыкова-Щедрина называли сказочником, его произведения фантазиями, вырождающимися порой в чудесный фарс и не имеющими ничего общего с действительностью. Считали его фельетонистом, карикатуристом. Сам он как-то назвал свою манеру писать «рабьей». Это слово подхватили его противники, говоря, что благодаря рабьему языку он мог болтать сколько угодно и о чем угодно, вызывая смех даже у тех, против кого были направлены его слова. Это потом окажется, что его преувеличение есть не что иное, как предугадывание будущего. Все его герои, от государственного человека и великосветской дамы до мелкого канцелярского чиновника и простого мужика, выписаны не только с психологическими подробностями, но и каждый со своим языком. Американский писатель Теодор Драйзер уже в 20 веке назовет Салтыкова-Щедрина не только выдающимся писателем своего народа, но фигурой мирового значения. В истории одного города Салтыкова-Щедрина, как известно, под городом Глуповым подразумевается вся страна, в которой губернатор отменил все праздники, кроме двух. Один весенний, другой осенний. В первые годы большевики тоже отменили все традиционные религиозные праздники, вместо них ввели два новых – 1 мая весной и 7 ноября осенью. Словно начитались они Михаила Евграфовича. А если и нет, то надобно бы. Его настоящая фамилия Салтыков, а Николай Щедрин – псевдоним. Будущий писатель родился 27 января 1826 года в Санкт-Петербурге в старинной дворянской семье. Он был 6-м ребенком. Его отец – коллежский советник, а мать – дочь купца. Дома воспитание было грубым. Мать секла детей розгами за малейшую провинность. Только лишь потому, что он был младшим, на Михаила меньше обращали внимания, и он был предоставлен самому себе. Родители постоянно ссорились, дети были свидетелями этих конфликтов. Жили они тогда в провинции, в усадьбе села Спас-Угол Калязинского уезда Тверской губернии. Книг в доме почти не было. Михаил читал учебники старших. К 6 годам он свободно общался на французском и немецком языках, учил латынь с помощью священника соседнего уезда и русскую грамоту под патронажем старшей сестры Надежды. Первым его учителем был крепостной человек его родителей, живописец Павел Соколов. С детства в нем пробудилось чувство правды и желание справедливости. А еще ненависть к рабству и унижению одного человека другим. В 10 лет его приняли в дворянский институт.

0: институт в третий класс, тогда же ему попалось Евангелие. Главное, что я подчерпнул из чтения Евангелия, оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я начал сознавать себя человеком. Право на это сознание я переносил и на других, вспоминал писатель. На своей Тверской губернии он писал: «Всякий уголок в саду был мне знаком, что-нибудь напоминал. Не только всякого дворового я знал в лицо, но и всякого мужика. Крепостное право, тяжелое и грубое в своих формах, сближало меня с подневольной массой. Я усердно крестился и клал поклоны за обеднями и всеночными, не забывал утром и вечером прочитать «Спаси, Господи, папеньку, маменьку, сестриц, братцев, дяденек, тетенек», и на этом считал все обязанности, в смысле верования, конченными. Ежели я что-нибудь вынес из жизни, то все-таки оттуда, из десятилетнего деревенского детства. Весь тон воспитательной обстановки был необыкновенно суровый и, что всего хуже, в высшей степени низменный. Я слишком близко видел крепостное право, чтобы иметь возможность забыть его. Картины того времени до того присущи моему воображению, что я не могу скрыться от них никуда. В этом царстве испуга, физического страдания нет ни одной подробности, которая бы минула меня, которая в свое время не причинила бы мне боли. Да, он пропустил свое детство через себя, потому и получилась у него невероятная по своей художественной силе галерея господ, но еще более мощная галерея рабов, портреты рембрандтовской глубины и силы. Это и потерявший человеческий образ слуги, и рабы по убеждению. В 12 лет Михаил был переведен в царско-сельский лицей, где и начал писать. Конечно, стихи, ведь в этом лицее учился сам Пушкин. За эти стихи и за чтение книг Салтыкова преследовали особенно учитель русского языка. Михаил прятал стихи в рукав куртки, в сапоги, но контрабанду находили и отметки по поведению юному поэту снижали. К стихам присоединялись расстегнутые пуговицы на мундире, ношение треуголки не по форме, говорили, что это была целая наука, закурение. Тогда он уже печатал стихи, но, к счастью, быстро осознал, что у него нет поэтического дара. Он перестал их писать и не любил, когда ему о них напоминали. Его герой позже напишет другу: «Неужели всю жизнь сочинять стихотворение, и не пора ли заговорить простой, здоровой прозой?» Мое время последние месяцы в закрытых учебных заведениях бывали очень оживлены. Казенная служба на определенный срок была обязательна, и потому вопрос о том, кто куда пристроится, стоял на первом плане. Затем выдвигался вопрос о том, что будут давать родители на прожиток, и, наконец, вопрос об экипировке. «История, — писал он, — может иметь свой интерес, объясняя нам настоящее как логическое последствие прежде прожитой жизни. Самый существенный в настоящую минуту вопрос для России — это вопрос об общественной безопасности». Накопление неблагонадежных элементов, ясное, как утверждают компетентные люди, даже для невооруженного глаза, попытки возмутить спокойное шествие страны по пути прогресса, повторяющиеся почти периодически, наконец, зреющие в школах обширные замыслы, одновременно стремящиеся и к ниспровержению существующего порядка, и к отделению от государства обширных частей Сибири, и к распространению по всему лицу земли коммунизма и других вредных учений. Все это возбуждает в публике толки и опасения. В 1845 году Михаил Салтыков служил в канцелярии военного министра, а 2 года спустя получил место помощника секретаря. Тогда он не только много читал, любил Жорж Санд, но и писал библиографические заметки. И уже была видна усмешка автора. Жизнь лотерея подсказывает ему привычный взгляд, завещанный ему отцом. «Оно так», — отвечает какой-то недоброжелательный голос, Но почему же она лотерея? Почему же не быть ей просто жизнью? Я люблю эту бедную природу, может быть, потому что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне. Она сроднилась со мной точно так же, как и я сжился с ней. Она лелеяла мою молодость. Она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошную природу и накиньте на эту природу, какую хотите прозрачное синее небо. Я все-таки везде найду милые серенькие тона моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их как лучшее свое достояние. В это провинциальное достояние в 1848 году, в свои 22 года, за вольнодумие Салтыков-Щедрин был выслан в Вятку, где служил канцелярским чиновником при губернаторе, потом советником губернского правления. Вятка была его ссылкой с запретом на занятия литературной деятельностью. Его раздражала провинциальная жизнь, превращающая, как он писал, людей в вяленых судаков. «О, провинция! Ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже способность желать. Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно сужается? Какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Да, жалко. Поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию». Он много ездил в командировки и наблюдал. И эти наблюдения выплескивались на бумагу. Так появились губернские очерки. Первая проба его невероятного таланта. В нем сразу увидели одного из продолжателей Гоголя. Его произведения появлялись в журналах отдельными рассказами или главами. Затем он соединял их в книги, а губернские очерки стали родоначальниками обличительной литературы. Юмор у него здесь гоголевский, а лирика глубока. В 1848 году, когда во Франции случилась революция, последний король Луи Филипп I был свергнут с престола, в журнале «Отечественные записки» вышла повесть Михаила Салтыкова «Запутанное дело» с такими строками. «Россия – государство обширное, обильное и богатое. Да человек-то иной глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». Такое не могло проскочить мимо глаз цензора. «Что будет, — писал Михаил Салтыков, — если соль перестанет быть соленую, если к ограничениям, независящим от литературы, она прибавит еще добровольное самоограничение?» В столицу он вернется в 1856 году, 30-летним, но больным. Несмотря на болезнь, этот год стал для него счастливым вдвойне. Он, 30-летний, женился на Лизе Болтиной, дочери вятского вице-губернатора, в которую давно был влюблен, и опубликовал свои губернские очерки под псевдонимом «Надворный советник Щедрин». Тема – коррупция. Его молодая жена, 17-летняя Елизавета Аполлоновна, красива, образована, любит светский образ жизни с приемами и заграничными поездками. Произведения мужа она называет «Мишелевыми глупостями», несмотря на то, что переписывает некоторые из них. Женился Михаил против воли матери, считавшей невесту сына легкомысленной. В связи с женитьбой Михаил занял у матери 23 тысячи рублей для покупки имения. Много позже, в 1864-м, после публикации рассказа «Семейное счастье», где он узнаваемо выведет мать, она подаст иск о взыскании долга, а позже этот долг сыну простит. А писатель в свои последние годы жизни с супругой назовет адом. И все равно он был настолько привязан к жене, что не мог обойтись без нее и 3 дней. Сына, а следом дочь, Елизавета родила лишь через 12 лет после свадьбы. В 1858 году Михаил Салтыков становится рязанским вице-губернатором, потом тверским. При этом пишет он много и также много печатается в разных журналах. В 62-м выходит в отставку в чине статского советника, намеревается в Москве основать журнал. Ему это не удается, и он едет в Петербург, где становится одним из редакторов «Современника». Там и печатается. Его повышают по службе. И вот он уже управляющий казенной палатой в Пензе, потом в Туле, в Рязани. Тогда, будучи чиновником, он ничего не пишет, кроме одной статьи. Но как только журнал «Отечественные записки» перешел под редакцию Некрасова, Салтыков стал одним из главных сотрудников. А 10 лет спустя, после смерти Некрасова, главным редактором. Это его герой пишет устав о нестеснении градоначальников законами. Это у него помещик считает не бесполезным подвергнуть расстрелу всех несогласно мыслящих. Это у него историографы, то есть делатели русской истории, борются с новыми сочинителями. Это у него на первый план выходят благонадежные. Это у него семья разлагается благодаря непримиримым отношениям отцов и детей. И нескончаемый юмор, когда беседует мальчик в штанах с мальчиком без штанов. Это он пишет о литературных клоповниках, у которых девиз «мыслить не полагается», главное — оклеветать противника. Это у него свинья не только допрашивает правду, но и издевается над ней, поедая ее публично, с чавканьем. Это он, как автор, хочет верить в лучшее, даже когда хуже не бывает. У Салтыкова-Щедрина нет ни розовой, ни черной краски. Он ничего не извращает, потому и видна читателю истина. Он всегда на стороне простого человека. Ему пытались приписать высокомерное, презрительное отношение к народу. Его ненавидели до такой степени, что эта ненависть пережила его самого. Даже в некрологах трудно было скрыть эту ненависть. В одной из самых ранних сказок Салтыкова-Щедрина «Пропала совесть», с которой я начала программу, совесть, которую все тяготятся и от которой стараются избавиться, говорит своему последнему владельцу: «Отыщи ты мне, маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем, авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет, не погнушается». Растет маленькое дитя, и вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварство и насилие, потому что совесть будет неробкая и захочет распоряжаться всем сама. Не это ли завет Салтыкова-Щедрина своему народу? Завет и совет в день сегодняшний. Но и это его же. Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик, всех обманывал, а читатель был легковерный, всему верил. Так уж история повелось на свете. Обманщики обманывают, а легковерные верят. Далее во второй части программы, после рекламы, о дальнейшей жизни Салтыкова-Щедрина, о его самых великих произведениях. С вами Валерия Коренная на волне 620 AM, Дэвид Зун, Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
7: адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
13: Новости,
14: аналитические передачи,
13: репортажи, мнения экспертов
14: и прямые включения из горячих точек со всего света.
13: Все это RTN.
14: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
13: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
14: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
13: RTN. Смотрите лучше.
15: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
16: Мы готовы помочь. «Дэвидсон Радио» и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
17: Всего один звонок на «Дэвидсон Радио»
16: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
18: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.

Прежде чем я продолжу программу, сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. С часу дня до 10 вечера нью-йоркского времени звонки на домашние телефоны в Тбилиси по 6 центов за минуту, звонки на мобильные по 10 центов за минуту. Спешите воспользоваться лучшими расценками на рынке. Тбилиси 6 центов за минуту, грузинские мобильные 10 центов. «Дэвидсон Карт» можно приобрести в магазинах города и по адресу 3171 Кони Айленд Авеню, угол Брайтон-Бич и Кони-Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь без брака. Роман «Господа Головлёвы» Салтыков-Щедрин писал в 1875-80-м годах. Сначала это были отдельные рассказы сатирического цикла, где Иудушка Головлёв был второстепенным персонажем. Его образ развивался вместе с романом. В первой же главе автор пишет, по сути, о себе. Его героиня, Арина Петровна, употребляет выражение «постылые дети». Так и в семье Салтыкова детей делили на любимчиков и постылых. В образе Арины Петровны он запечатлел черты властной, не терпящей непослушания матери. Писатель судился по поводу наследства со старшим братом Дмитрием Евграфовичем и отзывался о нем как о человеке, способном делать мелкие пакости. «Это я его в конце Иудушки изобразил», – писал Салтыков-Щедрин. «Да, лексика Иудушки, его пустословие – это спародированная речь брата-писателя. Его Иудушку назовут лучшим из созданий Салтыкова-Щедрина. Соединение смехотворного комизма с глубоким трагизмом. Все персонажи Головлёвых разработаны до малейших деталей. Порфирий Владимирович известен был в семействе под тремя именами – Иудушки, Кровопивушки и Откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приласкаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно отворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какой-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он источает из себя – яд или сыновнюю почтительность. «И сама понять не могу, что у него за глаза такие», – рассуждала она иногда сама с собою. «Взглянет, но словно петлю закидывает, так вот и поливает ядом, так и подманивает». Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у нее на глазах, словно говорил: «Смотри на меня, я ничего не утаиваю, я весь послушливость и преданность, и притом послушливость не токмо за страх, но и за совесть». И как не сильно говорила в ней уверенность, что Парфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтобы передать его ласковому сыну, несмотря на то, что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго. Это в его Головлёвых невероятной яркости и выпуклости людские портреты, когда в пьянице, почти животном, читатель видит человека. Даже в черствой и скупой старухе Арине Петровне Салтыков-Щедрин нашел черты, вызывающие сострадание. Да и в самом Иудушке, этом лицемерии чисто русского пошиба, лишенном всякого нравственного мерила и не знающем иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Совесть есть и у Иудушек. По выражению Салтыкова, она может быть только загнана и позабыта. Может устранить на время чуткость,
которая обязательно напоминает человеку о ее существовании. В своем сатирическом романе «История одного города» автор рассказывает о выдающихся градоначальниках города. Дементий Брудастый, восьмой градоначальник Глупого, правил недолго, но свой след оставил. В его голове вместо мозга был приборчик, который выдавал одну из нескольких запрограммированных в него фраз. То есть Салтыков-Щедрин пишет о компьютерном чипе в голове человека в 1870 году, в 19 веке. Когда об этом приборчике узнают, градоначальника хотят скинуть. Петр Фердыщенко, бывший денщик князя Потемкина, градоначальник предприимчивый, легкомысленный и увлекающийся, подверг город за время своей власти голоду и пожару, а умер от обжорства. Дольше всех правил Глуповым Василиск Бородавкин. Он уничтожил 33 деревни и 2 слободы. Последним градоначальником Глупого стал Угрюм Бурчеев. Он переименовал город в Непреклонск. Понятно, что Салтыкова обвиняли в глумлении над русским народом и искажении фактов русской истории. Но Тургенев считал книгу замечательной и сравнивал автора со Свифтом. «В Салтыкове есть нечто свифтовское», — пишет Тургенев. «Этот серьезный и злобный юмор, этот реализм, трезвый и ясный, среди самой необузданной игры воображения, и особенно этот неколебимый здравый смысл, я бы даже сказал, сдержанность, сохраняемый, несмотря на неистовство и преувеличение формы. Я видел, как слушатели корчились от смеха при чтении некоторых очерков Салтыкова. Было что-то почти страшное в этом смехе, потому что публика, смеясь, в то же время чувствовала, как бич хлещет ее саму». Он говорил об отсутствии свободы слова в России и считал, что если кто-то выбросился из окна, это еще не повод запретить людям, жаждущим света, приближаться к окнам. Он еще тогда предвосхитил антиутопию 20 века, в том числе Замятина и Оруэлла. Положение русского литератора нельзя назвать ни блестящим, ни даже благоприятным. Напротив того, это одна из самых непрочных, воздушных и низменных профессий, какие только существуют на свете. Всякий самый обыкновенный ремесленник сознает, что он делает нечто положительное. Русский литератор как будто тем одним озабочен, как бы остаться в живых. А затем уж и тем, как бы между страхами что-нибудь шепнуть. Существует, правда, 3-4 личности, которые стоят особняком, всеми признанные, всеми одинаково чествуемые. Но это уж, так сказать, идолы. А большинству живется ужасно скверно. И не только в материальном смысле, сколько в нравственном. Именно в последнем по преимуществу. Разумеется, я говорю о литераторах убежденных и честных, а не о тех, которые понаползли в литературу из ретирадных мест и с подлым сердцем в груди и балалайкой в руках прижились в ней. Этим всегда жилось, живется и будет житься отлично. Везде литература ценится не на основании гнуснейших ее образцов, а на основании тех ее деятелей, которые воистину ведут общество вперед. Везде она составляет предмет народного культа, народной гордости. У нас не так. У нас она знает только один девиз. «Держи ухо востро!» И она действительно держит ухо востро и не жалуется, и даже не мечется. Право ведь это до крови обидно. Это такая неизбывная обида, которую самое бесконечно доброе сердце может забросить жажду мести и жестокости. В 1875 году ходить он не может, и даже вставать с постели у писателя нет сил. А ему нет еще и 50. Он едет в Баден-Баден на лечение, к минеральным водам его возят на коляске. Ему прописывали 20 наименований лекарств. За тем, чтобы он не забывал их принимать, следила жена. Иногда она мстила ему за грубость и не давала лекарства вовремя, что вызывало у Михаила Евграфовича панические атаки. Он кашлял, но курил, не верил в выздоровление и винил врачей.
Сейчас воротился от Боткиных, которые живут как принцы орлеанские, имеют в своем шато 42 комнаты. Боткин уверяет, что я с каждым днем поправляюсь. Но ведь эту песню я целый год слышу. Писал он, хотя в своих произведениях врачей не высмеивал. Он помогал коллегам-литераторам. Писал в литературный комитет. Литератор Успенский находится в Париже с семьей в весьма затруднительном положении. Доводя о сём до сведения комитета, считаю долгом просить о выдаче ему 200 рублей в единовременное пособие. Салтыков-Щедрин никогда не отличался крепким здоровьем. Порок сердца ему диагностировали еще в 30 лет. Врач прописал отказ от излишеств в еде и питье и посетовал на то, что писатель слишком много курит. Причиной болезни назывался ревматизм. В Вятке еще он часто простужался, болел ангиной, получил стафилококковую инфекцию, но папиросу из рук не выпускал. Курил он до сотни папирос в день, а в качестве портсигара у него была полевая сумка офицера, набитая папиросами. Летом 1883 года он вновь лечился за границей и оттуда следил за происходящим на родине, за тем, как цензорные челюсти смыкались над его детищем, отечественными записками, над его произведениями. И в 1884 году журнал, ставший к тому времени главной трибуной демократии в стране, закрыли. Салтыков тяжело переживал это. «Ничего не пишу и вряд ли буду», — жалуется он. «Надо новую жилу найти, а не то совсем бросить». Даже сам он тогда наверняка не мог и подумать, что очень скоро, через 4 года, у него будет необычайный подъем творческой активности. Такое бывает только перед каким-то важным и неотвратимым событием, в том числе перед смертью. И Плещеев напишет Чехову, что достойно большого удивления — это деятельность Салтыкова. Человек полуразрушенный, на которого глядеть тяжело, и он в течение лета заготовил для «Вестника Европы» материал на 6 номеров. Этот больной старик перещеголяет всех молодых и здоровых писателей. Сам Салтыков-Щедрин был недоволен тем, что писал. Он страдал физически, но все его страдания с лихвой перекрывал невероятный подъем творческих сил. При этом он спрашивал друзей, стоит ли продолжать. Говорил, мои статьи до крайности плохи, нескладные, бесцельные, даже безобразные. Мне сообщают лестные отзывы, но, вероятно, не хотят огорчить хворого человека. И в другом месте. О льстецах написано довольно. Обыкновенно льстят грубо и неумно, да иначе, впрочем, и нельзя. Чтобы лесть имела право называться умной, необходимо, чтобы она совпадала с истинной. Но тогда уже очевидно, она перестает быть лестью. Поэтому лесть глупа и незатейлива в самом существе своем. И нет ничего легче, как распознать ее. Так, например, человеку, которому говорят, что он красавец, стоит посмотреться в зеркало, чтобы убедиться, что это ложь. Человеку, которому говорят, что он мудрец, стоит только припомнить, как он только что был глуп, чтобы понять, что двери премудрости и в будущем закрыты для него навсегда. Уже в 87 году он предвидел приближение смерти и делал свои последние распоряжения. Последние годы прошли в тяжелых припадках болезни, которые все ухудшались, но он продолжал работать, это был его нравственный долг. «Страдаю я невыносимо, и дело, очевидно, идет к концу», пишет он о физической боли. Целое лето провел в неслыханных страданиях. «Полчаса пишу, полчаса в постели, лежу так с утра до вечера. Сяду писать не успею, несколько строк кончить, как в пот бросает, и начинается задышка. Пальцы на руках воспалены, пропадает память, теряю слова, голова как пустая. Дергание ноги, бок болит, кашель усилился, сухость во рту, кровь в голову. До такой степени несносно, что по временам плачу. Болезнь моя в последнее время до того усилилась, что я прошу у судьбы одного – смерти». Он мучился от неспособности контролировать свое тело. И в это же самое время, когда физически ему было нестерпимо больно, он писал свою пошехонскую старину.
который назовут великим предсмертным произведением Салтыкова-Щедрина, патологически следящего за своим умирающим телом. Это отчасти автобиографическое произведение, которое он завершил незадолго до смерти. Книга начинается с авторского текста. «Прошу не смешивать мою личность с личностью затрапезного, от имени которого ведется рассказ. Писать так называемую автобиографию я счел неудобным, во-первых, потому что автобиографические подробности слишком частны и не имеют общего интереса, а во-вторых, потому что к некоторым из них прикасаться с полной откровенностью не всегда удобно. Поэтому я поместил здесь все, что смог наблюсти, свое и чужое, то, что пережил, и то, что видел и слыхал у других. Сам Никанор Затрапезный, от имени которого ведется рассказ, есть лицо вымышленное». Он писал о здоровье не своего героя, а о своем, когда однажды утром, проснувшись, совершенно явственно ощутил, что его нет. Так он чувствовал себя после закрытия журнала. «Несколько месяцев тому назад я совершенно неожиданно лишился употребления языка», – писал он. «Временами ему казалось, что теряет рассудок. Что-то чудовищное представляется мне, как будто весь мир одеревенел. Ниоткуда никакой помощи, ни в ком ни малейшего сострадания к человеку, который погибает на службе обществу. Деревянные времена, деревянные люди». Он планировал писать и продолжение «Пошехонской старины», но не успел. Его лечащие врачи, среди которых был и Боткин, говорили, что он представлял тогда психическую загадку. Он стал невероятно раздражителен, с ним трудно было общаться даже друзьям, написал с величайшим подъемом. Он выплескивал на бумагу огромные картины своей жизни. Образы, возникавшие перед ним, не давали ему покоя до тех пор, пока он не выписывал их, пока он их не родил. «А как только напишу, — говорил, — так и успокоюсь». «Пошехонская старина» выйдет уже после смерти автора в 1890 году. 30 апреля 1889 года, после перенесенного за 2 дня до этого инсульта, как его называли тогда, мозгового удара, Салтыков-Щедрин умер. В своем последнем предсмертном письме к сыну он писал: «Будь безусловно честен в жизни. Еще паче всего люби родную литературу, звание литератора предпочитай всякому другому». Его повесть «Карась-идеалист» завершается так. «Вечером еще не успело солнышко сесть, как карась третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей, притом с некоторыми повреждениями. А именно, окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста. Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово. «Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да видно горе мое такое, смерть диспуты люблю. Будь здоров, начинай». При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул: «Знаешь ли ты, что такое добродетель?» Щука разинула рот от удивления, машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его. Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновение остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ёрш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил: «Вот они, диспуты-то наши! Каковы?» На этом мне остается поблагодарить за внимание вас, уважаемые радиослушатели, и звукорежиссера Акмали Тахирова за помощь. Прощаюсь до следующего вторника. Услышимся, как всегда, в полдень на волне 620 AM Дэвидсон Радио Нью-Йорк. С вами была Валерия Коренная. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

0: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
1: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-3322. 975-3322. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет от Далдей Кер, 128-130 Брайтон-Бич-Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
3: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
4: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076, 303-9076. Или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум» каждый вторник
8: с 4 до 5. час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
9: Новости на
8: Дэвидсон Радио.
9: Информация к этому часу.
4: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Белый дом пригласил Илона Маска и Тима Кука сопровождать Трампа в поездке в Китай. В список приглашенных предпринимателей также входят руководители других крупных компаний, таких как Goldman Sachs, Citigroup, Meta, MasterCard, Qualcomm. Трамп усиливает давление на правительство Кубы, что вызывает серьезные опасения по поводу возможного военного вторжения США на Карибский остров, пишет Axios. Американское вторжение на Кубу может стать самым серьезным конфликтом между Вашингтоном и Гаваной со времен Карибского кризиса 1962 года, сообщает портал. Впервые за несколько десятилетий ВМС США планируют строить крупные надводные корабли с ядерной энергетической установкой. Новые линкоры класса «Трамп» водоизмещением около 35 тысяч тонн должны получить атомный реактор и мощное вооружение, включая гиперзвуковые ядерные ракеты, а стоимость каждого оценивается в 17 миллиардов долларов, пишет TWZ. США в последние месяцы активно ведут секретные переговоры с Данией о расширении своего военного присутствия в Гренландии. Соединенные Штаты хотят открыть 3 новых базы на юге острова. Чиновники Белого дома рассказали BBC, что администрация Трампа настроена очень оптимистично и переговоры движутся в правильном направлении. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс. Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа – постановка. Еще 30% не уверены в том, что это было. В Нью-Йорке резко вырастут счета за электричество этим летом. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительно влажность воздуха 45%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
9: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.ком.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-27-86.

0: Нейчер Пьюр, чудесный наш волшебник.
1: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Нейчер Пьюр. Здравствуйте, Леонид.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
1: Поговорим сегодня о скинкер, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело. В какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу, как, какие системы...

Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ. Ну, по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем неожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. И были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос, а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения, подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах

0: Состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, СИОЭКС, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
1: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме.
0: Ну да, я постараюсь.
1: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
0: да, я очень все упрощаю,
1: да,
0: я стараюсь.
1: И это внушает
0: действительно. У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
1: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо сейчас.
0: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепление и что нам надо.
1: Как связано потепление?
0: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы быстро и эффективно. Только тогда кожа свежеет, становится гладкой и упругой. И вот сегодня я представляю суперэффективную и супервитаминную систему «Черная смородина», которая женщинам в возрасте от 40 и старше особенно в это время года, весна-лето, приносят потрясающие, очень быстро видимые результаты. Итак, сегодня я представляю, как я уже сказал нашим радиослушателям, новую систему для ухода за кожей «Черная смородина». Я считаю, что мужчины слушать должны тоже. Первый продукт системы Black Current Creamy Cleanser, или по-русски «Черносмородиновый очищающий крем». Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом, безалкогольным тоником, вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровностей и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, 5-й продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечности и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К. Мегаконцентрация стабилизированного витамина Си. Если будет время, я еще об этом расскажу. В суперсовременной формуле, специальный, проверенный столетиями ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190, то есть на $127 дешевле, Но это еще не все. Валюмайзинг, Вайта-Ботаникал, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $34, вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону продукцию, которой вы пользовались в холодное время. Она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая, 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим, и такая любимая нашими слушателями часть, Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Бывший мэр калифорнийского города Аркадия Эйлин Ван официально подтвердила свою многолетнюю деятельность в качестве тайного агента китайского правительства на территории Соединенных Штатов. На фоне судебного разбирательства Ван покинула все занимаемые государственные должности. Она официально подала в отставку с поста мэра и члена городского совета Аркадии 11 мая. Администрация Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией, пишет «Нью-Йорк Таймс». Администрация Трампа добилась расположения России, сократив помощь Украине на 99%. И хотя американское правительство больше не поставляет оружие Киеву, оно позволяет Украине закупать его за счет средств других западных союзников, пишет издание. Также «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что до последнего времени представители Украины надеялись избежать полного разрыва отношений, боясь, что Трамп полностью откажется от помощи Украине. При этом издание написало, что Зеленский постепенно отдаляется от США, Украина идет к длительному конфликту с Россией и к уменьшению американской помощи. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что контакты помощника главы государства Юрия Ушакова со спецпосланником Трампа Стивом Уиткофом идут постоянно. По словам Пескова, четких планов по возможному визиту Уиткофа в Россию пока нет. Ряд европейских стран отказались передать Украине свои ракеты для зенитно-ракетных комплексов «Патриот» из-за опасений ослабления собственной обороны, сообщает «Вашингтон-Пост».
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой вопрос. ваше дело до победного конца.
7: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
10: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
11: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
10: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
11: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
12: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из «Нормы», «Сомнамбулы», «Пуритан» в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте theater.com.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Слушайте нас в интернете www.davidsonradio.com. Дэвидсон Радио.com.

0: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствую. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, да. Я только хотел, прежде чем я начну отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа.
1: Угу.
2: Готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат.
1: Mm-hmm.
2: Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно.
1: А результат.
2: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот, теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
2: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо, это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
2: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, Он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию. Потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшит состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
2: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать. Это большая задача, и есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дается на радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то... У кого-то кожа гладкая. Почему кожа без морщин практически? А у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
2: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик, он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожа, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40, балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу, покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
2: И я должен добавить, и доступная мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное. Доступная всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
2: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо.
3: Дэвид Зон, радио.

0: четверки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп рассматривает возобновление операции «Проект Свобода» по восстановлению судоходства в Ормузском проливе в рамках более масштабной военной операции. Трамп уверен в хороших переговорных позициях США в дипломатическом процессе с Ираном, утверждает телеканал Fox News после разговора с Трампом. Трамп не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию, поскольку посчитал их мусором. Далее цитата. «Я даже не дочитал их, я решил, что не буду тратить свое время чтения», сказал он и назвал иранские предложения грудой мусора. Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность сделать Венесуэлу 51-м штатом. Об этом сообщил журналист телеканала Fox News Билл Милуджин. «На венесуэльской территории есть нефть на 40 триллионов долларов», подчеркнул Трамп. В свою очередь, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес исключил возможность того, что ее страна когда-либо станет 51-м штатом США. «Мы будем продолжать защищать целостность, суверенитет, независимость», заявила она. Крупнейшие американские и азиатские компании ускоряют внедрение автоматизированных систем в медицине, банковской сфере и транспорте. Все больше экспертов предупреждают, целые профессии могут исчезнуть быстрее, чем ожидалось. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс. Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа – постановка. Еще 30% не уверены в том, что это было. В Нью-Йорке резко вырастут счета за электричество этим летом. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 45%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
4: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-41. 718-615-41-00.
5: Друзья, вас поздравляет с праздниками Центр общения, Центр движения, Центр хорошего настроения, крупнейший в Нью-Йорке центр Кнессет. И приглашает на День открытых дверей 19 мая, в день, когда центр празднует свое 14-летие. Расположен он на берегу океана. Здесь празднично и радостно, благодаря окнам во всю стену и на всю высоту от пола до потолка. Отдельные залы по интересам с удобствами и комфортом. А в арт-студии вы научитесь писать картины, создавать из подручных предметов предметы искусства, от спорта до интеллектуальных игр, концертов каждый день до своего музыкального театра. От океана два шага до вкусного и здорового завтрака и обеда. Полное сопровождение социального работника, ну и, конечно, комфортабельный транспорт. Всего один день в центре Кнессет, и вы убедитесь, Кнессет – это то, что вам нужно. Я хотел бы напомнить, 19 мая встретимся в центре Кнессет. Там будет большой праздник. Вас ждет праздничный обед и праздничный концерт. Вы можете выбрать смену, посетить этот центр. Обязательно регистрация по телефону 718-975-33-22. 975-33-22. Вы можете выбрать смену первую или вторую. Кнессет Аддал Дейкер, 128-130 Брайтон Бич Эвеню. Новый сезон в центре Кнессет 2026 года. Лучшее предложение в городе.
2: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший verdict and settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
10: «Анкор».
9: Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508. Coney Island Avenue. Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас!
0: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
14: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и я хочу начать целую серию разговоров о том, что нам надо делать, потому что вот сколько я у вас этого не спрашиваю, вы мне говорите, что я прав, вот у меня Юра есть, который постоянно мне говорит, что я прав, я рад, что он слушает и что он со мной согласен, но, понимаете, мы должны с вами начать уже, как говорится, думать, что называется, outside the box, то есть каждый из нас. Что нам делать? Что конкретно делать? У меня есть сегодня часть рекомендаций, которые я написал. И я вам объясню, почему я это написал. Ну вот я буквально накануне столкнулся с тем, что вот у нас вот идет вот сейчас вот этот венецианский фестиваль, Венес Биеннале. Фестиваль по искусству, по музыке, по чему-то современному, то есть именно вот такое изобразительное искусство и так далее. Самый главный скандал там вызывают почему-то, ну, то есть русские, понятно, они напали на Украину, но второй, не меньший скандал вызывает Израиль. Сегодня я столкнулся с другим, что, например, девочки, которые были в плену у Хамаса, и у которых выпустили, они рассказывают сейчас о практически ежедневном насилии, которое над ними творили. Их насиловали, изнасиловали практически разные мужики каждый день. Массово. В течение года больше. Понимаете, о чем я говорю? Кивните головой, если нет. Позвоните мне в эфир и скажите, что если вы этого не понимаете. Над ними глумились, их насиловали, их специально пытали. Сексуальным образом пытали. Я не буду сейчас давать подробности здесь в эфире, поверьте мне, вы начнете падать в обморок здесь. И мне тут закроют передачу, просто потому что мы говорим об этом. Вы не хотите знать этих... Но вопрос в том, что все это было. И вот во всех энциклопедиях, вот, которые идут онлайн, различные органы информации, там, средства массовой информации, но в основном прежде всего такого вот энциклопедического характера, боже мой, ты начинаешь читать, они загажены до полного вообще изменения фактов. То, что вот эти звери, уроды, снимали на пленку, как они насилуют труп, например, понимаете? Они говорят, нет, это сделали израильтяне. Это сами они делали. Они собирались, если бы это, вот эта акция у Хамаса удалась, они бы докрутили бы 24/7 этот ролик, показать, что они сделают с евреями. Мы эти ролики многие видели, куски какие-то. Как они идут, стреляют в собаку. Как они идут, стреляют в людей. Это все было заснято камерами наблюдения. Это было... Сейчас, говорят, все, это все AI, это все евреи подстроили. То есть информационная война не просто проиграна.

теперь вы ссылаетесь на то, что вы бедные, сирые, убогие, бедные, несчастные. На все остальное деньги есть, на то, что нужно, денег нет. Так значит, это ваши проблемы, это не значит, что так должно быть. Да, это вы виноваты в этом, вы виноваты, вы имеете прекрасные мозги, вы имеете деньги, вы имеете средства, вы имеете AI, вы имеете интернет, и вы ничего не делаете. Ну так что ж вы хотите? Вот эти все уроды делают, насилуют, потом ставят фотографию и говорят, что это изнасиловали евреи. А вы будете кричать, что вы, понимаете, у вас денег нету. Но где нету денег, не надо обстроиться, значит, будут продолжать насиловать, да? Клянусь, мне уже вот начинает, понимаете, надоедать вот эта вот убогость, именно еврейская убогость, наша с вами. В общем, короче, в Израиле это особый разговор, что им там надо делать, им надо лечить ту убогость именно вот в данном конкретном вопросе, понимаете? Вот я люблю Израиль, люблю евреев, но периодически я сталкиваюсь, понимаете, что это вот это еврейское упрямство периодически зашкаливает всякие мозги. Вот это как раз тот случай. В чем, я повторяю, это отмечают уже все американские вот евреи, которые смотрят на это. Так вот, по поводу рекомендаций, что делать у нас здесь. Господа, не звоните, я трубки брать не буду, поэтому можете не набирать телефоны. Во-первых, нам нужна комиссия по антиамериканской деятельности. Немедленно. Ее члены должны быть отставные члены правительства, отставные члены лоббирующих групп, которые не избираются, не принимают участие в законодательных, юридических, исполнительных органах, процессах в стране, и не собираются избираться. Им нужно того, чтобы они были независимы, эти члены этой комиссии, от избирателей, от Конгресса, от Белого дома, от Верховного суда в принятии своих решений и рекомендаций. Потому что наш Конгресс на сегодняшний день – это собрание проституток, которые боятся пошевелить пальцем, потому что, не дай бог, что-то про них скажут, и они кого-то потревожат. Белый дом тоже все время избирается, Верховный суд тоже, понимаете, как говорится, то туда, то сюда. Они должны быть независимы. То есть, как были независимые комиссии, например, по убийству по Кеннеди, по Вьетнамской войне, по 9-11, были комиссии очень, как говорится, правильно составлены и сделаны. Данная комиссия должна заниматься оценкой, расследованием, цензурированием деятельности организаций, физических лиц, политических партий, частных компаний, благотворительных организаций, частных фирм, НГО и так далее. Для выявления антиамериканской направленности, искоренения антиамериканской антиконституционной деятельности на территории США. Члены комиссии назначаются Конгрессом, утверждаются президентом на срок 4 года, после чего они обязаны смениться. В комиссии в равных долях должны быть представлены люди из всех политических партий и кругов США. Эта комиссия будет иметь возможность рекомендовать требования отставки засидевшихся законодателей, нерадивых судей, администраторов на всех уровнях страны и так далее. Значит, чтобы вы знали, это не чисто моя идея. Это не чисто американская даже. В свое время это 2500 лет придумал Конфуций. И это одна из ветвей власти в такой стране, как Тайвань. У них не три ветки власти, а пять. В частности, у них так называемые цензоры. Цензоры – это такой вот именно орган наблюдающий, который представляет в основном обвинение или расследование, проводит любого государственного деятеля, любого организации, любой частного лица на тот или иной манер по поводу тех или иных каких-то злоупотреблений или кажущихся злоупотреблений. Это особый орган, который не зависит ни от кого. И их рекомендации, как правильно, железно подкреплены фактами. Вот нам нужно нечто подобное, с более расширенной структурой, в том смысле, что они могут рекомендовать, например, вот нашему сенатору Шумеру, который явно засиделся в Сенате, явно, что его уже пора на пенсию, дорогой, любимый наш. Вот, например, вот такое вот. В связи с надвигающимся кризисом финансов и нужностью увеличивать военные расходы в стране, одновременно с проблемами миграции и лояльности в стране, а также срочной необходимости привести в порядок 70% расходов бюджета США, что уходит на социальные нужды, я считаю, необходимо. Полностью перестать платить Medicaid, Medicare, пенсии, фудстемпам, приехавшим и не работавшим здесь ни дня иммигрантам после 65 лет. Это я отношу это прежде всего к новым приехавшим иммигрантам, не к старым. Старых мы уже трогать не можем, не будем. Но, допустим, со следующего года это должно быть прекращено. Полностью отменить получение Medicaid, Welfare, фудстемпов для

0: граждан страны до 65 лет. Пенсии Medicare только для граждан страны, отработавших минимум 10 лет. Время нахождения на Public Assistance вычитать из времени, нужного для получения гражданства. Получение гражданства увеличить до после 30 лет легального постоянного пребывания в стране. Легального. Само получение гражданства должно иметь более серьезный тест и последующую клятву верности, устную и письменную, где будет четко сформулировано требование и клятва отказа от любой лояльности любой другой стране, флагу, законам, принципам, религии, других государств и народов. Возможно, нужно отказаться, требовать отказ от любого другого гражданства при получении американского гражданства. Это спорный момент, но я считаю, что это надо делать. Должно быть только одно гражданство, а не набор паспортов. Возможность обучаться на секретных научных факультетах и кафедрах только для граждан страны или по особым разрешениям для постоянных жителей страны, легальных. Голосовать и быть избранными могут только граждане страны, никто другой. Возможно, избираться в органы власти должны только те, кто родился в США. Это тоже вопрос спорный, но тем не менее. Родившиеся у нелегальных иммигрантов дети не являются гражданами страны автоматически и максимум претендуют на пожизненную грин-карту. Все нелегально прибывшие в страну, то есть нарушившие закон, люди до конца своих дней не получают гражданство и максимум претендуют на пожизненную грин-карту. Вот такое наказание за нарушение закона. Госдеп и Homeland Security могут на свое усмотрение в любой момент задержать и выдворить из страны нежелательные антиамериканские элементы среди иммигрантов и студентов. Права граждан Конституции США не должны распространяться в той же мере на временно находящихся здесь по рабочей или студенческой визе людей, как она распространяется на постоянных жителей страны и граждан. То есть есть Конституция для нас, для граждан США. Те, которые приехали сюда, здесь находятся на временных правах, защищены так Конституцией и правами не должны. У них должны быть урезанные права, потому что они слишком много о себе понимают. Они здесь временно находятся, они здесь гости, а не хозяева. И это надо очень ясно всем начать давать понимать. Вести тесты на нужность иммиграции по образованию, по навыкам, по опыту работы в балловой системе, где запросы по иммиграции будут определяться не квотами по странам, расам, религиям и так далее, а по запросам из Министерства труда в зависимости от нужд экономики страны. Вести тесты на политическую и конституционную лояльность всех тех, кто хочет приехать в страну. Тестовые вопросы должны динамично меняться и быть разными для разных стран и культур за счет компьютера, чтобы избежать возможности подготовки к подобному тесту. Сам тест надо проводить на полиграфе. Увеличить сроки наказания за преступление и особенно за рецидив преступления. Это право законопослушных граждан страны жить в безопасности от преступников и бандитов, и оно стоит выше прав самих преступников и бандитов. То есть, если они нарушили закон, то а у них поражение в правах, в вашу пользу. Вы его не нарушали, а они нарушили, поэтому они прав лишаются. Немедленно начать решать проблемы ментального здоровья и наблюдения за ментально больными людьми в стране в целях ограничения их доступа к оружию, и также их изоляция от общества, если они не наблюдаются в семье, живут непонятно где или представляют ясную опасность для общества. Еще раз, право законопослушных и здоровых членов общества стоят выше, и главное, прав ментально больных людей, которые представляют из себя опасность для здоровых. То есть, если вы здоровы, работаете, спокойно существуете и так далее, ваши права нужно охранять больше, чем права какого-то шизофреника, который кидается с ножом на улице. А у нас сейчас наоборот, понимаете, вот этот шизофреник на улице, вот этот вот черный убийца, который убил Ирину Заруцкую, за него сейчас плачут больше, чем за саму Ирину Заруцкую, за жертву, которую он зарезал. За жертву, которую он зарезал. Это что вообще такое? Шизофреники, сумасшедшие на улицах должны быть под контролем, потому что они больны. Я не говорю, что их надо расследовать, что их надо сгноить где-то. Нет, нет, нет, нет, боже упаси. Их надо лечить. Их надо кормить, их надо мыть, их надо стричь. Но мы не можем их отпускать на улицу, как сделали в 87-м году, потому что изобрели вот эти wonder drugs. А если они их не принимают, эти вандердрагс, то у вас на улице находится потенциально убийца, который скидается на всех, кто ему не нравится. Вот именно поэтому за право законопослушных здоровых членов общества стоят выше и главнее прав ментально больных, которые представляют из себя опасность для здоровых. Считаю необходимым возразить на более широкой основе, как было когда-то, госпиталя и места постоянного проживания для психически нездоровых людей, бездомных, шизофреников, больных и так далее. Особенно тех, у кого нет семьи, поддержки, они представляют опасность для окружающих. Особенно с криминальным рекордом. Вот это мои конкретные, это только часть, я буду, как говорится, касаться и других моментов. Но мы должны, вот это, я считаю, это одно из самых таких базовых вещей, которые мне вот просто смотрят в лицо. Мы почему-то, понимаете, уважаем права каких-то уродов на улицах, которые громят, допустим, чей-то магазин, и мы не можем им дать по морде, мы не можем их положить на пол, одеть в наручники, мы не можем их пинками вытолкать из магазина. Мы ничего не можем сделать. Почему? Потому что их права уважаются больше, чем права законопослушных граждан. Вас будут судить за то, что вы ему поломали руку, когда он пытается, понимаете, вас пырнуть ножом. То, что его надо держать в сумасшедшем доме, понимаете, или мгновенно, понимаете, держать вот без возможности выкупа до суда, а потом посадить надолго, чтобы он долго, нудно сидел где-то и чистил толчки руками. Вот а про это речь не идет, а про то, что вы, какой вы суровый и какой вы, понимаете, гадостный, про вас речь зайдет тут же. Вот это быть не должно. Понимаете, если к вам, вот, например, вот в дом ворвались какие-то люди, для того, чтобы там, понимаете, вас ограбить, изнасиловать, убить, я не знаю, что угодно, вас, ваших детей, вашу семью, и вы их застрелили, это не должно ставиться под сомнение. Это ваше право. Понимаете? А у нас почему-то вот в последнее время в стране перевернулась вот эта совершенно простейшая формулировка, что почему-то права шизофреника на улице больше, чем права вас, здорового человека, который приносит пользу обществу. Еще раз повторяю, я не говорю, что нужно шизофреника, больного, там, я не знаю, инвалида сгнобить, но, боже упаси. Но его права стоят вторичными по отношению к вам, потому что вы приносите пользу всему обществу, а он потребляет их. Он паразит фактически на обществе, даже если и невольный. А вы созидатель, вот это разница. Созидатель должен иметь больше прав, больше защит, больше уважения. Его нужно кормить и лелеять, потому что он главный двигатель этой страны. Он главный двигатель законодательных процессов каких-то. Он, как говорится, детей растит, чтобы они дальше эту страну двигали. Что делает этот человек на улице, кроме как попрошайничать? Ничего. Ничего. И то же самое с преступниками, как я сказал. С теми, кто получает бенефиты, должно быть все очень просто. Вот те, кто заезжают сюда с пожилыми родителями или с членами семьи и так далее. Господа, приготовьтесь за них платить страховку. Частную страховку, потому что общество американское не должно быть, как говорится, постоянным, понимаете, вот это доильной коровой, которые, понимаете, будут доить в честь все новых и новых приехавших. Я вообще считаю, что вот эту систему, то, что была система беженцев, что приехали и сразу сели, понимаете, всей задницей на все виды подарков и услуг, и фудстемпов и так далее, надо отменять. Может быть, там, я не знаю, 2-3 месяца, 4 месяца, я не знаю как, может, окей, полгода. Все, после этого самостоятельное плавание. Привози деньги, работай, хоть на трех работах твои проблемы. Надо перестать быть щедрым за чужой счет. Потому что, понимаете, у нас идет цепная иммиграция. Приехали дети, потом привезли родители, родители тут же сели на все медикеры, медикейт и все, что только можно быть. Ну, медикер сразу нет, но, допустим, медикейт точно. И медикейт, кстати говоря, платит больше по целому ряду каких-то вещей, чем платит медикер. И люди при этом не работают, ничего, но хотя бы минимально что-то делаете. Поэтому я считаю, и также человек, который сидит на public assistance, который постоянно получает какие-то подарки от государства, не должен голосовать, не должен быть гражданином. Потому что иначе он будет голосовать за продолжение вот этого паразитического своего образа жизни. А мы будем, как те идиоты, платить, платить, платить, платить. Я бы не сильно, как говорится, об этом бы распространялся, если бы не было того совершенно жуткого состояния наших финансов, как я сейчас наблюдаю. Жуткого состояния. Причем все признаки, что мы идем к какому-то совершенно немыслимому концу, у меня, ну, слушайте, это не просто, причем у меня, у всех, никаких уже сомнений не вызывают. То есть уже министр финансов наш бывший говорит, что вот-вот перестанут покупать наши бонды, потому что они малопривлекательны. Почему, например, один из конфликтов между Трампом и Федеральным резервным банком, они не хотят понижать процент, потому что если процент на ставки понизится, значит наши вот опять-таки ценные бумаги не будут столь привлекательны для продажи. Мы не можем тогда финансировать наш долг. И что мы будем делать? Вот в тот момент, когда мы сможем его финансировать, ваши законодатели, ваши республиканцы, демократы, неважно кто, придут вам со скорбной рожей и скажут: дорогие наши старики, завтрашнего дня вы перестаете получать пенсию. Потому у нас больше нету денег. Все, идите к любимым детям, живите у них в подвале, там, в их доме. Вот примерно будет так. Или они скажут: окей, мы поднимаем, там, я не знаю, до 75% поднимаем налоги и создаем еще новые налоги на покупки. Потому что у нас нет денег больше платить вот это щедрые вот эти вот подарки. Поэтому что-то с этим надо делать совершенно обязательно. Окей, перерыв и продолжим.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Европе усиливаются опасения по поводу экономического замедления. Высокие цены на энергию, дорогие кредиты давят на промышленность и рынок недвижимости. В ряде стран растет недовольство населения стоимостью жизни. Одновременно усиливается культурное противостояние вокруг крупных международных событий. Даже музыкальный конкурс Евровидения оказался втянут в политические конфликты и споры вокруг Ближнего Востока. Фаворитами нынешнего конкурса букмекеры называют представители Финляндии. Однако вокруг голосования и новых правил уже идут ожесточенные дискуссии. Организаторы изменили систему распределения голосов между жюри и зрителями. Мировые аналитики все чаще говорят о периоде глобальной тревожности. Одновременно растут политическая напряженность, экономическое давление, технологическая зависимость и страх перед будущим.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
5: Дэвидсон Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Комфорт-зон, забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – спокойствие и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
7: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Райза Росс Социум» каждый вторник с 4 до 5.
8: Вы слушаете Дэвид Зон Радио. Радио.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Понимаете, когда я говорю о комиссии об антиамериканской деятельности, вот у нас на улицах прибывшие какие-то иммигранты, тот же вот этот Махмуд Халил, понимаете, его никак не могут выдворить из страны. Или вот у нас есть совершенно просто какая-то дикая история. Семья террориста, который поджег людей на митинге в Болдере, в Колорадо. В частности, вот Наталья Резник, которая об этом пишет периодически. Она изуродована на всю жизнь. У нее сгорели ноги. Один человек погиб. Знаете, вы же никогда не горели в огне. Дай бог, чтобы никто никогда не горел в огне. Понимаете, когда вас облили керосином там, или спиртом, или еще чем-то, и подожгли. Дай бог, чтобы никто не горел. Понимаете? И вот почему-то идут демонстрации каких-то уродов, понимаете, левых, белых уродов, которые здесь родились, ничего не понимают, живут в довольстве. Понимаете? А идут демонстрации не за членов вот этих людей, которых вот облили бензином и сожгли, нет, а за семью этого террориста и требуют: верните их домой. Домой под, считается Болдер, Колорадо. Почему не Египет? Вот это вот, когда это происходит, я понимаю, что в стране что-то перевернулось. Что в стране полностью отсутствует образование. Нормальное образование. Где учат, что хорошо, что такое плохо. Где не учат патриотизму. Где не учат о том, что есть американский флаг. Что вы должны быть прежде всего американским гражданином, не украинским, не гражданином Уганды, России, понимаете, Швеции, Франции и так далее и тому подобное. Вы должны быть американским гражданином и вести себя как таковой. А вы этого не делаете. И вот поэтому я считаю, что, понимаете, вот мы настолько себя распустили, что, понимаете, что вот жить в стране, вот, ну, то есть быть каким-то, я не знаю, представителем этой страны, стало фактически, чуть ли не, понимаете, уже смешно. Потому что мы ничего не делаем для того, чтобы эту страну защищать. Ее разбивают, разлагают у нас на глазах. Мы продолжаем жить, как будто же, ни в чем себе не отказывая. Это не есть правильно. Это не есть нормально. Понимаете, особенно когда мы говорим о том, что мы имеем вот такой совершенно аховая, такую ситуацию, которая у нас вот сейчас есть в, я повторяю, и с финансами, и с обороной, и с, вот понимаете, с нашими какими-то самыми простыми национальными интересами где-то. Посмотрите, если мы что-то предлагаем делать, у нас какие-то совершенно ненормальные люди кидаются на вас, готовы убить вас просто за это. Что же хорошего во всем этом? У нас полностью, понимаете, вот целые университеты фактически превратились в оплот антиамериканского влияния, антиамериканской деятельности. Поэтому должна быть какая-то, вот я повторяю, какой-то орган. Не должен заниматься президент каждый день. У него есть свои обязанности, свои заботы. Он не должен этим заниматься, и должно быть больше фактически президент, потому что Трамп рано или поздно уйдет куда-то. Он же уйдет на пенсию рано или поздно. Вы же, понимаете, не можете его там держать вечно для подобной деятельности. И потом он не может это все это сам делать. Он нуждается, чтобы мы, как говорится, в этом постоянно проводили определенную ассистенцию для него. Вот для этого нужен вот такой орган, который будет, понимаете, извините, постоянно наблюдать за этим. Будет наблюдать за этими университетами и будет выносить решения. Пусть они думают, сидят и думают, да, можно им сократить финансирование, может быть, надо лишить их лайсенса на преподавание, может быть, надо конкретных преподавателей, понимаете, расследовать каждого из этих преподавателей. Вот попробуйте там, расследуйте какого-то там очередной какой-то профессор, который прибыл из Катара, понимаете, несет здесь какую-то, понимаете, полнейшую ахинею. Если вы ругаете Израиль, это ваше дело. В конце концов, это ваше право ненавидеть Израиль. За это я точно выгонять не буду. Но я буду выгонять, если вы, понимаете, извините, срываете лекции для тех, кто любит Израиль. Что вы фактически терроризируете еврейских студентов на улице за то, что они ходят с израильским флагом, или что они ходят в кипе и так далее и тому подобное. Вот за что надо выгонять. За то, что они ведут сбор, вот эти вот все эти профессора и кафедры ведут сбор фактически денег на террористические организации, на жертв не террора, а жертв терроризма, террористов. То есть на самих террористов. Вот то, что вот мы видим в Колорадо. Что собрались какие-то демагоги, какие-то идиоты полезные, и собирают деньги, собирают подписи, кричат, шумят. И сходят на полное дерьмо для того, чтобы, понимаете, помочь семье террористов. Представьте себе, вот произошел бы 9-11, понимаете, и на улицах ходили бы какие-то толпы ненормальных, крича, что надо, понимаете, позаботиться о семьях Мохаммеда Атты. Или, понимаете, да, защитим все вместе Осама бен Ладена, понимаете, от смерти без следствия. Давайте его притащим на следственную комиссию сюда и докажем его вину, которую вы, кстати, доказать не сможете. Вы не можете доказать вину, потому что он сидел где-то в пещере в то время, когда это произошло. Вы ему даже, вот как говорится, пришить дело вы фактически не сможете. Вот так работает терроризм. Вы понимаете, терроризм – это больше, чем просто какое-то нарушение закона. Террор – это больше, чем преступник, но это меньше, чем солдат. Солдата, которого вы поймали в униформе, вы можете притащить на суд. Террориста вы часто доказать его участие в терроризме можете очень-очень какими-то, ну, косвенными методами. А иной раз доказать вообще не можете. Поэтому, понимаете, мы и держим поэтому целую команду этих террористов, держим в какой-то, понимаете, неясной тюрьме где-то в Гуантанамо. Почему? Потому что там нету вот этих сумасшедших защитников прав человека, которые их вытащат тут же, понимаете, на улицу и будут с ними хороводы водить. И водку распивать. С кумысом пополам. Вот в чем дело. Понимаете, они обходят закон, а мы не можем это сделать. Понимаете, вот это же в том-то самое и дело. Что вот когда, например, разговор идет на улицах, понимаете, идет очередная стрельба какой-то. Кто-то стреляет и так далее. Тут же собирают демократы, говорят, надо забрать оружие. Но они заберут оружие у людей, которые не стреляли. Которые законопослушные граждане, которые владеют оружием для защиты, для охоты, для развлечения, что угодно. Я даже не собираюсь выяснять, для чего. А вот те, кто хочет стрелять, и кто вот эти вот ненормальные, они так или иначе это оружие купят. Ну, так они купят его нелегальным путем. Им что, обязательно покупать его в магазине? Нет. Так значит, получается, что вы печетесь больше о преступниках, а не о нормальных людях. В чем же тогда получается смысл всего вот этого сумасшедшего представления? Вот именно поэтому я повторяю еще раз. А если вы начнете говорить, понимаете, о какой-то комиссии, которая подчинена Конгрессу, то тем более это работать не будет. Потому что мы можем в любой момент по глупости республиканцев или по идиотизму демократов получить очередной, понимаете, какой-то Конгресс, который начнет заниматься, вот понимаете, вот то, что вот этот, как его, Рубио читал, вот его там, у него там был конфликт с сенатором Ван Холлен. Ну, Ван Холлен – это известный антисемит из Мэриленда. Тот еще идиот, конечно, негодяй. Ну, в общем, вот он там, понимаете, тоже негодовал, понимаете, он говорит, вот почему вы срезали финансирование USAID? Он говорит, ну да, почему-то, он говорит, почему мы должны были заниматься, давать деньги, там, миллионы долларов на male circumcision для где-то там, для какой-то страны в Бурунди. Для мужского обрезания в Бурунди. Почему мы должны были для этого давать деньги туда? Или поддерживать, там, давали сотни тысяч долларов на поддержке какой-то оперы в каком-то там еще, я не знаю, в каком-то государстве. И с этого кормилось огромное количество людей, которые сейчас вот упали в своих доходах настолько, что вышли на велфер. Представляете, насколько они были бесполезны в обычной жизни, что если что, они только существовали только вот на этот USAID. Это, кстати, не моя придумка, это не я вам вообще рассказываю, это реальная история. Что одна дама, которая жила, чуть ли не имела там зарплату под 200 тысяч, когда ее уволили, и когда вот этот USAID закончился, она вышла на public assistance, она не знает больше, что делать с собой. Она получает food stamps и Medicaid. Ничего не делая, потому что она не знает, что с собой делать. У нее нет никакого другого образования. У нее все ее образование заниматься бедами чьих-то каких-то людей где-то в другом месте. Тратить ваши деньги. Бюрократизировать, понимаете, всяческую благотворительную помощь. А те же благотворительные организации. Скажите, кто расследует эти благотворительные организации? Вот если делать какую-то кампанию, шумиху даже, по поводу того, что вот какой-то фонд Рокфеллера поддерживает вот этих всех уродов на улице. Он легально это делает, но мы можем сделать им это очень неприятно, чтобы они это делали. Они легально занимаются поддержкой вот этих вот левых уродов, понимаете? То есть, поэтому, знаете, когда наши тут товарищи говорят, давайте узнаем финансирование. Ну, узнаем им финансирование, что-то дали. Он вам такой средний палец такой показывает. Видишь, вот, посмотри, вот он. Вот мой средний палец. Вот, видишь? Хорошо, да? Да, вот иди туда. Вот они вам что покажут. А для того, чтобы они этого не показывали, давайте им испортим жизнь немножко. На чем заниматься? А вот чем, что, какие люди связаны с фондом Рокфеллера, например? Что, откуда они получают деньги? Что, на что они дают? Понимаете, допустим, взять интервью у этих людей и сказать, вы знаете, что этот фонд Рокфеллера поддерживает антиамериканскую деятельность? Вот такую-то, такую-то, такую-то. И мы это знаем точно. А вы у них деньги берете. Вас не берет вот стыдно за вашу страну, за ваше поведение? Вот если начать такие вопросы гадостные, едкие задавать, это гадостный вопрос, конечно, невероятно. Но вы начнете вот таким образом, понимаете, влиять на умы. Ох, как много людей скажут, ну, фонд Рокфеллера, вы что, одурели, что ли, там? Они тут же перестанут этим заниматься, и Сорос перестанет заниматься, и так далее. А те, кто не перестанет заниматься, особенно все вот эти вот, например, группы, как КАИР, Council... Arab Relations в Соединенных Штатах. Совет по арабско-американским отношениям. Это же фактически фронт. Ну, то есть, вот витрина за поддержкой терроризма. Они собирают в открытую деньги в различных там в организациях, в различных магазинах, на улицах, для того, чтобы передать потом Хамасу, Аль-Кейде и так далее. Ваши деньги, господа. На улицах собирают, вы там, понимаете, смотрите, там, подаете на инвалидов каких-то. Окей, вы подаете, но вам не жалко. Но это нормальное состояние нормального человека, подать милостыню или помочь ближнему. Это нормальное состояние, и, как говорится, рука дающего не оскудевает. Но если это, понимаете, за ширмой вот этого мальчика там какого-то безногого, которому вы хотите спасти там или делать ему операцию, стоят на самом деле... террористы, которые получают от вас деньги, то это совсем другое. И вот надо расследовать эту организацию, надо ее выводить на чистую воду и сказать, что вот этот вот источник финансирования идет отсюда, этот идет отсюда. Прийти к там, вот этим, понимаете, начать серию статей, например, про эмира Катара, понимать, что вот он пострадал от Ирана, несмотря на всю свою дружбу с Ираном. А при этом он поддерживает террористов, он поддерживает исламистов. Зачем ты так делаешь? Вот начать задавать эти едкие партийные вопросы. Вот если мы начнем это делать, если мы озаботимся вот этой чистотой взглядов, поверьте мне, у них будет очень испорчено настроение. Очень. Потому что никто не хочет, чтобы их вывели на чистую воду. Никто не хочет, чтобы им задавали такие вопросы, понимаете, или чтобы за ними бегала пресса, или чтобы, понимаете, мелькали какие-то заголовки, что вот такой-то, понимаете, он замешан в скандале, потому что там, понимаете, вот там убили каких-то людей в Индонезии, какая-то очередная там исламистская группа, фактически это косвенно, потому что там Алекс Сорос дал деньги на это. Ну, к примеру, я из потолка сейчас беру это. Ну, к примеру. Или, допустим, идет доксинг, там, то есть слив информации на какого-то сенатора, где он живет, про его маму, про его папу, про его детей там, и так далее. Слив идет в интернет. Кто это финансирует? Тоже там какой-то, понимаете, идиотский благотворитель. А давайте мы вот этого благотворителя сольем ваши данные в общий, как говорится, в общий интернет. ваш анализ мочи, понимаете, ваши болячки, понимаете, ваше посещение порно-сайтов, это все же очень можно выяснить. Понимаете, где вы там, понимаете, засветились? С какой бабой, с какой или с каким мужчиной? Давайте мы сольем это. Вы считаете это нормальным поведением, когда вы сливаете подобную информацию? Вы таким образом терроризируете всех, кто с вами не согласен. Вы их кенселите, вы их вычеркиваете, вы их терроризируете. Мы должны соблюдать закон. Окей, давайте соблюдать закон, но вся публичная информация о вас будет известна. Мы соблюдаем закон. Что, кто мы сказали, что мы не соблюдаем? Мы имеем право найти про вас все, что про вас сказано. Ваш анализ, понимаете, мочи и стула. Понимаете, вот мы все это выясним, понимаете, что вы ели вчера на завтрак. Понимаете, каким сифилисом вы болели? И почему вы вообще им болели? И откуда вы его подцепили? И так далее. Вот начнете вот такое вот что-то подобное, да, это все легально. Это очень противно, но легально. Вот вы, если начнете что-то подобное, поверьте мне, все эти благотворители начнут думать, что они делают. Потому что они вдруг выяснят, что они сами совершенно не белые, не пушистые. Что они пытаются поймать всех нас, а сами они облиты дерьмом. Вы понимаете? Вот о чем я говорю. Это очень действенный метод. Очень. И то абсолютно законный. Абсолютно. Мы ничем не нарушаем закон. Мы его даже поддерживаем. Добрый день, вы в эфире.
10: Добрый день. Вы говорите задавать вопросы. Вы не сказали кому. Это первое. Второе. Ваша аудитория люди 60+, многие которые даже не умеют владеть компьютером. Что вы сделали, вы лично, для того, чтобы мы смогли сделать что-то? Спасибо большое.
0: Если вы будете знать информацию, если вы будете знать, что происходит, если вы будете делиться этой информацией, это как раз то, что, на что, например, я рассчитываю. Больше всего, что левые боятся, это что вскроют их вот эти вот все потайные ходы и всю их информацию, которую они хотят спрятать. Больше всего левая сторона, вот если вы заметили, занимается цензурированием книг, фильмов и так далее, потому что они не хотят этих вопросов. Поэтому если вы хотя бы люди вот, старшего поколения уже эти вопросы начнете задавать, а так или иначе это пойдет по умам дальше, особенно если делать на уровне всей страны, то в этот момент левые начнут терпеть поражение. Больше всего они не любят информации к собственной деятельности. Они любят обличать вас, еще раз повторяю. Они считают себя выше всех вокруг. А когда вы начинаете задавать им вопросы, вот а где ты взял деньги? А ты знаешь, что вот тут ты брал, и понимаешь, или тут ты давал, и ты вот такой и сякой? Ох, как можно на многое повлиять. Добрый день, вы в эфире.
11: Здравствуйте, Александр.
0: Добрый день. Вы пропадаете. Перезвоните, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Понимаете, вот что надо делать. Ну, в общем, скажем так, конкретные действия вот этой комиссии можно обсуждать. Это, в конце концов, мы сейчас не обязаны, как говорится, вот полностью написать им, понимаете, их полное поведение. Я просто, как говорится, предлагаю вот заготовку, самую простейшую. А дальше можно думать и развивать это. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
11: Вы, наверное, слышали интервью бывшего секретаря Зеленского.
0: Вы пропадаете. Я не слышу вас. Плохо телефон берет. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, Михаил.
12: Александр, вот я вас послушал.
0: У вас эхо. Эхо, включите радио.
12: Сейчас отключаю. Вот я вас послушал, Александр, и я нахожу только в том, что очень ограничили права полицейских. А они знают, и как обращаться с оружием, и не надо, как вы говорите, организовать новый какой-то орган. Надо дать те права,
0: тут это? Которые... При чем тут полиция?
12: О чем потому вы что, говорите? Мы говорим о разных вещах. Потому что очень много нарушений, которые они бы останавливали.
0: Окей, спасибо. Я говорю о вещах, которые... То, что полиция должна иметь право исполнять свою деятельность, понятно. Но дело в том, что полиция, если вы не в курсе, зависит от вашего местного мэра. Вот если вы живете в таком замечательном, в кавычках, городе, как Нью-Йорк, то сейчас там командует сумасшедший, придурковатый исламистский мэр, антисемит. Если вы не в курсе. Поэтому полиция подчинена вот этому мэру, ни мне, ни вам, ни какому-то органу. И они будут делать так, как этот мэр скажет, или их уволят. Поэтому нужна независимая от мэров, от президентов, от Конгресса. Конгресс может завтра стать демократическим и начать бесноваться по этому поводу. Должна быть независимая организация, которая не зависит от смены настроений в Конгрессе или в Белом доме, или еще, или в мэрии. И она будет заниматься тем, что у нее будет какая-то конкретная чарт, то есть какая-то конкретная вот линия поведения, линия обязанностей, что они делают, что они расследуют, куда они идут. Они будут четко там 4 или 5 лет каждый, после этого они сменяются, никаких дальнейших должностей у них нету, понимаете, на работу их куда-то дальше не берут, они на пенсии. Вот именно так нанимались люди в комиссии по 9-11, например. Это была прекрасно работающая комиссия, я просто беру как пример. Тут, ну, опять-таки, можно отступать вправо, влево, но там не должны быть люди, которые избираются или которые работают в лоббирующих органах, потому что иначе они вначале будут в этой вот самой комиссии, а потом они идут в лоббирующую компанию, понимаете, притворять то, что они в этой лоббирующей, то, что в этой комиссии они сами сказали. Это не должно быть так, потому что тогда у них конфликт интересов. Они должны быть абсолютно независимы вот от моего мнения, от вашего мнения и так далее. Они должны делать то, что по закону. Проблема в том, что мы очень много раз не хотим копаться вот в этом грязном белье. К сожалению, приходится. К сожалению, надо. И это не может делать полиция. Что бы вы ни говорили. Так, перерыв и продолжим.
13: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
14: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
15: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Украину. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Украину по 20 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 24 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
16: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099-946-5099. Консультация бесплатна.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
18: Новости,
19: аналитические передачи,
18: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
18: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
18: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
18: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Шневецкая. Даже умеренное снижение калорийности рациона примерно на 10-15% может улучшать здоровье и снижать риск возрастных заболеваний. К такому выводу пришли ученые из университета Тафтса. Исследование основано на данных проекта, который изучает долгосрочные эффекты умеренного ограничения калорий. Исследователи считают, что ограничение калорий помогает организму эффективнее вырабатывать клеточную энергию, снижает образование активных форм кислорода, нестабильных молекул, повреждающих клетки и связанных со старением, раком и нейродегенеративными заболеваниями. При этом ученые подчеркивают, что речь идет не о жестких диетах. Для человека с рационом около 2000 килокалорий в день сокращение на 10% может означать отказ всего от одного калорийного десерта или сладкого кофейного напитка. Авторы отмечают, что умеренное ограничение калорий подходит не всем. Перед изменением рациона стоит проконсультироваться с врачом, людям старше 65 лет, беременным, детям, людям с низкой массой тела, остеопорозом или хроническими заболеваниями. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
7: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
17: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: В
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
1: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
0: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
1: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
2: География за 5 класс. Биология за 10. И занимательная физика для самых маленьких. Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
3: По пятницам с 4 до 5.
2: «Эрудит».
4: Вы слушаете «Дэвид Зон Радио». Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
5: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Вот, понимаете, еще раз я повторяю. Когда мы говорим о том, что должен быть какой-то орган, который занимается этими делами, он не может быть местной полицией. Он даже не может быть федеральной полицией. Потому что федеральная полиция занимается там задержкой преступников, там, я не знаю, что-то такое, понимаете? А нам надо расследующий орган. Например, что полиция может сама по себе брать и расследовать такую организацию, как вот этот вот самый КАИР, да боже упаси. На каком основании? Council on American Islamic Relations. Гадостная организация, понимаете, которая фактически поддерживает терроризм в стране. Что, полиция сможет их расследовать? На каком основании? Что, против них есть обвинения? Нет. Их должна расследовать именно независимая группа, понимаете, которая говорит, что вот они поддерживают сожжение американского флага, они поддерживают глобальную интифаду, они собирают деньги и так далее. Вот это все мы должны предъявить такое, знаете, как бы неофициальное или почти официальное фе по этому поводу. Вот мы не хотим интифады в стране, мы не хотим дополнительных, понимаете, вот мы имеем право потребовать, чтобы иммигранты, которые приезжали, допустим, из стран, мы можем спросить, если вы поддерживаете и живете по Корану, вы явно будете не в своей тарелке Соединенных Штатов, потому что Соединенные Штаты живут по Конституции. И Коран этой Конституции противоречит. Противоречит в целом ряде случаев. Поэтому свобода религии. Но вопрос заключается в том, что вы не будете подходить под нашу систему. И мы имеем право задавать эти вопросы, мы имеем право требовать ответы на эти вопросы под полиграфом. И давать рекомендацию не пускать подобных людей в страну. Не должны быть квоты по странам, например, заезд. Вот 10 Гондурас, 10 Сальвадор, 10 из Пакистана, 10 из Бангладеша и так далее. Но. Может быть, надо взять 100 человек из Пакистана. Почему? Потому что они прекрасные сварщики. Потому что нужны сварщики в стране. Ну, к примеру, если они опять-таки проходят по сварщикам, как рабочие, по сварочным работам, а потом, если они проходят по тесту на лояльность, не проходят, значит, не проходят, значит, не берутся. Значит, ищите тех, кто проходит. Да, это немножко осложнит жизнь, понимаете, это увеличит срок рассмотрения для наших иммиграционных органов. Но извините, что мы вам немножечко заставили вас работать. Потому что тех, которых они говорят, мы проверяли, мы прямо землю носом рыли. Чушь собачья, ничего они не делали. Судя по тем количеством проколов, которые мы все время наблюдаем с различными иммигрантами, которые сюда приехали, я не говорю просто про обычную уголовщину. Я говорю прежде всего про идеологический, понимаете, вот этот вот настрой весь. Количество кричащих «Аллах Акбар» слишком стало велико при преступлениях. И это говорит о том, что все органы надзора, власти, понимаете, по вот этих вот разведки, то ли ничего не делают. Или категорически боятся, а что скажут в Конгрессе какие-то демократы, а им вдруг срежут финансирование, вдруг придут к ним домой, а вдруг еще что-то. Значит, вот мы должны с этим бороться. Мы должны иметь людей, которые этого не боятся. Понимаете? Не боятся. А мы все время боимся. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло.
7: Добрый день,
5: вы слушаю вас.
6: Алло.
5: Бай. Добрый день, вы в эфире.
6: Алло.
5: Да, слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Господа, если вы уже потрудились сюда позвонить, не начинайте кричать «Алло, алло, алло!» Начинайте говорить что-то. Вы слышите вот мой голос? Добрый день, вы в эфире. Прошу вас, после этого говорите. Не начинайте проверять на звук, а доходит ли ваше «Алло?» Доходит, я его слышу. Начинайте что-то говорить, начинайте задавать какие-то вопросы. Начинайте что-то предлагать. Не надо сюда просто звонить для того, чтобы сказать «Алло!» Это не телефон в Смольный, это не Ленин здесь отвечает вам. Добрый день, вы в эфире.
6: Блядь, соси хуй, жидок, ебаный.
5: Ой-ой-ой-ой-ой, такой какой ты грозный, ты ж, боже ж мой. Боже мой, еще один у нас тут, понимаете, боже ж мой. Боже мой, так я люблю таких людей. Боже мой, как же я их люблю. Какие же они убогие по жизни, мама дорогая. Добрый день, вы в эфире. Боже. Убогость-то, она, это же неизлечимо. Неизлечимо. Добрый день, вы в эфире.
6: Александр, здравствуйте. Я полностью поддерживаю вашу передачу. А еще я хочу сказать... Вот этому предыдущему, который передо мной звонил, презервативу. Презерватив – это литературное слово. Так вот, этому презервативу я ему должен, пусть он меня услышит, что он не те лекарства принимает, он не ходит к тому врачу. Он должен прийти ко мне, я его полечу. Левый джеб и правый хук. И он будет спать надолго, очень долго будет спать и не просыпаться.
5: Нет, вот. я с такими людьми говорю так, презерватив не выдержал. К сожалению, ошибка презерватива. Понимаете? Спасибо. Номер. Ой, господи, что вы думаете, я это боюсь, что ли? Я всю жизнь свою слушал, я из этого уехал. Добрый день, вы в эфире.
7: Здравствуйте. А скажите, пожалуйста, вот вы говорите комиссия. Да. Комиссия это должна быть на каком уровне? На уровне
5: федеральном. Федеральном. Федеральном.
7: Ну, ведь тогда она должна утверждаться лоумейкерами, так, проходить через...
5: Ну, и, значит, должны быть какие-то предложены какие-то люди. Эти люди проходят ветирование через Конгресс. И они в этой комиссии, как говорится, заседают после этого 5 лет, после чего они уходят в отставку, нужно брать новых. То есть каждым, допустим, вот 5, ну, может, 4 года, что-то такое, да? Но они имеют

0: им очень неприятные вопросы, вызывать его на слушание. Он бы мог не прийти туда, но они тогда опубликуют, что, видите, вот этот мэр, он боится прийти на слушание, значит, он что-то скрывает. На Тайване, я вам просто говорю, вот эта ветка власти, она имеет право официального обвинения, то есть они имеют право прокурора. То есть они имеют право предъявить официальные уголовные обвинения любому человеку, от президента до Верховного суда. У них 5 ветвей власти. 5-я ветка власти, у них ветка образовательная. Учителя. Что тоже, кстати говоря, тоже само по себе, понимаете, о многом говорит, что учитель – это человек, который готовит будущее поколение. И он должен, понимаете, уважаться и цениться намного больше, чем, понимаете, какой-то местный бюрократ, который пришел, ушел, разграбил, дограбил, посидел там на работе и ушел, и отправился на пенсию. И толку от него достаточно мало. Поэтому они имеют право де-факто выдвигать обвинения. Вот это, я считаю, тоже очень возможно нужно делать. Ну, то есть мы, повторяю, я предлагаю вариант. Как это будет конкретно, можно обсуждать. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире, слушаю вас. Алло. Так, что у нас еще здесь? Да. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, Саша.
0: Да, слушаю
1: вас. Вы меня слышите?
0: Да, слушаю. Алло.
1: Алло.
0: Да, говорите. Да, говорите, я вас слышу. Так. Добрый день, вы в эфире. Господа, не молчите, пожалуйста. Добрый день, вы в эфире.
1: Так вот я повторяю. Повторяю тебя и говорю, что ты...
0: Добрый день, вы в эфире. Так, что у нас здесь еще? Ну ладно, в общем, короче, не получается у нас звонки сегодня. Ну, не страшно. В любом случае, вот может быть... Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Александр. Вот таких людей, которые сейчас вот такие вещи говорят нехорошие на радио, их только надо ловить и депортировать, бессовестные такие. И
0: вообще лишить. Да, так для этого же нужна комиссия. Вот про это я и говорю,
2: да.
0: Что нужна комиссия.
2: Да, и потом я хотела вот сказать, что вот вы очень много наболевших вопросов говорите. Можно ли вот эти наболевшие вопросы сейчас в Конгрессе у нас Малахов, Алик Брук Красный, Ари Каган, довести именно до них, чтобы на Горсовете вот все вопросы вы правильно говорите, наболевшие
0: поставить перед ними. Горсовет этим заниматься. Горсовет этим заниматься не будет. Это не их
2: полномочия. Ну, на ассамблее, может быть, вот этого штата нашего.
0: Ничего не даст. Это ничего не даст. Это должно быть...
2: Да, чтобы они эти вопросы поставили.
0: Они не будут... Эстер, они не будут этим заниматься, потому что нужен другой орган. Нужен другой орган, других полномочий и так далее, который стоит на федеральном уровне, который может... Понимаете, прийти вот на такой совет и задавать им вопросы. А так ты придешь, они тебя выведут за стенки и скажут, вы нарушаете наш порядок работы. Нужно немножко, понимаете, совсем по-другому к этому относиться. У нас должен быть другой уровень полномочий, других вопросов и так далее. Вот о чем ведется речь. А мы вот этого не делаем. Добрый день, вы в эфире. Да, что-то не работает у нас звонки сегодня. Совсем. Добрый день, вы в эфире.
1: Алло, Саша? Алло?
0: Да, слушаю.
1: Добрый день, это Майкл вас беспокоит. Вот вы говорите, орган надо создать. Кто же будет создавать этот орган? Как эту всю информацию донести до Конгресса, до Сената?
0: Спасибо. Ну, смотрите, на сегодняшний день в Конгрессе, в Сенате, не

0: Конгрессе, о Палате представителей, Конгресс это все вместе. В Палате представителей и в Сенате в большинстве кто? Догадайтесь трех раз. Республиканцы. Почему им бы не обезаботиться, хотя бы поставить вопрос об этом? Задать этот вопрос, начать задавать эти вопросы. Они же тоже этого не делают. Знаете почему? Потому что, к сожалению, что республиканцы, что демократы в Конгрессе, они прежде всего занимаются охраной собственного места. Вот именно поэтому я считаю, что наша власть, которая у нас есть на сегодняшний день, вот в полной разработке, де-факто перестала работать. Даже имея большинство. Они перестали работать. Они очень хотят, понимаете, с более спокойного времяпрепровождения там. Потому что они боятся, что сейчас они начнут расследовать кого-то другого или создадут такой раздавку, начнут расследовать их. Потому что все они боятся, понимаете, что-то, чтобы они их выяснили. Вот вы посмотрите, вот просто понаблюдайте, например, что приходит в Конгресс вот такая, допустим, как Окасио-Кортес, да? Абсолютно ничто из себя не представляя. Какая-то, понимаете, там это, кухаркина дочка. Абсолютно пустая, тупая, глупая. Она уже сейчас выходит на уровень миллионера. Она что, это заработала? Нет, она дает лекции. Она подписывает книги. Она пишет какие-то там, я не знаю, идиотские мемуары. Или советы раздает за деньги. Нет, ее приглашают, ее слушают, ей дают пожертвования и так далее. Это превратилось в бизнес. Это превратилось в бизнес, хорошо поставленный бизнес. Понимаете? Вот про нее интересная была статья где-то год-два назад уже, назад, да, где-то, когда она избрана. Они говорят, вот она раньше как она одевалась. Вы посмотрите, как сейчас Окасио-Кортес одета. Она одета в Кристиан Диор, Фенди. Она одета в самых дорогих одеждах и самых таких серьезных дизайнерских магазинов. Она что, ходит в рабочем, понимаете, жилетке, что ли? Да боже упаси. В каких-то сандалиях, понимаете, на голую ногу. Боже упаси. Она одета в самую дорогую, модную, очень продвинутую одежду. Потому что мы ее избрали в Конгресс, и она в Конгрессе, помимо зарплаты, черпает огромные ресурсы на различных, повторяю, всяких там собраниях, понимаете, мы в свою компанию типа пару миллионов долларов перечислим. На различных там заседаниях, на различных представлениях и так далее. За все это платится ей. А она фактически является методом продвижения тех или иных групп. То есть законный лоббирующий орган. Что вы думаете, левые не имеют эти лоббирующие группы? Да полно, даже зеленые их имеют, те их имеют. Кто ее расследует? Никто, потому что все это фактически законно. Практически все это законно. А вот если мы начнем, допустим, делать их жизнь не совсем очень приятной, вот за счет того, что мы начнем задавать вопросы, а почему вот вы пошли, вот у вас, вы там собрали целый, вот как говорится, конгресс людей, ну, где-то там целое, как говорится, заседание, которые все пришли и заплатили билеты для того, чтобы вас выслушать по $500. Что это за билеты такие? Что это, серьезная игра в бокс, что ли? Почему такие билеты? Потому что вы фактически таким образом собираете деньги в свою пользу. Вот начать выводить это все на знание общественности. Он говорит, вот она пошла туда, сделала то-то, заработала там-то. Вы представляете, что начнется? У них там мгновенно испортится настроение. Мгновенно, она тут же начнет оправдываться. Ну как же, ну я же там вот законно была, да, ну что, это нормально, что ты пришла слушать людей, там, которые там тебе о чем-то говорят, там на что-то жалуются, и ты с них берешь там по $1000, допустим, или по $500 за билет, чтобы они пришли с тобой поговорили. Что это за законодатель-то такой? Это уже фактически, понимаете, помощь за деньги. Это уже фактически какой-то адвокат, который пропускает чьи-то интересы за деньги. А что это по-другому? Вот мы же этого не делаем, а вот это надо начать делать. Потому что, понимаете, повторяю, вот эти все эти говноеды, которые, понимаете, с самого начала были вообще никто, ничто, нигде, никак, сидят в Конгрессе, зарабатывают или в Сенате, или в Палате представителей, периодически переизбираются, их эти, вот все эти убогие их продолжают переизбирать, ну, замечательно. Они зарабатывают огромные деньги, причем на зарплату, понимаете, если вот так вот существовать, которым им платятся, эти деньги они заработать не могут. Вот просто обратите внимание, возьмите, посмотрите состояние каждого из них. Вот давайте, вот просто я вам сейчас скажу. Аказия Кортес, да? Аказия Кортес, сейчас мы ее выясним. Кортес, вот. Worth. Это очень просто выясняется. Сколько она сейчас стоит? Сколько она имеет денег? Вот у нее сейчас... Net worth. Сейчас мы, я вам сейчас скажу. У-у-у-у. 29 миллионов. 29 миллионов. Это она всего лишь там уже, понимаете, где-то вот, ну, 6 лет в Конгрессе. У ее зарплата в Конгрессе около 100 тысяч долларов. Понимаете? Она дает, еще раз повторяю, выступает там на всяких сборищах, там покупает там разные, как говорится, себе. Ну, тут, понимаете, тут же говорят, что вот она совсем не богатая, что она там типа 60 тысяч выплачивает за свое образование и так далее. Ну, конечно, слушайте, разные будут мнения. Но реально, вот уже, понимаете, она находит, у нее где-то под 29 миллионов там разных распиханных доходов. Ну, очень, если покопаться, поверьте мне, там скрываются такие моменты. Знаете, как они тратят на себя деньги, как они, где они бывают, что они делают и так далее и тому подобное. Может быть, чуть-чуть больше, может быть, чуть-чуть меньше, там, понимаете, цифры совершенно аховые. Понимаете, на обычный человек столько, как говорится, в Конгрессе не заработает. Они зарабатывают, ну вот, хотя бы начать с этого. Хотя бы начать с этого, с этих финансовых потоков, которые непонятно откуда идут и откуда, куда и куда идут. Хотя бы так. Добрый день, вы в эфире.
1: Это в тему. Мой племянник учился на врача, выучился, и он во время учебы в колледже дружил с одним черным парнем. Прошло несколько лет, племянник уже работает, а я его спрашиваю, а как твой черный этот товарищ? Я говорю, где он работает врачом? Он мне говорит, он сказал, что врачом он не будет, он пошел в политику, там намного больше денег. Вот вам ответ. Ну, Аказия Кортес и так далее.
0: Ну да, к сожалению, кстати, раньше так не было. Спасибо. Раньше так не было, это был чисто русское вот этот вот момент там. Вот они все пытаются приобщиться к власти, потому что власть дает фактически возможность дико воровать. А вот в Америке это считалось, ну, совершенно нереальной какой-то моментом. То есть в политику не шли многие люди, потому что, ну, что я там в этой политике забыл? Там заработать в частном секторе намного больше. А сейчас-то появилось. И вот я, понимаете, совершенно четко вот задаю себе вопрос, что это значит появилось. То есть фактически организован распил, который мы с вами оплачиваем. Вот надо все, вот это во всем этом копаться. Если мы начинаем задавать эти неправильные вопросы, поверьте мне, у них будут очень неприятные впечатления. Понимаете, а мы это не задаем, мы в том-то и дело, мы даем им фри-райд. Ну, я к примеру говорю, понимаете, то есть не обязательно только заниматься финансами. Можно заниматься чем угодно. Я вот повторяю, вот, например, расследовать организацию Каир, расследовать различных вот этих исламских деятелей, откуда они получали деньги, почему они получают деньги. Что это вообще, откуда у них и вот эти вот вся вот эта вещь у них, вот это все у них берется. Как только ты начинаешь вот во всем этом копаться, то получается, что там совсем другие, понимаете, вскрывается информация. Проблема в том, что мы не копаемся, мы не делаем этого больше. Потому что мы перестали вот сами себе интересоваться какими-то самыми простейшими вещами. Перестали. А оно должно быть. Понимаете? Должно быть. Иначе тогда и грош цена всем нашим разговорам здесь. Страной надо управлять, понимаете, страна, а вот когда мы говорим, что страна должна управляться народом, это не относится к какому-то там, понимаете, непонятному народу, относится к нам с вами. Мы должны проявлять активность, мы должны проявлять какую-то инициативу, мы должны, что называется, делать это, хотя бы распространять информацию. Уже одно это, как говорится, приводит их в бешенство. Одно это. Спасибо, что были сегодня со мной. Я эту тему продолжу. Всего доброго.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Уровень ожирения выше в странах с более длинными рабочими сменами и большим количеством рабочих дней. Речь идет о таких странах, как США, Мексика, Колумбия. К таким выводам пришла группа международных ученых в своем исследовании, которое они представили на Европейском конгрессе по ожирению в Стамбуле. Одни из ключевых факторов набора веса – нехватка времени на спорт и стресс. Стресс повышает кортизол, что ведет к накоплению жира. Когда жизнь сбалансирована, люди меньше подвержены стрессу, чаще выбирают здоровую пищу и активность, отметили ученые. Сокращенная неделя с сохранением зарплаты может резко снизить уровень ожирения, дав людям время на здоровые привычки. Ученые утверждают, что пятидневная модель устарела и нуждается в обновлении. Психологи университета Рейдинга согласились, что ожирение связано с дефицитом времени. При длительной занятости сложнее готовить полезную еду, работники чаще берут готовые продукты, сокращение рабочей недели улучшило бы питание, сон и физическую активность.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Кони Айленд Эвеню, угол Брайтон Бич и Кони Айленд. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9000. 9076 303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка Davidson – это связь, проверенная временем.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
2: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Президент Трамп заявил, что иранцы обратились с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. На самом деле Иран это отрицает. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США. Администрация президента Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Вот так об этом пишет «Нью-Йорк Таймс». Так, в скобочках поясняю, что на самом деле помощь поступает, просто вооружение покупает Европа, как известно. Но у «Нью-Йорк Таймса» свое видение администрации Трампа. Демократы штата Теннесси превратили законодательное собрание в сумасшедший дом после того, как республиканцы перекроили карту округов и уничтожили так называемый «черный округ», представляемый белым либералом. Джек Шлосберг, внук президента Джона Кеннеди, один из ведущих кандидатов-демократов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка Джеральда Надлера, заявил, что Соединенные Штаты уже проиграли войну с Ираном. В Вашингтоне, округ Колумбия, 13 офицеров полиции отстранены от службы из-за фальсификации статистики преступности в столице США. У пассажиров из Франции и США, эвакуированных с круизного лайнера «Хондиус», обнаружен хантавирус. Virgin Atlantic стала первой авиакомпанией, внедрившей чат-GPT в систему обслуживания клиентов. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что иранская переговорная группа обратилась к американской стороне с просьбой помочь в вывозе радиоактивных отходов с разрушенных ядерных объектов. По словам Трампа, иранцы заявили, что не располагают технологиями для уборки ядерной пыли. Но Иран, правда, тут же ответил, что все это ложь, ничего подобного они никому не предлагали. Также Дональд Трамп сообщил, что рассматривает возможность возобновления операции «Проект Свобода» по обеспечению безопасности опасного прохода гражданских судов через Ормузский пролив. Заявление Трампа приводится со ссылкой на аккаунт Уолтер Блумберг. Он специализируется на биржевых новостях. Ну а Wall Street Journal пишет, что ответ Ирана на предложение США не отвечает ключевым требованиям Вашингтона в отношении иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана. По данным Wall Street Journal, Тегеран предлагает разбавить часть запасов урана, а остальное передать третьей стороне. Однако настаивает на гарантиях, что в случае срыва переговоров или выхода США из соглашения, вывезенный уран будет возвращен Ирану. Wall Street Journal также сообщает, что Иран выразил готовность приостановить обогащение урана, но на срок меньше 20 лет, как того добиваются США. При этом Тегеран отказывается демонтировать свои ядерные объекты. Вопросы, касающиеся ядерной программы, Иран предлагает обсуждать в течение 30 дней после прекращения боевых действий. У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США, пишет CNN со ссылкой на собственный анализ открытых авиационных данных. 4 февраля военно-морские и военно-воздушные силы США выполнили как минимум 25 таких вылетов. До февраля подобная активность в этом районе почти не фиксировалась, отмечает CNN. Большинство полетов проходило вблизи двух крупнейших городов Кубы – Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Основную часть полетов выполняли патрульные самолеты P-8A «Посейдон», предназначенные для наблюдения и разведки. Также использовались RC-135V «Rivet Joint», специализирующиеся на радиоэлектронной разведке, и несколько высотных разведывательных беспилотников MQ-4C «Трайтон». Пентагон отказался от комментариев, а CNN отмечает, что похожие ситуации, когда усиление риторики со стороны администрации Трампа сопровождалось ростом числа разведывательных полетов, предшествовали захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января 2026 года, а также началу операции США в Иране в феврале. Последние недели публичные заявления Трампа против Кубы заметно ужесточились, отмечает CNN. Президент США перепостил у себя в соцсетях комментарии о том, что он посетит свободную Гавану перед уходом с поста. Имеется в виду в 2028 году. Через несколько дней Трамп распорядился о нефтяной блокаде острова, ну а кризис в отношениях США и Кубы обострился с возвращением Трампа на пост президента в 2025 году. С начала 2026 Вашингтон усилил
1: давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову. Сам Трамп неоднократно говорил, что у правительства Кубы большие проблемы и что США готовы на дружественное поглощение, как он написал. Администрация президента Трампа сократила помощь Украине на 99%, пытаясь при этом улучшить отношения с Россией. Так вот заявляет газета «Нью-Йорк Таймс». Цитируя, администрация Трампа добилась расположения России, сократив помощь Украине на 99%. Соединенные Штаты по-прежнему предоставляют жизненно важную разведывательную информацию с поля боя. Вашингтон занимает уникальное положение для посредничества между Москвой и Киевом. И хотя американское правительство больше не поставляет оружие Киеву, но дальше пишет «Нью-Йорк Таймс», то есть 99% в голове у читателя останется, а затем сообщение следующее от «Нью-Йорк Таймс». Но Вашингтон позволяет Киеву закупать вооружение за счет средств других западных союзников, пишет издание «Нью-Йорк Таймс». Иными словами, помощь Украине не сокращена. Просто это не помощь, а продажа оружия партнерам в Европе, которые поставляют все это затем Киеву. Собственно, ничего здесь нового абсолютно «Нью-Йорк Таймс» не сообщает. Но такая вот хитрая такая перестановка позиций, и это называется идеологией. Также, вернее, пропагандой. Также «Нью-Йорк Таймс» отмечает, что до последнего времени представители Украины надеялись избежать полного разрыва отношений, боясь, что Трамп полностью откажется от помощи Украине. При этом «Нью-Йорк Таймс» написала, что президент Владимир Зеленский постепенно отдаляется от Соединенных Штатов, а Украина идет к длительному конфликту с Россией и к уменьшению американской помощи. Демократы штата Теннесси превратили законодательное собрание в сумасшедший дом после того, как республиканцы устранили черный округ, так называемый, представляемый белым либералом. Демократы Теннесси в очередной раз демонстрируют, что их вежливость действует только тогда, когда все идет по их сценарию, но не на фоне успешных усилий республиканцев штата по принятию новой карты избирательных округов на выборы в Конгресс. Радикальные законодатели не только пытались препятствовать демократическому процессу, они кричали, танцевали, дули в мегафоны перед республиканскими законодателями и вели себя агрессивно, но изображали из себя противников расовой дискриминации, выкрикивая лозунги, ставшие популярными во времена движения за гражданские права, и в реальном времени они пытались представить вероятное сокращение влияния своей партии как результат якобы возвращения к политике эпохи Джима Кроу на прошлой, то есть российской политике. На прошлой неделе Верховный суд США вынес чрезвычайно важное решение 6-3 по делу Луизиана Вайс-Каллайс, признав карту избирательных округов Луизианы 2024 года неконституционным расовым. Это называется джерримендерингом. И ясно дав понять, что перераспределение округов фактически должно быть независящим от расы. Республиканцы штата Теннесси не стали терять времени и применили логику решения Верховного суда у себя дома с целью, по словам губернатора республиканца Билла Ли, обеспечить, чтобы карта избирательных округов штата оставалась справедливой, законной и способной выдержать судебную проверку, как было сказано. Но после легкого прохождения законопроекта через законодательное собрание, где у республиканской партии супербольшинство, Ли в четверг подписал новую карту избирательных округов на выборы в Конгресс, которая, вероятно, позволит республиканцам получить все 9 мест штата Теннесси в Палате представителей США. Новая карта разделяет якобы черный по большинству, как сказано, 9-й избирательный округ Конгресса, основанный в Мемфисе и представляемый белым демократом Стивом Коэном, на 3 округа, а также делит Нэшвилл на 5 округов. Коэн назвал это вопиющим результатом. Но когда Сенат Теннесси голосовал по новой карте, сенатор-демократ штата Шарлейн Оливер, радикалка, угрожавшая беспорядками в 2024 году из-за принятия не понравившегося ей законопроекта, Оливер танцевала на своем столе в зале заседаний, кричала и держала баннер с надписью «Нет Джиму Кроу 2, остановите кражу». На кадрах, опубликованных в интернете журналистом WTVF-TV Крисом Дэвисом, видно, как Оливер борется с сержантом Сената по поддержанию порядка за контроль над своим баннером. А потеряв баннер, Оливер продолжала топать ногами и петь на своем столе, пока ее коллеги голосовали за принятие законопроекта. Во время голосования в Палате представителей штата в четверг представитель Теннесси Джастин Джонс, демократ, ранее уже демонстрировавший готовность нарушать правила проведения законодательного собрания и попавший на видео, где он бросает дорожный конус водителя во время протеста в Black Lives Matter. Так вот, Джастин Джонс ходил по залу, дул в мегафон прямо в лица законодателей и сотрудников и держал табличку с надписью «We shall overcome», «Мы преодолеем». Джонс также поджег распечатку флага Конфедерации и многократно обвинял республиканцев в расизме, называя их фракцией белых простыней. Ну, расизм, как вы знаете, это самое характерное обвинение в случае, если демократы ничего другого предъявить не могут, и если что-то идет не по их плану, не по их сценарию. Конгрессмен от демократов Джастин Пирсон, который, как и Джонс, был ненадолго исключен из Палаты представителей Теннесси в 2023 году за организацию протестной акции в зале заседаний, обрушился с критикой на сотрудников правоохранительных органов, пытавшихся сохранить порядок. После того, как спикер Палаты представителей штата Кэмерон Секстон распорядился очистить галерею, патрульная служба штата Теннесси начала выводить демократов-радикалов. Некоторые, включая брата Пирсона, Кешаун Пирсон, отказались уходить. Перспектива того, что его брат может понести наказание за свои действия, по-видимому, привела конгрессмена Пирсона просто в ярость. Он кричал на сотрудников дорожного патруля Теннесси, выполнявших свои обязанности, называя одного из них тупым ублюдком и мальчишкой, а также пытался помешать предполагаемому задержанию своего брата, которое Пирсон позже назвал тем, что делает превосходство белых. Но опять-таки это обвинение входит в перечень демократических клише, клише демократической партии, когда они хотят делать все, что они хотят, все, что угодно. Если им мешают, все это превосходство белых, это расизм. Пирсон орал: «Мой брат ничего никому не сделал. Эй, эй, он сам выйдет. Отойдите к чертовой матери назад», заявил Пирсон. Лейтенант дорожного патруля Теннесси Билл Миллер сделал заявление для WKR. Во время сегодняшнего заседания трое присутствующих начали срывать сессию Палаты представителей. После неоднократных предупреждений трое были задержаны в галерее Капитолия Теннесси по подозрению в нарушении статьи TCA 39.17.306. Эта статья означает, что этот срыв был официального заседания. Задержанные были доставлены в тюрьму округа Дэвидсон для оформления. Конец цитаты. Но театральные выходки демократов оказались напрасными, поскольку, ну вот так теперь выглядит новая карта избирательных округов Конгресса Теннесси. На ваших телеэкранах карту прокомментировал Теннесси Сенат Репабликан Кокус. Цитирую: «Сегодня Сенат утвердил новую карту избирательных округов на выборы в Конгресс, чтобы помочь закрепить республиканское большинство в Конгрессе. Жители Теннесси хотят низких налогов, сильной экономики и надежно защищенной южной границы. Эта карта отражает желание нашего великого штата». Но я бы еще об одном демократе. Джек Шлосберг, внук президента Джона Кеннеди, один из ведущих кандидатов на место уходящего в отставку конгрессмена от Нью-Йорка, демократа Джеральда Надлера. Так вот, Шлосберг заявил, что поддерживает ограничение поставок оружия Израилю и считает, что США, как он сказал, уже проиграли войну с Ираном. Как сообщается со ссылкой на предвыборные дебаты в синагоге Стефан Вайс Фри Синагог в Манхэттене, Шлосберг, еврей по отцовской линии, отметил, что проголосовал бы за инициативу сенатора Берни Сандерса о блокировании передачи Израилю бомб и военного оборудования на сумму $440 миллионов. По словам Шлосберга, противодействие войне с Ираном должно означать и отказ от финансирования этой войны, как он отметил. При этом он подчеркнул, что по-прежнему поддерживает финансирование системы ПРО «Железный купол» и признает Израиль еврейским государством. Его позиция прозвучало на фоне внутридемократической борьбы за округ NY-12, где вопрос отношения к Израилю и войне с Ираном стал одним из центральных в избирательной кампании.
0: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр «Анкор». Премьера спектакля
10: «Сделка».
9: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
10: Премьера спектакля «Сделка».
9: Театр «Анкор».
10: Впервые в Нью-Йорке.
11: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
10: Театральная гостиная.
11: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
10: Билеты на сайте
11: theater.com и по телефону 718-266-3393.
12: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
13: Ждем вас.
14: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Davidson Radio и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Davidson Radio сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов.
1: 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нидерландах 12 врачей переведены на карантин из-за ошибки с хантавирусом. Медики допустили ошибки при сборе крови у инфицированного. Поп-звезда Дуа Липа подала в суд на южнокорейскую корпорацию Samsung за использование ее фотографий без разрешения. Исполнительница потребовала возместить ущерб в размере не менее 15 миллионов долларов, а также передать ей часть прибыли от продажи техники с ее изображением. Представители певицы заявили, что фото на коробках создает ложное впечатление, словно Дуа Липа рекламирует телевизор или связана с этим товаром. По мнению адвокатов, компания намерена использовала популярность певицы, чтобы увеличить продажи. Кроме того, в иске приводятся публикации из соцсетей, в которых фанаты Дуа Липы утверждают, что решили купить телевизор Samsung из-за того, что увидели на коробке изображение кумира. В Берлине ребенок случайно обнаружил настоящий клад во время прогулки. Находка была сделана на детской площадке. По данным столичной полиции, ценные вещи, в числе которых серебряные монеты, золотые украшения, наручные часы, 6 тысяч евро и даже небольшой золотой слиток, оказались зарыты в землю под кустами. Воспитательница детского сада вместе с отцом ребенка собрала ценности и передала их правоохранителям. Сейчас стражи порядка выясняют происхождение вещей и проверяют, не относятся ли они к похищенному имуществу. Пока соответствующих заявлений о пропаже не поступало. На китайской платформе судебных аукционов Alibaba появился редкий лот. 5 кошек пород Редгал и британская голубая. Животных выставили на торги в рамках банкротства компании, где они служили своеобразным антистрессом для сотрудников. При обычной продаже их общая стоимость оценивается в 7 тысяч долларов. Стартовая цена аукциона – 1400. В настоящий момент животные здоровы и находятся на складе, за ними присматривают. По словам организаторов, несколько потенциальных покупателей уже звонили, чтобы найти кошкам хороший дом. The Beatles откроют музей на месте своего последнего концерта в Лондоне. В доме на Savile Row группа записала свой последний альбом «Let It Be». Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс. Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа – постановка. Еще 30% не уверены в том, что это было. В Нью-Йорке резко вырастут счета за электричество этим летом. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительно влажность воздуха 45%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».
4: Комфорт-зон – забота и поддержка. Когда близким требуется больше ухода, чем сейчас, когда ваше состояние здоровья ухудшилось, агентство социальной поддержки Comfort Zone поможет вам увеличить часы по уходу и оформить все необходимые документы. Мы берем на себя заботу, чтобы облегчить труд ваших близких. С Comfort Zone ваши родные под надежной опекой, а вы – в спокойствии и уверенности. Звоните 718-602-4028. 718-602-4028.
5: адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Каждый раз, когда вы едете по улицам Нью-Йорка, вы принимаете решение. Они могут показаться мелочью, например, превышение скорости или попытка проскочить светофор. Но у ваших решений могут быть последствия, способные изменить всю жизнь. И тогда вы пожалеете, что не можете их отменить. Одно решение может изменить все. Аварию не отмотаешь назад. Это обращение Департамента транспорта города Нью-Йорка.
7: Удивительные судьбы. Невыдуманные истории. Крутые виражи судьбы. Неизвестное об известных женщинах. В программе «Суперженщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: нас хорошо слышно.
1: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу Раисы Росс «Социум».

Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас программа совершенно необычная. Необычна тем, что в нашей радиогруппке сидит замечательный человек, который, я думаю, по голосу многие узнали, его ученики, родители, знакомые, приятели, даже те, которые удивленно спросили у этого замечательного человечка, спросили, а какое отношение Раиса имеет к этой программе. Так вот, я на самом деле скажу, что имею самое прямое отношение. А почему? Потому что я на самом деле люблю очень музыку. И всегда приветствую талантов, которые...

0: человек с ярким голосом и большим, конечно, сердцем. И зовут этого замечательного, замечательного музыканта Сардор Милана. Я очень рада тому, что мы сегодня с вами ближе познакомились. И, к сожалению, когда был концерт в театре и завершение концерта, которым я присутствовала, немножко сократило мой путь остаться в эфире, ну, присутствовать на концерте, но на завтра, когда я пришла в свое рабочее место, у меня многие спрашивали: «Раиса, а вы последнего музыканта слышали или услышали?» Я говорю: «А кто последний?» «Последний» назвала другое имя. «Так нет, был вот такой, вот такой». И такое счастье. Мои чувства сегодня переполнены тем, что вот такой замечательный молодой человек, который является победителем музыкального шоу «Талантов. Главная сцена» и финалист программы «Голос». А я эту программу очень и очень люблю. И сегодня мы с тобой пообщаемся. Не возражаешь, мы тут американцы называем на «ты».
1: С удовольствием.
0: Спасибо. Я буду задавать некие вопросы, потому что у нас скоро, вот 7 июня, приближается замечательный фестиваль, и знаю о том, что вы будете одним из гостей, которые украсят такой замечательный фестиваль, но об этом позже. Прежде чем я перейду к вопросам, во-первых, я бы хотела у вас спросить, звучало только что в самом начале программы, звучало композиция, ваша песня. Расскажите немного об этом произведении. О чем эта музыка, учитывая то, что она не звучала на русском языке?
1: Да. На самом деле, это не моя песня. Это легендарная песня не менее легендарной певицы итальянской, Мина. Я уверен, вы знаете такую певицу. Это один из главных ее хитов, и мы сделали переработку, ремикс, и выпустили в прошлом году эту песню.
0: Спасибо большое. Ну и сейчас я хочу все-таки постепенно прийти к вашему творчеству. Вы расскажете нашим слушателям, когда вы впервые поняли, что музыка станет вашей жизнью.
1: Я думаю, что я понял это, когда я был ребенком. Я думаю, когда мне было 7 лет, и моя мама меня спрашивала, кем я хочу быть. Уже тогда я отвечал ей, что я хочу быть музыкантом, певцом.
0: А кто был вашим главным вдохновителем в детстве? Потому что вчера то, что вы мне рассказали, мы к этому придем.
1: Да.
0: Но, тем не менее, мне бы хотелось услышать от вас, кто был главным вдохновителем вашей музыки.
1: На самом деле, их было очень много. Я воспитывался в очень интеллигентной семье, которая приучала меня, приобщала меня к искусству. И я воспитывался на музыке Аллы Пугачевой, Фредди Меркьюри, группы Queen, Майкл Джексон. И это воспитало во мне музыкальный стиль.
0: Скажите, пожалуйста, вот как вчера в нашем с вами диалоге вы сказали такую вещь, что когда я спросила у вас, где вы занимались, какое у вас образование, вы, Раиса, почитайте Википедию. И этот призыв мне очень подошел. Так вот, что для вас значило участие в шоу «Главная сцена»?
1: Что оно для меня значило?
0: Что это вообще такое, на самом деле, «Главная сцена»? Если вы можете что-то рассказать, и в каком возрасте вы пришли к этой главной сцене, и что на самом деле вызвало у вас, какие у вас эмоции были вызваны главной сценой?
1: Да. Ну, «Главная сцена» — это судьбоносный проект, который изменил в корне мою жизнь, и я безгранично благодарен продюсерам этого проекта. Это масштабный проект, музыкальный, который проходил на телеканале «Россия» и собрал лучших продюсеров из России, а также к ним присоединился один из легендарнейших продюсеров и композиторов Волтер Афанасьев из Америки.
0: Вау!
1: Да, и они выбирали талантов. В итоге я попал в команду Константина Меладзе, и вместе с ним нам удалось выиграть этот проект.
0: Вау. Я думаю, что у нас и слушателей очень будет много вопросов. Если появятся, мы с удовольствием возьмем. Но сегодня мы не спрашиваем ни про медикет, ни про фудстемпы, ничего не...

0: спрашиваем. Сегодня мы воплощаемся вот этой музыкой, вот этой красотой, тем человеком, который сидит буквально передо мной. Поэтому у меня будут вопросы такие немного, может быть, они, ну, такие. Так вот, все-таки я хочу спросить у вас, какие эмоции вы испытали, когда стали финалистом программы «Голос»? И вообще, давайте вначале расскажите, как вы пришли в программу «Голос», как вы прошли кастинг,
1: да.
0: И кто был все-таки самым главным вдохновителем, или вы сами, или ваш продюсер, кто на самом деле был вашим таким учителем, не учителем, который был уже в «Голосе», а тот, кто вас привел в «Голос», кто вас поддержал участвовать в этом конкурсе?
1: Моя семья меня поддержала. И на самом деле у меня долгая история, связанная с этим телепроектом, потому что я пробовал свои силы на «Голосе», начиная с первого сезона, и только на пятом сезоне на меня обратили внимание. А 4 года мне просто говорили «нет».
0: Вот мне интересно, как там говорят «нет» так очень жестоко, или все-таки дают возможность, дают вам право, или вам... Ну, потому что я много очень программ этих слушаю, и вот вы разочаровались, но вот это вот разочарование у вас ушло, или вы продолжали идти вперед для того, чтобы все-таки присутствовать в этом проекте?
1: Да. Сначала, конечно же, были слезы, в подушку было разочарование. На тот момент я являлся студентом Российской академии музыки имени Гнесиных, и я уже думал, что сам факт того, что я являюсь студентом этой академии, предвещает мне известность, но я просто понял, что я заблуждаюсь, что это всего лишь академическое обучение, оно никак не связано с тем, с моими желаниями попасть в шоу-бизнес российский. И я привык получать в ответ слово «нет», «rejection». И в какой-то момент я просто сказал себе, тогда я останавливаюсь, я больше не пробуюсь ни на какие проекты, я просто занимаюсь тем, чем я люблю заниматься в академии. Я, кстати, закончил академию с красным дипломом, я был примерным студентом, учился у заведующей кафедры эстрадно-джазового вокала Ксении Политковской, и там у меня все замечательно складывалось. Но пришел такой момент, когда объявили о кастинге «Главная сцена», и мне сказали, попробуй просто свои силы, не рассчитывай ни на что. И я пошел туда абсолютно... настроенном в таком не то чтобы негативном ключе, но без эмоций и без ожиданий. И вот когда, когда я настроил себя так, двери мне открылись.
0: Но когда ожидание пришло и сказали «нет», а какие были твои вот на самом деле вот чувства, что в это время ты испытывал? Все-таки ты на самом деле не разочаровывался, но строил какие-то определенные планы для того, чтобы все-таки не сегодня, то, может быть, это будет завтра.
1: Во-первых, мне всегда казалось, что те, кто отбирали, они делали глубокую ошибку, не брав меня в свои проекты.
0: Вау, какой вы уверенный, молодец!
1: Да, да. Но в то же время это воспитало во мне новую личность, потому что так сложилось, что я также столкнулся в один момент с Аллой Пугачевой. Я пришел к ней на проект «Фактор А».
0: Ага.
1: И вначале она на меня обратила внимание, но потом последовала такая критика такого характера, что я очень много пересмотрел Киркорова, и у нее сложилось ощущение, что, возможно, я подражаю ему.
0: Что, правда?
1: Да. И в тот момент просто...
0: Она это почувствовала.
1: Ну да, она так и сказала за кулисами. Мне просто сказали эту информацию, она не лично мне это сказала. Вот что у нее явное такое видение меня в образе Филиппа. И когда я услышал эту жесткую критику, после этого я в корне поменял свой внешний облик, я понял, что мне не нужно ориентироваться на Филиппа, как бы я его ни уважал и как бы мне ни нравилось его творчество, поменял свой внешний имидж, вообще ушел куда-то в другую сторону, нашел себя. И вот потом двери стали открываться. И потом уже на «Голос» фактически меня, можно сказать, пригласили сами продюсеры после того, как я выиграл главную сцену. Сразу через полгода мне поступил звонок и сказали, ты не хочешь прийти еще раз на кастинг и попробовать себя? И тогда уже я понимал, что здесь опасный момент, потому что, с одной стороны, яркая победа на главной сцене, а с другой стороны, я могу сейчас просто поставить под вопрос эту победу, если бы я опять не прошел на «Голос». Но я просто принимал все риски и уже шел до победного.
0: Молодец. А есть ли моменты такие на сцене, которые вы на самом деле никогда не забудешь?
1: моменты на сцене?
0: Да.
1: Вы знаете...
0: Это не имеет значения. Голос, да. Абсолютно. В принципе, вот как у тебя есть, вот есть ли в твоей памяти то, что ты никогда не сможешь забыть. Я очень извиняюсь, что на ты, но мы-то такие американцы.
1: Я не против.
0: И, в принципе, ты такой молодой, красивый, энергичный. Мне это льстит, что я могу с тобой говорить на ты. Участника программы «Голос» Сардор Милана, который у нас сегодня в студии в программе «Социум», который будет участвовать 7 июня в замечательном детском фестивале, я об этом позже скажу, который состоится, еще раз повторяю, 7 июня в 2 часа дня, и это будет в Ашане театр.
1: Да, все правильно.
0: Так вот, какие все-таки моменты, вернусь я к этому вопросу, какие моменты незабываемые?
1: Пожалуй, был один яркий момент, который всю жизнь, вот он врезался мне в память. Это как раз-таки на главной сцене, когда уже был суперфинал, и там было задание у финалистов. Финалист должен был спеть со звездой дуэт. Mm-hmm. И все финалисты выбрали в себе в партнеры разных артистов. Александра Софина, итальянский певец, выступал. Григорий Лепс. Ну, то есть были ярчайшие звезды. И когда Костя спросил у меня, с кем бы я хотел спеть дуэтом, mm-hmm. Конечно же, я вначале озвучил Андреа Бочелли. Но когда связались с его представителями, он был в туре, он не мог приехать, хотя Костя готов был осуществить эту идею. И потом мне пришла сумасшедшая идея, я вспомнил про великолепный дуэт, такой огромный во всех смыслах этого слова. На Олимпиаде этот дуэт прозвучал в исполнении Фредди Меркури и Монсеррат Кабалье. И когда я сказал Косте, что я хочу исполнить партию Монсеррат, но у нас нет Фредди, мы подумали про Адама Ламберта. Адам Ламберт — это новый солист группы Queen. С ним мы тоже связались, но он тоже был занят в туре. И тогда мне пришла идея, я сказал: Костя, а почему бы мне не спеть с самим Фредди? И команда телеканала России, главной сцены вместе с Костей, мы оживили Фредди Меркури. И он появился на сцене со мной в виде голограммы. Это было очень реалистично, были мураши. И в какой-то момент я думал, что я стою на сцене с самим Фредди Меркури.
0: А скажи, пожалуйста, вот мне просто интересно, закулисная жизнь на самом деле. Скажи, пожалуйста, ты в программе «Голос», ты имел возможность выбрать, кого хотел петь дуэтом, или все-таки нужно было твой продюсер, конкретный твой продюсер, кто был продюсером твоей программы «Голос»?
1: До этого я говорил про главную сцену. Вы про главную сцену сейчас или про «Голос»?
0: Я про «Голос» больше, да.
1: В «Голос» там вообще очень интересная система. Там принимаются решения совместно с наставником проекта, и там есть музыкальные редактора, которые играют огромную роль. И, конечно же, Юрий Аксюта. Это человек-легенда, то есть его слово решающее. И вот все вместе мы принимаем решения по репертуару.
0: А предложения какие-то вы можете, как участники, ставить свои?
1: Да, мы можем озвучить свои предложения, но чаще всего нас никто не слушает.
0: Вау.
1: Да, в моем случае большинство репертуара выбирала Полина Гагарина, моя наставница.
0: А вот мы сегодня с тобой, когда приближались к Дэвизу Радио, я спросила, кто был твоим главным наставником. Я что-то больше упор даю на то, что на программу «Голос», поскольку я на самом деле очень люблю эту программу, и мне очень интересна закулисная жизнь, и мне очень интересно, какие все-таки, сколько талантов, которые приезжают на такую замечательную программу. И сколько людей, которых мы не знаем, которые на самом деле достойные. И мне, например, грустно смотреть на людей, которые после первого тура уходят. Но есть очень многие исполнители, которые себя умеют держать. И как в начале программы ты сказал, что... не прошло первый раз, значит, будет дальше, да? Так вот, мне все-таки интересно, ты, когда твой первый наставник был Дима Билан, правильно?
1: Да, в «Голосе», да.
0: Да, и потом, как он отказался, вторым твоим наставником стала Полина Гагарина.
1: Да, да.
0: А вот какие отношения между, когда вот в жизни, как происходит? Вот был у Билана, а сейчас у Полины Гагариной. Была ли у тебя возможность общаться и принимать какие-то решения или, может быть, какие-то профессиональные советы получать от того же Билана?
1: Угу. Ну, у нас сложилось короткое путешествие с Димой Биланом. Мы друг другом не прониклись, и он отправил меня домой сразу на следующий тур. Но удивительная штука, что он проникся мной позже. Когда я уже дошел до финала, он стал болеть за меня, и мы до сих пор подписаны друг на друга в Инстаграме. Мы потом пересекались в Сочи на фестивале «Новая волна» у Игоря Крутого. И мы всегда... У нас такие сложились, на удивление, теплые приятельские отношения.
0: А почему на самом деле? Оно должны были быть эти отношения?
1: Ну, я не... Нет, потому что у нас мало было времени узнать друг друга, и мы особо не общались. То есть я не думал, что мы продолжим общение.
0: Вау. А вот я часто слышу, когда проходят такие конкурсы, я честно... Вот даже те исполнители, которые присутствовали на конкурсе, и если они уходили с первого тура, то да, им всегда говорили, обязательно мы с вами встретимся, обязательно мы...
1: Я думаю, что это для красного словца больше
0: вот
1: сказано.
0: Не, это для красного.
1: Я так подозреваю, да.
0: Окей. Следующий вопрос, который, может быть, необычен, но, тем не менее, мне интересно, учитывая твой такой вот, знаешь, профессиональный взгляд и исполнение твое. Вот что ты на самом... Какая главная мысль, как ты, когда исполняешь произведение, донести через свои песни?
1: Какая главная мысль? Не совсем понимаю ваш вопрос.
0: Какую главную мысль ты хочешь донести через свои песни? Ну, опять-таки, это зависит от какую песню ты исполняешь, да?
1: Да.
0: И если эта песня, скажем, сентиментальная, если эта песня лирическая, ну...
1: Вы сами ответили на свой вопрос. Но, может быть, я могу обобщить ваш вопрос.
0: Пожалуйста.
1: Что я несу своим творчеством, может быть, так? Mm-hmm. Потому что в целом у меня репертуар очень похожий. Mm-hmm. И, конечно же, я несу своим творчеством любовь и сострадание. Я считаю, что вот этих двух качеств на сегодняшний день очень мало в принципе по жизни. И поэтому, когда у меня есть возможность поделиться своей энергетикой через музыку, я хочу зарядить теплом свою аудиторию и лишний раз напомнить, что мы все же люди, и мы должны оставаться людьми. А останемся мы людьми только если мы по-прежнему будем... помнить о чувствах сострадания и любви к окружающему миру, к окружающим людям.
0: Умничка. А скажи мне, пожалуйста, что для тебя все-таки как профессионала важнее, сильный голос или душа в исполнении?
1: Если бы спросили меня этот вопрос 10 лет назад, наверное, я бы ответил сильный голос. Я стремился всегда к этому сильному голосу. Сейчас прошло 10 лет, и, наверное, набрался опыта жизненного, сценического. Я понимаю, что это две взаимосвязывающие истории. То есть если у тебя есть сильный голос, но нет души, это не сработает. Но если у тебя есть душа и нету сильного голоса, это может сработать.
0: Ой, умничка какая. Скажи, пожалуйста, есть ли песня, которая особенно близка твоему сердцу, и почему она тебе близка?
1: Вот это периодами. Вот я ловлю себя на мысли, что в последнее время, последний год, мне запала опять в сердце песня «Памяти Каруза».
0: Ага.
1: Я не знаю даже, с чем это связано, но мне постоянно хочется ее исполнять. Вот просто по каким-то внутренним ощущениям. И, кстати, вот у Миши Навахова я исполнял эту песню.
0: Здорово. Скажи, пожалуйста, как ты чувствуешь публику во время твоего выступления? Знаешь, когда ты меня учили, ну, когда, знаешь, ребенок учился там, и как найти правильную точку, когда ты общаешься, даже вот сегодня в эфире, да, и один из педагогов мне когда-то сказал, что ты должна найти какого-то одного человека, который тебе будет внешне какую-то симпатию проявит, и ты просто должна свой взгляд направить конкретно на этого человека. Правда ли это?
1: Получается
0: ли у тебя такой прием? Но я помню, мне когда-то, я сама, в принципе, когда-то училась и получила музыкальное образование, которое мне не на сегодняшний день только любовь к таким исполнителям дала. А вот как у тебя на самом деле, вот что ты чувствуешь, когда ты... Когда ты видишь публику во время своего выступления?
1: Вы знаете, по-разному. Ну, во-первых, волнение — это вот часть моего бытия на сцене. То есть этого не избежать. Я все время волнуюсь. И вот когда я выхожу на сцену, первые секунд 30 я нахожусь в прострации, я просто прихожу в себя. Мне нужно успокоиться. И только потом я уже начинаю понимать, где я. Я обсматриваю территорию людей. И аудитория...
0: Обсматривай, у тебя есть возможность это на сцене сделать?
1: Ну, то есть, да, я пытаюсь поймать зрительный контакт с публикой. Да.
0: Представь. Да. Мы буквально несколько минут прервемся на рекламу и продолжим, хорошо, потому что у меня еще много вопросов к тебе.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Монетный двор начал продажи новой долларовой монеты из серии American Innovation Coin с изображением сооснователя Apple Стива Джобса. Коллекционная монета уже доступна для заказа на сайте Монетного двора. На монете Джобс изображен молодым в водолазке, джинсах и кроссовках на фоне пейзажа Северной Калифорнии. Создание дизайна поддержал архив Стива Джобса при участии губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Ньюсом заявил, что Джобс воплотил в себе инновационный и предпринимательский дух Калифорнии, а его стремление к реализации калифорнийской мечты помогло осуществиться мечтам миллионов американцев. Совет ЕС представил европейским чиновникам проект, согласно которому на заседания саммитов будут приглашать блогеров, работающих на платформах YouTube и TikTok. Об этом сообщило издание «Политика». Отмечается, что дипломаты, присутствовавшие на рабочей группе, были шокированы данным предложением. Блогеры получат доступ в штаб-квартиры Совета в Брюсселе, которые в настоящее время открыты для аккредитованных институтами ЕС журналистов. Однако им будет запрещено задавать вопросы министрам. Власти Австрии начали расследование после того, как на памятнике советским солдатам-освободителям в центре Вены были обнаружены граффити.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Здравствуйте! С вами вновь доктор Александр Фиш. Компания Vocon Smile продолжает удивлять и радовать своих пациентов. И вы легко можете в этом убедиться. При покупке комплекта лечебный крем Рабутин и омолаживающий крем Velvet EF стоимостью в $120 на ограниченное время вы получаете в подарок металлический многоигольчатый ролик, улучшающий циркуляцию, усиливающий впитывание кремов, обеспечивающий обезболивание и сияющий результат. После нанесения крема используйте ролик от 2 до 5 минут, и вы почувствуете большую разницу. Заказать продукцию компании Vocon Smile вы можете по телефону 212-757-7437 или на сайте walkandsmile.com. Не старейте и живите без боли. Всегда ваш доктор Александр Фиш.
5: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
6: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
9: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
0: Ой, стараюсь быстро. Вопросов много, но тем не менее хочу напомнить о том, что сегодня у нас в программе замечательный молодой человек, узбекский певец, который с определенного времени жил в Москве. Сегодня он являлся победителем музыкального шоу «Талантов. Главная сцена». Стал финалистом программы «Голос». И сейчас у меня к нему будет необычный вопрос, который мне бы хотелось от тебя услышать. Почему вы решили принять участие в фестивале для детей? Я просто хочу напомнить нашим дорогим, любимым, самым замечательным слушателям о том, что 7 июня состоится в театре «Ошана» в 2 часа дня состоится фестиваль, летний семинар «Land of Talent», где будут участвовать детки самого различного возраста, человек, который эту программу, который этот фестиваль создала, талантливейшая девочка. Не могу назвать имя, но тем не менее, если вы придете 7 июня в 2 часа дня в театре «Ошана», вы увидите, что там будут два замечательных таких вот, примут участие, таких два человека, которые на самом деле даст вам возможность прийти и услышать вот этих талантливых ребят. Это Сардор Милана и, конечно, Никита Пресняков. Вот. Так вот у меня к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот что на самом деле привело тебя участвовать в... Ну, я понимаю, тебя пригласили, но, слушай, это зависит от твоего согласия, хочу я или нет, но, тем не менее, что привело тебя?
10: Меня привело ощущение, что мой микрофон не работает. Меня
0: Да-да, конечно.
10: Мои дети меня привели на этот фестиваль.
0: Вау!
1: У меня их целых 40 штук.
0: Слушай, сегодня же будут очень много звонков. Кто-то захочет быть 41-м ребенком твоим.
1: Но, к сожалению, больше, чем 40.
0: Скажи то, что ты мне вчера сказал.
1: Да. Ну, во-первых, это я просто все шучу. Так сложилось, что я открыл в себе, наверное, можно это сказать, новый талант. Хотя я никогда не думал еще, если вы бы спросили меня 5 лет назад, 10 лет назад, даже не предполагал, что вообще я смогу окунуться в какую-то новую индустрию для себя. И даже по секрету скажу, когда я заканчивал Академию Гнесиных, я был так занят проектами, что меня освободили от педагогической практики. Да и у меня, в принципе, не было желания проходить эту практику педагога, потому что я не думал, что я свяжу свою жизнь когда-нибудь с преподавательской практикой, но так сложилось, что в какой-то момент волею судьбы пришел такой виток новый в мою жизнь попробовать себя в качестве креативного директора и попреподавать. И вот когда я окунулся в это, я в это дело влюбился и никак не ожидал, что в меня могут влюбиться. И вот такая взаимная любовь привела к тому, что 2 года назад я открыл свою первую музыкальную академию звезд Сардора Милана в Нью-Йорке.
0: Умничка. И все-таки каким вы видите современное детство сегодня? Скажи мне, пожалуйста, учитывая, что у тебя 40 деток, расскажи, пожалуйста, вот что ты на самом деле видишь вот это современное детство?
1: Оно очень отличается от моего детства. Эти дети, они такие продвинутые, порой как бы они меня учат каким-то новым вещам, и происходит такой какой-то необыкновенно крутой обмен энергиями, и вот это вот создает что-то прекрасное и новое, то, что меня вдохновляет и от чего хочется жить дальше. И именно это привело нас на такой великолепный фестиваль, который устраивает очень красивый человек, с которым я недавно познакомился, и я считаю, что он вносит огромную лепту в творческую молодежную жизнь Нью-Йорка, потому что на сегодняшний день очень мало фестивалей, где дети могут себя проявить.
0: Ну, я просто еще раз напомню, что 7 июня в 2 часа дня в Ашане театр будет проходить вот этот замечательный детский фестиваль, в котором будешь участвовать ты и, конечно, Никита... Не, конечно, ты, конечно, и Никита Пресняков.
1: Никита Пресняков, безусловно, талантливый парень. И я уверен, что на сцене он... покажет не только то, что он известен тем, что он внук Аллы Борисовны Пугачёвой.
0: А между прочим, я читала очень много, он не очень-то любит, чтобы вот этим вот афишировать,
1: да,
0: что
1: да.
0: Он как раз в своих высказываниях, я очень много читала, что он, наоборот, пытался себя инсценировать так, чтобы этим именем не пользоваться.
1: Это правда, это правда. И мне кажется, что это даже немножко, может быть, даже и мешает ему восприятию людей его, уже будучи, понимая, кто он. Но он, безусловно, талантливый человек.
0: У меня еще такой будет вопрос, потому что время, стрелки не бегите, подождите, да? Что бы вы пожелали детям, которые мечтают стать артистами? А все хотят быть артистами. Вот скажи мне, вот к тебе приходят в твою академию детки, да. Где мамы приводят, бабушки, дедушки, они все считают, что их детки артисты.
1: Талантливые,
0: это самые лучшие,
1: да.
0: Самые-самые. Так вот, что на самом деле происходит, и что бы ты пожелал детям, которые мечтают стать артистом?
1: Ну, наверное, первое, что бы я пожелал, это, безусловно, трудолюбие. То есть без труда не выжить в этой индустрии, помимо таланта.
0: Mm-hmm.
1: Поэтому труд — это первое, на что я обращаю внимание. Ко мне приходит потенциальный студент, и я веду разговор, и первое, что я говорю, вы готовы к работе? Потому что это не только фан, но это каждодневный труд.
0: Это правда. А скажи, пожалуйста, я помню из своей юности, когда у меня был тоже коллектив, и в одном из коллективе, я сейчас назову эту программу, для некоторых людей скажут, Раиса уже такая старая, если она участвовала, ее детки участвовали в этой программе. Но я все-таки поделюсь и скажу, мы участвовали в программе, была такая программа «Красные гвоздики». Была такая программа, и детки мои выступали, я работала в школе, и много детей, которые были гудошниками. И стали, ну, в прошлом были гудошниками, занимаясь музыкой, они так развивали свой голос, что они сегодня, даже двое из них работают в Германии, и очень талантливые детки. То есть я хочу подчеркнуть, что дети, которые не лишены слуха, не имеют слуха, но если вовремя этот слух развивать и направлять, то все-таки, как ты считаешь, это помогает, школа помогает, или что больше помогает в этой ситуации? Учитель, школа или вот это напряжение, ну, то есть подача от родителей, что вот я хочу, чтобы мой ребенок был и там, и там, и там, и там.
1: Да.
0: А вот какое твое мнение на это?
1: Вы знаете, я буду предельно откровенен, и, как правило, здесь такая ментальность, что не принято говорить откровенно родителю о способностях его ребенка.
0: Умнички.
1: Но в нашей академии, то есть нет такой традиции, я всегда говорю в лицо, как оно есть. Никто не отменял природу и, да, и то, чем наделен ребенок от Господа Бога. Это то же самое, когда приводят ребенка в балет, и вам сразу скажут, этот ребенок не будет в балете, просто потому что нет природных данных. Точно так же иногда просто полное отсутствие слуха, и, к сожалению, сложно что-то из этого сделать. Сделать можно, но никогда на 100% слух развить нельзя будет. Это мое наблюдение, я говорю это исключительно исходя из своего опыта. Но это возможно. Да.
0: А скажи, пожалуйста, что помогает не терять вдохновение вот такое, как и для тебя, так и для детей?
1: Труд, наверное. Вдохновение? Ну, во-первых, я бы сказал connection. Очень важно быть не просто преподавателем. Я понял, что у меня в последнее время уже перекос в сторону психолога, потому что мои любимые дети-студенты делятся о своих каких-то жизненных переживаниях со мной. И, честно говоря, мне это очень льстит. I'm bonded with my students, and that's really important.
0: Ой, молодец какой. А скажи мне, пожалуйста, были ли у тебя такие моменты, что хотелось бы все оставить и что помогло идти дальше на самом деле? Что на самом деле? Вот было ли разочарование, потому что становление такое, открыть школу, академию открыть, и, ну, идти это все как-то набирало свое определенное и время, и определенные финансовые затраты, очевидно, правильно?
1: Да, да.
0: Но вот все-таки что на самом деле происходило с твоим вдохновением и были ли разочарования?
1: Ну, я думаю, что разочарование — это часть вообще в принципе нашей жизни, потому что белое, черное никто не отменял. Если бы не было разочарования, наверное, было бы скучно жить. Но я просто ловлю себя на мысли, что, наверное, успех моей академии заключается в качестве моей работы. И поверьте мне, я работаю очень много над собой, потому что я понимаю, что сотни других школ. Но быть лучшим... Это время, часы моей работы над собой, не только как над преподавателем, а как над личностью. Потому что, мне кажется, быть личностью — это больше, чем быть просто преподавателем.
0: А скажи, пожалуйста, что на самом деле помогло тебе идти дальше? Вот, ну что, ну все-таки, слушай, ну ситуации различные, правда, детки разные.
1: Да.
0: Вот эта адаптация, которая проходит у тебя
1: сегодня. Тотальная любовь. Вот принятие ребенка таким, какой он есть, ты закрываешь глаза на все, ты принимаешь этого ребенка за благодарностью и любовью, и ты вкладываешь в него.
0: Немного в нашем маленьком рассказе ты сказал, что у тебя есть потомственные близкие, родные, которые тебя тоже вдохновили. Это твой дедушка.
1: Это мой дедушка, безусловно, которым я очень горжусь. Заслуженный деятель Российской Федерации, кинорежиссер Эльёр Ишмухамедов. И я подозреваю, что корни творческие растут именно от него. Ну, кстати, единственный важный жизненный совет, который он мне дал, когда мне было 15 лет, он сказал: «Внучок мой, ты должен начать читать книжки».
0: А ты это сделал?
1: Это единственное, что
0: ты
1: я могу
0: тебе сказать. Ты это сделал?
1: Я прислушался к нему, я стал работать над собой, да, и я подозреваю, что именно благодаря этим словам я почувствовал рост своей личности.
0: А на сегодняшний день ты считаешь, твой успех в чем заключается? То, что ты растишь деток таких, что у тебя такая школа, или у тебя есть какие-то, ну, в будущем планы, что бы ты хотел изменить, может быть, дай нам каких-то таких несколько тот, чтобы...
1: Вы знаете, я не загадываю на далекое будущее, потому что я считаю, то, в каком мире сегодня мы живем, это сложно загадывать. Поэтому я живу по принципу жить здесь и сейчас. И наслаждаться каждым моментом. Я люблю красиво жить. Вот я создаю себе эту красивую жизнь. Вот сейчас мне хорошо, значит, пусть будет так. Если завтра что-то изменится, мы будем двигаться в другом направлении. Вот пока моя философия жизненная вот так и выглядит.
0: Ой, что бы ты хотел сказать сегодня нашим слушателям? Все-таки, как ты вчера мне сказал, что в школу, в твою академию попасть достаточно сложно.
1: Ну, это правда.
0: Ну, давай, у тебя есть время, говори, еще 5 минут.
1: Ну, на самом деле, я всегда нуждаюсь в талантливых детях, потому что я хочу быть причастным к открытию новых талантов, поэтому...
0: Ну, подожди, но таланты нужно развивать, наверное.
1: Вот я готов помочь развить это в совокупности с родителями. Поэтому если вы считаете, что ваш ребенок талантлив, и вы хотите связать жизнь своего ребенка с искусством, то мои двери для вас открыты.
0: Ой, боже, как я хотела это услышать. А вчера сказал: нет, ко мне трудно попасть. Молодец.
1: Вы утрируете.
0: Я утрирую чуть-чуть, да, но я же тоже какого-то... Что-то у меня к музыке тоже есть.
1: Да.
0: Знаете, я еще раз хочу нашим дорогим слушателям, которые слушают сегодня не про Медикейт, не про Фудстемпы, что здесь сидит передо мной замечательный, талантливый, красивый, обаятельный. Ну, вы слышали это в самом начале программы, то исполнение, которое он воспроизвел в эфире перед началом программы, это много стоит. Спасибо тебе огромное, но я еще хочу... Детки привели тебя все-таки. Почему на самом деле 7 июня нельзя пропустить этот фестиваль?
1: По нескольким причинам. Во-первых, на сцену выйдут очень талантливые дети. Дети, которые...
0: Что это значит «очень талантливые»?
1: Я скажу вам, что это значит.
0: Пожалуйста.
1: Это значит, дети, которые, у которых уже за плечами контракты с менеджментами, которые зарабатывают свои первые гонорары в свои там 12-10 лет. Которые участвуют в постановках, в профессиональных мюзиклах, победители международных музыкальных конкурсов. Мало того, что я выйду на сцену, и выйдет великолепный Никита Пресняков, выйдут другие школы, и это будет действительно музыкальная феерия. Это будет очень красиво, это будет очень музыкально. Поэтому спешите приобретать билеты. Мы ждем вас 7 июня в 2 часа дня в Ашана Theater на фестивале Land of Talents.
0: Спасибо тебе огромное. Я просто хочу в заключение сказать, что на самом деле музыка объединяет сердца, а детские улыбки делают этот мир, конечно, светлее. Мы ждем всех 7 июня на замечательном фестивале вместе с талантливым певцом Сальдор Милана. Я хочу тебя поблагодарить за твое время, которое ты все-таки вчера, когда мы планировали немного побеседовать с тобой, ты сказал: «Ну, Раиса, я сейчас не могу через 2 часа». Потом был такой, в голосе было такое наполнение звуков, что ты такой, знаешь, вдохновленный тем, что урок у тебя прошел.
1: Да.
0: Тебе огромное спасибо. И, конечно, я желаю тебе успехов. И, конечно, ты это заслужил. Даже те этапы жизни, которые ты проходил, когда тебе учителя говорили: «Отойди в сторону», а ты продолжал это делать.
1: Да.
0: Все-таки это этого многого стоит. Огромное спасибо. Тебе спасибо.
1: Вы что очень глубокое, вы мне импонируете.
0: Спасибо большое, спасибо, взаимно, все взаимно. Спасибо огромное, я надеюсь, что мы с тобой еще встретимся.
1: Но... Вас мы ждем на фестивале тоже.
0: Огромное спасибо всех наших дорогих слушателей, приглашаю от имени замечательного руководителя этого фестиваля. Я думаю, что вы получите истинное наслаждение. Весьма признательна нашей встрече. Спасибо.
1: До новых встреч.
0: До новых встреч. Всем пока. С вами была я, Раиса Рос. Всем пока.
11: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
3: Сообщение для абонентов телефонной компании «Дэвидсон», звонящих в Грузию. Сегодня у телефонной компании «Дэвидсон» звонки на домашние телефоны в Грузию по 25 центов за минуту и звонки на мобильные телефоны по 42 цента за минуту. «Дэвидсон Карт» вы можете приобрести в магазинах города, а также по адресу 3171 Coney Island Avenue, угол Brighton Beach и Coney Island. Информация и подключение к льготному тарифу по телефону 718-303-9076 или на сайте davidsoncard.com. Телефонная карточка «Дэвидсон» – это связь, проверенная временем.
12: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
14: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
13: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
14: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
15: Дэвидсон Радио? У вас хороший вкус.

0: Америки 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В США продолжается жесткое обсуждение внешней политики администрации Трампа. Белый дом одновременно пытается продвигать переговоры по Украине и усиливать давление на Иран через новые санкции. Американские спецслужбы и Министерство внутренней безопасности усилили наблюдение за крупными международными мероприятиями после серии предупреждений о террористических рисках в Европе. На этом фоне Вашингтон тесно координирует работу с австрийскими службами безопасности во время проведения Евровидения в Вене. В Южных Штатах продолжается сезон разрушительных штормов. Сильные торнадо и ливни привели к повреждению линий электропередач и жилых районов сразу в нескольких штатах. Метеорологи предупреждают, что май и июнь могут оказаться особенно тяжелыми по количеству экстремальных погодных явлений. Продолжается активная подготовка к чемпионату мира по футболу. Финал пройдет в Нью-Джерси на стадионе MetLife. Власти Нью-Йорка и Нью-Джерси уже обсуждают вопросы транспорта, безопасности, гостиниц и контроля потоков туристов. В экономике сохраняется нервозность из-за отношений с Китаем. Инвесторы опасаются новых ограничений и торговых конфликтов после расширения санкций против схем поставок иранской нефти через китайские структуры. Одновременно в стране вновь обсуждают стоимость медицинской помощи. Рост цен на лекарства и страховые полисы остается одной из самых болезненных тем для американских семей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс. Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа – постановка. Еще 30% не уверены в том, что это было. В Нью-Йорке резко вырастут счета за электричество этим летом. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 45%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени. Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
5: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
6: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
7: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
8: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
9: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
10: Мой адвокат.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
10: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
11: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
11: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
16: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я беседую с доктором, хирургом-ортопедом Игорем Рубинштейном. Его новый офис расположен на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue, а телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна 718-891-0101, 718-891-0101. Добрый день, доктор.
17: Добрый день, Олег.
16: Сегодня мы поговорим про ортопедическую хирургию, очень важную и нужную часть медицины. Я на себе уже как-то испытал это. Надеюсь, это было первый и последний раз. На какие жизненно важные суставы вы делаете операции?
17: А я делаю операции на многие суставы, включая колени, плечи и другие суставы, также на разные переломы разных костей.
16: В каких случаях операция незаменима?
17: Есть ситуация, когда операция срочная и неотложная, в случаях, где есть перелом или некоторые значительные разрывы мягких тканей. Некоторые операции плановые. Большинство из них включают в себя операции на порванные мениски, порванные сухожилия, артрит и такого типа заболевания.
16: Можете перечислить основные ортопедические операции?
17: Основные ортопедические операции включаются операции на перелом, на суставы. Есть маленькие операции с небольшими надрезами, есть большие операции, включая операции на замены суставов. Есть операции на разные кости и суставы по всему телу.
16: А что такое минимально инвазивная хирургия? Она без общего наркоза производится?
17: Да, минимально инвазивная хирургия в основном это операция с небольшими надрезами, без общего наркоза. Она проводится амбулаторно, занимает минут 20-30, и пациент идет тот же день домой. Часто нет необходимости быть в госпитале. Эта операция в основном делается в амбулаторном хирургическом центре. Рекуперация после такой операции довольно быстрая, и пациент довольно быстро может вернуться к нормальному образу жизни.
16: Где вы проводите операции?
17: Большинство моих операций я провожу в амбулаторном хирургическом центре в Бруклине. Это включает в себя минимально инвазивные артроскопические операции и большинство небольших амбулаторных операций.
16: Как долго длится... В общем, в среднем, как долго длится операция?
17: Небольшие артроскопические операции могут длиться 20-30 минут, и пациент очень быстро приходит в себя после такой операции. Некоторые большие операции, например, замена коленного сустава, занимают дольше, рекуперация намного дольше.
16: Как долго длится период восстановления после операции?
17: После минимальной инвазивной артроскопической операции реабилитация проходит довольно быстро, в течение нескольких недель. После больших открытых операций, типа операции на замену сустава, это может занять несколько месяцев.
16: А что считается большой операцией, а что маленькой, небольшой?
17: В моей практике большая операция, в основном это операция на замену сустава, особенно колено, и некоторые операции на переломы или фиксацию связок сухожилий. Небольшие инвазивные операции. Это включает в себя артроскопические операции на колени, плечи и другие суставы.
16: Телефон офиса доктора Игоря Рубинштейна, а он сегодня гость в студии Дэвидсон Радио, 718-891-0101, 718-891-0101. И последний вопрос. Ваши рекомендации, как избежать операцию?
17: Я всегда рекомендую пациентам максимально двигаться и делать упражнения, чтобы поддерживать их суставы. Суставы любят движение, и чем больше подвижен и активен человек, тем лучшим в состоянии будут их суставы. И это правда в любом возрасте. Чем активнее пациент, тем здоровее их суставы, и тем менее вероятно, что им необходимо какое-то вмешательство или операция для этого.
16: Спасибо, доктор. У нас гостил хирург-ортопед высшей американской категории Игорь Рубинштейн. Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Звоните 718-891-0101, 718-891-0101.
18: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
19: Полный шалом.
20: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
21: Шестой час, а если быть совсем точным, 11 минут шестого в Нью-Йорке. Пришло время вывода в прямой эфир полного шалома. И я, Алексей Осипов, вместе с ведущим израильским журналистом Александром Маистровым приветствую наших радиослушателей и говорю отдельный добрый вечер Александру. Александр, привет, привет, алло, алло.
22: Добрый вечер, Алексей, добрый вечер радиослушателям, как обычно всегда.
21: Александр, мы никакого секрета не делаем из того, что вот уже которую неделю подряд не договариваемся, не выбираем с вами какую-то отдельную первую тему на первый час. Почему? Потому что, ну, вот столько новостей кипит вот в своеобразной вот этой вот кастрюле или на своеобразной плите, связанной в первую очередь с Ближним Востоком, с Израилем, не в последнюю или даже в первую очередь. Иран, конечно же. Пожалуйста, ваша краткая или не очень краткая справка, такой вот экстракт положения дел вот на текущий момент. Потому что я не устану повторять, обижайтесь на меня или нет, все происходит хаотично, не спланировано. И, честно говоря, ни мне, никому, да вот и в вопросах американцев, которые проводят там солидные агентства социологические, опросные, американцы простые говорят, мы вообще не понимаем, что там заварилось, зачем и почему.
22: Давайте сначала по хроники событий, да, Алексей, наверное?
21: Давайте, да,
22: мы имеем дело, по сути дела, опять в той же ситуации, зависшей ситуации, непонятно в каком направлении она будет развиваться, все сценарии возможны, по сути никакого продвижения нету, западные СМИ сообщили, и Трамп сделал намек на то, что может быть, будет какая-то договоренность на то, что Иран согласится вывести обогащенный уран, после чего иранцы заявили, что нет, никакой договоренности нету, и вообще мы ни на что не соглашались, прежде всего, конечно, на вывоз обогащенного урана, а что мы да хотим, это мы хотим, чтобы были установлены конкретные сроки для получения размороженных средств, хотим, чтобы был разблокирован Персидский залив, хотим, чтобы были разблокированы иранские активы, чтобы все было в указанные сроки сделано. Они хотят, и хотим, конечно, репараций и контрибуций. Они хотят так, как вот французы сделали после Первой мировой войны, но французы вместе с союзниками, с англичанами, американцами вышли победителями, они хотят представить всю эту ситуацию, ну, как унизительная капитуляция Трампа, унизительная капитуляция Америки. Они не слезают со своей этой планки, на которой они, с этого дерева, на которое они забрались. И поэтому, естественно, ничего не движется. Трамп недоволен Ираном, недоволен Пакистаном. Сейчас он

города, они получат больше, больше простор для маневра. Что касается теперь расклада сил, вот с вопроса о том, зачем, почему, как, и зачем все это надо было. Опять-таки, смотрите, ситуация следующим образом сегодня складывается, если смотреть достаточно объективно, непредвзято и рационально. По сути дела, Трамп держит Иран за горло. Персидский Армузский пролив закрыт. Иран не может продавать свою нефть, не может вывозить ее. Более того, даже не может качать ее, потому что запасы, ангары, куда можно эту нефть загружать, ограничены. Останавливать производство проблематично. Это может привести к сбою всей схемы. Они теряют, по сути дела, 500 миллионов долларов в день, плюс-минус. Они зажаты, в общем-то говоря, закупорены буквально в своей вот этой дыре, где они находятся. А при этом они потеряли очень много. То есть говорить они могут все, что угодно, но потеряли они, по сути дела, ну, всю свою, весь свой или большую часть его военно-промышленного комплекса. То есть это как раз не американцы говорят, и не Израиль даже говорит. Я часто повторял, что это говорит Объединенные Арабские Эмираты, и я им как раз можно в большей степени даже верю, они более, наверное, объективно. Так вот, они говорят, что Иран лишился где-то 2/3 производственных мощностей для сборки ракет и беспилотников, огромное количество комплексов ПВО, но, естественно, что флот военно-морской Иран уничтожен, и они потеряли, опять-таки, это Эмираты, они указывают, где-то около 150 миллиардов долларов, там и заводы, и электростанции, и мосты, и так далее, иранский нефтехимический экспорт, где-то 85% выведен из строя, ВВС Ирана, по сути дела, уничтожены те, которые были, потери огромные. И то, что Трамп продолжает вот эту вот политику удушения, это может просто и приведет, неизбежно, если это продолжится, даже без боевых действий, тому, что ситуация взорвется изнутри рано или поздно. Это плюс с точки зрения Трампа, но есть и минусы. Минус заключается в том, что любая демократия, она вот в такой ситуации политически слабее, чем диктатура, чем авторитарный режим, тем более такой, как в Иране, потому что подвергается давлению Трамп со стороны всех, по сути дела, всех. И СМИ его гнобят, вот все эти левые СМИ, которые так заигрывали с Ираном, Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс и CNN, которые просто воспевали, восхваляли, как с Ираном можно подружиться, какой он миролюбивый, и Хизбаллу, и, то есть они очень любят. Любят они вот эти вот все режимы, ничего с этим не сделаешь. Любят. Это такое иррациональное чувство любви, которое не зависит вот от разума, от мысли, от рационального начала. Плюс еще, конечно, люди просто недовольны, ну, цены тоже растут, международные политики влияют, в том числе и та же Европа, в том числе и другие страны, потому что хотят разрешения какого-то кризиса, хотят, и Китай хочет, и Япония хочет, все они зависят от нефти. Но, конечно, и внутри республиканской партии оказывается давление на Трампа, поэтому, хотя обладает он решающим преимуществом, по сути дела, в этом противостоянии, но это давление, тем более перед промежуточными выборами, оно его ослабляет. И поэтому тут вопрос, устоит он или не устоит, потому что очевидно, что иранцы со своего этого дерева не слезут. Для них это просто невозможно, иначе они потеряют все. Для них лучше не сдаваться, идти стоять на своем до последнего, чем пытаться уступить, договориться и быть обвиненными своими соратниками по движению в предательстве, слабости, вероломству и так далее. Те, кто пытались сдвинуть их на прагматичный такой курс, как Пежескиан, как Аракчи и так далее, тех уже клеймили как чуть ли не предателей Родины и врагов народа.

0: Поэтому нет, КСИР сегодня управляет КСИР, никто иной, как Корпус Стражи Исламской Революции. Раньше они были как бы в подчинении или действительно зависели от мнения Аятоллы Хомейни, который все-таки великий лидер, духовный лидер. Сейчас нету этого никакого лидера. Сейчас просто это военная хунта, по большому счету. Причем такая хунта одержимых, которые правят своей страной и готовы эту страну уничтожить ради своих амбиций, своего эго и ради своего фанатизма. Они, конечно, во многом зависят от того, идет нефть, от того, как будет складываться ситуация, потому что КСИР — это империя, это государство внутри государства, и они, конечно, зависят от доходов от всех энергоносителей и так далее. Если эти доходы начнут сокращаться, они уже сокращаются, то по ним это ударит, конечно, тоже. И понятное дело, что Трамп это прекрасно знает. Он это прекрасно понимает, он не дурак. Он вполне понимает, что можно иссушить вот это вот болото КСИР, только если прекратить вливание туда нефти долларов. Но опять-таки, он находится под очень сильным давлением, и выстоит он или нет, мы не знаем, Алексей. Но если возвращаться к вашему вопросу о том, зачем и почему, то я отвечу, знаете, своим вечным ответом. Ну вот хорошо, просыпаемся мы сегодня в мире, где у Ирана есть ядерная бомба, и где он может, по сути дела, властвовать над всем своим регионом и над всем своим окружением. Ну, вот это такой мир, который, ну, не знаю, может быть, кому-то кажется, что это нормально. Но и знаете, и в середине 30-х годов казалось, что Германия нацистская, это ничего страшного. Переживем, как говорится, и пойдем дальше. Ну, что из этого получилось, мы знаем.
1: Хорошо, Александр, но вот если проанализировать вот в сухую то, что вы сказали, я имею в виду, не вникая в смысл, Израиль-то вот ни разу не упомянулся во всей этой связи. А где Израиль? У нас программа-то о нем, вокруг него. Ну, да, Иран, да, Америка, а вообще-то заварил всю кашу чисто технически, за что и шишки полетели. Я имею в виду, первые ракеты в сторону Ирана полетели именно с территории Израиля. Так вот, ну, первым-то во всей этой каше было именно еврейское государство. А что сейчас? Все тихо, Израиль как-то так выходит из этой вот, или из-под этой пелены военной, ракеты вроде бы не летят, ну, о Хизбалле отдельно, может быть, еще успеем поговорить. Но я имею в виду, что иранский вопрос как бы сошел на нет.
0: Ну, вы знаете, во-первых, я не согласен, Алексей, что Израиль завалил. Израиль завалил, но после это произошло, я сейчас напомню, как это было. Был ликвидирован иранский генерал в Сирии. Но надо сказать, что обе стороны уже ведут давно войну на невидимом фронте. То есть обе разведки, они действуют. Иранцы, Хизбалла, они осуществляют атаки повсюду, где они могут, в том числе за границей. Израиль, соответственно, Моссад действовал тогда еще, ну и сейчас, естественно, против иранских объектов и иранских должностных лиц тоже по всему миру. Так вот, был ликвидирован в Дамаске иранский генерал. И после того, как он был ликвидирован, это было еще до смены режима там, а тогда Иран обстрелял Израиль. Это была вот прямая атака. Не косвенная, знаете, не война разведчиков в плащах и кинжалах. Нет, это была прямая атака. После этого Израиль ответил. После этого была уже 12-дневная война. Потом эта война. Но на самом деле начал-то Иран. Иран нанес первый удар. А что касается сегодняшнего дня, то вы знаете, мы в режиме ожидания. Как вот это было и уже на протяжении сколько, 2 месяцев, наверное, последних, в режиме ожидания. И, конечно, все зависит от Трампа, потому что если Трамп все-таки решит пойти на какую-то сделку с Ираном, Нетаньяху не может ему противостоять. Это, да никто бы не смог, ни один израильский политик. Как бы они там ни били себя, знаете, кулаками в грудь, как бы они ни кричали с трибун, что вот до последнего, но никто из них не пойдет, никто из них совершенно не пойдет на конфликт с Трампом. Это в этой ситуации просто абсолютно невозможно. Кроме того, на Трампа оказывают воздействие не только Израиль, там еще оказывают воздействие и Эмираты, и Бахрейн. Я подозреваю, что даже Саудовская Аравия, которая явно не хочет остаться один на один вот с этим режимом, который показал, что он абсолютно неконтролируемый. Так что там много игроков, там не только один Израиль на Ближнем Востоке, у нас здесь игроков более чем достаточно.
1: Ну, а не считаете ли вы, что Иран в последнее время вообще как бы, ну, забыл про существование Израиля и там даже какую-то риторику сейчас не использует антиизраильскую, а целиком и полностью переключился, ну, на такую своеобразную месть своим соседям? То в очередной раз он жахнет по Арабским Эмиратам, то вот из Кувейта сегодня пришли сообщения, что на их суверенный, принадлежащий Кувейту остров, отряд КСИР захотел пробраться, то еще были какие-то бомбежки. В общем, такое ощущение, что в Тегеране в пух и прах решили, ну, расстроить свои отношения со всеми своими соседями.
0: Вы знаете, Алексей, вот это то, что происходит между Ираном и вот этими вот его соседями, это действительно все весьма и весьма странно. Почему? Потому что все его соседи, все, буквально все в большей или меньшей степени, они, в общем-то, как-то очень даже хорошо уживались с Ираном. С Катаром они прекрасно ладили, Катар делал ставку на Иран. Объединенные Арабские Эмираты, они служили, по сути говоря, прачечной для иранцев. То есть там отмывались деньги, там был такой финансовый хаб теневой, и через который финансовые потоки шли в Иран, и это даже вызывало недовольство в Вашингтоне. Все эти страны, и все они заявляли о том, что они против нападения Соединенных Штатов и Израиля на Иран, все они говорили, что мы за деэскалацию, за стабильность и все такое прочее, и иранцы начали их гнобить и продолжают с невероятной силой. Причем количество обстрела вот этих вот княжеств, оно намного больше, чем Израиля. То есть там огромное количество ракет по ним по всем было выпущено. И это, естественно, ведет к ответной реакции. То есть зачем они это делают? Для того, чтобы подтолкнуть, по сути дела, все вот эти вот государства, всех эти нефтяные княжества подтолкнуть в объятия Израиля, как будто бы они специально это делают. Эмираты уже закупили израильские ПРО и значительно усилилось сотрудничество. И с Бахрейном тоже в самых разных областях, и кибербезопасности, и разведка, и так далее. То есть тут непонятно. Такое впечатление, что этот режим в некотором смысле стал неуправляемым. И вполне возможно, что это так, понимаете, потому что, как мы уже не раз говорили, когда высшее командование уничтожено, остаются командиры среднего звена, второго, третьего, которые не готовы к тому, чтобы управлять, руководить, принимать решения. Они, собственно говоря, не достигли даже того уровня осведомленности, чтобы и умения это делать, и плюс они находятся еще в раздоре и в конфликте друг с другом. И каждый из них старается показать, что он круче других буквально. Я полагаю, что вполне возможно, потому что иначе это выглядит совершенно алогичным просто. Вот так вот гнобить своих соседей, с которыми были у них еще недавно хорошие отношения, ну, весьма, весьма странная политика.
1: Окей, пришло время вывода в эфир краткой сводки новостей. Короткая рекламная пауза, друзья, не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Нью-Йорке усиливаются меры безопасности перед летним туристическим сезоном. Дополнительные патрули появились возле транспортных узлов, туристических районов и станций метро. Управление транспорта Нью-Йорка продолжает ремонтные работы на ряде линий. Жители Бруклина вновь жалуются на задержки поездов и изменения маршрутов в вечернее и ночное время. Особое внимание уделяется модернизации старой системы сигнализации. Городские власти продолжают обсуждать проблему жилья. Стоимость аренды в Нью-Йорке остается одной из самых высоких в стране. Эксперты предупреждают, нехватка доступных квартир все сильнее бьет по среднему классу и пожилым жителям города.

0: Криминально-авантюрная комедия «Фарс». Группа жуликов пытается ограбить квартиру. Намеченный план операции нарушается непредвиденными обстоятельствами, связанными с любовными отношениями между ее участниками. Впервые в Нью-Йорке театр
1: «Анкор».
0: Премьера спектакля
1: «Сделка».
0: Талантливый коллектив будет в Нью-Йорке для того, чтобы вас вдохновить.
1: Премьера спектакля «Сделка».
0: Театр «Анкор».
1: Впервые в Нью-Йорке.
2: 24 мая. Ровно в 7 вечера.
1: Театральная гостиная.
2: 2508 Coney Island Avenue, Бруклин.
1: Билеты на сайте
2: theater.com и по телефону 718-266-3393.
3: Ты уверен, что знаешь, чем все закончится?
4: Ждем вас.
5: Дейзу Радио. Потому что хорошо.
6: Америка, Израиль.
7: Без 25 минут 6 время в Нью-Йорке. Еще раз добрый вечер всем тем, кто слушает и Дэвидсон Радио, и программу «Полный шалом». И вместе с Александром Маистровым мы продолжаем. Ну, такая своеобразная текучка, последние новости из Израиля. Их слишком много вот в последние дни, в последние недели в аспекте происходящих событий. Напомню, мы поэтому намеренно и не выбирали с Александром, как это и на частенько или всегда было, на какую-то конкретную тему на первый час. Вот продолжаем разбирать по косточкам то, что происходит в Израиле и в соседних с ним, или не только с ним, странах. Александр, проверяю связь. Алло, алло.
8: Да, Алексей, вот вы правильно сказали, в Израиле и соседних с ним Палестинах, вот так сказать.
7: Да, хорошо. Александр, вот не очень хорошо понятен тот скандал, вернее, какой-то душок у него такой, я не знаю, российский, анти, как это сказать, репатрианский, даже если хотите, антирусский, в кавычках. Израиль известен и гордится по праву своей разведкой внешней, Моссад, совершенно точно, так сказать, по всем законам Израиля, главой этой разведки, без каких-либо консультаций, так скажем так, безапелляционное право имеет премьер-министр действующий, в данном случае Нетаньяху. Нетаньяху объявил о том, что назначит Рамана Гофмана. Это выходец из одной республики, там, из Украины, по-моему, но его там привезли, как я понимаю, в Израиль в юном возрасте. Это не какой-то там политический делец или назначенец, это плоть от плоти израильской армии, израильских спецслужб. Я думаю, что там даже самые крутые израильские журналисты, и четверо, вернее, и половина не знают из того, что у Гофмана за плечами, какие его заслуги. Но тут вмешались юрсоветник, Багац, в общем, какие-то политики говорят, нет, Гофман не подходит, у Нетаньяху нет права, должен это дело там утвердить или наоборот опровергнуть Верховный Высший Суд Справедливости, Багац. И, в общем, в открытую многие, включая Нетаньяху, говорят, вы что хотите, вам не нравится, что Гофман не, вот, не родился в Израиле, что он в кавычках там русский, ну так отстаньте от него, израильтянин он до мозга костей, до кончиков там пальцев, волос, ногтей, чего угодно. Но опять, это все какие-то такие вот разные отрывочные сведения. Разъясните, разложите по полкам, и самое главное, ну вы-то вот этот вот душок, ну назовем его российским, вы чувствуете?
8: Чувствую, Алексей, к сожалению, чувствую и очень даже отчетливо. Давайте немножко и расскажу, потому что не все, наверное, знакомы с Романом Гофманом. Что это за человек? Человек, он действительно потрясающий. Вот редко можно найти подобных людей. Он приехал репатриантом, приехал действительно весьма в юном возрасте. Здесь ему приходилось отстаивать просто, ну, отстаивать себя, потому что израильское общество, оно весьма специфичное. Здесь любят гнобить новоприбывших, любят их унижать. Он защищал себя, защищал с кулаками, пошел заниматься боксом. И он пошел на военную, начал делать военную карьеру, причем сделал

0: ее совершенно блестящим образом, прошел все там ступени в бронетанковых войсках, начал просто рядовым бойцом, солдатом, стал генералом-майором. То есть репатриант, новоприбывший, человек, который вообще не знал абсолютно, ну, родился в другой стране, мы очень можем представить себе, что это такое, и стать генерал-майором в другом государстве, которое совсем не очень доброжелательно относится к новоприбывшим, зачастую совсем не очень. А он, как я уже сказал, он прошел все должности, занимал там стратегически важные посты, я не буду перечислять какие, там в том числе и дивизию Башан знаменитую, за границу Сирии отвечающую и так далее. Он вышел на стратегический уровень, он был военным секретарем премьер-министра Нетаньяху, и он потрясающе показал себя действительно как необычайно храбрый боевой офицер во время 7 октября. То есть он тогда один, вместе там было еще несколько полицейских, вооруженных табельным оружием, а вначале он был один, вообще просто один, он вступил в бой с хамасниками, вступил в бой, убил двоих, если я не ошибаюсь, причем без каких-то официальных приказов, едва он услышал о их проникновении в кибуцы, он бросился из своего дома, из Ашдода, в сторону базы, в сторону поселений, и, как я уже сказал, без всякой экипировки, то есть с тем, что у него было, только одни говорят пистолет, другие автомат, но не знаю. Во всяком случае, он один противостоял им, потом подоспело несколько полицейских добровольцев, он получил ранение, ранение достаточно тяжелое, огнестрельное ранение в ногу, то есть проявил действительно чудеса мужества, абсолютно. Это не какая-то штабная вот крыса, которая там сидела, как многие из нас, не высовывались, ничего. Он бросился в бой, показал себя потрясающим совершенно образом. Теперь что произошло, что происходит дальше, возвращаясь к нашему вопросу, Алексей, происходит следующее, что Нетаньяху выдвигает его на пост главы Моссада, внешняя разведка Израиля, Моссад выдвигает его на пост Моссада, и, ну, казалось бы, что плохого, если вот такой вот генерал, он становится главным разведчиком страны. И тут начинается акробатика. Вот просто кино и немцы. Появляется сообщение СМИ, что некий Ури Алькамайс, если я правильно назвал его фамилию, в 17-летнем возрасте, то есть юным совсем до 18 лет, дитё малое, он был задействован Гофманом в рамках какой-то операции. И это было незаконно, потому что дитё совсем, причем не очень понятны все обстоятельства, честно говоря, этой истории. Но эта история была раскручена совершенно невероятным образом, и дело дошло до комиссии. Комиссия собралась, она обсуждала, виноват он, не виноват, вот что он задействовал этого вот подростка, этого юнга, и пришла, тем не менее, к выводу, что он не виноват. Он может вполне может занимать пост главы Моссада. Так было решено комиссией. Но наше кино и немцы продолжаются. Вся эта эквилибристика. Юридический советник, она у нас замечательный человек, она просто делает все возможное, чтобы правительство не могло нормально функционировать. Зовут ее Гали Баараф Мияра. Так вот, Гали, она в высший суд справедливости, у нас называется, она потребовала, чтобы был рассмотрен вопрос о приостановке назначения Романа Гофмана. Почему? Потому что это бросает тяжелую тень, вся эта история с Ули Аль-Макайсом, она бросает тяжелую тень на репутацию кандидата, а значит, естественно, что разведчик у нас должен быть с абсолютно чистыми руками, пламенным сердцем, и поэтому никак никак нельзя такого человека, который вот завербовал вроде бы как 17-летнего подростка, допускать до такой высокой должности. И одновременно действующий глава Моссада Давид Барнеев, он тоже направил юридическому советнику, то есть все той же Гале, направил заключение о том, что нельзя назначать Гофмана, потому что, опять-таки, чистые руки должны быть полностью у разведчика. То есть что там он такого сделал, что завербовал этого 17-летнего юношу, и насколько это бросает тень на всю репутацию доблестного Моссада, не совсем непонятно, даже, скажем, совсем непонятно. То есть где что, в Киеве дядька там, где Бузина у нас, абсолютно ничего не понятно. После этого Нетаньяху сделал резкий выговор Барне и заявил, что тот превышает свои полномочия. Вот сейчас все это рассматривается дело в Багаце, а Багац, как правило, он принимает сторону зачастую вот той самой Гали, они как действуют как, ну, как единое целое, то есть они так успешно взаимодействуют, раскручивают то, что им удобно, и, например, и блокируют то, что им неудобно, то есть это вот такие юридическая система у нас, не только у нас, я думаю, но у нас в частности, которая просто дестабилизирует работу правительства. Опять-таки, повторюсь, что это человек действительно выдающийся, человек замечательный. Судя по тем умениям, которые он сумел показать, пробиться новоприбывшему в израильской армии, вы знаете, но это все равно, что еврею, например, в Советском Союзе было дойти вот до каких-то генеральских высот. Это то же самое. То есть надо не просто искусство, надо десятерное искусство, чтобы достичь вот таких постов. И то, что у него оригинальные идеи, способен он на некие весьма такие изобретательные решения, которые вполне могут только улучшить работу Моссада. Но тут очевидно, для меня, по крайней мере, очевидно, Алексей, что система его не хочет. Для системы он чужак, для системы он неизвестная такая терра инкогнита, кто он, что он. Они хотят своих, система хочет своего, система не особенно любит русских, в кавычках. Они должны как бы знать с точки зрения системы свое место. Вот там где-то они могут работать врачами, докторами, инженерами, учителями, но даже офицеры там среднего какого-то звена, но не надо, значит, чрезмерно, так сказать, куда-то вот стремиться к вершинам, не надо. Не посягайте на наше святое все. Вот такая вот, на мой взгляд, ситуация.
1: Александр, ну вот давайте так рассуждать, как бы. Во-первых, если бы против назначения Гофмана, этому назначению или против него восстали служащие, там, сотрудники Моссада, это одно. А тут не поймешь кто. А во-вторых, мне вот, честно говоря, не очень хорошо понятно, если завтра, например, там в Высший суд справедливости или там к юрсоветнику правительства придет человек, там представит какую-то информацию, она будет перетираться. Еще раз, Моссад — это закрытая структура, это разведка. Это интересы, это безопасность государства, это все знают. И обсуждать сейчас конкретную операцию, там, была ли она правомерна с точки зрения демократии, не была, это, в общем, в определенной степени, не в определенной, а в серьезной степени нанесение ущерба. Там разглашаются детали, то, сё, пятое, шестое. Я напомню, сейчас немножко уйду в сторону, но напомню один красочный, на мой взгляд, эпизод. Я как-то его приводил. Это было вот в современной истории Израиля. На спецкомиссии Кнессета рассматривали дело одного из самых богатых судовладельцев Израиля. И ему вменяли в вину, а сейчас же у нас как бы и демократия, и интернет, и спутники, что принадлежавший ему то ли там танкер, то ли сухогруз зашел в территориальные воды Ирана. И вот этого старичка, стали костерить вообще на всех углах и в комиссии КНЕСТа. Это все было в открытом эфире, включая знаменитый там 99-й канал, который ведет прямые трансляции из КНЕСТа, из заседания его комиссии. Старичок сидел, слушал, потом председателю этой комиссии, там к нему кто-то подошел, сунул записку, председатель побледнел и сказал, там квакнул и сказал, извините, в общем, вопрос снимается и заседание закрыто. Потом уже, спустя какое-то время, ну, был такой намек, что принесли ему записку из, условно говоря, из Моссада, мы не знаем, и было сказано, что заход этого судна был частью разведывательной там операции или какой-то операции антитеррористической. И что закройте вы свои рты, товарищи депутаты, там, заседатели, и вообще отвалите, вы вообще что творите? Ну, вот такая вот история. И тут она, по сути дела, вот, ну, повторяется, но только если там записочкой остановили, то тут вот записочкой не останавливают. Вот, Александр, ваше мнение, подобного рода разведывательные дела, дела, связанные с безопасностью Израиля, они могут быть предметом публичного там обсуждения, обсуждения в Кнессете, вот в таких структурах?
0: Нет, нет, Алексей, я совершенно с вами согласен. Это не должно обсуждаться. Это не должно обсуждаться в СМИ, в судебных каких-то залах, заседаниях. В это не должно быть вовлечены все, кто только могут быть вовлечены. Потому что действительно эти назначения, они, ну, это часть секретной работы секретных разведывательных спецслужб. Не должно этого быть. Но тут, на мой взгляд, понимаете, еще намного более серьезный момент. 7 октября мы убедились, что вот эти вот все структуры, которые обязаны защищать нас, ну, как будто, как у нас говорят, защищать нас, они на самом деле совершенно не справляются своей работой. То есть они прогнили, они спят, буквально спят в лучшем случае. А в худшем случае они занимаются интригами. Я в этом почти убежден, я не раз говорил в нашей передаче, что 7 октября, на мой взгляд, это результат заговора внутри наших элит военно-политических. Но то, что значительная часть этих элит даже не причастная к этому, она просто проспала, прозевала то, что у них происходит под носом, но это совершенно очевидно, это они сами признают, даже если не говорить о чем-то намного более худшем и зловещем. Они все делают вид, что все хорошо, ну, даже если 7 октября, ну, получилось, как говорится, недоразумение вышло, неприятность вышла. Но при такой работе тут недоразумение такого рода и в намного большем масштабе могут повториться. И поэтому тот факт, что они так тщательно оберегают себя от посторонних, это меня, честно говоря, смущает. То есть они вполне возможно боятся, что этот некто посторонний, он просто так все растормошит все это гнездо, что повалятся какие-то секреты, откроются ящики Пандоры, и мы будем узнавать о чем-то очень нелицеприятном и чем-то очень опасном, что они там скрывают, чем они занимаются или не занимаются. Потому что все вот эти вот наши органы, они и Шабак, ну, не знаю насчет Моссада, Моссад не имел отношения к 7 октября, но Шабак, военная разведка ОМАН, Генштаб армии и так далее, ВВС, которые ничего не сделали 7 октября, вот те самые доблестные ВВС, просто проспали, или я не знаю, чем они занимались там, но там просто огромное количество скелетов в шкафу. И у меня есть сильное подозрение, что все эти системы, все эти структуры, они работают на себя, на любимых. Огромные зарплаты, огромные доходы, дивиденды, привилегии, гигантские просто деньги. И они защищают тебя, они не хотят, чтобы пришел чужак и что-то там начал делать, что-то начал им выговаривать. И это очень плохо, потому что это означает, что то, что произошло 7 октября, через энное время может произойти снова, Алексей, на мой взгляд.
1: Да, увы. Александр, 2 минутки, пожалуйста. Мы с вами люди такие возрастные, уже вот, ну, совсем там молодежные эстрады не увлекаемся, но Евровидение, конкурс, в котором Израиль традиционно принимает участие, не раз выигрывал. Сегодня первый полуфинал в Вене. Ну вот, ну чего так Израилю он дался? Из-за него аж целых 6 стран сказали, что будут бойкотировать, не будут транслировать вот полуфиналы, и два полуфинала, и финалы, и там финальный концерт. Но нет, Израиль каждый год направляет, вот сказали, что даже под усиленной охраной. Я представлю песню и исполнителя, который Израиль в этом году в Вену полетел, и у него большие шансы там войти в тройку победителей. Вот зачем так? Да плюнули бы уже тоже мне там Сан-Ремо, все эти Сопоты, какие там песни года, ну вот еще это Евровидение.
0: Да вы знаете, Алексей, я в принципе согласен с вами при таком отношении Европы, при таком лицемерии, которое мы видим, и ханжестве. Да, действительно, ну, наверное, вы правы. Я бы, может быть, так его сделал, будь моя воля. Плюнуть на них, сказать, ну, хорошо. Тем более, что весь этот абсурд, когда целые страны, там, Испания, Ирландия, Голландия, кто там еще, Словения, они отказываются просто выступать, посылать своих представителей, и вот эти массовые бойкоты, все это. Ну, это просто сюрреализм за пределами добра и зла, то, что называется. Но это факт. Это факт, и да, я думаю, что Израиль мог бы отказаться, но это, с другой стороны, престиж, понимаете? Престиж, вот. Престиж, несмотря ни на что.
1: Ну и возможность, так, да, вот, его, да, да, да,
0: да. Да, показать и... себя, да, да, да.
1: Итак, в этом году Израиль будет представлять. Представляет, сегодня он выступает в первом полуфинале, Америка не участвует, мы не голосуем. Молодой парень, его зовут Ноам Битан. Это молодое поколение уже, совсем юных израильских исполнителей. Песня, которую он привез в Вену, называется «Мишель». Он ее исполняет в том числе и на французском языке. Почему? Потому что мальчишка этот репатрировался в Израиль вместе с родителями из французского Гренобля. Для него французский второй родной язык. В Израиле его уже успели и узнать, и полюбить Ноама. Он там участвовал в разных телешоу. Он там стример известный. Честно вам говорю, несмотря ни на что, что там я небольшой спец там, в вокальном искусстве или еще что-то, песня мне понравилась, мы ее приготовили. Ноам Битан, песня «Мишель». Была бы наша возможность, мы бы голосовали. Ну, просите своих друзей и знакомых, живущих в странах, которые участвуют в Евровидении, чтобы они Израиль поддержали. А песня звучит в нашем эфире. Мы скоро вернемся в эфир.

0: Америка, Израиль.
1: На завтрак.
2: Горячие новости из главных точек планеты.
1: На ланч.
2: Жареные факты криминальной хроники и сочные события городского масштаба.
1: На обед.
2: Извечные вопросы бытия под соусом современности.
1: На полдник.
2: Сладкие для уха мелодии любимых песен.
1: На ужин.
2: Ассорти из пикантных радионовел, приправленные встречами с известными людьми.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
2: Слушать подано.
3: В Нью-Йорке 6:00 вечера.
4: WSNR, Jersey City.
3: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
5: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В Соединенных Штатах объявлены новые санкции против сети поставок иранской нефти в Китай. Министерство финансов заявило, что ограничения затронули компании и посредников, связанных с экспортом нефти через подставные структуры. Вашингтон утверждает, что речь идет о финансировании деятельности Корпуса стражи Исламской революции. В Европе продолжаются споры о безопасности и оборонной политике. На фоне украинского конфликта и напряженности на Ближнем Востоке страны НАТО обсуждают увеличение военных расходов и ускорение выпуска вооружений. В европейских столицах усиливаются опасения, что экономика региона все тяжелее выдерживает одновременно военные затраты, инфляцию и энергетическое давление. В Китае сохраняется тревога из-за замедления экономики. Пекин пытается стимулировать внутренний спрос и поддержать строительный сектор. Одновременно китайские власти внимательно следят за новыми американскими санкциями против поставок иранской нефти, поскольку часть энергетических потоков напрямую связана с китайскими переработчиками. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Белый дом временно отменит налог на топливо из-за рекордно высоких цен на бензин. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила в интервью Карлсону, что Украина на переговорах с Россией в Стамбуле в 2022 году согласилась отдать Донбасс. Четверть опрошенных американцев убеждены, что покушение на Трампа – постановка. Еще 30% не уверены в том, что это было. В Нью-Йорке резко вырастут счета за электричество этим летом. И о погоде. В Нью-Йорке преимущественно ясно. Относительная влажность воздуха 45%, 60% по Фаренгейту, 16% по Цельсию.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
8: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 12 мая. Биржа сегодня открылась в отрицательном направлении. И дело не только в Иране. Дело еще в том, что инфляция у нас за год была 3,8%. Это было больше, чем ожидалось. И за месяц инфляция поднялась на 0,6%. Но к концу дня и даже к середине дня биржа развернулась и начала прибавлять. Но мы не полностью не вышли в положительное направление. Тем не менее, Dow Jones прибавил 56 пунктов, 0,1%, 49761 был конечный результат. Standard & Poor's 500 упал на 12 пунктов, это 0,15%, 7401 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 26088, минус 186 пунктов, или 0,7%. Транспортный индекс потерял 0,9%, и столько же потерял Russell 2000, тоже 0,9%. Нефть плюс 3,62, 107 долларов 83 цента стоит один баррель Brent Oil, Brent нефти, и это поднятие цен на нефть никак не помогает. А биржа золота минус 7 долларов 10 центов, 4721 доллар 60 центов стоит унция золота, унция серебра стоит 80 1 евро равен $1.17. Пятилетние госбумаги дают 4,24%. За 10 лет можно получить 4,463%. И за 30 лет уже можно получить 5,26%. Мы опять перешли рубеж 5%. За границей сегодня Англия небольшой минус, Франция минус 1%, Германия минус 1,6%. И Франция плюс 0,15%. В Азии японский Никей прибавил 0,5%, Шанхай минус 0,25%, Гонконг минус 0,2%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 лучше всех была Zebra Technology, Quantity Electronics, Humana, Centena и Huntington. Хуже всех были Qualcomm, Intel, SanDisk, Lumentum и Skyworks. Qualcomm упал на 11,5%. Intel упал на 6,8%. На NASDAQ в плюсе были Insmed, Dexon, Vertex, Intuitive Surgical и Netflix. В минусе были Qualcomm, Intel, SanDisk, Strategy и Western Digital. На индексе Dow, United Health, Walmart, Amgen, Coca-Cola, JP Morgan поднялись. Salesforce, IBM, Caterpillar, Microsoft. Amazon упали. Microsoft упал на 4,89, Oracle потерял 7,01, Coinbase минус 8,96, Meta прибавила $4.14, Amazon минус 3,17, Nvidia плюс $1.34. Devon Energy был маленький, плюс 4 цента. Mercadolibre плюс 21,48. TSM минус 7,26. Broadcom минус 9,13. Uber прибавил 21 цент. Circle Internet минус 8,11. И MasterCard плюс $2. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам в Raymond James по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
5: Нью-Йорк слушает.
3: Слушает радио. Дэвид Зон Радио.
6: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
9: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
10: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
14: Тараканы, тараканы, тараканы.
10: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Давайте держаться вместе. Вы и Дэвидсон Радио.
1: Полный шалом.
2: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
3: Десять минут седьмого, время в Нью-Йорке. Продолжается полный шалом. Я вместе с Александром Майстровым ведем эту программу. Александр, я проверю связь. Алло, алло. Александр.
4: Эй, да.
3: Да, алло. Да, все нормально. Да, да, да. Александр, я секунду займу времени. Просто срочная новость пришла, и человек нам этот и известен, и близок, и дорог. Было, остается. Срочные новости из Москвы. Там умер Владимир Молчанов, телеведущий, автор программы «До и после полуночи». 75 лет ему было. Почему я вот нахожу возможным? Во-первых, Владимир был гостем Дэвидсон Радио вот, в моей программе. Он принимал участие в последние несколько лет. Он часто, я знаю, приезжал в Израиль, сотрудничал там со многими такими вот информационно-новостными, книжными и иными платформами, площадками. Часто выступал, записи его выступлений расходились по всему свету. Да, вечная ему память. Замечательный был человек, прекрасный, талантливый тележурналист. Александр, ну а мы вернемся с вами в эфир. Я лишь напомню радиослушателям, что второй час прямого эфира «Полного шалома» – это всегда ответы на ваши вопросы. Их можно писать, их уже достаточно, через сайт www.davidsonradio.com. Ну и, конечно, звонить в прямой эфир. Многоканальная линия открыта. 718-303-90-90. 718-303-90-90. Александр, тут несколько вопросов. Я не буду их детализировать. Почему? Потому что я уверен, что каждый найдет ответ. Почему они все касаются предвыборной катавасии? Тут спрашивают, Либерман объединяется, не объединяется. Дайте такую краткую, опять же, справочку. А что за последнюю неделю на предвыборном небосклоне в Израиле изменилось? Напомню, что меньше чем через полгода плановые, впервые там за последние несколько десятилетий, пожалуй, плановые выборы в Кнессет. Что было, есть, что будет. Александр.
4: Вы знаете, Алексей, прежде чем действительно перейти к нашим Палестинам. Это, правда, очень грустная новость насчет Владимира Молчанова. Я просто помню, как я был-то тогда, это такая молодость моя, вот я помню, совпало, знаете, вот это ощущение какого-то чего-то нового, витающего в воздухе. И когда мы сидели, слушали, это потрясающе был ведущий, аристократ, интеллигент, просто действительно потрясающий человек, и это очень грустно. Это прошедшее время, которое невозвратимо, оно тогда оно было чем-то таким незабываемым. Что касается, опять-таки, наших дел, да, то, ну, у нас мы идем к выборам семимильными шагами. Сегодня в Израиле политический кризис из-за призыва, из-за законопроекта о призыве из-за призыва ультраортодоксов, причем там есть, я хочу напомнить, из кого и чего состоит коалиция. Та коалиция включает Ликуд, естественно, ведущая партия, включает две поселенческие партии, это Смотрича и Бен-Гвира, и включает ультраортодоксальные партии, которые представлены сефардами и которые представлены ашкеназами. Так вот, последнее все время правительство раздирали, просто буквально раздирали конфликты по поводу одного, но очень специфического ключевого вопроса. Призыв ультраортодоксов на воинскую службу. Опять-таки, просто поясню, чтобы люди понимали, о чем речь идет, что в конце прошлого года депутат Ликуда Боаз Бисмут, есть у нас такой, он представил законопроект по урегулированию призыва ультраортодоксов. Ультраортодоксы, они же харидим, они в массе своей, не все, но в огромной массе, они не хотят идти служить, не хотят вообще ничего участвовать в какой-то общественной жизни, в, ну, нести, разделить хотя бы то бремя, которое вот несет вся страна, а они хотят получать деньги от государства, хотят жить хорошо и еще даже лучше, чем прежде, но при этом ничего не давая взамен. И как-то это надо было урегулировать, потому что такая ситуация, конечно, она неприемлема, непереносима для страны, которая ведет войны вот уже сколько у нас будет с октября 2023 года. Были в этом законопроекте представлены предложения, достаточно мягкие, то есть без каких-то санкций, как это предполагалось прошлого, приблизи такое постепенный призыв их на воинскую службу, причем не обязательно, в боевые части, но даже в гражданскую службу. Это очень много там мест, и полиция, и служба скорой помощи, и пожарная охрана, и больницы, даже все что угодно. И смягчение санкций, но и даже это не все их устраивало. Они считали в массе своей, что они не приемлют этого, что они не должны служить в армии. В результате конфликт разгорался. Все партии и все силы, там и судейская система, и СМИ, и сами ультраортодоксы, все они были втянуты в этот конфликт. И законопроект Бисмута, о котором я сказал, он не прошел, потому что не набрал большинства голосов. Многие даже в самой коалиции, в Ликуде, они говорят, что это никуда не годится, что они должны идти служить как-то, неважно где, на альтернативную службу, в небоевые части, но должны идти служить. И Нетаньяху сам сказал, что нет большинства для утверждения этого закона. Это вызвало ярость у ультраортодоксальных партий, многие из которых вообще недовольны этим законом, а раз уже даже этот не проходит, то значит им вообще логика такая, нечего делать в правительстве. И они заявили о том, что вот они не все, но там фракции есть, не буду сейчас даваться в подробности, что они выходят из коалиции, не будут принимать участие в работе правительства. Это означает, что правительство разваливается и что мы идем к выборам. Это звучит немножко смешно, потому что вполне номинальные выборы, которые должны были бы быть в октябре. Ну, то есть они будут не в октябре, они будут в сентябре или в августе, это ничего не меняет. Но сейчас вся страна погружается в предвыборную гонку, и начинаются объединения, и переговоры, и интриги. Кто-то откалывается, кто-то, наоборот, объединяется. Вот объединились две партии. Одна во главе с Беннетом, другая во главе с Лапидом, который терпит постоянные убытки и идет ко дну. Они объединились в единый список. Ну, насколько им это поможет, не знаю, но постоянно идет обсуждение, кто может пойти с кем, кто кого возьмет в качестве не знаю кого, сотоварища и так далее. Так что мы вот уже вышли на такую предвыборную гонку.
3: Хорошо, есть еще время, да. 718-303-90-90, 718-303-90-90. Примем первый звонок в сегодняшней программе. Да, здравствуйте, алло, пожалуйста.
5: Добрый вечер. У меня вопрос насчет Европы. Вот сейчас в Англии произошли муниципальные выборы. Интересно, что на этих выборах есть так называемая Green Party. И во главе этой партии стоит еврей. Фамилия его Полански. Он ярый антиизраильский. И вот эта партия получила достаточно большое количество представительства в местных органах. И вот это интересно, что вот эти левые, она Green Party, казалось бы, должна заниматься инвайронментом, то есть окружающей средой, а занимается такими вопросами, как улучшение положения в Палестине арабов. Вот антисемитизм в Англии, а это, между прочим, очень важная страна для Израиля, это подмандатная территория, пришел путь от Бальфурской резолюции, где создали национального еврейского очага, вот до таких фигур. И антисемитизм там стал мейнстрим политики. Вот как вы это можете прокомментировать?
3: Александр?
4: Да, да, вы знаете, вы абсолютно правы. Действительно, мы наблюдаем очень интересное явление. Вот эти лейбористы, которые уже, они уже очень левые. То есть это далеко не те лейбористы, которые были когда-то так же, как и демократическая партия Соединенных Штатов. Уже далеко не та демократическая партия. Это в основном прогрессисты. Но вы знаете, у революции всегда, как мы знаем, есть начало, но нет конца. И вот эта вот левизна еще левее и еще левее, она продолжается. То есть сегодня от этих уже и без того крайне левых откалываются еще новые левые, и они получают, действительно получают поддержку избирателей. Это зеленые и в Германии, и в Англии. Они зеленые, ну, они действительно в защиту окружающей среды. На самом деле окружающая среда, их такое впечатление, очень мало волнует, так же, как Грету Тунберг она волнует. Их волнует все, что угодно, я бы сказал, социальная справедливость и, конечно же, палестинский народ. Причем в рамках вот этих вот концепций сегодня псевдомарксистских, таких как политическая идентичность, интерсекциональность и так далее, объединяются все темы. Объединяется экология, объединяется социальная справедливость, объединяется бедственное положение народов третьего мира и, конечно же, Палестина. Палестина – это догмат новой веры, абсолютно тут никуда не денешься. Все, что начинается с чего угодно, заканчивается Палестиной, поэтому они идут под лозунгами, что нет климатической справедливости. Я это просто цитирую их лозунг, это не фигура речи. Нет климатической справедливости без справедливости в Палестине. Вот они идут под этими лозунгами. Грета Тунберг прибывала в Израиль именно под этим лозунгом. То есть для них главное – это Палестина. Это главное мигранты, еще больше мигрантов из стран Азии, из стран Африки, еще больше принять. А вот это вот такая вот крайняя левизна, без краев, без границ, без каких-то вообще ограничений, просто новая безумная, как я считаю, квазирелигия, и она распространяется, особенно среди молодежи на Западе, кстати, и в Соединенных Штатах, и в Израиле тоже очень и очень идет среди определенной части молодежи, подхватываются эти лозунги, совершенно безумные, и они выходят с ними на улицу. Так что, да, это союз, то, что мы называем красно-зеленых, то есть красные, это, здесь интересно, что зеленые, это одновременно и сторонники экологии, и арабы-мусульмане, и те, и другие зеленые.
3: Не, ну, да. Алекс, да, вот тут, да, Алекс вот прислал сообщение, зеленый, это не только цвет защитников природы, но и цвет ислама, кто как хочет, тот
4: конечно,
3: так и понимает.
4: Конечно, вот эти зеленые, они, причем интересно, да, что зеленые экологи, они полностью поддерживают зеленых мусульман. Вот такая стезя у них.
3: Да, хорошо. Александр, у меня, неважно, есть должок вот с прошлой программы. Я записал этот вопрос, он поступал к нам вот через сайт, специально перенес его в записную книжку, потому что тогда не хватало времени, я просто понимал, что тут долгий разговор, или, скажем так, не короткий. А какова вообще эта... Вот не знаю, тут мне уже сложно сказать, я не вижу исходных данных тоже. Я записал имя Алекса, тот ли не тот задает, не суть. А какова вообще вот, каково состояние дел на оси Иерусалим-Пекин? Как бы мы Пекин, Китай, Поднебесную, Си Цзиньпина, мы часто поминаем в программах, но вот как бы прямой какой-то вот связи Израиль-Китай, мы что-то об этом не говорили. Китай как-то то ли отмалчивается, то ли... контакты происходят на каком-то таком полусекретном уровне. Александр, как бы вы вот оценили китайско-израильскую ось, если вообще такая существует?
4: Говорили, Алексей, но где-то очень давно говорили. Я помню, у нас были какие-то эта тема как-то, но, правда, мельком, наверное. Итак, ситуация там следующая. До 7 октября отношения между странами не были хорошие, но вполне приемлемыми. Китайцев очень интересовал израильский рынок и израильские технологии. Израиль в свое время очень интересовался китайскими предложениями. То есть развивались, и даже Нетаньяху собирался до 7 октября, уже были конкретные планы, с большой делегацией политиков, бизнесменов, журналистов лететь в Пекин. Потом произошло 7 октября, и Китай как перевернуло. Китай занял не просто такую уклончивую позицию, он полностью поддержал Хамас, полностью поддержал Иран. Он начал говорить о том, что виной всему на Ближнем Востоке израильская агрессия, оккупация и так далее, и тому подобное. То есть, и эта линия, она продолжается до сих пор. Китай сегодня государство абсолютно враждебное Израилю, просто именно абсолютно. Там публикуется в СМИ, а СМИ там государственные, в соцсетях, которые тоже под контролем у государства, не просто даже антиизраильская какая-то компания, но просто антисемитские наветы. Вот те, которые мы хорошо знаем, которые всегда присутствовали и которые, в принципе, не были свойственны Китаю, ну, дальневосточная страна, далекая от всех этих европейских дел. Там все это пошло таким валом, я бы сказал. И сегодня отношения очень плохие. Единственное, у нас сближение происходит с Тайванем, но это уже другая история. А с Китаем нет. Очень многие проекты были приостановлены, заморожены, вообще прекращены связи. То есть Китай — это сегодня открыто враждебное государство. Они сделали ставку на Иран, они поддерживают Иран, от которого получают нефть. Они сделали даже не на арабов, а на Иран, и этим объясняется их политика, на мой взгляд.
3: Да, ну и вот тоже как-то буквально несколько дней назад я прочитал новость, что когда-то там вот было подписано соглашение о том, что китайские рабочие приедут в Израиль, как и во многих других экономиках, недостаток рабочих рук, а тут еще и палестинские территории закрытые, которые всегда были там источником такого дешевого рабочего труда. И китайцы обещали там, подписались чуть ли не под 5000 человек, 2000 успели оформить, а потом Пекин сказал, что, ну, в общем, как-то он там заморозил эту программу, израильская там и строительная отрасль, и сельское хозяйство, ну, пострадали. Это случайность, не случайность, поди знай, ну, вот, факт остается фактом. Друзья, мы приближаемся к половине седьмого, 28 минут, чтобы не обрезать ни вопрос, ни ответ, не зачитывать сообщение, не оставлять его, не переносить ответ на другую половину часа, приму волевое решение вывести чуть-чуть досрочно на полторы минуты раньше выпуск новостей, короткую рекламу, зато потом у нас будет раздолье больше получаса на ваши вопросы. Ответ Александра Майстрового.

0: Америка, Израиль.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В Конгрессе хотят запретить Белому дому держать в Европе меньше 76 тысяч военных. Старший демократ в Комитете по делам вооруженных сил Сената Джек Рид также подверг критике решение администрации Трампа сократить численность воинского контингента в Германии. Соединенные Штаты потратили около 29 миллиардов долларов на операцию против Ирана, сообщил представитель Пентагона Джулс Хёрст. По его словам, при расчетах учитывалась стоимость транспортировки военных на Ближний Восток, а также обновленные оценки замены и ремонта оборудования. Министр войны Пит Хексет заявил о выполнении своей страной священной миссии, намекнув на войну с Ираном. «Пусть всемогущий Бог продолжит следить за всеми нашими войсками, и пусть мы почтим наследие тех храбрых американцев, которых мы потеряли», – заявил Хексет. По его словам, это священная миссия США, которую Вашингтон продолжит выполнять. Компания Moderna объявила о продолжении разработки вакцины против хантавируса. Тема вызвала большой интерес после сообщений о росте случаев заболевания в отдельных районах Северной Америки.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Винченцо Беллини. Его оперы не сходят с афиш мира уже 200 лет. Его арии стали хитами. Он был тем сокровищем, которое ценили такие разные творцы, как Шопен и Вагнер, многое у него перенявшие. Ему, а также театральным оперным нравам его времени и секретам Бельканто будет посвящена последняя в этом сезоне беседа Университета культуры Майи Притцкер в гостиной Дэвидсон Радио. Она состоится, внимание, обратите внимание на дату, 16 мая в 4 часа дня по адресу 2508 Coney Island Avenue, второй этаж. Перед тем, как расстаться на жаркие летние месяцы, мы послушаем завораживающие красоты арии из Нормы, Сомнамбулы, Пуритан в лучших интерпретациях. Побываем в Палермо и Париже. Поговорим о короткой жизни Беллини и его примадоннах. И, конечно, поразмышляем о причинах его неумирающей популярности. 16 мая, суббота, 4 часа дня. В гостиной Дэвидсон Радио, билеты у входа или на сайте театр.com.
5: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-87.

0: Минутку, так, возьму на воспоминание. Вот, конечно, тоже мы слушаем рекламу и анонсы. И заулыбался я, когда услышал голос Майи Прицкера, моей глубоко уважаемой и любимой Майи. И это воспоминания секундной там, или минутной давности. Есть воспоминания дневной давности. Вчера вот я, уходя из студии Дэвидсон Радио, в которой есть еще и гостиная, как многие знают, где, кстати, Майя Прицкера проводит вот свои встречи. Пришел уже все, закрывались, все уже уходили, рабочий день был на исходе. Ворвался тяжело дышащий мужчина, которых хотел приобрести два билета на вот эту финальную в этом сезоне встречи с Майей, но билетеры уже ушли. И мужчина сказал, что ему это очень важно, что он ехал издалека. Ему пообещали, что два места для него будут забронированы. Он сказал, что нет, он не уйдет, ему нужна гарантия. Пришлось вызванивать. Правда, вот непридуманная история. Вернулся билетер, и два билета мужчина свои получил. Было очень трогательно все это наблюдать и смотреть, как сотрудники Дэвидсон Радио организовывали вот это вот все, это удовольствие для человека. Ну, а те, кто придут в озвученную мои даты, получат еще больше удовольствия. 718-303-9090, телефон прямого эфира. Александр, дорогой, у нас финальная часть программы, вы на месте, потому что тут прямо у нас аншлаг, ажиотаж, как хотите. Алло, алло.
1: Да, Алексей.
0: Александр.
1: Да. Алексей. Алексей.
0: Проверяем связь, восстанавливаем с Александром. Алло, алло.
1: Алексей.
0: Не слышу почему-то я его.
1: Ладно. Алексей.
0: Коллеги, звукооператоры, спутниковые инженеры, проверяем связь с Израилем. Что-то произошло, почему-то нет, не слышу я голос Александра в эфире. Алло.
1: Алло, Алексей.
0: Алло. Александр.
1: Алексей.
0: Есть какая-то проблема. Ну что тогда, друзья, извините, тут вот прямой эфир, все бывает. Что-то включилось, что-то щелкнуло, что-то не подключилось. Я сейчас в руки беру в нарушение всех правил сотовый телефон, чтобы написать Александру, а все ли у него в порядке. Ну и напоминаю, что как бы у нас не раз и не два случалась ситуация, когда вдруг прямо в эфире мы слышали сирены, и израильтян, жители определенных районов там просили спуститься в убежище. Не дай бог, ну и такое может быть. Но пока от Александра нет ответа. И,
1: алло, Алексей.
0: Давайте тогда сделаем музыкальную паузу, чтобы не тянуть время и не суетиться. И за это время всю технику проверим и проверим, на месте ли Александр. Слышит ли меня? А мне говорят, что по радио слышно Александра. Вот я его не слышу в своих наушниках. Мы с ним не в одной студии. По радио слышно, мне говорят. Так, коллеги, что происходит? Подключите меня, наверное, к эфиру. Меня-то слышно? Не знаю. Мне нужен какой-то сигнал от техников, потому что я не очень хорошо понимаю, что происходит. Мне пишут радиослушатели в эфир, что по радио Александра слышно. Александр, а вы можете, дорогой мастеровой, если вы меня слышите, вы мне по WhatsApp черкните, что все хорошо, и я буду когда-то так буду каким-то образом регулировать, не знаю. Так, потому что я в наушниках слышу и в эфире слышу только себя, а Александра не слышу. Да, вот мне
1: Алексей
0: пишет, что все окей. Дмитрий, дорогой Банников, разберитесь, пожалуйста, потому что я не понимаю, что происходит. Я слышу только свой голос. Давайте я попробую вывести радиослушателя в эфир. Услышу ли я его? Ну, тут получается... Нет, не буду пока экспериментировать. Дмитрий, вы на посту или где?
1: Алло.
0: Потому что все... У меня нет от вас никаких сигналов.
1: Леша? Да.
0: Друзья, что пардон, то пардон, как говорил Зощенко. Не понимаю, что происходит. Мне радиослушатели описывают. Спасибо вам за то, что вы неравнодушны, что в эфире слышно нас обоих, но я не слышу Александра. И я не могу вывести ни одного радиослушателя в эфир. Я знаю, что у меня включен микрофон. Александр вот мне пишет по WhatsApp и все остальное. Я не могу вести эфир.

0: в одиночестве. Я не слышу никого. И Александра не слышу, или я никого не слышу. И у меня все работает, у меня все в порядке.
1: Алексей?
0: Дмитрий.
1: Алло.
0: Давайте сделаем. Дмитрий, если вы слышите, сделаем музыкальную паузу. Я пока выключу микрофон. И Александра попрошу тоже помолчать, потому что иначе у нас происходит какой-то непонятный дуэль.

0: Дирекция программ.
1: Это телевидение, да?
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон радио. Волна 620 АМ.
1: Да, как хорошо.
3: Америка, Израиль.

0: здесь вроде бы, вот вроде бы.
1: Америка,
0: ну что,
1: Израиль.
0: Идет звук, не идет звук. Почему я должен ждать вот по 20 минут появления звукорежиссеров? Дайте мне знать, меня слышно или нет. Ну идет, конечно же идет. Почему я не слышу Майстрового? Александр,
2: алло?
0: Вы попробуйте сказать что-нибудь.
2: Да,
0: да. Потому что
2: ну
0: у нас
2: вот,
0: проявились
2: говорю, да.
0: только что звукорежиссеры.
2: Ну вот, говорю, алло. Говорю. Да, говорю я.
0: Я не слышу алло. Майстрового в эфире.
2: Алло. Алло. Да что ж такое?
0: Майстровой себе... Я понимаю, что алло. Он есть в эфире, я не слышу его в эфире. Давайте мы на этом поставим точку. Вот так нельзя работать, и появляться звукорежиссером нужно тогда, когда нужно. Дорогие радиослушатели, Александр дорогой, есть какая-то проблема, которую разрешить не могут или не хотят, поэтому мы попрощаемся с радиослушателями.
2: Да.
0: Пусть разбираются, ставят музыку, все что угодно. А мы тогда в следующий вторник поработаем так, как, я надеюсь, это должно быть. Александр, скажите свое. До свидания. Вас слышно, я вас
2: да, до свидания. Очень извините, жалко, вот конечно же, вот, так получилось. Очень печально, вот, но то, что есть. И я тоже приношу свои извинения. Ничего не поделаешь.
1: Америка, Израиль.
3: Дэвидсон Радио. Радио. Радио.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможные изменения».
4: 620 АМ.
6: Здесь не остановимся.
4: Дэвидсон Радио.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
3: Такой противный!
4: Такой большой! Он безумец!
3: Он гений!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в Толковище. Ну, Васю, то, что видели, меня зовут Сева, наша фамилия Каплан. Сразу переходим к новостям. Начнем с того, что вписывается в разряд What's News Worldwide. Сегодня закончилось трехдневное перемирие. Украинские власти сообщили о ночных воздушных атаках на Киев, Киевскую область, город Днепр и Житомир. Обмен пленными по формуле 1000 на 1000 пока не состоялся. Соединенные Штаты и Иран застряли в дипломатическом тупике по вопросам, которые годами тревожили обе страны, по мере того, как конфликт переходит в зону, которая не является ни войной, ни миром. Трамп заявил, что поддерживает приостановку взимания федерального налога на бензин в ответ на рост цен на это топливо, вызванный войной. А у нас получается, если приостановится взимание налога, то это 18 центов на галлон бензина и 24 на галлон дизеля будет экономиться. А цены поднялись с момента начала войны на 50%. Но вообще-то, в принципе, все это требует одобрения Конгресса. Впрочем, как и начало войны. Собственно, президент в частном порядке пожаловался исполняющим обязанности генпрокурора Тодду Бланшу на утечки информации средств массовой информации после войны в Иране, что вызвало расследование со стороны Министерства юстиции. Причем 47-й просто передал Минюсту стопку новостных статей с пометкой «Измена». Власти сообщили, что репатриировали 18 американских пассажиров с круизного лайнера, пострадавших от вспышки хантавируса, и доставили их в карантинный центр. Можно было бы, кстати, хантавируса считать названием по имени сына Джо Байдена. ABC стала жертвой кампании цензуры и контроля со стороны администрации Трампа, о чем сообщила комиссар Федеральной комиссии посредством связи Анна Гомес. Администрация Трампа заявила, что задержит план по... Сейчас, секунду. Мне тут ссылка выскочила. Да, значит, администрация задержит план по решению проблем с высокими ценами на говядину. То есть вообще тут на самом деле проблем никаких нет. Они такие высокие, что уже проблем нет. Но у них идея приостановить тарифы на импортируемую говядину. Именно так, исключительно. Причем я еще не читал всю статью полностью. Это так, headline в основном. Но неужели изо всех стран? Откуда к нам везут ее? Новый линкор, названный в честь Трампа, да, будет иметь ядерный двигатель, заявили в военно-морских силах, что, как ожидается, увеличит стоимость и сложность этого проекта. Антикоррупционные ведомства Украины заявили о разоблачении организованной группы, причастной к легализации 460 миллионов гривен, это 10,5 миллионов нашими, на строительстве элитного жилья по Киеву. И подозреваемым стал бывший глава офиса Зеленского Андрей Ермак, который был уволен в конце ноября на фоне коррупционного скандала. Его в Украине называют «Миндич-гейт». И последнее из числа мирового масштаба. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер смещает свою лейбористскую партию влево, пытаясь спасти свое премьерство, объявляя о национализации British Steel. Это очень громкая весть. Теперь по поводу того, что в бизнесе и в финансах. Никола Нуравчан, адвокат, скакавший с одной работы на другую, обвиняемый в мошенничестве с ценными бумагами, получил доступ к файлам и нанимал юристов из элитных фирм для информирования трейдеров о предстоящих сделках. Что-то, Вась, птица там пролетела в окне, и Вася реагирует. Вообще, Вася,

0: по птицам охотился очень удачно в свое время. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла выступил в суде, чтобы дать показания по поводу временного отстранения Сэма Олтмана компании OpenAI по делу, в котором техногигант и стартап противостоят Илону Маску. Интереснейшая новость, потому что тем самым Сэм Олтман абстрагирован от OpenAI, и в случае чего OpenAI за Сэм Олтманом Маск не подтянет. Как у нас говорят, не выучивший английский, забывший русский, иммигранты, Илон Маск идет за OpenAI. Ну, в смысле, судят. Основные американские фондовые индексы практически дернулись на месте. S&P 500 и NASDAQ установили, правда, при этом рекорды новые на 0,2% и 0,1%, соответственно, а промышленный индекс Dow вырос на 0,2%. Это, наверное, где-нибудь в районе 80 пунктов. Cerebras заявила, что предложит 30 миллионов акций в запланированном IPO по цене от 150 до $160 за акцию, что выше первоначальной цели в 28 миллионов акций по цене от 115 до 125, о чем я рассказывал на прошлой неделе. Что они подняли на фактически на $25-$35 за акцию. Apollo заключил сделки с двумя компаниями по организации живых мероприятий. Это Emerald и Questex, стремясь создать платформу для очных встреч. Да, это альтернатива виртуальным отношениям. Крупнейший кредитный фонд KKR, принадлежащий частным инвесторам, понес убыток в $560 миллионов в первом квартале, когда в нем оказалось больше дефолтов по займам, чем можно было себе это представить. Акции Vodacom выросли после того, как телекоммуникационная компания повысила окончательные дивиденды за 26-й финансовый и сообщила о росте прибыли. Dreamfinders Homes объявила о приобретении Beazer Homes примерно за $704 миллиона, обращаясь тем самым напрямую к акционерам. И Sony согласилась приобрести полный каталог Recognition Music. Это коллекция из более чем 45 тысяч песен исполнителей от Рианы до Fleetwood Mac. Согласилась приобрести, но за сколько, пока не очень понятно. Тут трудно не вспомнить, как в свое время Майкл Джексон, покойный, выкупил весь каталог песен Beatles, обойдя тем самым Пола Маккартни, который тоже хотел, но долго шевелился. А вот сегодня нехорошая новость про Джексона, особенно на фоне того, что все еще в кинотеатрах идет фильм биографический о нем. Четверо братьев и сестер из тайной семьи Майкла Джексона раскрыли способами, которыми покойная поп-звезда якобы воспитывала их в целях насилия. Семья Кашио, это их фамилия, встретилась на шоу «60 Minutes», но это австралийский вариант, в воскресенье вечером, и они рассказали, как Джексон якобы насиловал всех их в детстве и снабжал наркотиками и алкоголем, после того, как завоевал их семьи, то есть родителей, щедрыми подарками и славой. Четверо братьев и сестер подали иск в феврале, утверждая, что Джексон был серийным сексуальным педофилом, совершал сексуальное насилие над своими жертвами в домах Элизабет Тейлор и Элтона Джона. Доминик Кашио сказал: «Он монстр, он зло, он обманул весь мир, заставив думать, что он невинный, идеальный человек». Женщина из Мэриленда выиграла лотерейный приз в $50 тысяч после использования одной и той же комбинации чисел более года. Играв с номерами старой машины мужа, от которой он отказался избавиться, и она сидела у них на драйвее. Женщина из округа Сент-Мэрис выиграла приз Peak 5, заметив пятизначный номер на номерном знаке автомобиля мужа, который стоял вот на их подъездной дорожке, так по-русски надо говорить, да, и я не удержался от того, чтобы разместить этот номерной знак у вас на экранах. Тут буквы HUJ читается по-русски однозначно, но в голову полиции в Мэриленде это, конечно, прийти не могло. Антиизраильская толпа столкнулась с контрпротестующими возле синагоги в Бруклине вчера вечером, менее чем через неделю после аналогичной стычки в Манхэттене. Трое было задержано после того, как агитаторы окружили район возле The Young Israel Senior Services of Midwood, где проходило мероприятие по продвижению недвижимости в Израиле и на Западном берегу. Кстати, то же самое мероприятие, что в Манхэттене. Но тут идет речь уже о Бруклине. И антиизраильская толпа скандировала «Палестина только наша», а некоторые несли очень широкий баннер с надписью «Израиль убивает детей». Впечатляющие кадры запечатлели некоторые из недавних бандитских столкновений, в результате которых на улицах Бруклина в районе Flatbush Gardens Housing Complex пролетело 182 пули. Один головорез открыл огонь через несколько минут после того, как он пришел в суд для того, чтобы повидаться со своим куратором, о чем сообщают официальные лица сегодня только. Насилие с применением огнестрельного оружия включало 16 случаев стрельбы с участием 15 предполагаемых членов банды, аресты которых были объявлены комиссаром полиции Нью-Йорка Джессикой Тиш. И по части преступлений предпоследняя. В прошлом году Washington Square Park, кишащий наркотиками, оказался самым опасным зеленым районом города. Там было совершено более чем вдвое преступлений, чем во всем Центральном парке. Для сравнения, Центральный парк на 99% больше. Там 843 акра. Но там зафиксировано было вдвое меньше преступлений, то есть всего 52. По поводу слово «Вашингтон» не могу не вспомнить замечательную историю. Я когда попал на работу на радио «Свобода» и «Свободная Европа», там была потрясающая совершенно секретарша, звали ее Берта. По-моему, фамилия Скавронски. Она говорила идеально по-русски, было ей довольно много лет, и Берта еще жива. И сейчас ей, по-моему, 97. И я помню, что Берта меня остановила и говорит: «Сивочка, ну как ты вообще, где ты поселился?» Я говорю: «Я в Washington Heights». Она говорит: «Вашингтон? Что это такое?» Я говорю: «Ну, ты-то наверху в Манхэттене, Washington Heights». Она говорит: Washington Heights». Я говорю: «Ну да». А он говорит: «Ну так это тебе-то еще надо получить произношение, потому что мы говорим Вашингтон». Это классно. Берта в полном порядке. 97. Только жалеет, что с возрастом становится все более и более одиноко, потому что новых знакомств не приобретают, люди не приобретают со временем. А остальные уходят. И последняя новость о том, что вандалы раскрасили свастиками детскую площадку в Квинси на углу Highland Boulevard и Vermont Place рядом с водохранилищем Ridgewood. Это все с новостями. Если у вас по их поводу появились мысли, то значит, во-первых, у вас есть головной мозг, во-вторых, он работает, и в-третьих, вы реально живете в этой стране, где происходит все описанное выше. Телефон студии 718-303-90-90.
1: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
2: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: Слышите? Шаги.
1: Этим утром многое может измениться.
2: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
3: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
4: Боюсь слушать рекламный блог, в котором звучит реклама замечательного бизнеса Nature Pure. Тут та же самая связка, как в Washington Heights. В свое время мы разговаривали с хозяином Nature Pure, а я ему сказал, ну это там у вас же слово pure, то есть чистая природа. Он говорит, да, но надо говорить pure. То же самое. И поразительно, что одна из сестричек Роуз, которая поет песню, оформляющую эту рекламу, она в совершенстве говорит по-английски, но она поет Nature Pure, наш волшебник. В принципе, можно сказать, что это изнасилование английского языка, вообще честно. Можно, но я не стану. А теперь по поводу звонков нет, теперь по поводу того, что было вчера на бирже, значит, по поводу приостановки, так сказать, акций, потому что колебания на 0,2, это вообще не, это смешно, но акции, вздрогнув, приостановились, потому что инвесторы ждут новостей об Иране. То есть, когда Трамп угрожал Ирану, то рынок рос, хотя войну рынок не любит, биржа. Президент заявил, что прекращение огня находится на мощной системе жизнеобеспечения. Это, кстати, lifeline. Ничего хорошего в этом нет. Сказать, что на мощной системе жизнеобеспечения, то есть, в принципе, что оно не помрет, получается, прекращение огня, потому что его подпитывают. Но вот это вот странная интерпретация этого выражения. Поставщики оптических сетей, то есть оптоволокно, акции Lumentum Holdings возглавили индекс S&P 500. Они выросли вчера более чем 16%. При этом Coherent и Corning тоже выросли на двузначные цифры. Дата-центры стимулируют рост этого спроса, потому что, ну, в общем, тут все на этом замешано. Сейчас о меди скажу чуть позже. А Lumentum, между прочим, вошел в индекс NASDAQ 100. Это высокотехнологичные акции. За ним стоит последить Lumentum. Цены на медь достигли рекордных высот. Строительство дата-центров увеличивает потребность в этом металле. Цены на фьючерсы в Нью-Йорке стабилизировались на уровне 6,4135 за фунт, что на 40% больше по сравнению с прошлым годом. Покупка жилья идет все еще медленно, причем это ничего хорошего не означает, потому что весна – это самое активное время по этой части. Апрельский рост продаж существующих домов на 0,2% значительно ниже прогноза экономистов. Они прогнозировали 3% в начале весеннего сезона. То есть получается, что здесь в 15 раз медленнее. И акции дискаунтеров упали, акции Dollar General – это такой thrift store chain, возглавили снижение индекса S&P 500, снизившись более чем на 7%. Target, Ross Stores и Dollar Tree также упали более чем на 4% каждый. И ключевой индекс потребительских настроений упал в конце прошлой недели. Его меряют не каждый день. Это Consumer Confidence Index. Это то, что составляет на 70% нашу федеральную казну, в принципе, то, что мы с вами, простые американцы, тратим, покупая товары, это 70% казны. Формальности ради, наш телефон в студии 718-303-90-90. Для того, чтобы удостовериться, что по этому поводу звонков от радиоактивной части не может быть, но может появиться другая часть радиоактивная, что фактически невозможно, потому что эта другая, она уже перешла на тексты. И давным-давно. Теперь по поводу надвигающегося саммита, встречи в верхах между президентами Трампом и Си Цзиньпином. Интересно, что глобальные опросы по поводу этой встречи показывают, что мир вообще мало доверяет обеим странам. Трамп и Си оба использовали свое немеренное влияние на торговлю и на безопасность как для принуждения, так и для наказания. И в ответ мелкие, более мелкие страны начинают вести себя так, будто они застряли, скажем, я не знаю, в «Годзилле» или в «Дюне». Это «Дюна» — это, кстати, хорошее кино. Там Тимофей. Как фамилия Тимофея, который главную роль играет там? Они застряли тихо, стараясь не вызвать гнев капризных гигантов, таких как Соединенные Штаты и Китай. И вот что это означает? В ближайшее время Польша, вшлюхайтесь внимательно сюда, Польша разместит производственные линии южнокорейских танков, там ни Китаем, ни Америка не пахнет. Австралия покупает военные корабли у Японии, тот же самый комментарий. Канада будет отправлять уран в Индию, а Индия предлагает крылатые ракеты Вьетнаму. Ну и Бразилия строит военные транспортные самолеты для Объединенных Арабских Эмиратов. Где там Китай? Где там Америка? Вычтены обе страны. Причем все эти сделки, о которых я сейчас только что вам рассказал, они были заключены за последние несколько недель. И каждая из них, она фактически представляет собой попытку держав, так сказать, среднего масштаба, защитить себя, пока конфликт в Иране ограничивает глобальные энергетические поставки. В Азии, которая пострадала больше всего и более интенсивно из-за нехватки нефти, вызванной войной и жесткого контроля Китая над экспортом нефтяных продуктов, настроение особо мрачное. Большинство средних держав по масштабу, финансовым, естественно, в Азии подавлены ухудшающимся мировым порядком. И многие считают, что вот эта встреча на этой неделе между Трампом и Си несет за собой больше вреда, чем помощи им. А основным источником тревоги является интуитивный подход нашего президента к сложным вопросам. И это так. Это абсолютно бесспорно. Именно интуитивный подход. В течение, ну, правда, вот тетка сегодня в новостях, она интуитивно выбрала Big Five по номерному знаку старой машины своего мужа, но вероятность попадания была не очень высока. В течение нескольких месяцев официальные лица в Азии опасались, что 47-й, вот это, кстати, два момента психологически очень интересны касательно обоих президентов. Значит, официальные лица потихоньку в Азии, но об этом написала, наконец, потому что уже подходит горячий момент, эта встреча, написала «Нью-Йорк Таймс», официальные лица в Азии опасались, что 47-й президент Соединенных Штатов может ради сделки с президентом Китая прекратить поставки оружия Тайваню. Ну, прикиньте, а что нам Тайвань? Китай скажет: давай, я дам тебе, что ты хочешь, а ты прекрати поставки оружия Тайваню. Думаете, не прекратит? Один из тайванских чиновников, который пожелал остаться, естественно, анонимным, сказал, что это был бы самый большой кошмар. То есть мировое сообщество раскалывается на мелкие части. Любая уступка по Тайваню может заставить других американских партнеров, а Тайвань наш партнер, опасаться повтора этого приема, причем от границы с Индией до Южно-Китайского моря. Вьетнамские чиновники заявили, что если президент Трамп совершит примирительный жест, потому что Трамп тоже использует этот прием, он льстит большим лидерам, причем даже не получая в ответ никаких компромиссов, то Китай получит свободу для усиления давления на небольшие страны. Тут тоже логика совершенно очевидная. Еще есть одна проблема, которая обсуждается во всем регионе, что Трамп может изменить долгосрочные планы безопасности в обмен на улучшение экономических отношений с Китаем сегодня, потому что наш президент, он марафоны не бегает. А решение президента Трампа перенаправить авианосную ударную группу из Тихого океана и боеприпасы из Южной Кореи для войны в Иране, могло, в принципе, создать импульс для более широких перебросок. И Пентагон объявил о выводе из Германии, как вы знаете хорошо, как минимум 5000 военнослужащих, после того, как Трамп выразил недовольство канцлером Германии, то есть как бы месть. Из-за чего союзники в Азии не могли не прочухать, как быстро может быть ослаблено вот это вот коллективное сдерживание, в котором ключевую роль до 1947-го играла Соединенные Штаты Америки. В Японии, которой тем же, кстати, грозится наш 47-й, у нас сейчас около 53 тысяч военнослужащих. Это больше, чем в любой другой стране. В Южной Корее 24 тысячи американцев. Если Трамп может получить от Си что-то крупное для того, чтобы снизить нагрузку на наш американский кошелек, то есть на наш бюджет, риторический вопрос, откажется ли он от такой сделки? Аналитики отметили, что планы, против которых выступает Китай, в частности, пакт между Австралией, Англией и Соединенными Штатами, он называется «ОКУС», направленный на противодействие влиянию Пекина путем оснащения Австралии атомными подводными лодками и передовыми технологиями, тоже может быть отменен. Потому что Китай против этих планов и может что-то дать только нам. Если мы, американцы, получим что-то от Китая, похерив этот план, который связывает нас с Австралией и Англией, то что будут думать о нас? Одна из них – это континент, а другая – это страна, великая держава, по поводу долгосрочности дружбы с такой страной, как Америка. То есть все это говорит о том, что те, кто только что были нашими союзниками, вынуждены теперь полагаться друг на друга. Причем это не разовое, так сказать, просветление ума, а это новый тренд. Европейские и азиатские чиновники часто говорят конфиденциально об отказе от веры в Америку. И это приводит постепенно к безвозвратной попытке диверсификации. То есть, потому что если отказ, то они начинают искать отношения на других рынках и назад уже могут не вернуться. Но редко бывает так, что после развода супруги женятся друг на друге еще раз. Кстати, две суперзвезды из мира развлечения заключали брак друг с другом трижды. Кто вспомнит, как их зовут? Их знает весь белый свет. Наш телефон в студии 718-303-90-90. Но на публике все эти высокостоящие официальные лица, которые отражают, так сказать, настроение наших стран, вчерашних союзников, они, конечно, более сдержаны, пытаются, с одной стороны, выиграть время, и, с другой стороны, они, безусловно, пытаются избежать приступов раздражения со стороны Трампа, потому что наш президент мстителен. И в то же самое время сейчас такая ситуация, что многие страны стараются не разозлить другого гегемона. Гегемонов у нас два. И второй – это Китай. Вот такая вот обстановочка сейчас. А теперь по поводу детского образования. А, есть желающие что-то сказать по этому поводу? Вот уж не ожидал. Ну-ка, послушаем. Начнем с вас. Прошу вас, пожалуйста.
0: Доброе утро, Джим. Это Элизабет Тейлор.
4: Доброе.
0: Это Элизабет Тейлор и Ричард Мартин.
4: А Элизабет Тейлор и кто второй?
0: Ричард Мартин. Если я правильно помню его фамилию.
4: А, ну, насчет Тейлор точно. А вот сейчас посмотрим, как скажут второго.
0: Ричард Бертон, правильно.
4: Правильно, Ричард Бертон. Я его просто по-другому произношу. Да, вы совершенно правы. Да, спасибо, точно. Значит, всех у нас хватает народу, кто хотел бы ответить на этот вопрос, они сами отключаются. Значит, теперь по поводу образования в Нью-Йорке, в публичных школах. Нью-Йорк тратит примерно, ну, у нас надо придумать, как спасти Нью-Йорк, потому что дыра в бюджете совершенно умопомрачительна. И кроме как налоги, никому в голову ничего не приходит повысить налоги. И дальше начинается типичная политизация, которая интересует только людей, у которых уже, которые уже по ту сторону холма. Короче, так вот, Нью-Йорк тратит примерно 37 миллиардов долларов в год на образование 850 тысяч детей. Это речь идет о публичных школах, естественно. То есть, если мы возьмем 37 миллиардов и разделим на 850 тысяч человек, то это получится 42 тысячи долларов на одного ребенка в год. От этого можно офонарить. 42 тысячи. Это вполне сравнимо, это начиная с, там, от Кей до 12 класса. То есть это сравнимо с очень приличным колледжем. А какой результат, интересно? Вот какой результат этого образования в публичных школах? Последняя статистика. Две трети учащихся четвертых классов плохо решают арифметические задачи, и почти три четверти не умеют читать на уровне класса. На уровне класса это значит в классе читать текст, который дает учитель. Но у нас есть политическая реальность. И политики, которые, когда они выбираются, они говорят, что они будут за нас бороться, на самом деле они борются все только за себя. Потому что им всем, ну кроме таких, как, скажем, Майк Блумберг, им нужна власть, слава и бабло. Все как один. Без исключения. Так вот, это наша политическая реальность. Она заключается в том, что мы не можем сократить объемы государственных расходов на образование, потому что это уже установлено, и, так сказать, это печка, от которой придется плясать. Что же можем сделать мы? Я вчера думаю, зачем я это все делаю, честное слово. Решил посмотреть, какие варианты и что происходит на этот счет, потому что наткнулся на эту цифру, просто 42 тысячи долларов, это когда мой старший ребенок учился в Колумбийском университете, Ivy League, мы платили 55 тысяч в год на его образование, тут соизмеримо, вот, но если бы еще и качество было. Так вот, а есть три варианта, которые я вам предлагаю обсудить. Причем они чреваты тем, что если это можно будет материализовать, то каждая мать, у которой есть двое детей, которые ходят в публичную школу в Нью-Йорке, могла бы стать миллионершей. Арифметика очень простая. Ее поняли бы даже четвероклассники, если бы они понимали по-русски. Значит, прямой ваучер. Что это такое? То есть мы можем... Я имею в виду вы, потому что я не живу в Нью-Йорке, но Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут — это the greater New York area, это большой Нью-Йорк. Можем сказать каждой маме в Нью-Йорке, что 42 тысячи долларов, которые сейчас тратятся в год на это ужасное образование, будут ее деньги. Ну, прикиньте, мамаша, двое детей, вместо того, чтобы отдавать ребенка в public school, она получает 84 тысячи в год. От ребенка, за обоих детей, и дальше пусть сама разбирается, что делать с этими деньгами, может отдать ребенка в частную школу, в конце концов. Это первый вариант, это прямой ваучер. Второй вариант. Мы, то есть нью-йоркские жители и избиратели, общественность, отдаем ей не 42, а половину, то есть 21 тысячу. И каждый год она получает это в виде ваучера, 21 тысячу, чтобы ее ребенок мог поступить в любую школу, которую он выберет потом. И третье, мы берем оставшиеся 21 тысячу, то есть 42 тысячи пополам, кладем их на реальный счет, и единственным бенефициаром этого счета является вот этот единственный ребенок. Если он принесет этот счет, скажем, жалкие 2% за последующие 13 лет будет приносить, то ребенок закончит школу, и у него будет в кармане 300 тысяч долларов, чего достаточно для колледжа, для профессионально-технического училища, ну, скажем, там, я не знаю, стать протезистом у зубного врача. или для первоначального взноса за дом. То есть 300 тысяч, трудно найти такое жилище. Получается, что можно пожертвовать 300 тысяч долларов школьнику, который умеет читать и писать. И больше будут не нужны при этом какие-то другие послабления, типа городских продуктовых магазинов стоимостью в 30 миллионов долларов, мечта Мдани, бесплатные автобусы, контроль аренды. То есть каждая мать двоих детей в городе Нью-Йорке может стать миллионершей. За 13 лет, которые мы тратим на обучение ее двух детей, мы тратим более миллиона долларов на результаты, которые делают из Нью-Йорка общенациональное позорище. И вот если, скажем, мозг состоит из двух половин, правая и левая, и они политизированы, как известно, обе. Но слова сами, хотя мозг отнюдь наоборот. У мозга все наоборот. Так вот, одна сторона говорит, вот миллион долларов, есть миллион долларов, который мог бы стать материнским. Но профсоюз учителей заберет его у вас, причем часть отдаст лоббистам, создаст, конечно, рабочие места, потратит что-то на политиков и даст вам при этом очень низкокачественное образование. Другая сторона вашего мозга говорит, миллион долларов твой, 21 тысячу долларов в год на образование, 13 лет, которое идет, и 300 тысяч долларов после того, как он выходит, так сказать, из школы. Можно выбирать. Причина, по которой подобное почему-то не происходит в Нью-Йорке, причина в том, что просто политики не заинтересованы вообще в принципе в решении проблемы. Я не рискую обобщить, что политики заинтересованы вообще в нерешении проблем, потому что противопоставление, так сказать, партии приводит к тому, что люди начинают примыкать к своей любимой букве «Д» или «Р», забыв о проблеме как таковой. Политикам нужна просто власть. Наша система государственного образования – это вообще не… То есть такого публичного образования – это не образование. Это просто программа занятости для профсоюза учителей. Ну, почему я начал эту тему с того, что подумал, зачем я все это делаю? Ну, потому что у нас в эфир звонят люди, которые уже не детородного возраста. Они между ними и детьми, и внуками в их семье гигантская пропасть. Прошли те времена, и я не так наивен, когда в эфир радио звонили родители и, собственно, сами дети. Вот это все, это наша действительность. Но если бы, плюс еще языковый барьер, то есть сложные вещи, которые старшее совсем поколение, которое жить не может без Дэвидсон радио, они не в состоянии обсуждать со следующим поколением, которое, ну так, уважает старость, ну что ты понимаешь в этой жизни? Но это наша данность. Это то, что у нас во дворе. Как говорили Даниэль Синявский, выглянул в окно, а за углом шла обыкновенная классовая борьба. Как называлась та повесть, за которую Даниэль Синявский получили по 7? Вот на этот вопрос у нас сейчас будет масса, наверное. Хотя, в принципе, кто читал самиздат? Не так-то и много в нашей эмиграции. Ну, чем черт не шутит? Телефон 718-303-90-90. Прошу вас, пожалуйста.
5: Доброе утро, Сева, дорогой.
4: Ой, Миша, это... привет. Я уже про тебя думаю давно. Куда ж, не дай бог, что случилось.
5: Я давненько не брал. Я смотрел записи СУЗУ на русском, а у меня так получилось. Я прослушал, я по другому вопросу, но хочу попутно. Я был на линии. Какой вопрос ты сейчас задал? Я был на линии.
4: Какой? А, ну, что значит, какой вопрос?
5: Ну, кто написал или что?
4: Кто написал ту повесть, за которую... Нет, как называлась повесть, за которую Даниэль и Синявский получили по 7 лет? Я из нее привел фразу. Герой выглянул в окно. Да.
5: Я...
4: Да ладно.
5: Позор, я забыл, вылетело. Я хотел... Мне кажется, что ты один можешь заценить это дело. Дело в том, что я сначала вступление. Я не кумир Зеленского, особенно после того, как он... Я за Порошенко, хотя я еврей, Зеленский еврей. Дело не национальности. Порошенко тоже там чуть-чуть еврей, для хохма. Я хотел сказать, после того, как он унизил на стадионе Порошенко, но когда началась агрессия, я отложил эту неприязнь, долгий ящик, и сейчас как в воюющей стороне за него. Как ты считаешь, не указ президента Украины под номером, прислушайся к номеру, 02-24-2022. Что-то говорит этот номер? Это начало...
4: 02-24-2022?
5: Да, это начало агрессии.
4: А,
5: войны.
4: Да.
5: Угу. Как указ о разрешении провести парад на Красной площади президенту, разрешение президенту России провести парад на Красной площади 9 мая не будет являться лучшим троллингом первой четверти 21 века. Я просто спросил, говорят, это войдет в учебник истории троллинга. Ты можешь заценить. Я не кумир. О, мой не кумир, я же объяснил. Просто со стороны такая просьба прокомментировать как специалиста. Спасибо, что принял мой звонок.
4: Да, ну ты что, Мишенька, рад тебя слышать.
5: Твоей,
4: да,
5: тебе, спасибо, и твоей семье, и всем слушателям.
4: Спасибо, родной. Вот, я уже тебя отключил. Тут меня вот немножко раздражает интервью, которое дала, по-моему, бывшая пресс-секретарь Зеленского Такеру Карлсону, потому что тут все по части тайминга. Но малыми порциями выкладывают это. Выкладывают прокремлевские СМИ, которые я посматриваю. Хотя интервью уже несколько дней как было, но они не все сразу выдают. С одной стороны, они, наверное, понимают, что современный читатель больше трех строчек прочитать не может. И с другой стороны, если каждый день по чуть-чуть выдавать, то тогда можно в конце концов донести всю информацию и создать, так сказать, волну. А если все сразу, то вот выложить все, а завтра будет что? Другая новость, и предыдущая новость будет перекрыта. Но да, последнее, то, что они сегодня сообщили, что со слов этой самой Мендель, которая должна быть близка определенной части нашей аудитории, каждый раз, когда президент Зеленский заходит в туалет и выходит оттуда, он выходит оттуда совершенно другим человеком. Он приподнят, он хорошо выглядит, и она считает, что это... То есть так она сказала Такеру Карлсону, что Зеленский принимает наркотики. Но в принципе возможно, что он принимает наркотики. Но также еще и возможно, вот у меня был один кумир, товарищ, который учил меня охоте, Михаил Михайлович Громов, сын героя Советского Союза, того самого летчика Громова. И Михаил Михайлович однажды сказал своему сыну Косте, Косте было лет 10, и Коста был изумительный мальчик, а няшек красивые все были такие, просто, и Костя в присутствии нас, охотников, спросил: пап, а что такое счастье? Причем я полагаю, что он спросил это, потому что у папы было очень счастливое лицо, а папа был алкоголик, ну, такой совсем, он умер рано. Вот, и папа, на столе стояло 2-3-литровые банки самогона, такой трехдневный самогон, зеленый совершенно, привозили в деревню Сухлова в Вологодской области дрожжи. И в течение первых 3 дней селяне, там их было 5-6 человек, гнали самогон этот. И потом давали нам пару банок трехлитровых. Ну, денег ни у кого не было, выпивать надо было на охоте, а как же. И вот когда нас на 5-6 человек, 2-3 банки, Михаил Михайлович знал, что хватит на пару дней максимум. И я помню, что когда Костя задал вопрос: пап, что такое счастье? Папа, у него был изумительной красоты голос, но был настоящий барин по своим проявлениям, помесь барина с бомжом, что-то в таком духе, редкое такое замес. Он посмотрел и сказал: Костя, счастье — это хорошо посрать. И у меня на всю жизнь осталось это в голове, потому что народ начал смеяться, но я, наверное, тоже смеялся, но на самом деле люди, у которых запор там, причем не только прямой кишки, но запор головного мозга, они могут после такого приступа, когда все, так сказать, разрешилось, понять, что в этом есть определенная мудрость, что счастье – это хорошо посрать. Так что если президент Зеленский имеет нарушение работы пищеварительного тракта, то, возможно, выходя из туалета, он выглядит другим человеком. Передайте это, пожалуйста, госпоже Мендель. Причем я это говорю не в рамках симпатии к стране, которая стала жертвой агрессии, а просто как человек человеку. А теперь с нами будет перерыв на рекламу. Будет? Ну, должен быть, по крайней мере. Так, Акмаль, ау. Причем, когда я объявляю эти слова, то на телевидении-то идет реклама. Да. И ни слова, и ни звука. Так, ну хорошо.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Davidson Radio
9: 718-303-8005.
10: Радио шоу Севакоптан.
11: За него стоят громадные
12: массы.
10: Не
12: пойму,
10: что
12: зовет.
4: Толковище. Теперь послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста, в эфире.
13: Доброе утро всем, хорошего дня вам и вашим слушателям.
4: Саша, здравствуйте, спасибо,
13: да,
4: взаимно.
13: Вы здесь, я думаю, что госпоже Мендель, наверное, снится слава Арестовича, но, в принципе, я хотел вам вопрос задать по новостям. Вы там упомянули о своей знакомой, и поэтому я хочу спросить, как вы себя видите в 97 лет и как вы видите эту страну в этом возрасте?
4: Секундочку, а какой знакомый? Сашка, а какой знакомый?
13: Который 97 лет, и который вам сказал, что Вашингтон надо говорить через «эй».
4: Да. Да, так прости, так какой вот вопрос в связи с ней?
13: Как вы себя видите в ее возрасте, в 97 лет, и как вы видите эту страну через столько лет вообще? Если видите, конечно.
4: Саш, спасибо. Ну, во-первых, я должен сказать, что я вчера ничего не делал физически. Это за много-много лет первый день в моей жизни, когда я не занимался спортом, потому что у меня были такие боли в лопатке и в плече, ну, каждый день по 5-6 часов, причем еще сидел так, ветерок был, продуло, очевидно, но боль была такая, что вот, вроде ел нормально, потерял 2 фунта, вообще ничего не делал. Поэтому дожить до возраста Берты, ну, хочется, мне просто интересно, но только при одном условии. Если мозг останется полностью функционирующим. Потому что если я... то есть я хочу видеть дроны на крышах жилых домов как основное средство транспорта. А я хочу, чтобы миром овладел искусственный интеллект. Безусловно, потому что мы деградируем, и это не общенациональный позор, как система образования в публичных школах Нью-Йорка, это общепланетарный позор. То есть если мы успеем создать искусственный интеллект, который будет управлять нами, потому что мы дерьмо, причем кошачье, то тогда возможно, что те, кто нас создал изначально, они нас не уничтожат, чтобы эта планета снова, так сказать, регенерировала и появились новые особи, которые лучше, чем мы. Ну, как известно, если, скажем, из Манхэттена уехать, то через 200 лет там от небоскребов ничего не останется. Вот, об этом я мечтаю. Но вообще, на самом деле, есть масса всякого интересного, чем можно было бы заниматься даже в одиночном заключении в камере, без всяких источников развлечения. Например, взять и переучить себя на то, чтобы стать левшой. Ведь у меня, например, физически, у меня левая часть моего организма, она недоразвита. Ну, потому что я все правой рукой. Но можно научиться играть в теннис левой рукой. Можно попробовать насильно изменить свой, если понимать примерно механику работы головного мозга, там правая и левая часть, то можно поменять свою ориентацию, в том числе. Я имею в виду в данном случае не сексуально. Вот. Но у меня, Саша, был один слушатель, я не знаю, были ли вы тогда моим слушателем, вообще возможно, Борис, ему было 106 лет, то есть во времена «Народной волны», радио, которое существовало с 1997 по 2002 год, у меня рекорда было 2. Самый молодой, кто позвонил в эфир, ему было 3 года, и самый старый ему было 106. И обычно, когда с таким человеком разговаривают, задают вопросы, которые я не стал бы. Ну вот, какой у вас образ жизни, там, что вы едите и так далее. А я его спросил: Борис, вообще, так ли уж славно жить в таком возрасте? Ну, и он сказал: да мечтаю помереть. И это было в эфире, мечтаю помереть, потому что боль, неприятности. Ну, в общем, но это были другие времена. Я думаю, что всегда можно придумать игру со своим мозгом. Mind games. То есть мы с Васей занимаемся этим каждый день. Так что я готов побить рекорд в данном случае. Ну, в сравнении с тем, что отпущено. Так, теперь отрубаем одного из Пураши и послушаем вас. Прошу вас, пожалуйста. Вам слово.
9: Алло, доброе утро. Вы сегодня рассказали, что вы были на охоте и пили алкоголь. А у нас было запрещено, нельзя было. Если Игорь подойдет, увидит, что вы пьете, у нас там все отберут, все лицензии ваши. И потом, как можно выпившего человека иметь... То есть вы имеете ружье, берданку, винтовку, мелкашку даже. И вы же можете убить кого-то, если вы в гневе вдруг пьяный человек. Я никогда не пил, я охотился, никогда не пил вообще. Я занимался промысловой охотой, андатру, там, белку пушнину, и продавал, шил шапки, продавал, зарабатывал много денег. Но никогда в жизни я не пил и не видел, чтобы кто-нибудь когда-нибудь пил
4: на охоте. А кто вам сказал, секундочку, так вот, а кто вам сказал, что я пил на охоте? Мы пили после охоты, конечно. Смешно даже, зачем вообще? Да. Ничего, вы поспешили. Не, у нас Это святое у охотников, просто иначе и быть не могло. Я один раз попал на такую охоту, очень смешно сейчас вспоминать, но тогда было не очень. Это была зимняя охота с гончими по лосю. Нас было человек 8, причем поехали из Москвы на поезде, у нас было 2 гончие. Это просто офигенная охота, когда собака гонит зверя, мы стоим на номерах, но в детали не буду вдаваться, это не объяснишь дилетантам, остальные должны понимать. Стоишь и просто по звуку немножко перемещаешься, то есть примерно воображаешь себе по звуку голоса собаки, как круг очерчивается. Но бывает проблема, когда молодая гончая, она может сходить со следа, она может пойти, сначала ее наставили на лося, а потом она пошла по зайцу. Но круг другой. У зайца, у лисы, у кабана, у них разный диаметр этого круга. И, в общем, идешь и перемещаешься так. Причем, когда сделал несколько шагов в снегу, там вообще в лес, в валенках, холод лютый, конечно, валенки и пара носок там шерстяных не спасают. Совершенно ноги были никуда. И вот так вот несколько часов там на морозе. А потом Михаил Михайлович кричит: «Закусывай!» То есть собираемся перекусить. Ну и классно. Ну собрались все в одном месте. И выяснилось, что только у одного из нас была с собой конфетка «Барбариска». Клянусь. То есть ничего, никто. Ни бутербродов, никто. Ну, из Москвы там 2-3 часа проехали на поезде с собаками. Ой, славно вспомнить в то время. Кстати, многие бывшие охотники, они не возвращаются к этому, потому что бывает, хочешь проверить себя как мужчина, можешь ли ты добыть что-то сам, потом начинаешь жалеть природу. Это все на сегодня. Всем счастливо. До встречи завтра. Толковище с, кстати, котом. Ну и партнер.
10: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
11: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
10: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
12: 620 АМ. Настройтесь.
15: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт, привет! Привет, физкульт! Дорогие дамы и уважаемые господа, окей, мы с вами на хоккейных полянах. Кубок Стэнли в разгаре. Вчера во втором раунде матч Миннесота принимала дома Колорадо Аваланж. И Аваланж смели с площадки хозяев со счетом 5-2. Лидируют в серии 3-1. Следующий матч в Денвере. И я полагаю, Колорадо Аваланж завершит эту серию победой. С кем Колорадо Аваланж будет встречаться? Окей, это победитель по...